прильпни язык мой к гортани моей, если не буду помнить Тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам Эдомовым день Иерусалима, когда они говорили: «Разрушайте, разрушайте до основания его». Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень.

Псалом 137. Давида. Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе. Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь, и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня десница Твоя. Господь совершит за меня. Милость Твоя, Господи, вовек. Дел рук Твоих не оставляй.

Псалом 138. Начальнику хора. Псалом Давида. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое. Высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их? Но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против Тебя нечестиво, суетные замышляют враги Твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полною ненавистью ненавижу их, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный».

14-6. Я есмь путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Она начинается там, где многие другие книги обычно заканчиваются, на счастливой свадьбе, точнее даже на двух свадьбах сразу. Сестры-близнецы Вера и Надя Калинниковы выходят замуж за братьев Тихоновых, Сашу и Володю. И с этого момента для них, а также для их родных и знакомых, начинается странствование на пути к обретению Христа.
1: Через день Иван Михайлович Хлебников улетал в Соединенные Штаты. Несколько человек из церкви, в том числе и Мария Владимировна, Алексей Александрович и Надя, поехали в аэропорт, чтобы проводить его. Обычно расставание с человеком, который стал дорог, бывает грустным. Но сейчас провожающие не были опечалены предстоящей разлукой. Ведь уже через 2 месяца им предстояло увидеться снова. Иван Петрович собирался вернуться, чтобы вместе с Алексеем Александровичем подготовить и провести в пединституте дискуссию по теме «Сотворение или эволюция». Когда самолет, уносивший Хлебникова, скрылся за горизонтом, Мария Владимировна и Алексей Александрович сели в серебристо-голубой «Мерседес». Надя уверенно управляла автомобилем, и он быстро мчался по блестевшему в солнечных лучах шоссе. Глядя на мелькавший за окном зимний пейзаж, Мария Владимировна тихо сказала: «Я сейчас вспомнила нашу последнюю поездку в аэропорт. Тогда мы провожали вас на отдых. Я тоже вспомнила об этом. Слава Богу, мы уже знаем, что Верочка и Володя живы, и скоро увидим их», — ответила Надя с улыбкой. Вера и Володя звонили очень часто. Их здоровье быстро шло на поправку, и все с нетерпением ждали того дня, когда они вернутся домой. В середине января началась новая учебная четверть. Мария Владимировна, объяснив директору ситуацию, предложила свою помощь в проведении уроков в классах Веры и Володи. Директор согласился на такую замену. Теперь ему самому не нужно было искать кого-то и переживать, не будет ли нарушен учебный процесс. Ведь лучшего преподавателя биологии, чем Мария Владимировна, в их городе не найти. И все же больше всего директора обрадовало и удивило сообщение Марии Владимировны о том, что молодые учителя их школы, находясь в зоне бедствия, остались живы и даже не получили никаких серьезных повреждений. Сам директор редко вспоминал о Боге, разве что только тогда, когда возникала необходимость в его помощи. Узнав историю Веры и Володи, он согласился с Марией Владимировной в том, что только прямое вмешательство Бога сохранило супружескую пару от гибели. И вот наступил этот замечательный день, 5 февраля, когда Вера и Володя возвратились в свой родной город. К их удивлению, множество людей, помимо родственников, встречало их в аэропорту. Были здесь и журналисты местного телевидения. Один из них, пробравшись сквозь плотное кольцо встречающих, протянул Вере микрофон. «Пожалуйста, скажите несколько слов нашим телезрителям». Вера, мило улыбнувшись, произнесла: «Слава Богу! Мы живы! Когда мы увидели, что на нас движется цунами, в последний миг обратились за помощью к Иисусу Христу, и Он уберег нас от гибели. Спасибо! А вы что можете добавить?» – обратился журналист к Володе. «Я полностью согласен с женой. Только благодаря милости Господа мы сейчас можем говорить с вами». Вера и Володя были счастливы. Наконец-то, после стольких испытаний, они вернулись домой. Чувства, переполнявшие молодую пару, были понятны собравшимся в аэропорту людям. Но вскоре оживление, царившее среди встречающих, прошло, и постепенно все начали расходиться. Надя и Саша пригласили своих родителей и, конечно же, Веру и Володю к себе домой, где все могли и пообщаться,

детей. За то время, что Вера не видела отца, он изменился. Его волосы поседели. На лице стало больше морщин, а в глазах появилось что-то такое, что заставило сердце дочери сжаться от тревоги за него. Здоровье Сергея Петровича за последнее время значительно ухудшилось. В начале января у него был еще один сердечный приступ. Пролежав 3 недели в больнице, он был вынужден уехать в санаторий. Любовь Александровна, чтобы быть поближе к мужу, сняла рядом с санаторием квартиру. Когда Калинниковы узнали о возвращении детей, они решили обязательно встретить их. Лечащий врач Сергея Петровича против такой поездки не возражал. Больному на пользу положительные эмоции, но просил обязательно вернуться в санаторий через день-два. В коттедже Тихоновых царила веселая суматоха. Как приятно было родным людям вновь собраться вместе, вдали от любопытных взоров чужих людей и тележурналистов. Сколько было объятий, поцелуев и слез радости. Как много нужно было рассказать друг другу. Вскоре они расположились за празднично накрытым столом. И, конечно же, родителям, брату и сестре хотелось более подробно узнать, как любимые им люди уцелели в той страшной катастрофе. Хотя Володя и Вера часто рассказывали то, что с ними произошло. Каждый раз они как будто заново переживали события, круто изменившие их жизнь. Со всеми подробностями молодые супруги описывали случившееся с ними в те трагические дни. И родные люди, слушая их, все больше убеждались в том, что Вера и Володя смогли выжить только благодаря Богу. Вера рассказала, что огромная волна, обрушившись на них всей своей мощью, сбила их с ног и потащила куда-то вдаль, кружа и не давая вынырнуть на поверхность. «Когда волна наконец-то оставила нас в покое и умчалась прочь, мы долго кашляли, чтобы освободить легкие от попавшей в них воды. Мы с Володей до сих пор удивляемся, как в этом круговороте мы не захлебнулись, не получили никаких травм. Но самое потрясающее то, что Володя все время, пока нас с огромной скоростью тащила волна, не выпускал мою руку из своей. Просто невероятно, что мы не потерялись. Мы с Володей уверены, что сам Бог хранил нас все это время. Когда Вера и Володя звонили домой с борта лайнера «Санта-Мария», они сказали родным, что их жизнь теперь начинается с чистой страницы, ведь здесь, в Индийском океане, они родились заново. Уточнять, что это за новое рождение, они не стали, потому что хотели рассказать об этом важном для них событии при встрече с родными людьми. И вот теперь этот момент настал. Радость Нади, Марии Владимировны и Алексея Александровича была безгранична, когда они узнали, что Вера и Володя во время несчастий, обрушившихся на них, были спасены не только физически, но и, что самое главное, духовно. Саша, услышав эту неожиданную для себя новость, подумал: круг продолжает сужаться. Теперь вот и братишка с Верочкой сдали свои позиции. Вот почему они в своем интервью так много говорили о Боге. А я-то думал, это только для того, чтобы подчеркнуть, в какой опасной ситуации они находились, и что просто чудом остались живы. Интересно, обращение к Богу действительно произошло? Или это всего лишь одни эмоции, вызванные сильным потрясением из-за цунами и того, что они чуть было не погибли? Что же, поживем, увидим. Вспомнив, как

0: вытянулось лицо у журналиста после того, как Вера упомянула об Иисусе Христе, Саша усмехнулся про себя. Даже сейчас, когда можно свободно говорить о Боге, не все хотят о нем слышать. Взглянув на часы, он обратился к собравшимся. «Сейчас по телевизору будут идти новости. Давайте посмотрим. Вдруг покажут наших дорогих путешественников». «Давайте!» – воскликнула Вера и добавила. «Так хочется, чтобы как можно больше людей узнало, что в трудные минуты жизни нужно обращаться к Иисусу Христу». Саша, услышав такое высказывание Веры, с трудом сдержался, чтобы не показать свое удивление. «Похоже, она и в самом деле изменилась», – подумал он и нажал кнопку пульта. Новости уже начались, и вскоре на экране появился знакомый журналист. Он напомнил телезрителям о бедствии, обрушившемся на жителей Земли 26 декабря 2004 года, показав небольшой фильм, снятый после катастрофы. Затем он сказал: «К счастью, двоим нашим соотечественникам удалось остаться в живых. Это супруги Тихоновы. Предлагаю вашему вниманию интервью с ними». На экране телевизора появились улыбающиеся Вера и Володя. Журналист обратился к Вере. «Пожалуйста, скажите несколько слов нашим телезрителям». Вера, улыбаясь, ответила: «Слава Богу, мы живы!» «Спасибо», – сказал журналист и спросил Володю: «А вы что можете добавить?» «Я полностью согласен с женой», – ответил он и исчез с экрана.
1: «Вот это да! Все самое важное вырезали!» – возмутилась Вера.
0: «Несмотря на то, что у нас демократия, как видно, все-таки есть и цензура», – добавил Алексей Александрович.
1: «Ах, как жаль! А я так надеялась!» – тихо произнесла Вера.
0: Надя обняла сестру.
2: «Не переживай, Верочка. Я думаю, тебе еще не раз в жизни удастся рассказать людям об Иисусе Христе. Главное, что ты хочешь этого и не стесняешься говорить о нем».
1: «Как же я могу стесняться? Он же спас меня!» – удивленно воскликнула Вера.
0: Любовь Александровна и Сергей Петрович с нескрываемым удивлением смотрели на своих дочерей. Впервые они осознали, что их вера в Бога вовсе не детская игра. Они вдруг поняли, что для их дорогих Верочки и Надюши Иисус Христос живой и реальный. Он их Спаситель и Господь. Это открытие поразило Любовь Александровну и Сергея Петровича. Любовь Александровна впервые в жизни подумала, что если Бог действительно существует, то Он не какая-то безликая космическая сила или абсолют, как говорят некоторые, но Личность. От этих мыслей у нее стало неприятно на душе. Ведь если Он – Личность, а она, зная о Боге с детства, всю жизнь игнорировала Его, то ничего хорошего ей ждать не приходится. Любовь Александровна постаралась отвлечься на что-нибудь другое, а когда наступил подходящий момент, попросила мужа поехать домой. Сергей Петрович тут же согласился. Он был очень рад снова видеть своих любимых зятя и дочь живыми и здоровыми. Но то, что они говорили о Боге, было ему неприятно, и поэтому он решил поскорее уехать. Где-то в глубине души он надеялся, что Бога все-таки нет, а значит, нет вечности, и не нужно будет отвечать за свои поступки. Ему трудно было поверить, что Господь может его простить. Он не мог понять,
2: что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их. И поэтому искреннее покаяние освобождает грешников от осуждения и наказания. Время от времени Сергей Петрович вспоминал свой разговор с Хлебниковым. Но сильное чувство вины перед Богом и людьми тяготило его, и он не мог посмотреть с верой на Голгофский крест, где был распят за его грехи Иисус Христос. Сергей Петрович, сославшись на плохое самочувствие, сказал, что он вынужден уже сегодня вернуться в санаторий. Все расстроились, узнав, что Калинниковы собираются уехать. Особенно это огорчило Веру, которая очень любила своих родителей и сильно скучала по ним во время своего отсутствия. Но ради здоровья отца ей пришлось согласиться с решением родителей. Саша вызвал для них такси. Любовь Александровна и Сергей Петрович простились со своими родственниками и покинули гостеприимный дом. Когда Калинниковы уехали, все снова вернулись в гостиную. Вера, подойдя к Наде, обняла ее. «Надюша, дорогая, ты видишь, что-то с папой происходит? Я, конечно, понимаю, он волновался за нас с Володей, переживал, да и сердце у него часто стало болеть. Но мне кажется, тут что-то другое. Ты заметила, какой у него взгляд?» «Ах, конечно, заметила», — со вздохом ответила Надя. «Я тоже вижу, его что-то беспокоит. Думала, это из-за того, что он волнуется за тебя и Володю. Ну вот вы вернулись. Он очень рад этому, но боль в его глазах не исчезла. «Ой, меня это так тревожит!» — сказала Вера. А затем, обратившись к Марии Владимировне, которая сидела рядом с ней, спросила. «Мамочка, вы не знаете, что случилось с папой?» Мария Владимировна покачала головой, а Алексей Александрович произнес. «С нами Сергей Петрович не делился своими трудностями и переживаниями. А вот с Хлебниковым он разговаривал. Иван Петрович сказал, что ваш папа сейчас находится на распутье. Он стал серьезно задумываться о Боге. Но его пугает неотвратимость наказания за грехи. Он пока не верит в искупительную жертву Христа. И поэтому ему сейчас очень тяжело. Нам нужно больше и усерднее молиться за ваших родителей, дорогие Верочка и Надюша». «Да, это самое лучшее, что мы можем сделать для них», — ответила Надя. Все немного помолчали, думая каждый о своем. А затем Вера, взглянув на собравшихся, с улыбкой произнесла. «Какое счастье видеть всех вас! Как это здорово быть дома! И хотя я часто путешествовала, такой радости от возвращения в свой родной город у меня не было никогда!» «У меня тоже!» — добавил Володя. «Как часто, находясь посреди Индийского океана на нашем корабле с чудным названием «Надежда», мы видели вас во сне!» «На корабле «Надежда»?» — удивилась Мария Владимировна. «Ведь вы же плыли на лайнере под названием Санта-Мария, Святая Мария!» Вера и Володя улыбнулись, вспомнив свой корабль. А затем Володя пояснил. «После цунами в океане плавало много всяких обломков зданий, и среди них деревянный щит. Он-то и был нашим кораблем. Мы просто назвали его так. Это в честь тебя, Надюша!» И как напоминание о том, что, несмотря на бескрайние просторы океана, со всех сторон окружающий нас, несмотря на волны, то и дело захлестывающие наш корабль, у нас есть надежда на возвращение домой. С любовью, глядя на сестру, произнесла Вера. Надя, представив себя на том щите,
0: таком ненадежном, качающемся на волнах и плывущем неизвестно куда, сказала: «Наверное, вам было тогда очень страшно».
2: «Особенно в начале», — подтвердил Володя, — «до тех пор, пока мы полностью не доверились Богу. Потом, даже когда мы страдали от жажды, у меня уже страха не было. Была уверенность, что в любом случае все будет хорошо».
1: «У меня было тоже так же. После моего обращения к Богу я уже не беспокоилась о своей и Володиной жизни. А когда мы оказались на настоящем корабле, я, вспоминая, что нам пришлось пережить, удивлялась тому спокойствию, какое было у меня на сердце», — сказала Вера, а затем добавила: «Мне казалось, что я нахожусь в любящих руках Бога, и мне не нужно ни о чем волноваться».
2: «Так оно и было. Сам Господь держал вас в своих руках. Я думаю, именно Он дал вам это спокойствие, ведь многие люди, попав в критическую ситуацию, гибнут из-за страха и отчаяния, охватившего их», — сказала Мария Владимировна.
3: «Это точно. Паника — страшная вещь», — подтвердил Алексей Александрович, вспомнив известные ему случаи. В памяти Веры неожиданно возник тот чудесный остров в Индийском океане, его прекрасные пейзажи, а затем вдруг движущаяся на остров громадная волна, через несколько секунд накрывшая его. Вере почему-то вспомнился разговор с сестрой, когда Надя рассказывала о Большом каньоне в США, убеждая ее, что он ярко свидетельствует о всемирном потопе. Вера, выслушав, что Бог послал воды потопа на землю из-за развращенности людей, тогда ответила Наде: «Если это правда, современному миру не избежать потопа. Ведь везде насилие и распущенность нравов». И, к сожалению, на том острове в этом плане было ничуть не лучше, чем вообще в мире. Цунами, конечно, не всемирный потоп, но, судя по кадрам, которые она видела сегодня по телевизору, волна произвела множество разрушений. Различные казино, варьете, публичные дома, мимо которых они с Володей проезжали во время своей экскурсии по острову. Их абсолютно не жаль. Даже хорошо, если не будет этих рассадников греха. Только вот долго ли их не будет? Вполне возможно, что вскоре они опять вернутся на свое место, как и дискотеки в их городе, которые убрали после попытки самоубийства Нины Ивановой и Тамары Григорьевой. А вот людей очень жаль.
0: О чем задумалась Верочка? Услышала она вдруг голос сестры.
1: О всемирном потопе, о катастрофе в Индийском океане. Ты мне как-то сказала, что везде видны признаки скорого возвращения Иисуса Христа.
0: Да, действительно, Его второе пришествие близится.
2: О чем это ты говоришь? Спросил Саша жену.
1: В Библии рассказывается, что будет перед вторым пришествием Христа. Есть множество пророчеств об этом времени, и многие из них уже сбылись или сбываются на наших глазах.
2: «Все это похоже на выдумку», — ответил он.
0: Алексей Александрович, услышав реплику старшего сына, произнес:
2: «Надя права. Если хочешь, можем как-нибудь поговорить с тобой на эту тему более обстоятельно. Можно также посмотреть фильм «Приближение к Армагеддону». Там показано, как библейские пророчества исполняются в наше время».
1: «Интересно. Возможно, я посмотрю этот фильм. Только вот не знаю, когда появится свободное время. Столько сейчас неотложных дел на фирме, вздохнуть некогда».
0: Алексей Александрович внимательно посмотрел на сына. Ответ Саши ясно говорил о том, что на самом деле пророчества Библии его не интересовали. Да, каждый сам определяет, что для него является важным и нужным в жизни. Но хочу, сын, чтобы ты знал, пока Бог продлевает время благодати, для всех людей еще есть возможность получить спасение. Для тех, кто откликнется на Божий призыв, Господь будет любящим отцом, для остальных же – строгим судьей. Саша ничего не ответил отцу. Он считал, что если Бог есть, то ему и так обеспечено место на небе. Он никого не убивал, никогда не крал, да и вообще старается всегда поступать по совести. Конечно, бывали небольшие исключения, но это же мелочи. На его взгляд, достаточно признать, что Бог есть, и этого довольно. Все остальное – фанатизм. Он не хотел, чтобы его считали фанатиком. Надя, заметив равнодушие мужа к словам отца, вздохнула. Ей так хотелось, чтобы Саша поскорее понял, в чем заключается благая, добрая весть, которую Бог открыл людям в Новом Завете. Как хорошо, что Верочка и Володя поняли это. Вспомнив, что сегодня суббота, Надя обратилась к сестре и ее мужу. «Верочка, Володя, вы пойдете с нами в дом молитвы? Ведь завтра воскресенье!» «С радостью!» – ответил Володя, а затем обратился к Саше. «Не хочешь ли и ты пойти с нами?» Александр, не ожидая такого вопроса от брата, не сразу нашелся, что сказать. Он вдруг вспомнил, как ему тяжело было думать о том, что Володя и Вера, возможно, навсегда останутся там, в Индийском океане. Чувство вины, которое появилось у него, когда он узнал о катастрофе в Азии, вновь напомнило о себе. Действительно, как мало внимания он стал уделять брату. Квартира, которую он купил Вере и Володе, деньги, которые иногда тратил на них, не могли заменить общение. И он это понимал. Володя, между тем, ждал ответа. Саша, улыбнувшись ему, сказал: «Ну, если ты хочешь, чтобы я пошел, пойду. Только если у тебя самого возникнет такое желание. Заставлять идти в Дом Божий нельзя. Хотя мне, конечно, хотелось бы, чтобы ты пошел». «Спасибо за приглашение. Я подумаю», – облегченно вздохнул Александр. Вера, выслушав ответ Саши, задумалась. Как это ей знакомо. Она сама так долго убегала от Бога. В ее памяти возник Крым, море, Ялтинский дом молитвы. Как терпеливо вел Бог ее и Володю к Вере. Как он ласково побуждал их обратиться. Но она не хотела понять, что именно это он зовет ее к себе через различные обстоятельства жизни. Вспомнить хотя бы ее 8-й класс, Олю Маслову, и все, что она узнала от этой милой девочки. Интересно, как там они, ее восьмиклашки? «Мамочка, а как дела в школе? Все ли в порядке?» — обратилась она к Марии Владимировне. «С ребятами все нормально. Во всех классах на уроках почти все слушали и отвечали хорошо. Вот только учебники меня очень огорчают. В каждом из них сплошная эволюция под разным соусом», — ответила Мария Владимировна, а затем добавила: «Тогда, когда я была неверующей, я считала это вполне нормальным. Но теперь такие фразы, как, например, приспособились, видоизменились, преобразились за миллионы лет, мне очень тяжело видеть.
2: Взять хотя бы учебник за 8 класс «Биология человека». С самых первых страниц умело завуалированный обман. Вера вспомнила свой первый урок биологии в 8 классе и слова Бори Крылова, обращенные Коле Масловой. «Ты поняла, кто ты? Ты – млекопитающая из ряда приматов! Никакое ты не божье творение!» А Мария Владимировна, между тем, продолжала.
1: «И это не только по биологии. Я просмотрела учебники по истории и географии. Та же подтасовка фактов или чья-то выдумка, представленная как доказательство. А цель одна – чтобы люди думали, что произошли от обезьян и что Бога нет. К сожалению, обман, содержащийся в учебниках, пока устранить невозможно. Ведь программа обучения разработана и одобрена Министерством образования», – сказал Алексей Александрович.
2: «Верочка, Володя, как вы собираетесь преподавать дальше?» – спросила Мария Владимировна.
1: «Пока трудно сказать, но то, что будем говорить детям правду о сотворении, это точно», – ответил Володя.
2: «Да, мы собираемся объяснить детям, что эволюция – это сказка для тех, кому хочется, чтобы Бога не существовало», – добавила Вера.
1: «Я рад вашей решимости, но, думаю, вас ждут тяжелые времена, да и меня, скорее всего, тоже. Но пока у нас будет возможность говорить людям об истине, мы будем это делать, не так ли?» – спросил Алексей Александрович.
2: Вера и Володя были абсолютно согласны с ним.
0: «Вот это и есть фанатизм. Я рад, что Надя не работает учителем биологии. Надеюсь, Веру и Володю очень скоро освободят от преподавательской работы. Вряд ли их с такими взглядами долго будут терпеть в школе. Возьму их тогда к себе. Мне все равно, во что они верят. Не хочу, чтобы разные тети и дяди понукали ими в угоду своему мнению. У меня им будет хорошо. Никто не посмеет обидеть их», — решил Саша.
2: Ему было приятно думать, если Володя и Вера будут нуждаться в его участии и поддержке, он всегда протянет им руку помощи.
0: «А как там мои восьмиклашки?» — спросила Вера Марию Владимировну.
1: «Скучают по тебе. Очень рады, что вы с Володей остались живы и ждут, когда же ты снова появишься в школе».
0: Вера улыбнулась.
1: «Я тоже очень хочу увидеть их. А как Оля Маслова? Много ей достается от одноклассников?»
2: «Я несколько раз слышала, как ребята насмехались над ее Верой. Удивляюсь самообладанию этой девочки. Ни одного грубого слова в ответ. Только посмотрит так, словно ей жаль обидчиков».
1: «Да, я помню этот ее взгляд. Она как-то сказала мне, что только благодаря Иисусу изменилась. Тогда я подумала, что это всего лишь красивая фраза. Теперь же я знаю, Иисус Христос действительно изменяет людей», — сказала Вера. Она немного помолчала, вспоминая своих подопечных, а затем спросила:
2: «А что, Боря Крылов и Саша Дмитриев все так же обижают Олю?»
1: «При мне? Ни разу. В школе пока на них никто не жаловался. Можешь себе представить, эти два мальчика ходят теперь с Олей в воскресную школу и посещают богослужение в доме молитвы».
0: «Вот это новость! Я очень рада!» – воскликнула Вера. «Мне тогда, после встречи любителей природы в нашей школе, Оля сказала, что они хотят пойти с ней в церковь, но я решила, что мальчишки просто придумали новый способ, как поддеть Олю. Но, как видно, я ошиблась».

На следующее утро Вера, открыв глаза, увидела перед собой красиво украшенную цветами комнату. Вначале она не поняла, где находится, но потом вспомнила. Вчера они с Володей вернулись из своего затянувшегося путешествия. А это комната, специально приготовленная для них в доме Нади и Саши. Как хорошо, что у нее есть так много добрых, любимых людей, которые также любят ее. И как замечательно, что сейчас они пойдут в церковь. Володя еще спал. Вера встала и тихо подошла к окну, выходящему на восток. Как красив был зимний сад! Солнце уже взошло. Его слегка розовые лучи пробивались сквозь ветви засыпанных снегом деревьев и ласково скользили по снежному насту. От этого снег стал нежно-розовым, искрящимся. Вот бы сейчас разбежаться и прыгнуть прямо в этот пушистый, сверкающий ковер, расстеленный перед домом. Вера улыбнулась. Так же, как сияет и переливается на солнце снег, искрится в ней радость от сознания того, что Господь подарил ей вечную жизнь. Что может сравниться с этим? И как же замечательно, что и ее любимый муж разделяет с ней эту радость спасения. Как приятно осознавать, что их ждет особенная жизнь, жизнь с Богом. Конечно, на этом пути встретятся и трудности, но Господь будет всегда рядом. Скоро они пойдут в дом молитвы. Вере вдруг вспомнился далекий город на южном берегу Крыма. Ялта, тихое летнее утро, высокие горы, ласковое море, ясное, чистое небо, словно и не было накануне тяжелых темных туч, летящих до самого горизонта изогнутых, сверкающих молний и грозных раскатов грома. Бурная горная река, дом молитвы, где она впервые в жизни услышала призыв Бога, обращенный прямо к ней. К сожалению, тогда она не откликнулась на этот призыв, но именно тогда в ее сердце появилось семя веры, которое теперь взошло. К 10 часам Тихоновы старшие, Надя, Вера и Володя приехали в церковь. Саша не пошел с ними, сославшись на какое-то срочное дело на фирме, но обещал забрать их сразу, как только закончится богослужение. Не успела Вера подойти к дому молитвы, как ее окружили ребята из ее 8 класса. Среди них были Оля Маслова, Саша Дмитриев и Боря Крылов. У них только что закончился урок в воскресной школе. Они шли на богослужение и увидели свою любимую учительницу. Как радостна была эта встреча! Столько всего хотелось рассказать друг другу, как много было новостей, которым просто необходимо было поделиться. «Ребята, через несколько минут начнется служение!» – услышали они голос Марии Владимировны. «Уже завтра я приду в школу, и после уроков мы сможем поговорить», – сказала Вера своим ученикам. «А теперь нам нужно идти в зал». Простившись со своей учительницей, ребята направились в дом молитвы. Вера и Володя впервые пришли сюда. Эта церковь была большой и красивой. Просторный зал и балкон над ним уже были заполнены людьми. Вскоре на возвышение вышел пастор, и служение началось. Почти 2 часа в церкви звучали проповеди, песни, стихи, прославляющие Бога-Творца и Спасителя грешных людей. Как приятно было Вере слышать все это! Каким дорогим и близким было для нее то, что звучало здесь!
Служение подходило к концу, когда хор запел песнь-молитву, обращенную к Богу.

0: Звуки этого прекрасного псалма то поднимались вверх, то опускались, увлекая за собой веру. Да, действительно так. Милости Господа полна вся земля, и Его дивной милости полна ее жизнь. Слезы катились из глаз Веры. Он – Бог любви, и своей милости Он склонился над нею, гордой и непокорной, эгоистичной и часто такой равнодушной к чужим бедам, и привлек ее к себе. Сквозь слезы она услышала слова проповедника.
1: Дорогие друзья, в Библии сказано: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Все мы знаем, что человек не имеет власти над временем и своей жизнью. Если кто хочет из вас обратиться к Богу в молитве покаяния, вы можете пройти вперед, и мы будем молиться с вами.
0: Услышав это, Вера не стала раздумывать и сразу вышла вперед. Вместе с ней к кафедре подошел Володя, а затем еще несколько человек. Они склонились перед Богом, раскаиваясь в своих грехах. И ангелы на небесах радовались их обращению. Господь, о котором сказано: «Все обнажено и открыто перед очами Его, Ему дадим отчет», проникает вглубь сердец людей и знает все их тайные мысли. Бога невозможно обмануть, и только искреннее покаяние человека открывает перед ним небеса. В этот миг происходит настоящее чудо. Человек возрождается от Святого Духа и становится сыном или дочерью Бога. И, конечно, если его отцом теперь является Святой Бог, верующий должен стремиться жить в чистоте и святости. Ведь только чистые сердцем смогут увидеть Бога. Радуясь возрождению вышедших к кафедре людей, верующие запели: «Благодарим, Господь! Благодарим, Господь! За спасение, за исцеление! И что грехи Ты нам простил!» А потом были поздравления, улыбки, цветы и, конечно, слезы радости от осознания важности произошедшего события. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, объявление. Обратился к собравшимся пастор Дома молитвы. Перед Вознесением Иисус Христос сказал своим ученикам: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Мы выполняем это великое поручение нашего Господа. С этого дня начинаются занятия для тех, кто уже покаялся и хочет заключить завет с Богом, принять святое водное крещение. Занятия будут проходить по воскресеньям после утреннего служения. Конечно же, Алексей Александрович, Мария Владимировна, Надя, Вера и Володя были среди тех, кто решил посещать такие занятия, чтобы узнать, что именно обозначает крещение и для чего оно нужно. Всем им хотелось исполнить волю Бога в отношении своей жизни. Там же, на этих занятиях, Надя увидела Ивана Михайловича Рябинина. Заметив Надю, он подошел к ней и после взаимных приветствий сказал: «Надежда Сергеевна, пожалуйста, простите меня. Я очень виноват перед вами». Я думаю, вы ни в чем не виноваты, Иван Михайлович. Наоборот, я очень благодарна вам за то, что вы не сделали мне тогда эту ужасную операцию. Да, не сделал, но собирался. И дал вам снотворное, чтобы была возможность ее сделать. Но ваши слова остановили меня. Бог пробудил мою совесть, и я не сделал то, что задумал. Я прощаю вас, дорогой Иван Михайлович. Слава Богу! Вы теперь стали верующим человеком. Слава Богу! Я безмерно благодарен ему за это, как и за то, что он привел вас тогда ко мне и этим остановил меня на гибельном пути, по которому я шел. Дорогие братья и сестры, наши занятия начинаются. Обратился к собравшимся Павел Иванович Петренко, диакон церкви. Все притихли, и после совместной молитвы беседа началась. Собравшиеся узнали здесь много нового для себя. Они задавали Павлу Ивановичу интересующие их вопросы и получали обстоятельные и исчерпывающие ответы. Когда беседа подходила к концу, Павел Иванович произнес: «Еще раз хочу сказать, что я очень рад вашему желанию познавать Библию. У нас в церкви есть хорошая традиция приглашать в свои семьи для общения тех, кто хочет принять крещение. Сегодня моя семья приглашает всех вас к себе. Мы будем очень рады, если вы откликнетесь на наше приглашение. Мы живем недалеко отсюда, всего 10 минут ходьбы, и вы на месте». Некоторые из присутствующих по разным причинам не смогли принять радушное приглашение Павла Ивановича. Тихоновы-старшие и Вера с Володей были очень тронуты его приглашением и радовались предстоящему общению с близкими по духу людьми. Надя же загрустила. Саша вряд ли согласится пойти в дом верующих. Хотя Павел Иванович, узнав, что за Надей должен заехать муж, сказал, что в его семье будут очень рады, если они придут вдвоем. «Надюша, ты уже звонила Саше?» – спросила Мария Владимировна. «Да, он сейчас подъедет». Не прошло и 2 минут, как появился форт Саши. Володя, увидев выходящего из машины брата, сказал Наде: «Давай вначале ты попросишь его пойти с нами к Павлу Ивановичу. А если он не согласится, я добавлю свои аргументы». «Хорошо», — согласилась Надя. Саша, подойдя к родным, поздоровался с ними, а затем спросил: «Как прошло служение?» «Очень хорошо», — ответила за всех Вера и добавила: «У нас с Володей сегодня очень счастливый день. День нашего покаяния в церкви. Это так здорово! Господь освободил нас от всех прошлых грехов. Теперь для нас так важно быть Ему послушными. А еще мы были на занятиях. В мае мы хотим принять крещение». Саша, слушая Веру, не все понял из того, что она говорила, но заметил, что его родные очень счастливы. «Ну, что же, раз у вас столько замечательных событий, приглашаю всех в ресторан», — сказал он. Надя, услышав предложение мужа, растерянно посмотрела на Володю. Володя ответил ей улыбкой, а затем, обращаясь к брату, сказал: «Большое спасибо, брат, но дело в том, что всех нас уже пригласили в гости, и мы ответили согласием. Пойдем с нами. Здесь недалеко». «Но меня-то никто не приглашал. К тому же у меня другие планы на сегодня», — ответил Саша. «Тебя тоже приглашали. Павел Иванович просил меня передать тебе, что они будут рады видеть нас у себя в гостях», — сказала мужу Надя.
2: «Нет, я не пойду. Иди, если хочешь. Я их совсем не знаю. И у меня нет никакого желания идти в гости к незнакомым людям», — Саша, ты ведь мне всегда говорил о том, что важно уметь налаживать контакты. Неужели ты поступишь вопреки тому, чему сам учил меня? Спросил Володя. От таких слов брата Александр почувствовал себя неловко. Действительно, он всегда говорил о важности общения с людьми, о налаживании новых связей. Вспомнил он и о том, как переживал, думая, что брат погиб. А когда Вера и Володя вернулись, решил бывать с ними чаще. Он и сам не понимал, почему отказывается идти в гости. Дел у него сейчас никаких нет. Он хотел остаток дня провести с родными, и именно поэтому пригласил их в ресторан. А что там в ресторане его привлекает? Да, в общем-то, ничего. Всеми деликатесами он уже присытился. Хочется чего-нибудь попроще, например, отварной картошечки с подсолнечным маслом, посыпанной душистым укропом. Давно не ел. Нужно будет попросить Надю приготовить. А к картошечке можно добавить... Так что ты скажешь? Прервал его размышления Володя. Саша, вспомнив, о чем они только что говорили, улыбнулся. А из тебя, Володя, получится хороший сотрудник. Умеешь вести деловые переговоры.
1: Сегодня прозвучала 18-я часть книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче. В это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Петр познает заповедь всепрощения. Однажды Симон Петр обратился к Иисусу с вопросом: «Господи, сколько раз прощать мне брату, согрешившему против меня? До 7 ли раз?» Иисус же ответил на это: «Я говорю тебе, чтобы прощал ты не 7 раз, но 70 раз по 7». Петр очень удивился. Ему трудно было представить себе, чтобы он был способен простить кому-нибудь так много раз. И рассказал Иисус Петру историю про царя, которому слуга задолжал много денег. Царь позвал слугу и приказал ему рассчитаться с долгами. Но у слуги не было денег. Тогда царь сказал: «Так как ты не можешь вернуть долг, я прикажу продать в рабство тебя, твою жену и детей, а также отобрать у тебя все имущество. Таким образом, я смогу вернуть себе часть денег, которые ты мне задолжал». Слуга упал царю в ноги. «О, царь!» — умолял он, — «подожди немного, и я отдам тебе все сполна». Царь смилостивился и сказал слуге: «Я прощаю тебе весь долг, и ты можешь не возвращать его». Слуга ушел от царя. По дороге он встретил одного из своих знакомых, который был должен ему совсем небольшую сумму денег. Царский слуга потребовал вернуть ему долг, но человек тот был беден и потому не смог расплатиться. Царский слуга пришел в ярость и неистово закричал: «Плати немедленно, не то я скажу, чтобы тебя за долги бросили в темницу!» Бедняк упал на колени, умоляя: «Потерпи немного, и я отдам тебе все сполна!» Царский слуга даже слушать не захотел, и по его требованию бедняка бросили в темницу. Такая жестокость огорчила и возмутила других слуг, и они все рассказали царю. Царь был поражен и тотчас призвал недоброго слугу. «Злой раб!» — гневно сказал он ему. «Я простил тебе весь твой долг, ибо тебе нечем было платить. Не следовало ли и тебе простить бедному соседу его небольшой долг? Теперь ты пойдешь в темницу до тех пор, пока не заплатишь мне сполна». Закончив рассказ, Иисус сказал Петру: «Так и Отец наш Небесный не будет прощать вам, если вы не будете чистосердечно прощать другим их прегрешения».

Иисус и апостолы держали путь в Иерусалим. Они предполагали пройти через Самарию и остановиться на ночь в одном самарийском селении. Чтобы договориться о ночлеге, Иисус послал впереди себя вестника. Но самаритяне не захотели, чтобы Иисус и его ученики останавливались у них, ибо они были евреями, а между евреями и самаритянами шла многовековая вражда из-за религиозных разногласий. Иаков и Иоанн были возмущены тем, что им отказали в ночлеге. «Господи!» — сказали они. «Пошли на эту деревню огонь с неба!» Иисус ответил. «Зачем? Разве вы еще не поняли, что Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать?» И направился Иисус к другому селению, и апостолы последовали за ним. Проходя через Самарию по пути в Иерусалим, Иисус и апостолы повстречали 10 прокаженных. Эти люди слышали, что Иисус исцеляет больных, но они были больны проказой и потому не приблизились к Нему, а взывали издалека: «Иисус, Учитель, сжалься над нами!» Иисус никогда не оставался безразличным и не отказывал нуждающимся в помощи. Увидев прокаженных, Он сказал: «Пойдите и покажитесь священникам». Пока больные шли, их тела очистились от проказы, и они полностью исцелились. Один из них, поняв, что исцелен, остановился и повернул.

апостолам. Не 10 ли были исцелены? Но где же остальные 9? Почему же никто, кроме этого иноплеменника, не возвратился воздать славу Богу? Иисус сказал склонившемуся у его ног самаритянину: «Встань и иди своей дорогой, вера твоя спасла тебя».

букет роз. До женского праздника оставалось еще целых 3 недели, но ребята в школе уже готовили подарки для своих мам на уроке труда. Девочки с усердием вышивали на кружевных носовых платочках красивые яркие цветы и пестрых бабочек. Мальчики занимались резьбой по дереву, украшали замысловатыми узорами деревянные кухонные доски. Каждому хотелось порадовать маму в ее чудесный праздничный день. Миша и Славик работали рядышком. У Миши немножко не получался узор на доске, и он так смешно пыхтел над своей работой. Славик же работал очень быстро. Он с восторгом представлял, как удивится мама тому, что сын сделал ей подарок своими руками. «Ух ты, как здорово получается!» – сказал с восторгом Миша, любуясь работой друга. «Да это еще что!» – отмахнулся с довольной улыбкой Славик. «Я своей маме не только эту кухонную доску подарю. Я еще кое-что придумал. Вот, смотри!» И Славик заговорщицки вынул из портфеля железную коробку из-под леденцов. Он открыл крышку и с восторгом высыпал на ладошку блестящие монетки. «Вот видишь, это я маме на подарок собираю. Папа мне деньги на мороженое дает, а я их сюда, в коробочку, складываю. Куплю маме духи, а может быть, цветы какие-нибудь. Женщины-то это любят. Представляешь, как моя мама обрадуется». Миша никогда в жизни не завидовал. Никогда! Даже если кто-то на уроке получал хорошую оценку или кому-то покупали новый футбольный мяч, он не завидовал. Но сейчас он впервые в жизни позавидовал. И кому? Своему лучшему другу. И как это он, Миша, сам не догадался собрать деньги маме на подарок? Ну чем он хуже Славика? Все, решено. С сегодняшнего дня ни конфет, ни мороженого. Все деньги, что порой тайком сует ему перед школой в карман дедушка, он будет откладывать на подарок маме. Миша размечтался о том, какие же цветы он купит в праздничный женский день. Наверняка это будут белоснежные лесные ландыши. Или нет?

лучше красные гвоздики. Нет, еще красивее будет смотреться букет из красных роз. Да, все решено. Купить надо непременно розы. Маме они очень нравятся. Все оставшееся время урока пронеслось для Миши незаметно. И не беда, что не ладилась резьба по дереву, ведь теперь он знал, как по-настоящему, по-мужски обрадовать маму. С того самого дня Миша стал осуществлять свою мечту. В его письменном столе, на верхней полочке, под школьными тетрадками, на самом дне таилась маленькая деревянная шкатулочка. В нее-то теперь и складывал Миша монетки. Раз, два, три, четыре. Ой, да их уже собралось немало за эти 3 недели. Пересчитывая свое богатство, Миша мечтал увидеть восторг и удивление мамы, когда он, как настоящий мужчина, подарит ей огромный букет ярко-красных роз. И будет это уже завтра. Представляете, завтра! На другой день утром Миша проснулся раньше, чем обычно в выходной день. Он быстро оделся, высыпал монетки из деревянной коробочки в свой карман. Теперь главное – это незаметно выйти из квартиры, пока все спят. В 2 кварталах от Мишиного дома находился небольшой цветочный магазин. Вот туда-то ему и надо. Но только Миша на цыпочках вышел из своей спальни, как тут же лицом к лицу столкнулся в коридоре с папой. Тот удивленно посмотрел на сына. «Миша, ты чего это так рано сегодня проснулся?» – спросил он. «Я? Так просто! Пап, у меня секрет для мамы! А ты-то чего в фартук нарядился? Так смешно!» – тоже шептал Миша. «Да тише ты! У меня тоже секрет для мамы!» «А ты у нас, оказывается, парень, и это, повзрослел уже!» «Ну ладно, пап, мне надо спешить!» Миша выскочил на лестницу. Всю дорогу в цветочный магазин он молился. «Господи, помоги мне сделать маму счастливой! Помоги купить для нее самый красивый букет!» 2 квартала Миша одолел почти в припрыжку. В цветочном магазине оказалось очень многолюдно. Словно все мужчины вокруг только и ждали, когда магазин откроется. Миша уже начал немножко волноваться. Хоть бы ему достался желанный красивый букет ярко-красных роз. Наконец подошла и его очередь. Миша высыпал на прилавок перед продавцом все свои монетки и попросил красивый букет для мамы. Продавец посчитал деньги, вздохнул и подал Мише небольшой букетик желтых нарциссов вместе с несколькими медными монетками сдачи. «Это сдача», – вежливо объяснил он мальчику. «Нет, я хочу розы, ярко-красные, какие моя мама любит, а сдачу мне не надо», – ответил растерянно Миша. «Мальчик, но у тебя немного не хватает денег», – с сожалением сказал продавец. Миша почувствовал, как в носу у него защипало, а в глазах все затуманилось от подступающих слез. «Да, плоховатый праздник для настоящего мужчины!» Он, понимающе кивнул головой, взял маленький букетик весенних цветов и уже собрался выходить. Вдруг за его спиной пробасил высокий бородач.
«Подожди, малец, не расстраивайся, я тебе на розы добавлю». «Нет-нет, спасибо, не надо, я не смогу вам потом вернуть», — был тронут вниманием Миша. «Ну ладно», — вдруг вмешался в разговор продавец. «Вот, возьми, мальчик, вот эти розы, а недостающие деньги занесешь как-нибудь попозже. Обещаешь, что не забудешь?» Миша наговорил продавцу целую кучу слов благодарности и, узнав, сколько он остался должен, радостно поспешил домой, бережно прижимая к себе букет, вдыхая их чудесный свежий аромат и рассуждая сам с собой. «Какое это благословение! Как чудесно Господь помог мне! Каких хороших людей Он послал мне сегодня утром! Не зря я все же не ел мороженое и конфеты все эти дни! Оказывается, дарить маме радость куда лучше, чем есть всякие там финтифлюшки!» Миша вдохновенно шептал Господу свою искреннюю молитву благодарности. До дома оставалось совсем чуть-чуть, когда он вдруг услышал громкий детский визг. Так может пищать только девочка, да еще маленькая. Миша заглянул во двор двухэтажки, откуда доносился крик, и увидел маленькую, лет 5-6, взлохмаченную девчушку в белом платьишке в синий горошек. Она кричала, что есть силы, и прижималась спиной к высокому деревянному забору. А прямо перед ней, злобно оскалив зубы, страшно рыча, стоял разъяренный большой пес. Миша оглянулся. Во дворе не было ни души. «Что же делать?» Он и сам побаивался собак, а особенно вот таких огромных и злых. Но сейчас мальчик вдруг совсем забыл об этом, ведь главное – это спасти перепуганную маленькую девочку. «А ну-ка, брысь отсюда!» Громко, что было силы, закричал Миша, бросив на пса единственный найденный у себя под ногами камень. Псу совсем не понравилось, что с ним обращаются, как с какой-то бездомной кошкой. И он, забыв о девочке, кинулся прямо к Мише. Его страшная оскаленная морда была теперь так близко, а лай и рычание были такими громкими, что мальчику стало жутко. А пес, казалось, вот-вот вцепится в мальчика своими острющими зубами. И тогда Миша стал изо всех сил колотить его своим красивым букетом из ярко-красных роз. А на помощь детям уже спешили взрослые. Опозоренный, с острыми колючками на носу, противный пес наконец-то пустился на утек. Счастливая девочка радостно прыгала возле Миши и громко щебетала. «Ой, какой ты смелый мальчик! Ты спас меня! Ты совсем, совсем не испугался? Спасибо тебе! Большое спасибо!» А потом пришла мама девочки. Она спросила Мишу, где он живет. Тоже очень долго благодарила за помощь дочке и даже пригласила всю Мишину семью на чай с домашним пирогом. Но Миша едва слышал ее. Он, еле сдерживая слезы, смотрел на мамин букет роз. Нет, теперь это нельзя было назвать букетом. Из блестящего, перевязанного тонкой золотистой лентой полиэтилена торчали жалкие, ободранные колючие палки, на которых кое-где сохранилось несколько ярких лепестков. Зато у Миши под ногами
Этих лепестков было видимо-невидимо. Что-то невнятно пробормотав на прощание девочки и ее маме, мальчик печально побрел к дому. Таким и встретила его на пороге мама. «Что случилось, сынок?» – тревожно спросила она, обнимая сына. Миша, дрожащей рукой, протянул ей остатки букета, прижался крепко-крепко к маминому плечу и совсем не по-мужски расплакался. Сквозь слезы он все рассказал маме и про свою мечту сделать ее счастливой, и про благословение при покупке цветов, и про злополучную встречу со свирепой собакой. Мама слушала очень внимательно, а потом сказала: «Сегодня ты, Миша, сделал меня самой счастливой мамой на свете, ведь я знаю, что мой сын – настоящий христианин, который не проходит мимо чужой беды. Наверное, поэтому твой букет кажется мне таким прекрасным. Пойдем, поможешь мне поставить его в хрустальную вазу. К тому же пришло время праздновать мой день, а то дедушка, папа и маленький Алёша совсем заждались нас на кухне». От таких слов на сердце Миши стало спокойно и радостно. А за праздничным завтраком мама рассказала папе, дедушке и младшему Мишиному братишке обо всех приключениях ее букета, стоящего посередине стола в красивой хрустальной вазе. Папа слушал историю и довольно улыбался, иногда добавляя к маминому рассказу, что сын, конечно же, пошел весь в него. Вскоре Миша уже весело смеялся со всеми, как он был благодарен Богу за дружную и хорошую семью. Вдруг в дверь постучали. На пороге стояла та самая девочка в беленьком платьишке в синий горошек и ее мама. В руках девчушки красовался огромный букет ярко-красных роз, которые она, широко улыбаясь, подарила Мишиной маме. А потом вместе с гостями все пили чай с немножко подгоревшим, но удивительно вкусным папиным пирогом и говорили о Боге. С того дня прошло много лет. Миша уже заканчивает школу и мечтает стать проповедником в родной церкви. Девочка тоже, конечно же, подросла, и сейчас она солистка в подростковом церковном хоре, а ее мама очень радуется за дочь и всегда немного волнуется, когда слушает ее пение, сидя в первом ряду церковного зала. Они обе благодарны Богу за тот прекрасный день, который стал для них началом христианской жизни. Вот такая случилась однажды история в чудесный женский день. И как же здорово, что все это было, правда же, ребята?

0: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.
1: В Германии 4:30.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение вступительной части первого послания к Фессалоникийцам. В этом вступительном отрывке апостол Павел приветствует фессалоникийских братьев, а также возносит хвалу Богу за их замечательную церковь. Он благодарит Бога за те особенные качества, которые отличали эту общину. При этом апостол сводит воедино такие понятия, как вера, любовь и надежда. Три главных элемента христианской жизни, которые являли собой портрет церкви в Фессалониках. Апостол называет их делом веры, трудом любви и терпением упования. Дело веры взирает в прошлое, на крест Иисуса Христа, производя добрые дела в жизни человека. Труд любви является тем основанием, которое побуждает Божье дитя служить Христу. И, наконец, терпение и упование взирает в будущее на грядущий приход Спасителя. Итак, давайте прочтем стихи со 2 по 4. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение и упование на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья». В 4 стихе апостол Павел произносит еще одну великую истину, и мы вновь встречаем уже хорошо знакомое нам слово «избрание». Для некоторых верующих одно только упоминание таких терминов, как «избрание» или «предопределение», граничит с ересью. Хотя на самом деле это библейские понятия, несущие в себе важные доктринальные концепции, который нам очень важно увидеть и понять. Мы с вами уже обсуждали концепцию избрания, занимаясь изучением послания к Ефесянам. В 1 главе послания к Ефесянам, в 4 стихе, есть такие строки. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Бог избрал верующих в Иисуса Христа еще до создания мира, в вечности. Это означает, что вовсе не мы с вами сделали выбор. Это Он избрал нас, но не потому, что мы были такими уж замечательными людьми, и не потому, что наши дела были сколько-нибудь достойными. Нет, Он избрал нас, чтобы дать нам возможность сделать что-то достойное. Весь этот выбор определяется мудростью и благостью нашего Бога. Этот стих из послания к Ефесянам, упоминающий Божье избрание, как бы возвращает нас в тот момент вечности, когда фактически совершилось наше спасение. И мы понимаем, что это спасение целиком и полностью зависело от Бога, а также совершалось им самим, а вовсе не нами, как думают некоторые. Мы с вами никогда не были совершителями или инициаторами нашего спасения. Бог сделал все это за нас. Создавая свою церковь, Бог сделал для нас три вещи. Во-первых, Он избрал нас. И, как вы уже поняли, для некоторых это достаточно неприятная истина. Во-первых, Отец предопределил нас стать Его сынами. И, в-третьих, Отец принял нас в Своем возлюбленном Сыне. А сделал Он все это для достижения определенной цели, а именно, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Бог избрал нас, дабы освятить нас. Он спасает нас и освящает нас, чтобы мы могли быть святы. В этом состоит та сторона Божьего замысла, которая касается внутренней жизни верующего. Святость жизни является
обязательным требованием Божьего избрания. Поэтому никто не может сказать, что раз человек является избранным, то он вправе поступать так, как ему заблагорассудится. Апостол Павел подробно рассматривает подобные доводы и сам же отвечает на них в начале 6 главы послания к римлянам, где он пишет: «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» Я уже неоднократно повторял вам, что человек движется к погибели не потому, что он не был избран. Никогда факт Божьего избрания не подчинял себе свободную волю человека. Погибший человек сам делает свой выбор. Этот человек движется к погибели только из-за того, что он грешник и сам выбирает свой путь в жизни. То есть никогда факт Божьего избрания не подчинял себе свободную волю человека. Погибший человек сам определяет свой путь. Блаженный Августин объяснял это следующим образом: «Если бы в свободной воле Бога не было благодати, то как бы он мог спасти этот мир? Однако, если бы человек был лишен свободы воли, как же этот мир мог быть судим?» Господь протягивает нам свое приглашение. Всякий, кто пожелает, может принять это приглашение. И не нужно заблуждаться, думая, что к вам это не относится. Бог возлюбил весь мир, и всякий, верующий в Него, не погибнет. Слово «всякий» относится к каждому из нас. Вы легко можете заменить его своим собственным именем. Но тот факт, что есть избранные, вовсе не означает, что мы знаем, кто они такие. Так что у нас нет права утверждать, что мы к числу избранных не относимся. Обо всем этом мы с вами подробно говорили в наших лекциях по посланию к Ефесянам. После этих передач к нам в студию пришло немало писем с реакцией наших слушателей. В некоторых письмах меня критиковали за то, что я недостаточно настойчиво пропагандировал концепцию избрания. Другие слушатели, наоборот, утверждали, что в обсуждении этой темы я зашел слишком далеко. И поскольку я получил столь разнополюсные реакции, я пришел к выводу, что моя позиция находится как раз посередине, а значит, именно она, по всей видимости, является наиболее правильной. В своем послании к Фессалоникийцам апостол Павел, не колеблясь, затрагивает вопрос избрания. И он представляет этот вопрос с точки зрения Бога. К сожалению, нам невозможно увидеть все это глазами Бога, но есть несколько великих истин, в которых нам с вами необходимо обрести определенную ясность. Будучи в школе, я изучал планарную геометрию. Я помню, что мы пользовались несколькими аксиомами, доказать которые было просто невозможно. Например, у нас была аксиома, гласящая, что кратчайшее расстояние между двумя точками — это прямая. И мне никогда не приходилось оспаривать справедливость этого утверждения, хотя никто не доказывал его для меня. Иными словами, существуют некоторые вещи, которые мы принимаем как непреложные факты, без всяких доказательств. Одним из таких непреложных фактов является то, что справедливость отдельных истин доказать попросту невозможно. Точно так же и Павел не пытается оспорить концепцию избрания, равно как и доказать эту концепцию. Он просто говорит о ней как о факте. Еще одним непреложным фактом является то, что Бог сотворил эту вселенную. В данном случае даже не важно, как именно Он сделал это. Я совершенно не намерен говорить сейчас об описании этого процесса в книге «Бытие». Я просто хочу подчеркнуть тот факт, что в самом начале
Бог сотворил все, что существует в нашем мире. Но вот что любопытно. Есть люди, которые с готовностью признают тот факт, что Бог действительно создал нашу Вселенную. Но они отказывают Ему в праве управлять этой Вселенной. Они отказывают Богу в праве диктовать или определять, в чем именно состоит предназначение нашего мира. Но я скажу вам, друзья мои, что мы живем во Вселенной, которая была сотворена Богом и существует ради Его славы. В Своей Нагорной проповеди Господь Иисус Христос сказал: «Тогда светит свет ваш пред людьми, дабы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Он не сказал, что наши дела должны прославлять нас самих. Нет, они должны прославлять Бога Отца. Я скажу вам, друзья христиане, что Бог — это Творец. И эта Вселенная существует для Его славы. Он Бог, и нет иного Бога, кроме Него. Он не нуждается ни в чьих советах. Он управляет этой Вселенной в соответствии со своими собственными целями и для своей собственной славы. То есть мы с вами живем во Вселенной, которая по своему устройству теократична. Иными словами, ее центром является Бог. Не человек и не земля, как думают некоторые, но Бог и Его Небесное Царство — это Божья Вселенная, и Он правит ею по-своему. Но необходимо заметить здесь одну деталь. Бог праведен, справедлив и свят. А потому все, что Он делает, правильно. Мы не всегда готовы соглашаться с этим, но могу сообщить вам нечто важное. Если вы считаете, что Бог не прав в том, что Он делает, то я вынужден сообщить вам важную новость. Вы не правы. Ошибается вовсе не Бог. Ошибаетесь вы. Именно вы должны изменить свои взгляды. Потому что, если вы не сделаете этого, вы пойдете наперекор всему мироустройству этой Вселенной. Эта Вселенная существует для Бога, для Его славы и для Его целей. Не происходит ничего, что не содействовало бы Его славе. Именно Он властвует и управляет этой Вселенной сегодня. Учитывая все это, давайте задумаемся о том, что некогда мы тоже были рождены в этом мире. Причем Бог не спрашивал нас, хотим ли мы появиться на свет или нет. Нас тогда еще не было, когда Он мог задать нам данный вопрос. Именно Бог по Своей воле принял решение на этот счет. Именно Он ответственен за наше существование. Он не спрашивал меня, хочу я родиться мужчиной или женщиной. Он не спрашивал, в каком месяце или в каком году я хочу родиться. Он не предлагал мне выбрать себе родителей. Он не просил меня принять решение, хочу я появиться на свет в набожной или состоятельной семье, или в семье неверующих. Бог управляет этой вселенной так, как угодно Ему, потому что она принадлежит Ему. Мы с вами можем быть недовольны этим положением вещей, но так уж получается, что оно никак не зависит от нашего мнения. Знаменитый английский проповедник XIX века Чарльз Сперджен как-то сказал: «Нет никаких сомнений, что Бог избрал меня до того, как я пришел в этот мир. Дело в том, что если бы Он стал дожидаться, когда я появлюсь на свет, то уже никогда бы не остановил на мне свой выбор. Именно Бог избрал нас, а не мы выбрали Его». Господь Иисус сам сказал Своим ученикам во время Последней вечери: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал». В каких-то комментариях я прочел на этот счет следующую мысль. Тот факт, что Бог избрал нас, возлагает ответственность за сделанный выбор исключительно на Него. Тогда
да и сейчас эта мысль кажется мне весьма ободряющей. Но Бог вовсе не тиран. Никто не избирается против своей воли, равно как никто не отвергается против своей воли. И еще. Бог прав во всем, что Он делает. В 9 главе своего послания к римлянам в 14 стихе апостол Павел задает такой вопрос. «Что же скажем? Неужели неправда у Бога?» И апостол сам отвечает на свой собственный вопрос твердым отрицанием. «Никак! Бог прав во всем, что Он делает». Нам нужно вернуться к состоянию, когда мы понимаем, что мы с вами не что иное, как Его творение. Причем мы не просто творение, но полностью развращенное творение. Я осознаю, что это весьма непопулярная мысль в наши дни. Мы предпочитаем гладить друг друга по голове, говоря, какие мы все замечательные. Человек вынужден делать это, дабы поддержать себя и убедить себя в том, что он действительно не так уж плох. Но истина в том, что на самом деле мы находимся в состоянии противления нашему Богу. У истоков современной западной цивилизации стоит принцип, дающий право каждому отдельному человеку на изъявление своей воли и принятие решений. Даже будучи грешниками, мы имеем такое право. Почему? Да потому что ни один другой грешник не вправе принимать эти решения за меня. Вот что является истинной основой демократии. К сожалению, сегодня, в одни развитой демократии, политики все чаще и дальше уходят от этих истоков. Поэтому неудивительно, что демократия сегодня не работает, она терпит неудачу. Да никакая демократия и не будет возможна до тех пор, пока люди не начнут понимать принцип всеобщего владычества Бога, пока они не признают себя Его творением и не склонятся пред Ним. Может быть, вам не нравится это, но именно так все устроено. И Бог управляет этой вселенной. Поэтому вместо того, чтобы протестовать против такого положения вещей, я советую вам пасть перед Ним на колени и поблагодарить Его за то, что Он дал вам жизнь, что Он дал вам возможность, как свободному существу, принять решение прийти к Нему. Его приглашение по-прежнему звучит сегодня, как мы читаем в 37 стихе 7 главы Евангелия от Иоанна. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Друг мой, ты чувствуешь жажду? Тогда приди ко Христу. Он стоит и ждет тебя, готовый принять. Но если у тебя нет этой жажды, тогда забудь об этом. Бог протягивает полное и бесплатное спасение всему погибающему миру. Он говорит людям: «Берите или уходите». Именно в этом проявляется истинная свобода. Мы можем либо выбрать его, либо отвергнуть его. Иного попросту не дано. Однако каждый человек обладает свободой делать одно или другое. Но для того, чтобы воспользоваться предоставленной ему Богом свободой, человек должен услышать слово Бога. Это фактическая основа. Люди должны услышать Евангелие. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего, пишет апостол Павел в 17 стихе 10 главы послания к римлянам. Это лишь естественная часть данного процесса, потому что имеется еще и сверхъестественная часть, ибо Слово Божье — это сверхъестественная книга. Бездействие Святого Духа, евангельская весть — это всего-навсего просто слова. Но с помощью Святого Духа Евангелие оказывается силой Божьей ко спасению всякому верующему, как пишет Павел в 1 главе послания к римлянам в 16 стихе. И в этом состоит работа Святого Духа.
Сам Господь Иисус сказал об этом, и мы можем прочесть отрывок из 16 главы Евангелия от Иоанна, стихи с 7 по 11. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, и если пойду, то пришлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». «О грехе, что не веруют в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден». А вот как сам апостол Павел говорит об этом в 5 стихе изучаемой нами главы. Давайте прочтем этот стих. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Люди получают рождение свыше не через немощную человеческую плоть, не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек, как пишет апостол Петр в 23 стихе 1 главы своего первого послания. Именно это происходит, когда Дух Божий берет мои слова, слова обычного человека, и использует их. И эти простые слова внезапно обретают могущественную силу, творящую подлинные чудеса. Я могу привести вам множество примеров подобных чудес. Например, одна женщина написала мне, что когда она впервые настроила приемник на нашу волну, ее супруг в течение всей программы осыпал насмешками и злыми словами все, что доносилось из динамика. Но она продолжала слушать эти передачи, так что один раз ее муж вдруг начал вслух выражать свое мнение по поводу услышанному. А однажды, когда эта женщина забыла включить приемник вовремя, муж сам напомнил ей об этом. И, наконец, настал день, когда муж этой женщины преклонил колени прямо у радиоприемника и принял Христа как своего Спасителя. Друзья мои, если вы думаете, что это произошло из-за того, что я обладаю великим умением убеждать, вы ошибаетесь. Я совершенно лишен такого умения. Все дело в том, что Дух Божий может и будет использовать Божье Слово. В этом состоит наша уверенность. И напоследок я хочу сказать вам одну важную вещь. Я верю, что Библия является безошибочным и непогрешимым Словом Бога. Но не торопитесь писать мне, указывая на все так называемые проблемы или неточности текста. Я сам учился в семинарии, так что я прекрасно знаю обо всем этом. Мне даже приходилось читать лекции на данную тему. Но я принимаю Священное Писание как безошибочное Слово Бога, в котором сам Бог обращается к нам. Более того, я верю, что Дух Божий может использовать Слово Бога, чтобы проникнуть в наши сердца и в наши жизни, в результате чего эти жизни и эти сердца преображаются. Слава нашему Богу за это, друзья мои, и этой мыслью я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч.

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 4 часа 59 минут.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет христианский журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2017 год.
2: Из поэтических тетрадей. Александр Залецкий. Апокалипсис. По дорогам земным, горячась от погони, волю Божью над миром верша, через судьбы людей скачут грозные кони, на спасение надежду круша. Пробудись и глаза протри, иди и смотри. Мчится всадник лихой, конь под ним белый-белый. Что ты, всадник, в колчане несешь? Очерствевшим сердцам беспощадные стрелы, вероломство, предательство, ложь. Пробудись и глаза протри, иди и смотри. Где-то снова огонь пашни мирные лижет. Слышишь пуль, пересвист, вдовий плач? Это вздыбился конь, ярко-огненно-рыжий, и несется безудержно вскачь. Пробудись и глаза протри, иди и смотри. И за рыжим конем по горячему следу друг за другом галопом летят голод, всадник на черном, всадник смерти на бледном, а за ним кавалькадою ад. Но скажи, смерти нет, на коне белоснежном мчится тот, кто смирит в сердце зло. Облачен в обогренную кровью одежду Божий Сын, ты возьми нас в святое седло. Если дождь ли странником бедным стучится в окно, или в саване бледном от стужи окно, ты унынием душу в ненастье не мучь. Знай, прорвется сквозь тучи живительный луч. Если даже с родными совсем одинок, если думаешь, счастье лишил тебя Бог, ты унынием душу в печали не мучь. Знай, зажжется надежды живительный луч. Если предал тебя самый близкий твой друг, если все отвратительно, мерзко вокруг, ты унынием душу во гневе не мучь. Знай, зажжется любви исцеляющий луч. Если сердце томит суета, маята, если понял впустую вся жизнь прожита, вспомни череп гору, на горе три креста. Там на среднем распятого видишь Христа. Только в нем твоя жизнь, твоя правда и путь. Смело следуй за ним. Все былое забудь.

После грозы гроза иссякла, тучи разошлись, и небо чистотой сияет снова. Так иссякает грех, томящий жизнь под натиском Христа живого слова. И солнце наполняет до краев мир, что в грозу был серым и холодным. Так в пустоту души его любовь вливается потоком полноводным. И я уже нисколько не страшусь гроз будущих безжалостных, суровых. Меня в любви сокроет Иисус, излечит раны чудотворным словом. Свеча. Как жарко молится свеча. Ее огонь стремится к Богу, и в нем души моей печаль, как сор, сгорает понемногу. Простой свечи горячий пот стекает тихо на подсвечник. И я молюсь: прости, Господь, помилуй, Господи, я грешник. И одного я лишь хочу, чтобы в моем холодном сердце возжег мой Бог свою свечу, помог душе моей согреться. Святой живительный огонь до дней последних да не гаснет. Господня нежная ладонь, храни его в часы ненастья.

Точка зрения. Людмила Шторк. Служение. Однажды, читая в Библии историю выхода народа израильского из Египта, я задумалась, почему они так спешили? Почему Всевышний понуждал их спешить? Возвращаясь к главам о смерти Иисуса, также обратила внимание на строки в Евангелии от Иоанна, повествующие о том, что Иисуса погребли именно в той гробнице, которая была близко, так как наступала суббота, и люди торопились закончить всякую работу, поскольку в субботу работать было запрещено. И я задумалась о времени. Как важно все делать вовремя. Что было бы с музыкальным шедевром, если бы музыкант нажимал клавиши в правильном порядке, не соблюдая

волю в своей жизни, тогда мне необходимо научиться знать время всякого дела так, как Богу угодно. Даже делая доброе дело, я могу ошибиться во времени, и оно либо окажется бесполезным, как забытый мамой зонтик, принесенный мной после отправления поезда, либо даже вредным, как пища для голодного, который уже наелся, когда я принесла еду, но не смог удержаться и съел лишнее. В своей жизни я нечасто исполняла вовремя Божье поручение. Но какие чувства я испытывала, когда удавалось! Это было чудесно! Ведь это чудо, что великий вечный Бог позволяет нам, несовершенным слабым людям, участвовать в Его труде. И ради этих чудесных минут стоит потратить годы, чтобы попытаться понять Его волю, изучить Его заповеди, учиться познавать Его характер, чтобы хоть иногда угадать тот счастливый момент, в который необходимо действовать, попадая в цель. Для нас большое благословение оказаться в том самом месте, где сошлись нужда человека в Божьей помощи и наша готовность послужить ему. Один человек сказал: «Время и энтузиазм исполнения поручений от Бога делает нас особенными». К сожалению, в наше время все чаще слышно слово «депрессия». И она нередко заглядывает в дома и в жизнь верующих людей. Откуда же она появляется? Психотерапевты чаще всего для лечения депрессии предлагают вести деятельный, целеустремленный образ жизни. Они советуют каждый день ставить цели, которые не повторяются, а развиваются изо дня в день, и достигать их. Если же в жизни верующего появляется депрессия, значит ли это, что целеустремленность в жизни исчезает? А как же стихи, которыми мы призываем к вере тех, кто не знает Бога? Нашли ли мы эту веру сами? Достойную жизнь и смерть и цель, дающую смысл и значение такое, при котором, что б человек ни терпел, его душа оставалась в покое. Ведь до тех пор, пока наша душа созидается, развивается и ищет праведных путей, жизнь всегда сверкает новыми красками. Это не значит, что мы должны подпрыгивать от радости каждый день. Но, подводя вечером итоги дня, суметь увидеть хотя бы частичку сделанного добра за прожитый день, научиться что-то делать вовремя. Как сказал один раввин, пока течет энергия созидания, нет места подавленности и отчаянию. Бог обновляет землю каждый день. Если его дети хотят быть похожими на своего отца, они не могут жить по инерции. И еще раввин сказал: «В каждом дне должна быть частичка духовного роста, изменения души, ее стремление к совершенству, иначе теряется смысл существования человека на земле». Духовный корень депрессии – это отсутствие личного роста. Иногда люди проживают жизнь бездумно, повинуясь животным началам и надеясь потом, после смерти, стать сверкающими ангелами, получить венец. Но разве Бог обещал такое? В послании к Ефесянам сказано: «Облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Также сказано достигать любви и множества других добродетелей, которые свидетельствуют о деятельном поиске, труде и нашем соучастии в творении нашей души во времени. Например, музыкант, который много репетирует, может ощутить всей душой гармонию произведения и передать ее, привнося в творение композитора пыл своей души, становясь таким образом сотрудником композитора, соучастником его творчества. В Библии также есть упоминание о пророке, пригласившем музыканта для игры на музыкальном инструменте. Это способствовало тому, что пророк смог передать слова Божьи. В одном из переводов сказано, что откровение от Бога приходило тогда, когда пророк сливался с музыкой. Иисус настолько любил Отца Небесного, что мог сказать: «Моя пища – творить волю пославшего Меня и совершить дело Его».
Насколько нужно ясно и глубоко понимать и соглашаться с волей Отца Небесного, чтобы не испытывать физических потребностей.

0: потребности и в пище. Иногда наше служение Богу подобно игре маленького ребенка на фортепиано, когда он бьет по клавишам без разбора. Главное для него, чтобы звучало. Иногда люди подобны маленьким детям, играющим на фортепиано, когда они проживают день только потому, что родились на свет. Но если я стараюсь исполнять его заповеди каждый день, пытаясь понять их глубинный смысл, ощутить правильность исполнения их во времени, тогда я похожа на ученика, играющего мелодию, заданную учителем. И в этом случае мой шанс попасть в нужное время и нужное место увеличивается. Пусть мой процесс обучения у Всевышнего тянется медленно. Я не гений, да и сердце мое, к сожалению, достаточно твердо. И все же учиться значит продвигаться к цели. В Алматы есть плотина в ущелье Медео. На ее вершину ведут 830 ступенек. Когда стоишь у основания, видна только лестница. Медленно поднимаясь вверх, ступенька за ступенькой, ощущаешь усталость. Но когда преодолеваешь последнюю ступеньку, получаешь удивительный подарок – панораму гор. Мне кажется, наша жизнь состоит из таких же лестниц. Если мы вступаем на путь поиска святости или мудрости, любых духовных качеств, то начинается простая, иногда скучная лестница. Преодолевать необходимо ступеньку за ступенькой. Однако в какой-то момент мы получаем подарок от Бога, когда Он открывает нам себя и подходит особенно близко. И ради таких минут стоит трудиться, искать и даже отчаиваться из-за собственного бессилия и неспособности двигаться вперед, а потом вставать и идти дальше, иногда даже ползти вперед. Апостол Петр обещает, что в конце мы не останемся с пустыми руками. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. 2 Петра 1:8. Познание Его – это высшая награда в жизни для верующего. Это панорама удивительной красоты. Мудрецы говорят, что если ты ожидаешь святости, она не скоро придет к тебе. Надо идти ей навстречу, и тогда она, в свою очередь, сама поспешит к тебе. В практической жизни эта мысль подтверждается, и это вдохновляет нас на поиск и стремление двигаться вперед для приобретения плода Духа.
1: Вера и жизнь. Игорь Кращук. Радоваться в Духе Святом. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. 2 Коринфянам 6:10. Вся наша жизнь, так сказать, колеблется между двумя полюсами эмоций: грустью и радостью. Потребность в счастливых моментах жизни испытывает каждый человек. Однако постоянное состояние радости непременно привело бы к отсутствию сочувствия другим, неадекватного реагирования на состояние окружающего мира. Не менее вредным, а во многих случаях даже губительным, является постоянная печаль, которая вызывает болезненные душевные изменения, вводит человека в депрессивное состояние, отбирая интерес к жизни и смысл существования. Как правило, радость вызывается личным успехом, достижениями, приобретениями, реализацией творческих способностей и тому подобным. Поскольку радость может возникать вследствие ослабления нервного напряжения, боли, негативных эмоций и при отсутствии переживаний, она может вызвать привязанность к средству устранения той или иной негативной эмоции. Это как раз то, что является частой причиной возникновения ряда зависимостей, в частности, наркотической и алкогольной. Апостол Павел в послании к Ефесянам советует: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». 5.18. Хорошее настроение и радость, которые приходят в результате опьянения, возникают вследствие частичной потери осознания действительности, необъективного отношения в таком состоянии к реальности, что, в свою очередь, приводит к беспечности. В противном же случае все происходит наоборот. Дух Святой дает нам в полной мере переживать то, что происходит в действительности, наполняет нашу душу спокойствием, миром и ощущением личной заботы Бога о нас. Люди, никогда не испытавшие той радости, которая на порядок выше временной радости, вызванной объединением Духа человеческого с Духом Божьим, увидев необычную для себя картину, сделали следующий вывод: «Они напились сладкого вина». Деяния 2.13. Апостол Павел небезосновательно в послании к филиппийцам советует: «Радуйтесь всегда в Господе». «И еще говорю, радуйтесь». 4.4. «Радуйтесь, когда тяжело и больно». «Радуйтесь, когда трудности и испытания». «Радуйтесь, когда над вами злорадно насмехается мир». «Радуйтесь всем невзгодам вопреки». «Радуйтесь, всегда радуйтесь». Для радости в Господе необходимо Его присутствие, исполнение Его духом нашего духа. Бог способен нас утешать и наделять радостью всегда, независимо от ситуаций и обстоятельств жизни. Рожденному свыше человеку понятны такие словосочетания, как «первая любовь» и «радость спасения». Их присутствие и ощущение – признаки настоящей христианской жизни, живой веры в Бога. Иисус Христос обратился однажды к Своим ученикам со словами: «Радуйтесь тому, что имена ваши вписаны на небесах». Лука 10.20. Однако понятно, что для человека, который не уверен, что его имя имеет отношение к книге жизни в вечности, и повода для такой радости просто не существует. Когда царь Давид провинился перед Богом, то первое, что произошло вследствие этого, было ощущение потери Духа Божьего и, как результат, отсутствия радости спасения. В тот момент он обратился к Богу так: «Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня». Псалом 50. 13.14. Нечто подобное произошло и с Каином, когда презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его, то есть он опечалился из-за того, что не чувствовал прощения. И сказал Господь Бог Каину: «Почему ты огорчился? И отчего поникло, опечалилось лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? Бытие 4.4.7. Очевидным в этой ситуации является то, что духовное опустошение как результат вины перед Богом влечет за собой грусть, недовольство и гнев. Та радость, которая приходит от присутствия Божьего, не имеет ничего общего с системой вещей, в которой мы существуем, ибо Царство Божие – не пища и питье, но праведность и мир и радость в Святом Духе. Римлянам 14:17. Мне не раз приходилось слышать адресованный верующим вопрос: «Почему на вашем лице нет улыбок? Ведь есть чему радоваться?» Действительно, радоваться есть чему. Но радость, о которой мы сегодня говорим, не всегда находит выражение в улыбке человека. И она, то есть улыбка, не является показателем радости спасения. Эта радость имеет место и тогда, когда сердце обливается кровью, тогда, когда глаза полны слез. Она держится за вечное и бессмертное. Маловероятно, что слышен был громкий смех, когда однажды ученики Христа пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Деяние 5.41. Однако тот факт, что радовались, неопровержим. Поддаются ли объяснению обычного человека и могут ли вызвать у него рациональный вывод слова «хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Аввакум 3:17-18. Только для близкого к Богу человека понятно то, о чем говорится в них. Некоторые из случаев, в которых Слово Божье призывает христиан радоваться, не могут быть поводом для радости далекого от Бога человека. Более того, такие обстоятельства являются для него чаще всего обузой, непосильной тяжестью. Радость, которая приходит от Бога, не выводит нас из душевного равновесия, но дает желание жить, творить и любить как Бога, так и людей, а не удовлетворяться эгоистическими чувствами удовольствия от исполнения личных прихотей и интересов. К большому сожалению, сегодня можно встретить христиан, которые в поисках радости в духе просто имитируют ее и переживают эйфорию, душевное волнение. Они отдают предпочтение кратковременным чувствам, которые являются ничем иным, как наслаждением эмоциями радости, которая должна крыться в глубоком единении нашего духа с Богом. И все это происходит потому, что человеческая греховная природа всегда пытается удовлетворить свои эгоистические интересы, даже в том случае, когда речь идет о вере в Бога. И тогда она ищет того, что не поднимается выше душевных переживаний. Все сферы жизни христианина должны быть в Боге, а следовательно, и радостью в нем. Наша жизнь в вере начинается со Слова Божьего, которое должно утешать, как сказано: «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. 1 Фессалоникийцам 1:6. В данном случае ущемление не стало препятствием и не ослабило остроту духовных переживаний при принятии Слова Божьего, ибо оно подтверждалось присутствием Духа Божьего, без которого не стоило бы говорить о какой-то радости. В христианской жизни имеют место и искушения, и испытания, ведь по-другому и быть не может. Если мы настойчивые исполнители воли Божией, то их нужно воспринимать с радостью. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения», пишет апостол Иаков. И это потому, что через них достигается определенная цель, и других средств для этого просто не существует. Неотъемлемой частью, более того, главным проявлением христианской жизни является молитва, которая также должна возноситься к Богу с едва ли не самым большим удовольствием, непринужденно, с радостью. Апостол Павел в послании к филиппийцам говорит: «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою». 1:3-4. Человеку, как правило, некомфортно выполнять чью-то волю, указания, подчиняться чьим-то интересам, трудиться во имя кого-то для его пользы, то есть исполнять обязанности слуги, ведь вполне естественным является желанием быть свободным и независимым. В связи с тем, что со времен грехопадения человек не может быть самодостаточным, в полной мере выразить свои лучшие чувства и реализовать желание достичь проявления возможностей и задатков, он может только в служении Богу, которое должно происходить без сомнения, грусти и нареканий, не из долга, а с удовольствием. Служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Псалом 99:2. Некоторые могут подумать: радость — это чувство, и если его нет, то откуда ей взяться? В перечне плодов Духа, который приводится апостолом Павлом в 5 главе послания к Галатам, за любовью почетное место занимает радость. Поэтому, когда Слово Божие ведет нас к радости в Духе, необходимо искать Его, то есть Духа Божьего, который открывает непостижимую для человеческого ума истину слов: «Нас огорчают, а мы всегда радуемся». 2 Коринфянам 6:10. Благодаря Ему становится возможным переживать ту радость, которая не проходит и во время перенесения трудностей и в печали.
2: Малая кафедра. Эйден Тозер. Ожидание неба – это более, чем эсхатология. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Ибо Он приготовил им город. Евреям, глава 11, стих 16. Мы, христианская церковь, говоря о будущем как об эсхатологии, а не о небе, смещаем эти понятия, нарушая их значение. Нужно признать, что христиане все чаще живут сейчас, сегодня, в то время, как ожидание лучшего в Церкви Христа перестает быть необходимостью. Наша жизнь настолько благополучна, что мы и не нуждаемся в будущем небе. Нам не нужно на что-то надеяться, у нас уже сейчас все есть. Несмотря на такое смещение ценностей, факт остается фактом. Истинный христианин не может довольствоваться этим миром. Если Бог совершил чудо в сердце человека, тогда небо тут же становится его родиной, к которой он стремится, как птица весной на север. Христианин действительно имеет родину. Тот факт, что мы не направляем к ней все свои порывы, является признаком серьезных духовных проблем. Видя, как кто-то слишком удобно устроился в этом мире со всей его системой, я начинаю сомневаться, был ли этот человек вообще когда-либо рожден свыше. Очевидный факт. Идеалы всех знакомых мне христиан, для которых Бог имеет действительно самое важное значение, не согласуются с идеалами этого мира. Христиане думают совершенно иначе, чем их современники, не христиане. Помни, ты на земле, а Бог на небе. Не бойся надеяться на горнее, веря в то, что говорит тебе Бог.

0: Свидетельство. Ян Волонсевич. Приговор к пожизненной свободе во Христе Иисусе. Родился я 18 апреля 1981 года в селе Пески Лохвицкого района Полтавской области. Свое детство, а именно дошкольный период, я прожил у родителей отца в Вильнюсе, в Литве. Родительским вниманием и лаской обделен не был. Большую любовь и заботу проявляли ко мне и дедушка с бабушкой. В школу я пошел в Украине, село Петровка Харольского района Полтавской области. Здесь же родился мой младший брат Петр. Учился я хорошо, был любознательным, посещал различные школьные кружки, читал литературу. В основном народные сказки, которые всегда заканчивались хорошо. Мои родители не были верующими людьми, поэтому мое воспитание проходило не в духе христианства. И так как в нашей семье не чтились христианские ценности, то и счастливое и беззаботное мое детство длилось недолго. Отец и мать перестали находить между собой общий язык, между ними не было больше взаимопонимания. Они часто ссорились, стали злоупотреблять спиртными напитками и впоследствии разошлись. Официального развода не было. Отец, бросив нас, уехал в Литву к своим родителям. В то время я учился в 3-м классе. Мама недолго терпела одиночество, и вскоре в нашем доме появился другой мужчина. Он быстро добился нашего с братом к нему расположения, и мы стали называть отчима папой. Мы продали дом, хозяйство и полностью перебрались к отчиму в соседнее село. И все, казалось бы, хорошо, но... Однажды в наш дом явился мой родной отец. Он хотел забрать меня с собой, но меня не отдавали ему. Тогда отец решил спросить меня, с кем я хочу остаться, с отцом или с мамой и отчимом. Я выбрал отца. Но, к моему несчастью, оказалось, что от моего выбора и желания ничего не зависело. Мама с отчимом меня не послушали и отцу не отдали. Кроме того, отчим избил отца, и тот уехал без меня. А отчиму мой выбор не понравился. После этого случая его методы моего воспитания обрели совсем иную форму, страшную и ранее мне неизвестную. Я не буду описывать всего того, что мне пришлось терпеть от отчима. Скажу только одно. В моей жизни началась черная полоса невезений и неудач. Плохо жилось еще и по той причине, что мы часто меняли место жительства. За несколько лет мы поменяли много сел в Полтавской области. Мама с отчимом много пили. Отчим бил меня и маму, жили бедно. Оттого я даже несколько раз пытался покончить с жизнью, но каждый раз неудачно. Я не понимал, почему и за что мне дана такая жизнь. За меня некому было вступиться, и не было никого, кому бы я мог поплакаться и пожаловаться. Поэтому я часто убегал из дому и многие дни проводил в одиночестве в безлюдных местах, в поле, в лесопосадках. Моим единственным другом был пес Жучок, который всегда был рядом и никогда меня не бросал. Вот только я не замечал, что все это время среди бед и несчастья рядом со мной был Бог. Он всегда давал о себе знать, но я не слышал и не видел этого, а его помощь я списывал на везение. Идя однажды поздно вечером домой из школы, я молился: «Боже, прошу тебя, помоги мне, сделай так, чтобы меня не наказали, умоляю тебя». Чем ближе я подходил к дому, тем усерднее молился. Домой, в такое позднее время, я возвращался часто, и все по той же причине. Чем меньше я находился дома, тем меньше терпел издевательства отчима. Мне, правда, за это попадало, но наказание длилось недолго, отчим уходил спать. Конечно, уходя отдыхать, он мог меня поставить в угол на соль, и так до утра, а ночью часто проверял, но к этому я был привыкший. Мне главное было не видеть его, а утром скорее убежать в школу. И вот, в этот раз, возвращаясь поздно домой, я молился. Когда я вошел в дом, то, к моему удивлению, отчим не стал меня трогать. Он даже не вышел из комнаты, хотя знал, что я пришел. Я очень обрадовался, ведь это впервые так получилось. Вздохнув с облегчением, подумал: повезло. но того, кому молился, не вспомнил. Прошло время. Отчима посадили, а мама, я и брат остались без собственного дома. У нас его обманом отобрали цыгане. Я особо не расстроился, потому что у меня началась самостоятельная жизнь. С мамой я больше не жил. Забросил школу, начал курить, увлекаться алкоголем, воровать. Ночевал, где придется. В основном дружил с цыганами и некоторое время даже проживал у них. Осенью 1996 года меня первый раз судили за кражу частного и государственного имущества. Но мне повезло. Меня осудили на 3 года лишения свободы с отсрочкой на 1 год. Не успел пройти условный год, как меня снова осудили весной 1997-го. Но мне снова повезло. Меня осудили на 3 года лишения свободы с отсрочкой на 2 года. С точки зрения закона такое невозможно. Но вмешательство Господа делает все возможным. Только этого я тогда не увидел и не понял, потому что в том же году меня снова посадили. В этот раз все было намного хуже. Меня обвиняли в краже частного и государственного имущества в крупных размерах. Как минимум, мне грозило не меньше 8 лет лишения свободы. В 1998 году состоялся суд. Вынесенный приговор я назову чудом и никак не иначе. Суд приговорил меня к 4 годам лишения свободы. Пока я отбывал этот срок наказания, милиция возбудила против меня новое уголовное дело. Мне снова повезло. К моим 4 годам суд добавил всего 3 месяца. Из этих 4 лет и 3 месяцев я отсидел 3 года. Освободился в 2000 году в возрасте 19 лет, а за плечами было уже 4 судимости. До освобождения я встречал верующих людей, устами которых звал меня к себе Господь, но мое сердце было черствым и непоколебимым. Когда освободился, встретил женщину, с которой стал жить в гражданском браке. Между нами была большая разница в возрасте. Она была старше меня на 15 лет, имела 2 детей. Я же строил большие планы на будущее, хотел завести большое хозяйство, иметь свою свиноферму, но мои возможности были ограничены. Для достижения и реализации своих планов мне нужна была крупная сумма денег. Поэтому я решил совершить преступление, которое и обеспечило бы меня необходимой суммой. У Светланы, моей сожительницы, были пожилые родители, которые очень болели. Отец Светланы однажды утром позвал меня и сказал, что нам нужно поговорить один на один. Я закрыл дверь в его спальне, и он начал говорить. «Ян, ко мне сегодня ночью приходил Иисус Христос и сказал, чтобы ты оставил Светлану, иначе попадешь в тюрьму». Тестю я не поверил и подумал, что он сходит с ума. Светлане я тоже ничего не сказал, чтобы не поссорить ее с отцом. Об этом случае я забыл и не вспомнил даже тогда, когда меня действительно посадили, а времени после этой беседы прошло совсем немного, несколько месяцев. Когда меня посадили, тестя уже не было, он умер. В 2001 году меня, моего младшего брата и его приятеля задержали по подозрению в убийстве. Осенью 2002 года началось судебное разбирательство, которое длилось несколько месяцев. Я понимал, что мне не избежать пожизненного заключения, и поэтому в суде шел в отказ, а мою вину на себя взяли мой брат и его приятель. Они были несовершеннолетние, и по закону им не могли дать пожизненное заключение. В декабре 2002 года мне зачитали приговор – пожизненное лишение свободы. Брата приговорили к 12 годам лишения свободы, а его приятеля – к 13 годам. Несмотря на это, я все еще надеялся, что мой приговор изменят по кассационной жалобе в Верховный суд Украины. Я намерен был и дальше доказывать, что невиновен. Меня перевели в камеру для пожизненно заключенных. Посадили с Юрой, он верующий. Юра мне много рассказывал об Иисусе Христе, о том, как он сам покаялся и уверовал. Призывал и меня к покаянию. Я же отказывался и говорил, что верю в Бога и Иисуса Христа, только не смогу стать христианином и соблюдать заповеди Божьи по той причине, что для этого мне нужно признать свою вину и отказаться от обжалования приговора, а иначе будет не по совести. Чтобы не скучать и как-то разнообразить день, мы играли в нарды. Чтобы усилить азарт, играли на спички и конфеты. Потом решили играть на Новый Завет. Кто проиграет, тот читает вслух определенное количество страниц. В ходе игры мне всегда везло, и поэтому большинство партий я выигрывал. Но когда начали играть на чтение, удача от меня отвернулась. Я проиграл и должен был читать вслух 4 Евангелия. Пришлось рассчитываться. Когда начал читать, увлекся так, что до сих пор читаю Библию. Кроме этого, я уверовал в Иисуса Христа и признал его своим Господом. А когда пришло время писать кассационную жалобу в Верховный суд Украины, то вместо жалобы я написал признание своей вины. В 2008 году я принял водное крещение. Сегодня я понимаю уже, что мой приговор – не роковая моя неудача, а как раз наоборот. Мне повезло в очередной раз, потому что меня приговорили к пожизненной свободе во Христе Иисусе.
1: С миссионерских полей. Александр Катана. Близок Господь ко всем призывающим его. Как председатель родительского комитета лицея «Олимп» города Резина, я часто думаю о том, что могу сделать для учащихся, родителей и учителей лицея. Как я и другие христиане, а также дети, которые там учатся, можем быть светом и добрым свидетельством. Однажды Бог положил мне на сердце организовать семинар для преподавателей и учителей, который мы назвали «Костер поколений». Состоял он из двух частей. В первой части, собравшись у костра, мы говорили о тех проблемах, с которыми сталкиваются наши дети и мы, родители. Я показал причины этих проблем и выход из них, а затем призвал родителей расти в понимании своих детей через познание их мира, их жизни, новинок интернета, проводить больше времени с детьми и активнее участвовать в жизни школы. Во время паузы родители много общались, знакомились друг с другом. Приятно было слышать, что они продолжают обсуждать то, что их особенно коснулось на семинаре. Я пригласил несколько сестер и молодежи из церкви, чтобы они помогли организовать кофе-паузу. И затем, после семинара, многие из участников, подойдя поблагодарить за семинар, особо отметили то, что их очень хорошо обслуживали. И даже если некоторые стеснялись подойти перекусить, наши сестры сами их спрашивали, чего они желают, и помогали им. Во второй, практической части семинара все участники, пришло около 100 родителей, разделились на 10 команд, в которых выполняли задания. Таким образом, мы хотели сблизить родителей, чтобы они поняли, что только взаимодействуя с детьми, другими родителями и школой, можно добиться реальных перемен. Родители, на удивление, были очень активными. Они прекрасно взаимодействовали с членами своей команды и с другими командами. Получилось очень захватывающе. К концу семинара ко мне подошла завуч и сказала, что такие семинары было бы хорошо проводить в школе ежемесячно. Поэтому, как только у меня снова будет возможность, попросила провести следующий. Хочу отметить, что было не просто собрать 100 родителей и учителей, поскольку в нашей школе никогда ничего подобного не проводилось, и многие скептически отнеслись к приглашению. В результате присутствующие остались очень довольными, а отсутствующие пожалели, что не пришли. По настоятельной просьбе родителей и преподавателей, в мае мы планируем провести еще один семинар, на котором будут присутствовать не только родители и учителя, но уже и ученики. Спустя несколько дней директор школы сказала мне: «Александр, знаете, после семинара многие родители приходили ко мне и благодарили за то, что мы помогли им, наконец, понять необходимость общения с детьми, после чего они стали проводить больше времени с ними.
2: Некоторые попросили детей научить их лучше пользоваться компьютером. Другие обеспокоились и попросили помощи в воспитании детей у классного руководителя и психолога. Некоторые родители решили проверить, чем живут их дети в интернете, и были шокированы, поскольку никогда не думали, что их дети могут разговаривать на таком извращенном языке, общаясь в соцсетях с незнакомыми им людьми. Я очень благодарна вам за то, что вы вовремя помогли нам понять эти вещи, чтобы защитить наших детей от тех проблем, которые могут обрушиться на них. Я бы хотел поблагодарить и телевидение «Элита ТВ», которая по собственной инициативе засняла этот семинар и сделала материалы доступными всем другим жителям Резенского района. В один из дней я преподавал на тему равнодушия. В этой лекции у меня есть слайд с фотографией листка бумаги, на котором написано: «Мир может стать лучше, все зависит от тебя». Под надписью на множестве отрывных листках «Я попробую сделать мир лучше» выглядело как отрывное объявление. Показывая этот слайд, я обычно мотивирую молодых людей делать мир вокруг себя лучше. Даже если мы не можем сделать что-то великое, каждый из нас способен сделать что-то незначительное, что будет очень важным для отдельного нуждающегося человека. И если каждый сделает хоть что-то, в результате получится нечто великое. Если согласен, в уме сорви один из таких листков и сохрани в своей памяти. Я попробую сделать мир лучше. Во время урока я заметил, что один из парней достал несколько листов бумаги и стал что-то писать на них. Что это было, я понял лишь в конце урока. На перемене я вышел в коридор и не мог поверить своим глазам. Стены коридора были обклеены объявлениями: «Мир может стать лучше. Все зависит от тебя». И под многими из них было сорвано по нескольку листочков. А в конце всех уроков не осталось почти ни одного отрывного листка «Я попробую сделать мир лучше». Молюсь, чтобы Бог спас и благословил тех молодых людей, которые обязались попробовать изменить мир, в котором живут, к лучшему. В один из дней позвонила знакомая и сказала, что с группой друзей собрались помочь некоторым нуждающимся старикам продуктовыми пакетами. Зная, что я не раз делал подобное, она просила пойти с ними, чтобы показать, где живут старики. В назначенный день мы посетили 12 пожилых людей и преподнесли им продукты питания и по пакету семян для посева помидоров, огурцов, перца, моркови. Как были рады все, кого мы посетили в тот день. Но особенно я был приятно удивлен замечанием одной старушки: «От всего сердца благодарна вам, что пришли. Вот уже 2 дня, как у меня нет хлеба, и некого послать в магазин, чтобы купили еды. Сам Бог прислал вас в мой дом. Пусть Бог воздаст вам за это добро, которое вы совершили для нас. Не перестаю славить Господа за Его благословение и за открытые двери для служения в школах. Вспоминаю тот день, когда я впервые стоял у двери РУНО, районного управления народного образования, ожидая разрешения на преподавание в школах. У меня дрожали колени, дрожали руки и голос. Спустя много лет Господь так все устроил, что не раз работники РУНО сами стояли у моей двери и просили о помощи и сотрудничестве. Несколько дней назад директор РУНО пригласила меня и еще 2 завучей из Резины к себе. Она сказала, что вызвала нас для того, чтобы попросить провести в городе и по всему району уроки по сексуальному воспитанию. К сожалению, в этом отношении существующая в стране и районе статистика оставляет желать лучшего, поэтому эти уроки очень важны. Потом она добавила: «Господин Александр, мы знаем вас как человека, преподающего качественные уроки в наших школах. Вы могли бы оказать нам сотрудничество и в данном вопросе?» Я, конечно же, согласился помочь. Мысленно я тут же прославил Господа за открытие новых возможностей, за доступ во все школы района от имени Руно. Но на этом Господь не перестал удивлять нас. Уже достаточно продолжительный период времени я искал помещение, комнату, где мог бы проводить для молодежи последующую после школы работу. Я стучал во многие двери, но никак не находил то, что нам подходит. То зал был слишком большим, то слишком маленьким, то не было отопления, то не было воды, туалета и так далее. А те, что отвечали нашим требованиям, были слишком дорогими. 2-3 тысячи лей в месяц. 1000 лей — около $50 США. Наконец мы нашли одно помещение за 1000 лей. Но оно не совсем соответствовало нашим планам, поэтому я попробовал пойти еще в одно место, в Дом творчества, где проводится множество детских кружков. Директор сообщила, что для решения вопроса с арендой мне нужно обратиться в Руно. Я пошел туда, объяснил свои желания и получил разрешение, несмотря на то, что на свободный зал претендовали многие и разрешения не получали. Не успев прийти в себя от радости, я спросил, сколько будет составлять сумма аренды. На что мне ответили: бесплатно. «Вау, как это?» — поинтересовался я и узнал, что в Руно наслышаны о нашей работе в школах и будут рады поработать с детьми вместе. Красиво обставленная комната с отоплением, водой и туалетом. Да еще и бесплатно. Слава Богу! Уже на этой неделе мы начинаем там наше служение. Моя жена будет работать с детьми. Мы начнем служение с молодежью и подростками. Сколько благословений посылает нам Господь! Как близок Он ко всем призывающим Его!

В Германии 6 часов. В Германии 6 часов.

На церковь – это не исторический эпизод, ушедший в небытие. Это суровая реальность наших дней. Меняются времена, но отношение мира к церкви остается неизменно враждебным. Слова Иисуса «гнали меня, будут гнать и вас» актуальны и в наши дни. Есть страны, где проповедники Евангелия, идя на богослужение, не могут быть уверенными, что вернутся домой к

оставляя свои уютные гнездышки. Хоть и труден перелет, они знают, их ждут приветливые места. Есть сила, более могущественная, чем природный инстинкт. Она влечет сильнее теплых стран и вечно зеленых лесов. Влечет на безгласный зов о помощи. «Идите и научите все народы», — заповедал Господь Иисус. Их немного, сердцем услышавших этот наказ, и они идут. Идут на крайний север, на дальний восток, идут на юг, в такие неприветливые и враждебные страны. Идут спасать обреченных на смерть. Только за последние годы около 100 семей поменяли место своего жительства. Оставив церковь, друзей, родные места, они переехали туда, где в них так нуждается отравленный грехом народ.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Говорите только правду. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Послание апостола Павла Колоссянам, 3 глава, 9 стих. В одном рассказе говорится о 12-летнем мальчике, которого вызвали в суд в качестве свидетеля. Во время допроса один из адвокатов строго спросил его: «Твой отец сказал тебе, как ты должен свидетельствовать?» «Да», — ответил мальчик. «Ну вот», — обрадовался адвокат этому признанию, «теперь скажи мне, как твой отец научил тебя свидетельствовать?» «Папа сказал мне, что адвокаты будут стараться запутать меня, но если я буду говорить только правду, то я всякий раз буду говорить то же самое. Это самый лучший совет для всех нас. Человек, который всегда говорит правду, пользуется всеобщим доверием. Даже его недруги уважают в нем это качество. Правда – это истина на деле и во благе. Правосудие и справедливость, честность, неподкупность, добросовестность, правосудие свыше. Лучшее доказательство правого дела состоит в том, что оно имеет власть над нашим сердцем, приводит нас в восторг, покоряет нас и помогает нам. В жизни господствует не хаос, но удивительный и строгий порядок, основанный на правде, который рано или поздно скажется. Соломон говорит: «Соблюдение правды и правосудия более угодны Господу, нежели жертва». Притча 21, 3 стих. «Ибо Господь праведен, любит правду». Псалом 10, 7 стих. «Или Он и есть самая правда и истина, поэтому и любит правду и истину. Мы читаем правду Его, вечную правду, истиной, вечную истину, когда делаем то, чего Его правда хочет, и храним себя от лжи, лукавства и лицемерия, от чего Его вечная истина отвращается. Потому пророк увещевает нас: приносите жертвы правды. И апостол говорит: говорите истину каждый ближнему своему. Всякая истина от Бога, всякая ложь от дьявола. Ложь не только унижает лжеца, но и губит его душу. Библия говорит, что всех лжецов учат в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Да сохранит нас Господь от всякой лжи».
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Всего лишь один единственный. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. На столе лежала большая карта. Папа объяснил своим внимательным слушателям маршрут будущего путешествия. «А почему бы здесь не пойти вот этой дорогой? Так, по-моему, будет ближе», – предложил Дима. «К сожалению, здесь может быть только один единственный путь, потому что здесь болото, а здесь воинская часть и запретная зона. Здесь речка, и я точно знаю, что моста через нее в этом месте нет», – сказал отец. Затем он сложил карту и добавил: «Конечно, вы сейчас, может быть, не совсем все поняли и мало что запомнили, но я же буду с вами, и у меня будет карта. Доверьтесь мне и будьте спокойны. Я лишь познакомил вас с картой той местности, по которой будем путешествовать, чтобы и вы имели общее представление о нашем пути и не беспокоились, как Антошка, что собьемся с пути», – сказал в итоге папа, ласково похлопывая младшего сына по плечу. «Ребята, а есть ли у нас карта, на которой изображен наш путь к Дому Небесного Отца?» «Конечно, есть! Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня», – сказал Иисус. На страницах Библии, где описана история народов и отдельных людей, центральное место занимает личность Иисуса, Сына Божьего, нашего Спасителя. Исследуя Его жизнь и учение, мы изучим путь, по которому нам необходимо идти. Каждый день Он желает наставлять нас, руководить нами, дарить нам радость и незабываемые впечатления от общения с Ним. Поэтому нам нет нужды беспокоиться о нашем дальнейшем путешествии, если мы во всем доверяем Иисусу.
0: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

выдающаяся женщина. В то время была судьей Израиля Дивора, пророчица. Книга Судей, 4 глава, 4 стих. Выдающаяся. Нет другого такого слова, которым еще можно охарактеризовать жизнь и служение Диворы. Ее жизнь была действительно незаурядной и необычной. Несколько следующих дней мы будем собирать ожерелья из многих прекрасных жемчужин, из которых состояла выдающаяся красота Диворы, женщины, любившей Бога. Вот что придает такую яркость ее образу. Выдающаяся женщина. Книга Судей представляет Дивору как пророчицу, жену и судью. Кроме того, мы узнаем, что Дивора вышла на битву вместе с израильским войском, воспела свою собственную песнь Господу и была названа матерью в Израиле. Ни одну другую женщину в Библии не удостаивали таких званий. Выдающееся призвание. Дивора названа пророчицей. Очень мало женщин в Библии занимали такое высокое положение. Выдающаяся жена. Несмотря на необыкновенные задания, которые Бог поручил сделать для своего народа, она описана и как жена Лапидофа. Тренировочная площадка для ее выдающегося управления находилась у домашнего очага, у которого она служила как жена. Выдающаяся руководительница. Дивора служила не только в своем доме, но и как одна из Божьих судей над его народом. Ее руководство распространялось за пределы местности, где она была судьей, пальмы Девариной, к полю битвы, где она была плечом к плечу с военачальником Вараком. Выдающаяся вера. Несмотря на колебания остальных, включая и воина Варака, вера Диворы в уверенную победу Бога над его врагами не поколебалась, даже когда преимущество было совсем не на стороне Израиля. Выдающаяся поэтесса. Вдохновленная Богом и говорящая сердцем, исполненным благодарности, Дивора пела. Она поднимала свой дух и свои строфы к небесным вратам, воздавая свою музыкальную хвалу Богу за его великую победу. Выдающаяся. А вы, наверное, тоже хотите, чтобы этим ярким словом описывали вашу жизнь. Хотя разница и будет в деталях, ваше посвящение Богу и отношения вашего сердца могут быть такими же, как у Диворы. Как? Будьте упорной, будьте преданной, будьте доступной, будьте готовой. Все остальное в Божьих руках.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Бог благословил своих детей великолепным средством прославления Его имени. Это творчество, песни, музыка или стихотворное произведение. Сегодня предлагаем в нашей передаче послушать творческий вечер с автором многих стихов Верой Кушнир. Слушайте и назидайтесь.

0: Я думаю, что все мы пришли для того, чтобы увидеть славу Господа, которая реализована в конкретной жизни, в жизни конкретного человека. Слава Господа, реализованная в жизни конкретного человека. Этим человеком сегодня является Вера Кушнир, с которой мы знакомы по ее творчеству. В этой связи мне вспоминается один пример, который я слышал еще в детстве. Рассказывают об одной девушке, которая любила поэзию. И вот она зашла в книжную лавку, чтобы посмотреть, какие новинки вышли со стихотворениями. Взяла маленький томик стихов, вроде бы стихи неплохие, пришла домой, рассмотрела, а стихи никудышние, слабые. Ну и она забросила этот сборничек на полку книжную. Какое-то время прошло, она знакомится с молодым человеком, они влюбляются в друг друга. И вот однажды, когда они вечером прогуливались, он ей сделал признание. «Ты знаешь, дорогая, я пишу стихи», — сказал он ей. «Они несовершенные такие и слабенькие, но я даже сборничек небольшой издал». Она вспоминает, что на самом деле эти стихи она уже купила. Более того, они такие слабые ей показались. Она поспешила домой. И когда она в пыли отыскала этот сборник, какими же мудрыми и талантливыми показались ей те же самые стихи. Вот что значит познакомиться с автором. Я это рассказываю к тому, что с Верой Сергеевной Кушнир мы с вами знакомы в точности до наоборот. Нам сначала понравились ее стихи, потому что они поистине талантливы. А сегодня мы пришли, чтобы познакомиться с автором, правда?
1: Вы знаете, мы подумали, с чего лучше было бы начать подобного рода вечер. И хорошим лейтмотивом, конечно же, являются слова «невидимые руки». Но мы будем возвращаться еще и еще раз к этому прекрасному понятию. А пока что предлагаем, дорогие друзья, нам всем послушать стихотворение нашего автора «Обращение к читателям». Я полагаю, что в этом стихотворении чувствуется пульс всей поэзии Веры Сергеевны. Я думаю, что сегодня оно послужит для нас хорошим введением для того, чтобы понять основную цель ее творчества. Прочитает стихотворение Мария Гусенкова.
2: «Пред вами, добрые друзья, слова, живые звенья. Из них с трудом ковала я мои стихотворения. Но об одном прошу, друзья, поймите, их читая, что от души писала я. И если кто-то где-нибудь, читая, умилится и свой оставив грешный путь к Иисусу обратиться, то это то, чего ждала, и это все, что надо. Ей в этом будет похвала и высшая награда. Аминь».
1: Мне кажется, что вы остаетесь все время той же. Те люди, которые помнят вас по радиопередачам, помнят ваш голос в рассказах тети Тани, помнят его в радиопрограмме «Христианка», помнят те книги и другие программы, в которых вы участвовали, и видят вас сегодня здесь. Наверное, хотят спросить, как вам удается сохранить вот эту сфокусированность, сосредоточенность на одной цели? Откуда у вас берется эта чудесная сила?
3: Я приехала в Америку, мне было 22 года. Уверовала я в Германии в 20 лет. Приехав в Америку в 22 года, я попала на деловое заседание между двумя не совсем согласными между собой славянскими церквями. Вы с этим, может быть, немножко все знакомы. Это бывает. У нас братские бывают драцкими. И я еще не приняла крещение, только пришла к Господу, обещала Ему служить. И попала на такое вот буйное, такое бурное, полное разногласий собрание. Я пришла домой и говорю маме моей, которая давно верующая была, старшая дочь Леона Розенберга, миссионера, книга третья «Жизнь лишь одна» о моем дедушке и ее отце, очень опытная христианка. Я ей сказала: «Мама, я думала, верующие все ангелы. На что я сегодня попала, если б ты только знала?» Она мне сказала и дала совет. Вот я отвечаю на вопрос брата, откуда эта целеустремленность и неуклонное следование, держась одного пути за Господом. Она мне сказала: «Это только люди, все на разных духовных уровнях. Кто-то уверовал вчера, кто-то уверовал 50 лет назад, но остался на всю жизнь в пеленках. Кто-то уже зрелый, и церковь – это собрание не ангелов, а собрание верующих людей, которые на разных духовных уровнях находятся. От этого бывают разногласия. Ты в кого уверовала?» Я говорю: «Я уверовала в Иисуса Христа. Вот за Ним и иди. Вот так, как шоры надень, и ничего не смотри по сторонам, смотри только на Него. Он никогда не подведет. Ты обещала Ему служить, служи Ему. Не смотри на людей, ты за них не отвечаешь. А главное, сама будь в порядке. Ты задавай тон, ты смотри, чтобы ты была в порядке. А что люди, они каждый за себя будут отвечать». И вот она мне дала этот совет, когда я была еще совсем молодая, 22 года. И я приняла этот совет. И я решила идти за Господом целеустремленно. Я полюбила Его Слово, оно у меня стало главным, оно меня пропитало, оно меня наполнило, и оно поэтому наполнило и мою поэзию. Потому что из сердца говорят уста, из изобилия полноты сердца говорят уста. А когда сердце наполнено Господом и Его Словом, то понятно, что изливается в песнях и в стихах тоже любовь к Божьему Слову и ко Христу. Вот такой ответ. Эта целеустремленность, я ее сохранила вот до моего преклонного возраста. Мне 80 лет.
4: Как-то совершенно незаметно тянутся, бегут, уходят.

0: Мне кажется, что одной из важных тем вашего творчества является смена времен года. Даже просматривая бегло содержание ваших сборников, можно в этом легко убедиться. Это и сборник осенних полусонетов, и осенние стихотворения. Почему-то осенняя тема так важна. Почему, Вера Сергеевна?
1: Люблю осень. Она напоминает как-то о конце, о том, что все кончается. Что весной все цветет, и летом все плодоносит и питает нас. А осень напоминает, что все-таки все приходит к концу. Все отцветает, и плоды съедают, и кончается все. И поэтому, может быть, я с ранней молодости я любила осень. И в моих стихах это отражено. Есть и другие времена года тоже, конечно. Но осень особенно всегда любила. Не знаю, разделяете ли вы это кто-нибудь со мною в этой группе. Но почему-то очень люблю осень.
0: Вот интересно, вы пишете о том, в частности, что

0: очень часто, так скажем, вдохновение приходит к вам тогда, когда вы находитесь на лоне природы, то ли выйдя в свой сад поутру, то ли в другое время. Каким образом, расскажите нам, научиться так видеть Бога в природе, так как вы его можете видеть?
1: Ну, когда он живет у нас в сердце, мы его во всем видим. Мы его видим во всем, что нас окружает, особенно в его творении. Ведь это живое откровение, ведь об этом пишет и Священное Писание, что язычники не имеют оправдания, потому что Бог явился им в природе, а они его не видят. Они слепы, они не видят. А я своим открытым духовным взором, любящим Господа сердцем, я вижу. И потом я уже годами очень рано хожу на прогулки. Вот пожилым сестрам советую. Я встаю в 5 часов утра и тут же склоняю колени у постели в темноте, прежде чем я выйду из комнаты. И хотя бы коротко благодарю Господа. Я хочу, чтобы он был первый, кто услышит мой голос. И говорю с ним, пусть коротко, пусть это будет, может, 10 минут всего. Потом только все остальное. Потом я читаю, потом я принимаю легкий завтрак, немножко упражняюсь. И иду на прогулку 1.5 часа в прекрасной, красивой Санта-Барбаре, где и горы, и море, и как цветущий сад весь городок. Он весь зеленый, он как ботанический сад. И не видеть в этой красоте пробуждающегося красивого города, не видеть руки Божией. И я же об этом писала, как чудесно все то, что твое, как прекрасно все то, что твое. И эти горы, покрытые мхом, и эти волны, покрытые пеной, это тоже поется. Это тоже кто-то подхватил и поет, как прекрасно все то, что твое. Любящее Бога сердце, оно его видит всюду и везде и во всем. И прославляет его во всем. И даже в этом моем таком преклонном возрасте я продолжаю вдохновляться красотой природы, когда я бываю утром на моих прогулках. И я прославляю Бога. Может быть, если будет возможность, я вам прочитаю что-нибудь более новое из того, что я уже в этом возрасте написала, глядя на природу. Как можно молчать? Как можно не видеть? Как можно не видеть? Правда?

0: Я встаю на заре и иду, помолясь, через улицы, парки, зеленый газон. Океан вдалеке засверкал серебрясь, колокольный поблизости слышится звон. Мимо грядок из роз по росистой траве я иду и шепчу твое имя, мой Бог. И кружатся куплеты стихов в голове. Ты провел через жизнь, ты помог, ты помог. Благодарности гимн я слагаю тебе, каждый день принимая бальзам твоих слов, видя гор бархатистых зубчатый хребет, очертания в тумане пяти островов. Не всегда узнавая твой голос и звук, злом считая порой то, что было добром, забывая, что ты самый лучший мой друг, я решение своим принимала умом, через огонь и через воду немыслимых бед, через топи, трясины житейских голгов, ты меня поднимал на вершины побед, вечной славы достойный мой Бог Саваоф. Ты меня не судил, ты меня исправлял, милосердием своим обнимая шептал, ты омыта в крови, ты моя, ты моя. Проводя сквозь огонь, я тебя испытал, потому для него в моем сердце псалом. И Иегова Рафа, и Иегова Ире, и Иегова Неси, и Иегова Шалом, я встречаюсь с тобой каждый день на заре. Значение слов. Рафа – Бог-целитель. Ире – Богу смотрит. Неси – Господь знамя мое. Шалом – Господь мира.
1: Ремнями сандалии и стертые ноги ходили по пыльной широкой дороге, по узкой, затерянной в поле тропинке, под вечер в пыли, а под утро в росинках. Так мало покоя и отдыха знали. Ты знаешь, кому они принадлежали, кого эти ноги сверх сил и по силе, по тропам земным днем и ночью носили. По пыльным, сухим, каменистым дорогам ступали для нас ноги вечного Бога. И ноги те были омыты слезами, отерты прощенной жены волосами. И снова в дороге, в толпе или в лодке их многие знали уже по походке. С их видом знаком был, кто видел их близко, кто к ним припадал, кто склонялся к ним низко. И те, кто свой грех к тем ногам приносили, прощение и мир возле них получили. Когда высоко над толпою висело кресту пригвожденное чистое тело для тех, кто любили, для очень немногих на уровне глаз были эти вот ноги, пронзенные ноги, Спасителя ноги, уже не в сандалях, уже не в дороге. Они расстояние свое исходили, они назначение свое совершили. Если ты грешен и ищешь спасения, поди к тем ногам и получишь прощение и новую жизнь, и второе рождение. Оттуда, от них ты начнешь восхождение по лестнице святости ввысь к совершенству и к вечному в Боге Всевышнем блаженству. К ногам Иисуса, о грешник, приди, и место найдешь у Него на груди. Аминь.
2: А как вот в вашей поэзии, в вашем творчестве, в вашей жизни, вам легко было об этом говорить, о даре жизни вечной, о том, что оно подарено нам?
0: Конечно, легко. Я всегда говорю, я говорю всем людям, самое главное – это то, что это дается нам даром. Не по каким-то заслугам, а это сделал исключительно для нас Господь, не по нашим заслугам. Ведь так ясно послание Ефесянам об этом говорится. Чтобы никто не хвалился, не отдел, не отдел. Благодатью вы спасены. А благодатью – это благой дар. Это дар, это незаслуженный дар. И я это постоянно говорю. И в стихах моих, конечно, это тоже отражено, и об этом поют. Я написала стихотворение, между прочим, оно было подхвачено даже и неверующими. Когда только пал железный этот занавес, разделявший Запад с Востоком, и люди более свободно начали петь и говорить о Господе, и кто-то пел на мои слова даром, называется стихотворение, но они немножко его переделали, в припев там превратили строчки. Но это подхватили неверующие, это им понравилось. Они никогда не слыхали, что самое главное и самое прекрасное в нашей жизни дается нам даром. И я перечисляю все, что нам в жизни дается даром, а самое главное – это наше спасение. Господь нам его подарил. Но как об этом не говорить? Конечно, легко говорить. Легко говорить и приятно говорить. Не все принимают, но это не важно. Главное, чтобы мы говорили.

0: Вера Сергеевна, я думаю, что многим знакома биография вашего дедушки Леона Розенберга «Жизнь лишь одна». Угу. По-моему, она уже выдержала не одно издание. Но мне хотелось бы спросить вот о чем. Конечно, ваш дедушка огромное влияние имел на вашу маму, затем она на ваше обращение. А вот о влиянии вашего отца. Расскажите, пожалуйста, несколько слов. Скажите.
1: О влиянии моего отца. У меня русский отец. Он родился в православной семье. Он пошел учиться после гимназии, пошел учиться для получения высшего образования на юридический факультет в Одесский университет, где он встретился с моей мамой. И познакомился с Розенбергами, и познакомился с Владимиром Марцинковским, который в то время в Одесском университете организовал кружок молодежи. И в этот кружок, они тогда были молодые, им было там по 20 лет или 18 до 20, гимназию кончали 18 лет. Так что они были молодые. И он познакомился вот с такими людьми, и их свидетельство, и свидетельство руководительницы этого кружка было настолько неотразимым, что он понял, что он, пройдя православное все это воспитание, и катехизис, и пение в церковном хоре, что он фактически не знал Бога. То есть он понял, что он грешник, который нуждается в покаянии. Это то, что всем нам нужно, это тот путь, которым все мы пришли. И он в молодом возрасте, соприкоснувшись вот с семьей и его будущей супруги, моей матери, он родился свыше. И когда они в 24-м году, уже поженившись, в 22-м мой дед их повенчал, мою маму и отца, они 4 года учились вместе и давно знали друг друга, но по биографии деда, кто прочитает, приобретет, узнает, что его за проповедь Евангелия деда выдворили из России, и они уехали. Но в 24-м году они смогли посетить их еще, мои уже поженившиеся родители, с первым ребенком еще до моего рождения. И там он принял крещение. Мой дед Леон Розенберг его крестил, и Марцинковский присутствовал. В озере крещения было в городе Вернигероде, в Гарце, в Германии. И когда взошла радуга над озером, Марцинковский обратил внимание и сказал: Сережа, он Сергей Сергеевич, между прочим, и мой дед тоже Сергей, Сережа, обрати внимание на радугу, это твой завет с Господом. Он вышел из воды, и в это время радуга над озером. И вот он тоже посвятил себя Господу. Его свидетельство замечательное. Оно у меня есть записано на кассете. Брат Водневский приехал перед самой его смертью. Он на смертном одре был, мой отец уже. Ему было всего 75 лет, когда он умер. И Водневский записывал для своей радиопередачи свидетельство. Свидетельство. И вот он замечательно рассказывает свое свидетельство. Он пел очень хорошо, так как пел в православном хоре, пел всегда в церкви, в хоре. Он был председателем, не председателем, а секретарем Тихоокеанского побережья объединения в течение 11 лет. При разных председателях со всеми уживался. И когда бывали какие-то трудности, он как-то умел встать и всех примирить, призвал к какому-нибудь месту из Слова Божьего. Также мог хорошо сказать слово. И он был также и казначеем, и секретарем в нашей церкви, поскольку был грамотным человеком, и его использовали в этом отношении. Верный Господу, прекрасный служитель, дивный пример доброты. В любое время дня и ночи можно было поднять, и он, и мама вскакивали, и ехали, и помогали, и везли. Прекрасные родители, чудный пример. У меня очень был хороший отец.

0: Мы сейчас будем слушать еще одно произведение, конечно же, на ваши слова. Есть узлы, которых не развяжешь. Я так полагаю, что, когда вы его писали, вы имели в виду проблемы тех людей, которые живут в этом мире и не знают Христа.
1: Конечно, встречалась же с людьми, свидетельствовала. Люди приходят за советом, и чего только не услышишь. И тогда им говоришь, что Господь все развяжет. Себя в пример приводишь. Я же никогда не говорю «вы». Нужно как-то встать на один уровень, что мы тоже таким путем прошли и поняли, что только Господь наши узлы развяжет и разберется во всех наших трудностях и выведет нас.

0: Могли бы вы немножко поподробнее рассказать, как это произошло в вашей жизни, сама встреча с Господом, сам момент вашего обращения к Богу? Могли бы немножко рассказать об этом?
1: Ну, как можно короче, поскольку время ограниченное. Подготовка все-таки какая-то была, ведь в детстве, хотя в тех условиях довоенных, у нас в Донецке, я родилась в Донецке, мой отец был горный инженер, он этот юридический, ему не дали диплома, потому что он был верующий. Хотя он закончил. Он снова пошел учиться и был горным инженером, и я родилась в Донецке. В довоенное время не было ни одной открытой церкви. Все взорвали, все закрыли, всех арестовали, и даже домашние собрания со временем тоже уже прекратились. Но тайно, отец и работал, и учился, ему было мало времени для нас мог в то время уделять, но мама, верующая мама, сеяла живое семя в нас. И хотя школа потом безбожная все это похитила, как бы, но оно живое. Живое семя, которое она посеяла, оно в свое время в определенных условиях проросло, потому что оно никогда не умирает. Это живое семя. И оно пало на нашу добрую почву детей верующих родителей. И со временем мои сестры, у меня не было братьев, у нас было 4 девочки. И мы все пришли к Господу в свое время. Конечно, Господь знает, как ломать нашу гордость и какие условия создать для того, чтобы мы пришли к Нему. Он создает эти условия, Дух Святой это делает. Мое обращение не было в церкви, не было от слышания проповеди, не было от призыва выйти наперед и склонить колени и покаяться. Оно было под открытым небом, один на один с Богом. Я потеряла первого ребенка, родила дома одна на 7-м месяце. Ребенок в нормальных условиях в больнице жил бы, потому что 7-месячные дети живут. Но так как я родила одна дома в холодной комнате, муж бегал, искал помощи, ребенок через 5 часов умер. И для меня это было ужасным потрясением. Первая такая личная семейная трагедия. Хотя разных трагедий мы уже насмотрелись за 5 лет войны. Почти 6, очень много. И вот эта трагедия нужна была для того, чтобы я начала думать серьезно о Боге. Мама пришла ко мне, прибежала, она еще не уехала в Америку, они раньше нас уехали из Германии, это было в Германии. Она уехала раньше, но она еще была там. Она прибежала и мне сказала: «Вера, Господь тебя любит». Я говорю: «Что ж это за Господь, который любит и так ранит?» И она говорит: «Потому что иногда одним людям достаточно только сказать слово, а другим нужно дубиной по голове. И поэтому вот ты как раз в том, к этой категории относишься. И вот поэтому Господь, чтобы пробудить и чтобы явить свою любовь, Он вот именно эту трагедию хочет использовать». И хотя это не произошло сразу, это произошло между этой смертью и смертью следующего ребенка уже в годовалом возрасте. За 2 года мы похоронили 2 детей. Вот между этими 2 смертями Господь все-таки Духом Святым меня обличил и призвал к себе один на один с Ним под открытым звездным небом. Он проговорил ко мне, и то имя, которое я слышала в детстве, которое мама посеяла нам в сердца, пришло мне на память. И я знала, с кем я имею дело. Я знала, что Он со мной говорит. Помните, когда Бог заговорил к Аврааму, Он не спрашивал, кто ты, что ты, Он из Месопотамии вышел, Его отец сам идолов делал. Некоторые так и думают, что Он был совершенно незнаком с живым Богом. Он был знаком, Он знал, кто с Ним говорит. И вот у меня это чувство появилось, и сознание именно моей греховности и потребности покаяния. Это делает Дух Святой. Это делает Дух Святой. Один на один с Богом Он меня обличил и вызвал во мне покаяние и слезы покаяния, и дал мне свое прощение, которое я очень четко и ясно почувствовала. И я обещала: «Господи, я буду Тебе служить». Как? Когда? Чем? Я понятия не имела. Мне было всего 20 лет. И Он чудесным образом меня привлек к себе и моих сестер, каждую иначе. Но меня тоже привлек, и я с тех пор Ему служу. Тогда было мне 20, а теперь 80. Я еще ему служу. Слава Господу.
2: Слава Ему. Посмотрите, как чудесно, друзья. Сегодня мы, люди, казалось бы, совершенно разной биографии, с разными интересами. Может быть, выехавшие из разных мест, совершенно не знавшие друг друга, и вдруг здесь встречаемся, имеем это чудесное общение. И все благодаря Христу.
3: Я слышала о том, что где-то в заточении, вдали от родины, от близких и родных, где так болит душа без братского общения, где чахнет, сохнет в горестях земных, войдя в барак, измученный, усталый, прилег на нары, ссыльный за Христа. Вдруг вслух сказал строку из песни старой и сразу в страхе сжал свои уста. Но кто-то в дальнем уголке барака закончил песнь последнюю строкой. И оба вышли, и под ночью мраком, обнявшись, плакали от радости тайком. Возможно, был один из них ученым, другой был мужиком недавно от сохи, но здесь забыто все. Два брата, заключенных в общении святом, не помнят дней лихих. Мы все из разных мест, происхождение разное, один богаче и умнее, чем другой, но все же мы одно. Слились своеобразно в одно собрание детей семьи родной. Один у нас отец, один у нас спаситель, одни стремления, одни у нас мечты. Учение одно преподал нам учитель, и песнь в душе одна нездешней красоты. Куда бы жизнь и океан мятежный не бросил нас волнами вод своих, внутри, в душе. Какой-то голос нежный нас будет всюду побуждать везде искать своих. Своих по духу, тех, кто агнца кровью, искуплены от мира, как и мы. Чье сердце бьется неземной любовью и тянется ввысь от царства зла и тьмы. Мы часто говорим, что...

0: жадно ожидает. Во время мирное, в стране, где нет гонения, мне кажется, остыла в нас любовь. Мы мало дорожим минутами общения, и Слово Божие нам мало греет кровь. Неужто нужны нам расстрелы, ссылки, тюрьмы? Неужто будем ждать, что больно бил нас Бог? Прошли немало бурь мы в жизни, исколесили множество дорог. Давайте ж потеснее вокруг Христа сплотимся, научимся любить и верить и прощать. Давайте духом нашим обновимся и будем бодрствуя Христа явления ждать. Давайте вспомним всех, кто в заточении за дело Божие, за стенами тюрьмы, чтоб лучше оценить свободное общение, ведь мы одна семья, ведь братья, сестры мы. Аминь.
1: Вот этот случай, вот этих братьев, что встретились в заточении, это рассказал брат Иоанн Марк Галусян. Если вы читали его биографию, армянин, проповедник был покойный уже возраста моих родителей. Вот именно он вошел в барак, в мокрой, совершенно этой спецовке, и как-то про себя сказал: час за часом, день за днем. И кто-то в другом конце барака сказал: мы к концу забот идем. И вышли оба вместе под открытое небо, чтобы не при всех, и обнялись, и плакали. И нашли друг друга, нашли брат брата нашел в таких тяжелых условиях.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы –

0: Сегодня вы услышите продолжение книги «Секрет и сила молитвы». Читает Михаил Безганс.
1: «Секрет и сила молитвы». Салов Астахов, Никита Игнатьевич. Верующие люди, будучи уделом Бога в этом мире, рассеяны в разных частях земного шара. Они находятся среди всех стран, народов и языков. Будучи не от мира сего, по своему духу, по своей душе, которая принадлежит Богу, они все же еще остаются членами этого мира по плоти, доколе еще имеют испорченную плоть и живут в ней. С этой стороны они являются частицей мира сего, его представителями. И эта принадлежность к миру по плоти дает им возможность играть величайшую роль в спасительной деятельности Бога. Они имеют возможность употреблять могущественную силу молитвы. В Писании положение верующих людей изображается ролью священников, посредников между Богом и находящимся во зле миром. Иоанн в своем откровении говорит: «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему». Откровение 1.6. Апостол Петр в послании к верующим говорит им: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Первое послание Петра 2.9. Как собственность Бога, верующие являются представителями Бога пред миром, возвещают Его совершенство находящемуся во грехе человечеству. Будучи частью мира по плоти, они являются представителями мира пред Богом, являются священниками. Это положение дает им возможность приносить в молитвах все нужды этого мира. Они могут просить у Бога обо всем, чего не пожелают. И своими молитвами они открывают в мире двери для деятельности Бога, для Его вмешательства в жизнь не только отдельных личностей, но и в жизнь всех народов. Молитвой они создают для Бога моральное право для этого вмешательства. Прибегая снова к человеческому языку, допустим, что может сказать Бог дьяволу? «То, что все царства и слава их принадлежат и преданы тебе, это факт. Мир есть поле твоей деятельности, твоя территория, твое царство. Но вот представители этого царства взывают ко мне о помощи, и я иду оказать эту помощь в ответ на их усиленную и добровольную молитву. Ухо Господня не отяжелело, чтобы слышать молитвы, и Его рука не сократилась, чтобы спасать и помогать. Его сила неиссякаема, чтобы подавать всевозможную помощь сынам человеческим, и молитва создает ему моральное право для этой помощи существам, находящимся на чужой для них территории. И оказывая помощь в ответ на молитву, Бог остается святым и справедливым Богом перед всей Вселенной и даже перед своим противником дьяволом. Здесь причины, почему Бог, имея с Израилем определенные планы, не мог выполнять этих планов, пока не были вознесены молитвы от среды сынов человеческих. Израиль находился на враждебной и чужой для него территории. Вмешательство в дела Египта, а также народа, было бы насилием и несправедливостью. Он открывает Израилю свои планы, свое желание, но он ожидает, пока Израиль не начнет вопиять к Богу о выполнении им этого плана. И когда молитвы возносятся к Богу, когда моральная почва для его вмешательства готова, он говорит: «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой». Исход 3:9-10. Здесь также причина тому, почему Бог во времена Иезекииля, желая спасти народ израильский, не спасает его, не нашедшим мужа, который стал бы перед ним в молитве за народ. Эта истина открывает нам смысл слова Иисуса Христа, когда Он просит Своих учеников, чтобы они возвели свои очи, посмотрели на побелевшее поле человечества и чтобы начали просить господина жатвы, дабы выслал делателей. Бог видит нужду. Он готов выслать делателей на Ниву. Это его план. Но эта Нива добровольно принадлежит другому господину, и необходимо, чтобы представители этой Нивы начали молить его о помощи, о высылке его делателей. Необходимо, чтобы они создали моральный и законный фундамент для его вмешательства. Таким образом, молитва есть величайшее таинственное орудие Бога в плане спасения человека. Она необходима для человека как единственное средство его личного спасения. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Римлянам 10:13. Без молитвы не спасется ни одна душа. Молитва необходима для верующих, спасенных Богом людей, живущих в этом мире, находящихся на вражеской территории, как связующее звено с их Родиной, с их Отцом Богом. Они нуждаются в постоянной помощи, и эта помощь может быть посылаема для них только в ответ на молитвы. Молитва необходима для Бога, ибо только молитва представителей мира о вмешательстве Бога в дела мира открывает для Него двери в этом мире для Его деятельности, создает для этого моральное право. Глава 3. Верующие наших дней и молитвы. Мы отметили несколько случаев из множества о важной роли молитвы в истории ветхозаветных святых, в истории народа израильского. Также упомянули некоторые события из времен первых дней Церкви и самого Господа Иисуса Христа. В настоящей главе обратим внимание на необходимость молитвы для святых нашего времени. В ответ на молитву верующий человек получает прощение грехов, примирение с Богом и усыновление. Кровью Христа он отделяется от мира, становится уделом Бога на земле. От первого дня своего обращения к Богу в молитве он переходит на положение иностранца в этом мире. Живя на земле, верующий становится существом не от этого мира. Он имеет теперь другое подданство, другого царя, имеет другую будущность. Иностранцы, посещающие другие страны, обыкновенно принадлежат к двум категориям. Это или друзья, или враги. Среди друзей бывают почетные гости или интересующиеся страной туристы. Враги – это шпионы, диверсанты, воинские десанты. Почетные иностранцы встречаются со всевозможным шумом по радио, в печати, на демонстрациях. В их честь даются банкеты, их интервьюируют, им показывают достопримечательности страны и городов, с ними ведут различные

Они встречаются не с улыбками представителей страны, не со звуками оркестров, но со злобными, угрожающими взорами, с залпами орудийного или пулеметного грохота, со всевозможными ловушками, приготовленными для них той страной, в которую они вступают. Их ждут не банкеты и увеселения, а злоба, опасность и угроза смерти на каждом шагу. Верующие люди, являясь иностранцами в этом мире, не мирные посетители, не представители другого мира, желающие вступить в союз с настоящим миром. Они воины другого небесного царства. И назначены они Богом не для ведения мирных переговоров, но для войны. Их цель и задача — освободить души от плена греха, от власти дьявола. С первых дней обращения верующего ожидает вражда со стороны мира, ненависть и гонение, если, конечно, он точно выполняет повеление своего царя. Князь мира сего и все его подданные, с которыми приходит в соприкосновение новый иностранец, напрягают все свои силы, чтобы уничтожить его влияние в этом мире. Днем и ночью он окружен видимыми и невидимыми врагами. В силу своего положения в этом мире, как воина, представляющего другое царство, верующий нуждается в постоянной и беспрерывной помощи со стороны царя, той страны, которую он представляет, в интересах которой он должен бороться. Для этого он должен находиться в постоянном и беспрерывном контакте с пославшим его Богом. Единственное же средство, соединяющее верующего с Богом – молитва. Апостол Павел в своем послании к верующим пишет: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществу силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истинною и облегшись в броню праведности и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Послание Ефесянам, 6 глава, с 10 по 18 стихи. Апостол знает, что борьба верующих людей есть борьба не с кровью и плотью, но с могущественным мироправителем тьмы века сего. Против этого врага всевозможное человеческое оружие, силы и способности бессильно устоять. Поэтому он советует принять перечисленное выше всеоружие Божие, которым может вооружить душу только Бог, и он делает это только в ответ на молитву. Зная эту истину, Павел советует верующим находиться в постоянном молитвенном общении с Богом. Советует молиться не только за себя, но и за своих собратьев по борьбе, за всех святых. Бог имеет достаточно сил и средств для того, чтобы помогать жителям земли. Апостол говорит: «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего». Римлянам 8:32. «Отдавши своего сына для спасения человека, Бог не спасает силою ни одной души. Он спасает только в ответ на молитву нуждающегося и желающего получить спасение. Отдавший сына может, готов и силен дать все, в чем имеют нужду сыны земли, служащие ему, но он не дает и не может дать без их молитвы. Ибо он не только всемогущ, но он свят и справедлив. Без молитвы нуждающихся на земле он не может вторгаться в пределы земного царства, в пределы чужой территории. Верующий нуждается в помощи беспрерывно. Помощь же приходит только от Бога. Поэтому необходима постоянная молитва. Бог хочет послать нужную, своевременную помощь, но он не может это сделать, пока молитва

0: молитва от земли не вознеслась к его престолу. Он нуждается в молитве человека. Верующие нуждаются не только в силе и помощи для служения Богу на земле, но и для собственной ежедневной жизни. Ни одна душа не может служить Богу, не может приводить к Нему другие души, пока не ведет сама святую жизнь. Поэтому самые сильные атаки дьявола – это атака личного искушения на верующую душу. Раненый солдат не может заботиться даже лично о себе, а не только продолжать сражение и освобождать других. Нанесение духовных ран верующей душе – первая атака дьявола. Чтобы отражать эти атаки успешно, верующий нуждается в помощи от Бога, и помощь приходит только в ответ на молитву. Иногда атаки дьявола так замаскированы, так мало заметны, что верующий совершенно их не замечает и поэтому бывает ими побежден. Изранен и не только не способен свидетельствовать о Христе перед другими, но не в силах идти прямым путем сам лично. Вся жизнь такого воина представляется сплошными стонами и жалобами. Есть рассказ об одной вдове, у которой было несколько детей. Нужды и заботы об их воспитании казались ей совершенно непосильными. Будучи душою обращенной к Господу, она все же никогда не имела покоя и мира в сердце, не могла свидетельствовать о Господе не только перед посторонними, но даже перед своими детьми. Каждый день с утра до вечера дети видели ее раздраженной и мрачной. В одно время нужды семьи показались ей совершенно непреодолимыми. Вечером она в отчаянии преклонила колени пред Богом. «Я не в силах переносить тяготы жизни. Я не знаю, что мне делать. Помоги мне, Господи!» — взывала она в молитве. На другой день утром дети не узнали свою мать. Она была тиха, радостна, приветлива. «Мама, что с тобой произошло? Сегодня ты совершенно другая!» — обратился к ней один из детей. «Да, мой сын, я совершенно другая, и это сделал Господь в ответ на мою молитву», — ответила женщина. «Вчера я дошла до последнего предела отчаяния. Я не знала, как мы можем жить дальше. Вечером я молила о помощи от Господа. Когда я после молитвы заснула, то увидела во сне огромную толпу людей, идущую по широкой дороге. Идя немного в стороне, я увидела среди толпы какие-то легкие тени, невидимые идущими, которые незаметным образом разбрасывали какие-то пакеты различной величины, завернутые во всевозможные цветные обертки. Не замечая, откуда появляются эти пакеты, идущие набрасывались на них, жадно хватали руками и, если пакеты были тяжелыми, взваливали их себе на плечи. Все были загружены пакетами, стонали под их тяжестью, обливались потом, едва брели, многие спотыкались, но продолжали подбирать все новые и новые пакеты. Мне было жалко этих людей, но вот я заметила, что хотя иду в стороне от них, но и мои руки полны этих пакетов, и мои плечи болят от их тяжести. Мало того, я подбирала один за другим новые пакеты, кем-то подбрасываемые к моим ногам. Остановившись на минуту и смотря по сторонам, я заметила, что кроме снующих среди толпы теней, подбрасывающих все новые и новые пакеты, находится одна светлая личность. Я сразу узнала, что это Господь. Он подходил то к одному, то к другому путнику и, ободряя их, с некоторых совершенно снимал ношу. Я бросилась к нему, стала жаловаться на мою ношу, говорила, что я больше не в силах продолжать этот путь, не в силах нести подобранную тяжесть. «Дитя мое», — ответил он со скорбью, глядя на меня, — «эти пакеты принадлежат не мне, они и не твои. Разве ты не замечаешь тех, которые их разбрасывают? Ты набрала их добровольно, и так как теперь просишь меня освободить тебя от них, я охотно это сделаю, но ты больше не подбирай их на своем пути». Он коснулся рукой до моей ноши, и вся масса пакетов, как будто мгновенно растаяв, была уничтожена. Проснувшись после этого видения, я была свободна от всяких забот. Я поняла, что они посланы мне не Богом, а подброшены дьяволом. Князь мира сего, дьявол, талантливейший изобретатель. Днем и ночью его лаборатории выбрасывают все новые и новые предметы забот на жизненный путь человечества. В разных обложках, под различными ярлыками они обильно распространяются среди живущих на Земле его агентами. Иногда пакеты с тем же содержимым подбрасываются людям с самой невинной и даже в святой обертке, с ярлыком работы на Неве Господней. Верующая душа должна быть на страже постоянно, и только молитвенная связь с Богом дает ей силы для бодрствования. В ответ на молитвы Господь посылает свет для развлечения тех или других явлений и предметов, среди которых вращается верующий. В ответ на молитвы Он посылает и освобождение. Иногда, по неосторожности, душа поддается искушениям, взваливая на себя тяжести, подброшенные ангелами сатаны, которые отнимают мир сердца, затрудняют путь святой жизни, убивают дух свидетельства о Христе перед миром. Дух Божий, являющийся учителем, наставником и проводником для верующих душ, зная ухищрения лукавого, предупреждает возрожденные от него души следующими словами: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Филиппийцам 4:6-7. Заботы – продукт не Бога, а темных сил. Избежать и победить их верующий может только силою Бога, а эта сила посылается только в ответ на молитву, и поэтому Дух Божий советует находиться в прошениях, молениях и благодарениях перед Богом. Атаки князя мира сего на верующих людей не ограничиваются только лишь искушениями, заботами и другими соблазнами, но он имеет в своем распоряжении и другие, более грозные и страшные средства. И он прибегает к ним для борьбы с теми душами, которые не поддаются искушениям. Сатана, будучи князем мира сего, господствует не только над землею, но его господство распространяется и на воздушные сферы. Он назван также князем, господствующим в воздухе. Ефесянам 2:2. Стихии или элементы воздуха находятся также в подчинении ему. В борьбе с Иовом он низводит огонь с неба для уничтожения имущества и близких Иова. На другие части имущества и на детей Иова посылает уничтожающий ураган. Дом рушится и хоронит всех, кто в нем находился. Для уничтожения третьих направляет вооруженные отряды Савеев и Халдеев. Самого Иова он заражает бациллами страшной проказы. Искупленная душа верующего человека находится в руке Господа, и дьявол не имеет никакой силы и власти над нею. Никто не может похитить души верующего из руки Господа. Но пока верующий живет в этом теле, живет в материальном мире, который есть царство дьявола, последний имеет власть подвергать все земное своим разрушительным силам. Верующий человек может оказаться среди ураганов, может увидеть, как пылает в огне его имущество, он может быть окружен вооруженными отрядами и даже сам находиться среди вооруженных той или иной державы, находящихся под властью князя мира сего, ибо все царства земли и слава их принадлежат ему. Тело верующего человека может подвергнуться разлагающему влиянию бацилл той или иной болезни. Избежать всех этих орудий дьявола верующий человек не может, пока живет в материальном теле. Но верующий человек может получить постоянную помощь для преодоления тех или иных сил дьявола, для победы над ними и для пребывания в верности Богу во всех обстоятельствах. Во многих случаях он может получить полное избавление от опасностей, угрожающих его жизни, от болезней, войны и стихий природы. «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя». Псалом 120, с 1 по 3 стихи. «Бог не дремлет и не спит. Он наблюдает за жизнью и деятельностью верующих в Него на земле. Он видит все их искушения, видит все опасности, видит все атаки, направленные на них князем мира сего. Он ждет момента, чтобы помочь своим избранным, защитить их, но он не может этого сделать, пока они не возведут очей своих горам, доколе не начнут взывать к нему о помощи, ибо молитва дает ему право вмешиваться в их жизнь во плоти, защитить их физическое тело от угнетения темных сил. Кроме нужды в постоянной помощи от Бога для своей личной жизни и деятельности, верующий человек имеет право и необходимую обязанность перед Богом и перед этим миром взывать к Богу в молитве о своих близких, своих соседях, городах и странах, в которых проживает, и, наконец, за судьбы всего мира, всех живущих на земле. Когда Господь в ответ на просьбу учеников говорит, чтобы они молились о насущном хлебе, речь идет о личных нуждах. Но когда говорит о молитве, о пришествии Его Царства, Он поощряет молиться о судьбах всех живущих, о судьбе всего мира. Верующий человек, находясь в этом мире, занимает положение и обязанность не только легионера в рядах армии Бога, ведущий борьбу с силами зла, но он является в то же время и священником, посредником между Богом и человечеством. Он призван носить на своих раменах молитвенные нужды за всех живущих. По этому поводу он имеет совет от Духа Божия в следующих словах. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Первое послание к Тимофею, 2 глава с 1 по 4 стихи. Христос умер за грехи всех живущих на земле. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Бог хочет, чтобы истина о спасении была известна всем живущим во вселенной, ибо весь мир — его нива. Но Он нуждается в молитвах верующих, как представители этого мира, дабы они воззвали к Нему о высылке делателей в то или иное место для тех или иных душ, и этим создали для Него моральное право вмешаться в судьбу тех, за которых возносится молитва. Поэтому Дух Божий побуждает молиться за всех человеков. Представим корабль, находящийся среди бушующих волн океана, на котором находится множество пассажиров. По вине капитана, которому пассажиры доверяются всецело, пароход обречен на неминуемую гибель. Вопрос лишь только во времени, но все должны погибнуть. Между тем, не обращая внимания на течь в трюме, которую невозможно остановить, не обращая внимания на все признаки гибели, пассажиры, вдохновляемые капитаном, продолжают беспечно веселиться. Надежд на спасение подобного корабля нет, кроме единственного и последнего средства, которое находится в распоряжении радиотелеграфиста. Через имеющийся у него аппарат он может послать сигнал SOS, может установить контакт с другими кораблями и призвать их на помощь. Но представим себе, что радиотелеграфист оставляет свой пост и присоединяется к группам веселящихся и беспечных пассажиров. Представим, что последнее средство для спасения пренебрежено. Конечно, все погибнут. Вина за гибель будет на капитане и на всех пассажирах. Подобный случай был бы общим самоубийством, но главная вина была бы на радиотелеграфисте. Ведь в его руках было последнее средство для спасения. Но он пренебрег им и тем ускорил гибель корабля. Корабль мира сего с его капитаном, князем мира сего, дьяволом и всеми живущими на земле со всем человечеством идет к неизбежной гибели. Они приближаются к моменту, когда будет произнесено «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, и пойдут сии в муку вечную». Матфея 25, 41-46. Несмотря на все признаки неизбежной гибели, жители земли остаются беспечными, предаются веселью и греху. Но на этом корабле вместе с обреченными на гибель находятся люди, которые имеют в своем распоряжении самый усовершенствованный радиоаппарат, который может посылать сигнал СОС в центр самой надежной спасательной станции. Эта станция не только готова и может выслать нужную помощь, но господин этой станции ожидает каждый момент радиопризывов. Томится по ним, ибо жаждет спасать гибнущих. Корабль мира сего идет к гибели. Он нуждается в спасении. Бог хочет и может спасать, но зависит от представителей мира, его священников, его телеграфистов, людей, верующих в Бога, имеющих в своем распоряжении радиосвязь с Богом через молитву. Их обязанность перед миром и перед Богом – посылать молитвенные призывы к Богу за всех человеков, за близких и дальних, за власти, за различные страны, за весь мир, за людей, находящихся на суше, на море, в воздухе, за людей, живущих в мирной обстановке, за людей, охваченных ураганом войны, за людей, ради которых Христос пролил свою кровь, но которые еще не спасены, не слышали о нем и продолжают отвергать предлагаемое им спасение. Верующий человек не знает, каким образом и когда Бог может достигнуть ту или иную душу, может помочь той или иной группе народов, тем или иным странам, да это и не их дело знать. Бог имеет силы и средства, Он знает нужный момент для помощи, знает, какого рода помощь нужна, поэтому верующий должен молиться и не унывать, хотя и не видит моментальной, видимой для него помощи. Дело радиотелеграфиста – послать сигнал СОС. Дело же спасательных сил – посылать помощь. Верующий человек, находящийся в мире с Богом, знающий, как взывать к Нему в молитве, имеет величайшее преимущество среди живущих на земле. Он может содействовать своей молитвой спасению душ и стран, может помогать Богу осуществлять Его план спасения мира. Но каждый верующий имеет величайшую ответственность перед Богом и миром. Он имеет ответственность как радиотелеграфист, на которого надеются пассажиры корабля во время аварии. В руках радиотелеграфиста находится последнее средство для спасения гибнущего судна. В руках же верующих находится последнее средство для спасения мира. Ибо Бог, имеющий силы спасать, желающий спасать, не может вмешиваться в дела мира, доколе не вознесены молитвы представителей этого мира, доколе не создан моральный фундамент через молитву для его спасительной деятельности. Одному из древних своих служителей Бог говорит: «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою». Книга пророка Иезекииля, 3 глава, 17 по 19 стихи. И Иезекииль был доставлен стражем дому Израилеву. Все верующие на земле, вся Церковь Христа поставлена быть священниками мира сего. Она должна возвещать совершенство призвавшего ее перед этим миром. Она же должна стоять перед Богом в молитве за нужды этого мира. А главная нужда мира – спасение сынов человеческих от власти греха, от власти дьявола и ада. Молитва – величайшая сила и в наши дни, как она явилась и в дни древние, и эта сила находится в распоряжении каждого верующего. Да употребит же каждый из святых Господних эту силу под водительством Святого Духа во всякое время, насколько хватит внутреннего огня. да исполнит каждый свой священнический долг перед Богом и человечеством. Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в Доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Псалом 133, 1-2 стихи. Этот призыв дан от Бога к священникам народа израильского, стоящим на ночной страже при храме. Он же звучит и к священникам его наших дней, стоящих перед ним во всем мире, когда ночь греха сгущается с каждым днем, когда гибель мира приближается быстрыми шагами. Да вознесет же каждый из его священников руки к Богу за все нужды на земле. Глава 4. Существует ли правило для молитвы? При рассуждении о молитве и ее силе, возможностях, необходимости и ответственности умеющих молиться, невольно возникает вопрос: существуют ли какие-либо правила для молитвы? Быть может, Бог слышит только известных личностей, которые в силу своих особенностей овладели этими правилами. Быть может, нужна особая святость, особые привилегии у Бога, быть может, Он не услышит меня, обыкновенного смертного. Языческие народы и некоторые христианские организации, недалеко ушедшие от язычества, выработали и вырабатывают различные правила и формы молитвы. Они рекомендуют, предписывают те или иные условия, известные ритуалы, которые человек должен выполнить, чтобы быть услышанным Богом, назначают места для молитвы, с которых Бог слышит моление. Существует много книг с указаниями и советами, как человек должен молиться. Некоторые предлагают и рекомендуют уже готовые, написанные молитвы, которые человек может употреблять в различных случаях жизни. Все эти правила и рекомендации исходили и исходят от человека, из его плотского разума. Богом же его откровением, содержащимся в Священном Писании, не указано совершенно никаких правил, никаких законов для молитвы, ибо для ответа Бога на молитвы человека он не нуждается в особенностях или способностях того или иного человека, но лишь в сущности нужды молящегося. Бог не имеет лицеприятия, Его сердце одинаково открыто для всякого человека, созданного по Его образу. Его ухо преклонено к молитве каждого, у Него готов ответ, готова помощь для каждого, взывающего к Нему. Каждый из живущих на земле сынов человеческих имеет свои особенности, свои жизненные условия, свои нужды, и поэтому каждый может и должен молиться по-своему. И Бог отвечает каждому по его нуждам и по личным особенностям и способностям принять и вместить просимое. Мы не можем молиться, как Авраам, Моисей, Самуил, Илия, Павел, не можем молиться, как Георг Мюллер. Я не могу молиться, как ты, мой читатель, и ты не можешь молиться, как я, ибо мы имеем каждый свои нужды, каждый видит вещи со своей стороны и точки зрения. Если бы мы попробовали молиться, как молится тот или другой, то это была бы не молитва, а неудачное подражание. Молитва не есть подбор известных слов и выражений, повторение тех или иных предписанных форм, а стон души человека, исходящий из сердца молящегося. Молитва есть передача человеком своего внутреннего состояния, своей нужды Богу, освобождение от бремени, тяготящего душу, которое мы не в силах нести сами, и полагаем его у ног Всевышнего. Бог слышит не особых избранников, но каждого грешника, взывающего к Нему о спасении. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется», — говорит Писание, послание к Римлянам 10:13. «Всякий, призвавший имя Господне и получивший от Него спасение в ответ на молитву, становится священником Бога. И на обязанности каждого из Его священников лежит долг ходатайства в молитвах за всех человеков, а не только за себя». Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. «Священник призван носить на своих раменах нужды, которые он видит и знает». И без разницы, чьи это нужды, личные или же нужды других, которые тяготят его сердце. При этом Бог сам заинтересован в том, чтобы те или иные нужды жителей земли были принесены к Его престолу. Поэтому Он сам через Своего Духа открывает насущность нужды, полагает ее на сердце Своих священников и Духом же побуждает взывать об этих нуждах. Писание говорит: «Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». «Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа» — Римлянам 8:26-27. Следовательно, мы не только не можем вырабатывать правила для молитвы, но мы не можем быть учителями молитвы один для другого. Ибо единый учитель для этого есть Дух Божий. И каждый, рожденный от Него, член Церкви, научается им, за что молиться и как молиться. Также нет нужды для человека подбирать и слагать в сердце те или иные слова и выражения молитвы, ибо Дух Святый, возбудивший нужду в молитве, сам научает каждого молящегося, согласно его способности, выражать свои чувства. Поэтому заученной молитвы или формы для молитвы нет и быть не может. Одно определено и ясно, что молитва не является выражением чувств, возбужденных плотью, но побуждением Духа Божия. Бог свят, и возносимая к Нему молитва должна быть свята, чиста, возносима в Духе Святом. Дух Святой открывает грешнику его состояние, открывает перед ним ходатая за его грехи Иисуса Христа, побуждает сердце грешника взывать к Богу о прощении грехов. Молитва, возбужденная таким образом Духом Божиим, возносится к Богу, и в ответ на молитву Бог спасает грешника. Верующий человек имеет какую-либо нужду. Своими силами он не может ее восполнить. Он занят другими делами, болен или находится в обстоятельствах, которые не дают ему возможности справиться с нуждой. Дух Божий напоминает, что у него есть Отец, который готов помочь ему в нужде. Возбужденная духом молитва возносится к престолу Всевышнего, и нужная помощь нисходит своевременно. Верующий видит нужды других, иногда не только отдельных личностей, но нужды целых государств и народов. Они открыты ему Духом Святым и давят его сердце тяжелым бременем. Он видит побелевшие нивы, но сам не в силах и не способен помочь. Дух Божий возбуждает вопль души, влагает слова молитвы в уста человека, она возносится к престолу Бога, и ответ на эту молитву приходит без замедления. Иногда у человека могут появиться и нечистые побуждения для молитвы, продиктованные плотью, а не Святым Духом. Не имея непреодолимой нужды, он может начать взывать к Богу, как фарисеи, чтобы увидеть чудо, увидеть исполнение молитвы. Такая молитва есть мерзость пред Богом. О подобных молитвах Писание говорит следующее: «Просите и не получайте, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Иакова 4:3. Как не существует никаких форм молитвы, не существует и никаких особых избранников, которых бы только слышал Бог, так не существует и никаких особых мест, которым Бог был бы привязан, чтобы слышать молитвы, возносимые только с этих мест. Бог смотрит не на место, с которого возносится молитва, а на сердце взывающего и на его нужды в просимом. Самое лучшее место для молитвы — это уединение, когда молящегося не видит ни один человеческий глаз, кроме ока Господня. Но и в уединенной комнате, уединенной от шума душе, может быть иногда плотская буря в сердце молящегося, мешающая установить контакт с Богом для передачи ему молитвенного радиосообщения о насущных нуждах. Поэтому не важно место, обстановка или положение молящегося, но важна тишина и сосредоточенность. Коль скоро сосредоточенность налицо, ни рев морских волн, ни шум аэропланного пропеллера, ни рокот и гулы орудийных и пулеметных выстрелов, ни страшные разрывы снарядов, ни вьюга, ни гроза, не могут прервать молитвы и помешать молитвенному общению человека с Богом. Бог слышит и различает голос молящегося как среди слабых звуков и шелестов, так и среди страшного рокота и взрывов на земле. Бог имеет самый усовершенствованный радиоприемник, для которого не может быть никаких помех молитвенной радиопередачи человеческой души. Молитвенное сообщение СОС всегда во всякое время со всякого места Бог слышит, и ответ на молитву взывающего у Него всегда готов. Близок Господь ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет. Вопль их слышит и спасает их. Псалом 144, 18-19 стихи. Глава 5. Некоторые факты о силе молитвы в наши дни. Страницы Библии содержат многочисленные случаи, описывающие ответы Бога на молитвы сынов человеческих. На некоторые из них мы обратили внимание в предыдущих главах. Но скептический разум человека моментально ставит вопрос. Быть может, Бог отвечал на молитвы во дни древние, описываемые Библией, но возможны ли Его ответы в наше время, и есть ли примеры подобных ответов? Отвечая на подобный вопрос, мы должны ответить, что нужды живущих на земле не уменьшались против тех, которые существовали в древности. Человечество не исправилось и также нуждается в спасении, как и прежде. Спасенные Богом люди, живущие в этом мире, являются чужестранцами, странниками и пришельцами, как и прежде. Их нужды в ежедневной помощи от Бога не уменьшались, но увеличивались. Бог не изменился, Его вечные законы остаются непоколебимыми. Его ухо не отяжелело, чтобы слышать вопли и в наши дни. Его рука не сократилась, чтобы спасать. Его сила не иссякла, чтобы помогать взывающим к Нему о помощи. И в данной главе мы приведем несколько случаев ответа на молитвы в наши дни, которые были даны Богом в различных случаях, в разных странах, разным людям, взывающим к Нему при различных обстоятельствах. Жизнь и деятельность Георга Мюллера известна всему христианскому миру наших дней. Рожденный в Пруссии, уже в 10-летнем возрасте он был искусным обманщиком и вором. 16-летним юношей был лжецом, пьяницей, товарищем настоящих преступников и, наконец, в этом возрасте сам оказался за тюремной решеткой в одной камере с опасным преступником. Когда Мюллеру было 20 лет, он попал однажды на собрание верующих, где проповедовалось Евангелие, увидел себя грешником и в молитве воззвал к Богу о спасении от грехов. В ответ на молитву он получил от Бога прощение и усыновление. С тех пор Мюллер стал новым человеком. Молитва наедине с Богом стала насущной потребностью для Мюллера. Молитва сделалась главным источником его жизни и деятельности. Оставив свою родину, Германию, и переехав в Англию, он организовал там сиротские приюты, в которых воспитывал более 10 тысяч детей, израсходовав на постройку домов и содержание приютов несколько миллионов долларов. Своих средств Мюллер не имел. К людям за помощью также никогда не обращался. Бог был единственным источником средств Мюллера. В Священном Писании Бог назван «отцом сирот». Псалом 67:6. Зная эту истину и опираясь на нее, Георг Мюллер открывал перед Богом все нужды по содержанию и воспитанию собранных им сирот. Ни одна из молитвенных просьб Мюллера не была отвергнута Богом. Все его молитвенные прошения были услышаны. Помощь всегда приходила своевременно. Георг Мюллер жил в мирной, благоустроенной стране, стране достатка, где Господь мог побуждать отдельных людей жертвовать сразу по несколько тысяч долларов. Но для Бога нет ничего невозможного для оказания помощи в ответ на молитвы и среди самой крайней бедности и нищеты населения, где сотни тысяч людей, не знающих Господа, обречены на вымирание. Война, революция, голод Эпидемия тифа и гриппа уносили массы еще молодых людей в России в годы с 1917 по 1923. Многие дети после смерти или ареста родителей оставались беспризорными. Государство заботиться о них не могло, ибо не существовало долговременной твердой власти, а меняющиеся правительства не успевали что-либо сделать для отдельных частей страны. У частных жителей было много своих забот и недостатков. Не до сирот людям в такое тяжелое время. Проповедуя Евангелие по стране и видя вопиющую детскую нужду, члены нашей миссии организовали сиротский приют. В те дни в России человек, даже имея средства, не имел возможности что-либо купить на свои деньги. Большинство наших сотрудников не имело почти ничего. Дорожная сумма за плечами – вот все имущество, которым они располагали. Но, несмотря на бедность населения и сотрудников, организованный приют никогда не имел недостатков в насущной пище и одежде. Все, что могли делать для пропитания сирот, это приносить их нужды в молитве перед Богом. Каждый день мы видели творимые Господом чудеса и благодарили Его за услышанные молитвы. Особенно припоминается один случай. Дом, в котором находился приют, становился тесным. Нужды в приеме новых сирот возрастали, а построить новый дом в те времена не было никакой возможности, ибо нельзя было достать строительного материала. В той же окрестности находился прекрасный дом, подходящий для приюта, когда-то принадлежавший местному фабриканту. Фабрика была сожжена, но громадный дом с большим садом и огородом, обнесенный железным забором, остался нетронутым. Владелец боялся жить в своем имении во время гражданской войны, и дом совершенно пустовал. Просьбы продать дом для приюта или сдать в аренду оказывались тщетными. Не желая отвечать письменно на предложение заведующего приютом, владелец дома однажды приехал лично. Но переговоры с ним ни к чему не привели. «Лучше я буду видеть руины на месте своего дома, чем пустить в него детей, рабочих и крестьян. Если я не могу жить здесь лично, то не допущу и другим пользоваться моим имуществом», — были последние слова черствого человека. Простившись с заведующим приютом, хозяин дома в нерешительности остановился у дверей. Несколько минут он стоял молча. По его лицу было видно, что в его душе происходила борьба добра со злом. Но вот это лицо просветлело, в глазах появилась необычная теплота. К удивлению заведующего, хозяин сказал: «Я отказываюсь от всех тех слов, которые были произнесены мною в разговоре с вами. Мне стыдно за свое бесчеловечное упорство. Берите дом и все, что его окружает. Заселяйте его детьми без всякой платы. Бог вам в помощь». Через неделю дети имели просторный дом, свободный для приема еще многих сирот. В огромном огороде можно было выращивать всевозможные овощи, а в парке было достаточно места для детских игр. Этот дар от Бога был прямым и скорым ответом на детскую молитву. Среди воспитанников приюта была группа детей, обращенных к Богу. Собираясь вместе, они часто молились. В этот день некоторые из них узнали о причинах приезда фабриканта. Они знали, что он не соглашается отдать дом ни на каких условиях. В то время, когда переговоры уже заканчивались, группа детей, не имея места для уединения в доме, забились под крылечко дома, где заведующий говорил с хозяином. Дети слышали решительные и сердитые слова: «Лучше я буду видеть руины на месте своего дома, чем пустить в него детей рабочих и крестьян». Затрепетали детские сердца, брызнули слезинки из глаз. «Дорогой Иисус, сделай добрым этого дяденьку, пусть он отдаст нам свой дом, пока еще не ушел отсюда. Ты знаешь, как нам тесно, как везде много сирот. А дяденьке этот дом все равно не нужен, и он не живет в нем. Аминь». «Аминь», — повторили все в один голос. Последние слова молитвы были произнесены в тот момент, когда хозяин уже держался за ручку двери, и невидимая сила Бога заставила в одно мгновение переменить непоколебимое решение, и каменное сердце превратило в восковое. Дети получили то, о чем они молили Бога.
1: Продолжение этой книги слушайте в нашей следующей передаче. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Павел в Иерусалиме. На другой день по прибытии в Иерусалим апостол Павел пришел к Якову, брату Господню, который считался столпом Иерусалимской церкви и у которого собрались пресвитеры. Павел рассказал им подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Это их обрадовало, и они возблагодарили Бога. Но перед ними стояла задача: как примирить Павла с теми членами церкви, которые были ревнителями закона, и которые поверили клеветникам, что Павел учит иудеев, живущих среди язычников, чтобы они отступили от закона Моисеева, не совершали обрезания детей и не поступали по обычаям, чего, разумеется, Павел никогда не делал, а учил только, что обращенные из язычников не обязаны усваивать и соблюдать еврейские постановления и обычаи, как это было решено на Первом апостольском соборе в Иерусалиме. Для опровержения клеветы делом, а не словом только, собравшиеся предложили Павлу, чтобы он присоединился к группе людей, имевших на себя какой-то обет, пошел вместе с ними в храм, совершил обряд очищения, уплатил за всех на соответственное жертвоприношение, и это будет доказательством, что слышана о нем клевета, и что он сам продолжает соблюдать закон и отеческие обычаи. Совет казался хорошим. Павел с имевшими обет вошел в храм, совершил очищение и объявил, когда за них должно быть совершено приношение. Когда все казалось улаженным, в храме нашлись какие-то евреи из Асии, которые подняли крик, что Павел осквернил храм, потому что ввел туда греков. В музее в Истамбуле хранится табличка, найдена в Иерусалиме в 1871 году Шарлем Клермон-Ганно, на которой по-гречески и по-латински написано, что иноземец, не еврей, то есть, вошедший за ограду храма, будет повинен в своей смерти. Такие таблички были размещены на ограде, отделяющей двор Израиля от двора язычников. Подобная табличка найдена в 1935 году в Иерусалиме во время проведения улицы и хранится в археологическом музее в Иерусалиме. Основанием для обвинения Павла в осквернении храма послужило то, что перед этим видели Павла в городе с Трофимом Ефесянином и думали, что он ввел его в храм. Ревнители схватили Павла и начали бить его. Римляне не вмешивались в религиозные дела покоренных ими народов. Все же для наблюдения за всем, что происходило во дворах храма, они заняли находившуюся на северо-западном углу храмовой площади башню Антония, которую Ирод построил на месте крепости, упомянутой у Неемии 2.8, которая была перестроена Маковеями, которая в русском переводе названа просто «крепость», из которой была лестница во двор язычников и был тайный ход во двор Израиля. Из этой башни римляне услышали крики, заметили какой-то бунт, и тысяченачальник со своими войсками двинулся туда для разгона толпы. При виде римлян Павла перестали бить. Не зная, в чем дело, римляне сковали Павла цепями и повели в башню на допрос. Озверелая толпа пыталась вырвать Павла из рук римлян, на что воинам пришлось нести его. При входе в башню Павел попросил у тысяченачальника разрешения сказать слово к народу. Тот удивился, услышавши чистую греческую речь, и спросил Павла, не он ли тот египтянин, который 5 лет перед этим, выдавая себя за пророка, собрал на гору Елеонскую несколько тысячную толпу, но римляне разогнали их, убивши около 400 человек. Древности 28.6. Узнавши, кто Павел и откуда, тысяченачальник позволил ему говорить к народу. Деяния апостолов 22:17-40. К народу Павел заговорил на еврейском языке. Все успокоились. Он рассказал им о своем воспитании в Иерусалиме, о преследовании им верующих во Христа, о своем переживании на дороге в Дамаск. Но когда он сказал, что воскресший Иисус послал его идти далеко к язычникам, все подняли крик, требуя смерти Павлу. Римляне, не понимавшие еврейской речи Павла, хотели бичевать его, чтобы вынудить признание, почему так все кричат против него. Когда же Павел спросил сотника, позволительно ли им бичевать римского гражданина, да еще и без суда, то хотевшие пытать его отступили, а тысяченачальник, узнавший, что Павел имеет это гражданство, испугался, что связал его. Все же римлянин потребовал, чтобы собрался еврейский синедрион и рассмотрел это дело. Синедрион, или Верховный Совет, состоял из 70 членов, священников, старейшин, законников и книжников. Председательствовал первосвященник, а заседания происходили во внутреннем дворе храма. Туда привели Павла, который обратился к собравшимся со словами: «Мужи-братья, я всею доброй совестью жил перед Богом до сего дня». Деяния 23:1. Эти слова почему-то не понравились первосвященнику, и он приказал бить Павла по устам. Павел не выдержал и сказал: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня?» Это пророчество апостола исполнилось через 10 лет. Первосвященник Анания и его брат Иезекия были убиты разбойниками. Войны 2:17-9. Но когда Павлу обратили внимание, что он поносит первосвященника, Павел извинился и признался, что он не знал, что это первосвященник. Некоторые думают, что жало в плоть, 2 Коринфянам 12:7, для апостола была глазная болезнь. Когда же Павел заметил, что в Синедрионе имеется много фарисеев, то объявил: «Мужи-братья, я фарисей, сын фарисея. За чаяние воскресения мертвых меня судят». Эти слова вызвали спор в Синедрионе. Фарисейские книжники перешли на его сторону и стали доказывать, что в действии Павла нет ничего противозаконного, если же дух или ангел говорит ему: «Не будем противиться Богу». Саддукеи же были противоположного мнения. Поднялся крик. Тысяченачальник, издали наблюдавший за всем, опасаясь за жизнь Павла, повелел воинам сойти в Синедрион и увести Павла обратно в крепость. В тот же вечер, можем подумать, Павел чувствовал себя очень плохо. Ему было больно, что Синедрион оказался не на высоте своего назначения. Да и себя он не мог оправдать, потому что сказал полуправду. Его преследовали и судили не за веру во всеобщее воскресение, а за веру, что Иисус Христос воскрес из мертвых и является Спасителем всех людей. Иногда поспешно сказанное слово, не соответствующее истине, долгое время мучит чуткую совесть сказавшего. Господь не судил Павла, потому что он сам себя осуждал, и в ту же ночь явился ему с ободрением: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Враги апостола Павла разъярились. Более 40 человек заклялись не есть и не пить, пока не убьют Павла. Они пришли к первосвященникам и старейшинам, открыли им свой умысел и предложили им обратиться к тысяченачальнику с просьбой, чтобы привел Павла якобы для более точного разбора дела, а они на пути набросятся на Павла и убьют его. Об этом умысле узнал Павлов племянник и поспешил сообщить Павлу. Павел послал одного из сотников отвести молодого человека к тысяченачальнику. Тот выслушал юношу и решил предотвратить убийство. он призвал 200 и велел им приготовить довольно внушительный отряд. 200 пехотинцев, 70 всадников и 200 стрелков, чтобы с третьего часа ночи, взявши в свою среду Павла, отправились в Кесарию к правителю Феликсу, которому написал соответственное донесение. Отряд выступил ночью, дошел до Антипатриды, города, построенного Иродом на военной дороге между Иерусалимом и Кесарией. Оттуда пешие возвратились в Иерусалим, а всадники прибыли в Кесарию и представили Павла правителю Феликсу, который оставил Павла под стражей в Иродовой притории до времени, когда придут его обвинители, и он разберет, в чем тут дело. Таким образом, римляне третий раз были Божьим орудием для спасения Павла от его противников.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

пронзены гвоздями Божьи ноги, правая и левая рука. Слушайте же, люди, и смотрите, торопливо глаз не отводя, на кресте страдает ваш Спаситель. Он за вас страдает, вас любя. Для любви и слова благовестия отворите грешные сердца. Люди, может, я последний вестник, посланный за час к вам до конца.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет христианский журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2017 год.
2: Из поэтических тетрадей. Александр Залецкий. Апокалипсис. По дорогам земным, горячась от погони, волю Божью над миром верша, через судьбы людей скачут грозные кони, на спасение надежду круша. Пробудись и глаза протри, иди и смотри. Мчится всадник лихой, конь под ним белый-белый. Что ты, всадник, в колчане несешь? Очерствевшим сердцам беспощадные стрелы, вероломство, предательство, ложь. Пробудись и глаза протри, иди и смотри. Где-то снова огонь пашни мирные лижет. Слышишь пуль, пересвист, вдовий плач? Это вздыбился конь, ярко-огненно-рыжий, и несется безудержно вскачь. Пробудись и глаза протри, иди и смотри. И за рыжим конем по горячему следу друг за другом галопом летят голод, всадник на черном, всадник смерти на бледном, а за ним кавалькадою ад. Но скажи, смерти нет, на коне белоснежном мчится тот, кто смирит в сердце зло. Облачен в обогренную кровью одежду Божий Сын, ты возьми нас в святое седло.
3: Если дождь ли странником бедным стучится в окно, или в саване бледном от стужи окно, ты унынием душу в ненастье не мучь. Знай, прорвется сквозь тучи живительный луч. Если даже с родными совсем одинок, если думаешь, счастье лишил тебя Бог, ты унынием душу в печали не мучь. Знай, зажжется надежды живительный луч. Если предал тебя самый близкий твой друг, если все отвратительно, мерзко вокруг, ты унынием душу во гневе не мучь. Знай, зажжется любви исцеляющий луч. Если сердце томит суета, маята, если понял впустую вся жизнь прожита, вспомни череп гору, на горе три креста. Там на среднем распятого видишь Христа. Только в нем твоя жизнь, твоя правда и путь. Смело следуй за ним. Все былое забудь.

После грозы гроза иссякла, тучи разошлись, и небо чистотой сияет снова. Так иссякает грех, томящий жизнь под натиском Христа живого слова. И солнце наполняет до краев мир, что в грозу был серым и холодным. Так в пустоту души его любовь вливается потоком полноводным. И я уже нисколько не страшусь гроз будущих безжалостных, суровых. Меня в любви сокроет Иисус, излечит раны чудотворным словом. Свеча. Как жарко молится свеча. Ее огонь стремится к Богу, и в нем души моей печаль, как сор, сгорает понемногу. Простой свечи горячий пот стекает тихо на подсвечник. И я молюсь: прости, Господь, помилуй, Господи, я грешник. И одного я лишь хочу, чтобы в моем холодном сердце возжег мой Бог свою свечу, помог душе моей согреться. Святой живительный огонь до дней последних да не гаснет. Господня нежная ладонь, храни его в часы ненастья.

Точка зрения. Людмила Шторк. Служение. Однажды, читая в Библии историю выхода народа израильского из Египта, я задумалась, почему они так спешили? Почему Всевышний понуждал их спешить? Возвращаясь к главам о смерти Иисуса, также обратила внимание на строки в Евангелии от Иоанна, повествующие о том, что Иисуса погребли именно в той гробнице, которая была близко, так как наступала суббота, и люди торопились закончить всякую работу, поскольку в субботу работать было запрещено. И я задумалась о времени. Как важно все делать вовремя. Что было бы с музыкальным шедевром, если бы музыкант нажимал клавиши в правильном порядке, не соблюдая длительности нот? Как минимум, получилось бы совсем другое произведение, не то, которое задумал композитор. А может быть, и не такая красивая музыка. В Писании сказано: «Спешил и не медлил соблюдать заповеди твои». Псалтырь 118:60. «Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его». Экклезиаст 5.3. Если я хочу исполнять Божью волю в своей жизни, тогда мне необходимо научиться знать время всякого дела так, как Богу угодно. Даже делая доброе дело, я могу ошибиться во времени, и оно либо окажется бесполезным, как забытый мамой зонтик, принесенный мной после отправления поезда, либо даже вредным, как пища для голодного, который уже наелся, когда я принесла еду, но не смог удержаться и съел лишнее. В своей жизни я не часто исполняла вовремя Божье поручение. Но какие чувства я испытывала, когда удавалось. Это было чудесно. Ведь это чудо, что великий вечный Бог позволяет нам, несовершенным слабым людям, участвовать в Его труде. И ради этих чудесных минут стоит потратить годы, чтобы попытаться понять Его волю, изучить Его заповеди, учиться познавать Его характер, чтобы хоть иногда угадать тот счастливый момент, в который необходимо действовать, попадая в цель. Для нас большое благословение оказаться в том самом месте, где сошлись нужда человека в Божьей помощи и наша готовность послужить ему. Один человек сказал: «Время и энтузиазм исполнения поручений от Бога делает нас особенными». К сожалению, в наше время все чаще слышно слово «депрессия». И она нередко заглядывает в дома и в жизнь верующих людей. Откуда же она появляется? Психотерапевты чаще всего для лечения депрессии предлагают вести деятельный, целеустремленный образ жизни. Они советуют каждый день ставить цели, которые не повторяются, а развиваются изо дня в день, и достигают.

До тех пор, пока наша душа созидается, развивается и ищет праведных путей, жизнь всегда сверкает новыми красками. Это не значит, что мы должны подпрыгивать от радости каждый день. Но, подводя вечером итоги дня, суметь увидеть хотя бы частичку сделанного добра за прожитый день, научиться что-то делать вовремя. Как сказал один раввин, пока течет энергия созидания, нет места подавленности и отчаянию. Бог обновляет землю каждый день. Если его дети хотят быть похожими на своего отца, они не могут жить по инерции. И еще раввин сказал, в каждом дне должна быть частичка духовного роста, изменения души, ее стремление к совершенству. Иначе теряется смысл существования человека на земле. Духовный корень депрессии – это отсутствие личного роста. Иногда люди проживают жизнь бездумно, повинуясь животным началам и надеясь потом, после смерти, стать сверкающими ангелами, получить венец. Но разве Бог обещал такое? В послании к Ефесянам сказано: «Облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Также сказано достигать любви и множества других добродетелей, которые свидетельствуют о деятельном поиске, труде и нашем соучастии в творении нашей души во времени. Например, музыкант, который много репетирует, может ощутить всей душой гармонию произведения и передать ее, привнося в творение композитора пыл своей души, становясь таким образом сотрудником композитора, соучастником его творчества. В Библии также есть упоминание о пророке, пригласившем музыканта для игры на музыкальном инструменте. Это способствовало тому, что пророк смог передать слова Божьи. В одном из переводов сказано, что откровение от Бога приходило тогда, когда пророк сливался с музыкой. Иисус настолько любил Отца Небесного, что мог сказать: «Моя пища – творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Насколько нужно ясно и глубоко понимать и соглашаться с волей Отца Небесного, чтобы не испытывать физических потребностей в пище? Иногда наше служение Богу подобно игре маленького ребенка на фортепиано, когда он бьет по клавишам без разбора. Главное для него, чтобы звучало. Иногда люди подобны маленьким детям, играющим на фортепиано, когда они проживают день только потому, что родились на свет. Но если я стараюсь исполнять его заповеди каждый день, пытаясь понять их глубинный смысл, ощутить правильность исполнения их во времени, тогда я похожа на ученика, играющего мелодию, заданную учителем. И в этом случае мой шанс попасть в нужное время и нужное место увеличивается. Пусть мой процесс обучения у Всевышнего тянется медленно. Я не гений, да и сердце мое, к сожалению, достаточно твердо. И все же учиться значит продвигаться к цели. В Алматы есть плотина в ущелье Медео. На ее вершину ведут 830 ступенек. Когда стоишь у основания, видна только лестница. Медленно поднимаясь вверх, ступенька за ступенькой, ощущаешь усталость. Но когда преодолеваешь последнюю ступеньку, получаешь удивительный подарок – панораму гор. Мне кажется, наша жизнь состоит из таких же лестниц. Если мы вступаем на путь поиска святости или мудрости, любых духовных качеств, то начинается простая, иногда скучная лестница. Преодолевать необходимо ступеньку за ступенькой. Однако в какой-то момент мы получаем подарок от Бога, когда Он открывает нам себя и подходит особенно близко. И ради таких минут стоит трудиться, искать и даже отчаиваться из-за собственного бессилия и неспособности двигаться вперед, а потом вставать и идти дальше, иногда даже ползти вперед. Апостол Петр обещает, что в конце мы не останемся с пустыми руками. Если это в вас есть и умножается,
то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса.

0: Иисуса Христа. 2 Петра 1:8. Познание Его – это высшая награда в жизни для верующего. Это панорама удивительной красоты. Мудрецы говорят, что если ты ожидаешь святости, она не скоро придет к тебе. Надо идти ей навстречу, и тогда она, в свою очередь, сама поспешит к тебе. В практической жизни эта мысль подтверждается, и это вдохновляет нас на поиск и стремление двигаться вперед для приобретения плода Духа.
1: Вера и жизнь. Игорь Кращук. Радоваться в Духе Святом. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. 2 Коринфянам 6:10. Вся наша жизнь, так сказать, колеблется между двумя полюсами эмоций – грустью и радостью. Потребность в счастливых моментах жизни испытывает каждый человек. Однако постоянное состояние радости непременно привело бы к отсутствию сочувствия другим, неадекватного реагирования на состояние окружающего мира. Не менее вредным, а во многих случаях даже губительным, является постоянная печаль, которая вызывает болезненные душевные изменения, вводит человека в депрессивное состояние, отбирая интерес к жизни и смысл существования. Как правило, радость вызывается личным успехом, достижениями, приобретениями, реализацией творческих способностей и тому подобным. Поскольку радость может возникать вследствие ослабления нервного напряжения, боли, негативных эмоций и при отсутствии переживаний, она может вызвать привязанность к средству устранения той или иной негативной эмоции. Это как раз то, что является частой причиной возникновения ряда зависимостей, в частности, наркотической и алкогольной. Апостол Павел в послании к Ефесянам советует: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». 5:18. Хорошее настроение и радость, которые приходят в результате опьянения, возникают вследствие частичной потери осознания действительности, необъективного отношения в таком состоянии к реальности, что, в свою очередь, приводит к беспечности. В противном же случае все происходит наоборот. Дух Святой дает нам в полной мере переживать то, что происходит в действительности, наполняет нашу душу спокойствием, миром и ощущением личной заботы Бога о нас. Люди, никогда не испытавшие той радости, которая на порядок выше временной радости, вызванной объединением Духа человеческого с Духом Божьим, увидев необычную для себя картину, сделали следующий вывод: «Они напились сладкого вина». Деяния 2:13. Апостол Павел небезосновательно в послании к филиппийцам советует: «Радуйтесь всегда в Господе». «И еще говорю, радуйтесь». 4:4. Радуйтесь, когда тяжело и больно. Радуйтесь, когда трудности и испытания. Радуйтесь, когда над вами злорадно насмехается мир. Радуйтесь всем невзгодам вопреки. Радуйтесь, всегда радуйтесь. Для радости в Господе необходимо Его присутствие. исполнение Его духом нашего духа. Бог способен нас утешать и наделять радостью всегда, независимо от ситуаций и обстоятельств жизни. Рожденному свыше человеку понятны такие словосочетания, как «первая любовь» и «радость спасения». Их присутствие и ощущение – признаки настоящей христианской жизни, живой веры в Бога. Иисус Христос обратился однажды к Своим ученикам со словами «Радуйтесь тому, что имена ваши вписаны на небесах». Лука 10:20. Однако понятно, что для человека, который не уверен, что его имя имеет отношение к книге жизни в вечности, и повода для такой радости просто не существует. Когда царь Давид провинился перед Богом, то первое, что произошло вследствие этого, было ощущение потери Духа Божьего. И, как результат, отсутствия радости спасения. В тот момент он обратился к Богу так: «Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня». Псалом 50:13-14. Нечто подобное произошло и с Каином, когда презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его, то есть он опечалился из-за того, что не чувствовал прощения. И сказал Господь Бог Каину: «Почему ты огорчился? И отчего поникло, опечалилось лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» Бытие 4:4-7. Очевидным в этой ситуации является то, что духовное опустошение как результат вины перед Богом влечет за собой грусть, недовольство и гнев. Та радость, которая приходит от присутствия Божьего, не имеет ничего общего с системой вещей, в которой мы существуем, ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость в Святом Духе. Римлянам 14:17. Мне не раз приходилось слышать адресованный верующим вопрос: «Почему на вашем лице нет улыбок? Ведь есть чему радоваться». Действительно, радоваться есть чему. Но радость, о которой мы сегодня говорим, не всегда находит выражение в улыбке человека. И она, то есть улыбка, не является показателем радости спасения. Эта радость имеет место и тогда, когда сердце обливается кровью, тогда, когда глаза полны слез. Она держится за вечное и бессмертное. Маловероятно, что слышен был громкий смех, когда однажды ученики Христа пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Деяние 5:41. Однако тот факт, что радовались, неопровержим. Поддаются ли объяснению обычного человека и могут ли вызвать у него рациональный вывод слова «хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Аввакум 3:17-18. Только для близкого к Богу человека понятно то, о чем говорится в них. Некоторые из случаев, в которых Слово Божье призывает христиан радоваться, не могут быть поводом для радости далекого от Бога человека. Более того, такие обстоятельства являются для него чаще всего обузой, непосильной тяжестью. Радость, которая приходит от Бога, не выводит нас из душевного равновесия, но дает желание жить, творить и любить как Бога, так и людей, а не удовлетворяться эгоистическими чувствами удовольствия от исполнения личных прихотей и интересов. К большому сожалению, сегодня можно встретить христиан, которые в поисках радости в духе просто имитируют ее и переживают эйфорию, душевное волнение. Они отдают предпочтение кратковременным чувствам, которые являются ничем иным, как наслаждением эмоциями радости, которая должна крыться в глубоком единении нашего духа с Богом. И все это происходит потому, что человеческая греховная природа всегда пытается удовлетворить свои эгоистические интересы, даже в том случае, когда речь идет о вере в Бога. И тогда она ищет того, что не поднимается выше душевных переживаний. Все сферы жизни христианина должны быть в Боге, а следовательно, и радостью в нем. Наша жизнь в вере начинается со Слова Божьего, которое должно утешать, как сказано: «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв Слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». 1 Фессалоникийцам 1:6. В данном случае ущемление не стало препятствием и не ослабило остроту духовных переживаний при принятии Слова Божьего, ибо оно подтверждалось присутствием Духа Божьего, без которого не стоило бы говорить о какой-то радости. В христианской жизни имеют место и искушения, и испытания, ведь по-другому и быть не может. Если мы настойчивые исполнители воли Божией, то их нужно воспринимать с радостью. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения», пишет апостол Иаков. И это потому, что через них достигается определенная цель, и других средств для этого просто не существует. Неотъемлемой частью, более того, главным проявлением христианской жизни является молитва, которая также должна возноситься к Богу с едва ли не самым большим удовольствием, непринужденно, с радостью. Апостол Павел в послании к филиппийцам говорит: «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою». 1:3-4. Человеку, как правило, некомфортно выполнять чью-то волю, указания, подчиняться чьим-то интересам, трудиться во имя кого-то для его пользы, то есть исполнять обязанности слуги, ведь вполне естественным является желанием быть свободным и независимым. В связи с тем, что со времен грехопадения человек не может быть самодостаточным, В полной мере выразить свои лучшие чувства и реализовать желание достичь проявления возможностей и задатков он может только в служении Богу, которое должно происходить без сомнения, грусти и нареканий, не из долга, а с удовольствием. Служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Псалом 99:2. Некоторые могут подумать, радость — это чувство, и если его нет, то откуда ей взяться? В перечне плодов Духа, который приводится апостолом Павлом в 5 главе послания к Галатам, за любовью почетное место занимает радость. Поэтому, когда Слово Божие ведет нас к радости в Духе, необходимо искать Его, то есть Духа Божьего, который открывает непостижимую для человеческого ума истину слов. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. 2 Коринфянам 6:10. Благодаря Ему становится возможным переживать ту радость, которая не проходит и во время перенесения трудностей, и в печали.
2: Малая кафедра. Эйден Тозер. Ожидание неба – это более, чем эсхатология. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Евреям, глава 11, стих 16. Мы, христианская церковь, говоря о будущем как об эсхатологии, а не о небе, смещаем эти понятия, нарушая их значение. Нужно признать, что христиане все чаще живут сейчас, сегодня, в то время, как ожидание лучшего в Церкви Христа перестает быть необходимостью. Наша жизнь настолько благополучна, что мы и не нуждаемся в будущем небе. Нам не нужно на что-то надеяться, у нас уже сейчас все есть. Несмотря на такое смещение ценностей, факт остается фактом. Истинный христианин не может довольствоваться этим миром. Если Бог совершил чудо в сердце человека, тогда небо тут же становится его родиной, к которой он стремится, как птица весной на север. Христианин действительно имеет родину. Тот факт, что мы не направляем к ней все свои порывы, является признаком серьезных духовных проблем. Видя, как кто-то слишком удобно устроился в этом мире со всей его системой, я начинаю сомневаться, был ли этот человек вообще когда-либо рожден свыше. Очевидный факт. Идеалы всех знакомых мне христиан, для которых Бог имеет действительно самое важное значение, не согласуются с идеалами этого мира. Христиане думают совершенно иначе, чем их современники, не христиане. Помни, ты на земле, а Бог на небе. Не бойся надеяться на горнее, веря в то, что говорит тебе Библия.

0: Свидетельство. Ян Волонсевич. Приговор к пожизненной свободе во Христе Иисусе. Родился я 18 апреля 1981 года в селе Пески Лохвицкого района Полтавской области. Свое детство, а именно дошкольный период, я прожил у родителей отца в Вильнюсе, в Литве. Родительским вниманием и лаской обделен не был. Большую любовь и заботу проявляли ко мне и дедушка с бабушкой. В школу я пошел в Украине, село Петровка Харольского района Полтавской области. Здесь же родился мой младший брат Петр. Учился я хорошо, был любознательным, посещал различные школьные кружки, читал литературу. В основном народные сказки, которые всегда заканчивались хорошо. Мои родители не были верующими людьми, поэтому мое воспитание проходило не в духе христианства. И так как в нашей семье не чтились христианские ценности, то и счастливое и беззаботное мое детство длилось недолго. Отец и мать перестали находить между собой общий язык, между ними не было больше взаимопонимания, они часто ссорились, стали злоупотреблять спиртными напитками и впоследствии разошлись. Официального развода не было. Отец, бросив нас, уехал в Литву к своим родителям. В то время я учился в 3-м классе. Мама недолго терпела одиночество, и вскоре в нашем доме появился другой мужчина. Он быстро добился нашего с братом к нему расположения, и мы стали называть отчима папой. Мы продали дом, хозяйство и полностью перебрались к отчиму в соседнее село. И все, казалось бы, хорошо, но... Однажды в наш дом явился мой родной отец. Он хотел забрать меня с собой, но меня не отдавали ему. Тогда отец решил спросить меня, с кем я хочу остаться, с отцом или с мамой и отчимом. Я выбрал отца. Но, к моему несчастью, оказалось, что от моего выбора и желания ничего не зависело. Мама с отчимом меня не послушали и отцу не отдали. Кроме того, отчим избил отца, и тот уехал без меня. А отчиму мой выбор не понравился. После этого случая его методы моего воспитания обрели совсем иную форму, страшную и ранее мне неизвестную. Я не буду описывать всего того, что мне пришлось терпеть от отчима. Скажу только одно. В моей жизни началась черная полоса невезений и неудач. Плохо жилось еще и по той причине, что мы часто меняли место жительства. За несколько лет мы поменяли много сел в Полтавской области. Мама с отчимом много пили. Отчим бил меня и маму, жили бедно. Оттого я даже несколько раз пытался покончить с жизнью, но каждый раз неудачно. Я не понимал, почему и за что мне дана такая жизнь. За меня некому было вступиться, и не было никого, кому бы я мог поплакаться и пожаловаться. Поэтому я часто убегал из дому и многие дни проводил в одиночестве в безлюдных местах, в поле, в лесопосадках. Моим единственным другом был пес Жучок, который всегда был рядом и никогда меня не бросал. Вот только я не замечал, что все это время среди бед и несчастий рядом со мной был Бог. Он всегда давал о себе знать, но я не слышал и не видел этого, а его помощь я списывал на везение. Идя однажды поздно вечером домой из школы, я молился: «Боже, прошу тебя, помоги мне. Сделай так, чтобы меня не наказали, умоляю тебя». Чем ближе я подходил к дому, тем усерднее молился. Домой, в такое позднее время, я возвращался часто, и все по той же причине. Чем меньше я находился дома, тем меньше терпел издевательства отчима. Мне, правда, за это попадало, но наказание длилось недолго, отчим уходил спать. Конечно, уходя отдыхать, он мог меня поставить в угол на соль, и так до утра, а ночью часто проверял, но к этому я был привыкший. Мне главное было не видеть его, а утром скорее убежать в школу. И вот, в этот раз, возвращаясь поздно домой, я молился. Когда я вошел в дом, то, к моему удивлению, отчим не стал меня трогать. Он даже не вышел из комнаты, хотя знал, что я пришел. Я очень обрадовался, ведь это впервые так получилось. Вздохнув с облегчением, подумал: повезло. но того, кому молился, не вспомнил. Прошло время. Отчима посадили, а мама, я и брат остались без собственного дома. У нас его обманом отобрали цыгане. Я особо не расстроился, потому что у меня началась самостоятельная жизнь. С мамой я больше не жил. Забросил школу, начал курить, увлекаться алкоголем, воровать. Ночевал где придется, в основном дружил с цыганами и некоторое время даже проживал у них. Осенью 1996 года меня первый раз судили за кражу частного и государственного имущества. Но мне повезло. Меня осудили на 3 года лишения свободы с отсрочкой на 1 год. Не успел пройти условный год, как меня снова судили весной 1997-го. Но мне снова повезло. Меня осудили на 3 года лишения свободы с отсрочкой на 2 года. С точки зрения закона такое невозможно. Но вмешательство Господа делает все возможным. Только этого я тогда не увидел и не понял, потому что в том же году меня снова посадили. В этот раз все было намного хуже. Меня обвиняли в краже частного и государственного имущества в крупных размерах. Как минимум, мне грозило не меньше 8 лет лишения свободы. В 1998 году состоялся суд. Вынесенный приговор я назову чудом и никак не иначе. Суд приговорил меня к 4 годам лишения свободы. Пока я отбывал этот срок наказания, милиция возбудила против меня новое уголовное дело. Мне снова повезло. К моим 4 годам суд добавил всего 3 месяца. Из этих 4 лет и 3 месяцев я отсидел 3 года. Освободился в 2000 году в возрасте 19 лет, а за плечами было уже 4 судимости. До освобождения я встречал верующих людей, устами которых звал меня к себе Господь, но мое сердце было черствым и непоколебимым. Когда освободился, встретил женщину, с которой стал жить в гражданском браке. Между нами была большая разница в возрасте. Она была старше меня на 15 лет, имела 2 детей. Я же строил большие планы на будущее. Хотел завести большое хозяйство, иметь свою свиноферму, но мои возможности были ограничены. Для достижения и реализации своих планов мне нужна была крупная сумма денег. Поэтому я решил совершить преступление, которое и обеспечило бы меня необходимой суммой. У Светланы, моей сожительницы, были пожилые родители, которые очень болели. Отец Светланы однажды утром позвал меня и сказал, что нам нужно поговорить один на один. Я закрыл дверь в его спальне, и он начал говорить. «Ян, ко мне сегодня ночью приходил Иисус Христос и сказал, чтобы ты оставил Светлану, иначе попадешь в тюрьму». Тестю я не поверил и подумал, что он сходит с ума. Светлане я тоже ничего не сказал, чтобы не поссорить ее с отцом. Об этом случае я забыл и не вспомнил даже тогда, когда меня действительно посадили, а времени после этой беседы прошло совсем немного, несколько месяцев. Когда меня посадили, тестя уже не было, он умер. В 2001 году меня, моего младшего брата и его приятеля задержали по подозрению в убийстве. Осенью 2002 года началось судебное разбирательство, которое длилось несколько месяцев. Я понимал, что мне не избежать пожизненного заключения, и поэтому в суде шел в отказ, а мою вину на себя взяли мой брат и его приятель. Они были несовершеннолетние, и по закону им не могли дать пожизненное заключение. В декабре 2002 года мне зачитали приговор «Пожизненное лишение свободы». Брата приговорили к 12 годам лишения свободы, а его приятеля — к 13 годам. Несмотря на это, я все еще надеялся, что мой приговор изменят по кассационной жалобе в Верховный суд Украины. Я намерен был и дальше доказывать, что невиновен. Меня перевели в камеру для пожизненно заключенных. Посадили с Юрой, он верующий. Юра мне много рассказывал об Иисусе Христе, о том, как он сам покаялся и уверовал. Призывал и меня к покаянию. Я же отказывался и говорил, что верю в Бога и Иисуса Христа, только не смогу стать христианином и соблюдать заповеди Божьи по той причине, что для этого мне нужно признать свою вину и отказаться от обжалования приговора, а иначе будет не по совести. Чтобы не скучать и как-то разнообразить день, мы играли в нарды. Чтобы усилить азарт, играли на спички и конфеты. Потом решили играть на Новый Завет. Кто проиграет, тот читает вслух определенное количество страниц. В ходе игры мне всегда везло, и поэтому большинство партий я выигрывал. Но когда начали играть на чтение, удача от меня отвернулась. Я проиграл и должен был читать вслух 4 Евангелия. Пришлось рассчитываться. Когда начал читать, увлекся так, что до сих пор читаю Библию. Кроме этого, я уверовал в Иисуса Христа и признал его своим Господом. А когда пришло время писать кассационную жалобу в Верховный суд Украины, то вместо жалобы я написал признание своей вины. В 2008 году я принял водное крещение. Сегодня я понимаю уже, что мой приговор – не роковая моя неудача, а как раз наоборот. Мне повезло в очередной раз, потому что меня приговорили к пожизненной свободе во Христе Иисусе.
1: С миссионерских полей. Александр Катана. Близок Господь ко всем призывающим Его. Как председатель родительского комитета лицея «Олимп» города Резина, я часто думаю о том, что могу сделать для учащихся родителей и учителей лицея. Как я и другие христиане, а также дети, которые там учатся, можем быть светом и добрым свидетельством. Однажды Бог положил мне на сердце организовать семинар для преподавателей и учителей, который мы назвали «Костер поколений». Состоял он из двух частей. В первой части, собравшись у костра, мы говорили о тех проблемах, с которыми сталкиваются наши дети и мы, родители. Я показал причины этих проблем и выход из них, а затем призвал родителей расти в понимании своих детей через познание их мира, их жизни, новинок интернета, проводить больше времени с детьми и активнее участвовать в жизни школы. Во время паузы родители много общались, знакомились друг с другом. Приятно было слышать, что они продолжают обсуждать то, что их особенно коснулось на семинаре. Я пригласил несколько сестер и молодежи из церкви, чтобы они помогли организовать кофе-паузу. И затем, после семинара, многие из участников, подойдя поблагодарить за семинар, особо отметили то, что их очень хорошо обслуживали. И даже если некоторые стеснялись подойти перекусить, наши сестры сами их спрашивали, чего они желают, и помогали им. Во второй, практической части семинара все участники, пришло около 100 родителей, разделились на 10 команд, в которых выполняли задания. Таким образом, мы хотели сблизить родителей, чтобы они поняли, что только взаимодействуя с детьми, другими родителями и школой, можно добиться реальных перемен. Родители, на удивление, были очень активными. Они прекрасно взаимодействовали с членами своей команды и с другими командами. Получилось очень захватывающе. К концу семинара ко мне подошла завуч и сказала, что такие семинары было бы хорошо проводить в школе ежемесячно. Поэтому, как только у меня снова будет возможность, попросила провести следующий. Хочу отметить, что было не просто собрать 100 родителей и учителей, поскольку в нашей школе никогда ничего подобного не проводилось, и многие скептически отнеслись к приглашению. В результате присутствующие остались очень довольными, а отсутствующие пожалели, что не пришли. По настоятельной просьбе родителей и преподавателей, в мае мы планируем провести еще один семинар, на котором будут присутствовать не только родители и учителя, но уже и ученики. Спустя несколько дней директор школы сказала мне: «Александр, знаете, после семинара многие родители приходили ко мне и благодарили за то, что мы помогли им, наконец, понять необходимость общения с детьми, после чего они стали проводить больше времени с ними.
2: Некоторые попросили детей научить их лучше пользоваться компьютером. Другие обеспокоились и попросили помощи в воспитании детей у классного руководителя и психолога. Некоторые родители решили проверить, чем живут их дети в интернете, и были шокированы, поскольку никогда не думали, что их дети могут разговаривать на таком извращенном языке, общаясь в соцсетях с незнакомыми им людьми. Я очень благодарна вам за то, что вы вовремя помогли нам понять эти вещи, чтобы защитить наших детей от тех проблем, которые могут обрушиться на них. Я бы хотел поблагодарить и телевидение «Элита ТВ», которая по собственной инициативе засняла этот семинар и сделала материалы доступными всем другим жителям Резенского района. В один из дней я преподавал на тему равнодушия. В этой лекции у меня есть слайд с фотографией листка бумаги, на котором написано: «Мир может стать лучше, все зависит от тебя». Под надписью на множестве отрывных листках «Я попробую сделать мир лучше» выглядело как отрывное объявление. Показывая этот слайд, я обычно мотивирую молодых людей делать мир вокруг себя лучше. Даже если мы не можем сделать что-то великое, каждый из нас способен сделать что-то незначительное, что будет очень важным для отдельного нуждающегося человека. И если каждый сделает хоть что-то, в результате получится нечто великое. Если согласен, в уме сорви один из таких листков и сохрани в своей памяти: «Я попробую сделать мир лучше». Во время урока я заметил, что один из парней достал несколько листов бумаги и стал что-то писать на них. Что это было, я понял лишь в конце урока. На перемене я вышел в коридор и не мог поверить своим глазам. Стены коридора были обклеены объявлениями: «Мир может стать лучше. Все зависит от тебя». И под многими из них было сорвано по нескольку листочков. А в конце всех уроков не осталось почти ни одного отрывного листка: «Я попробую сделать мир лучше». Молюсь, чтобы Бог спас и благословил тех молодых людей, которые обязались попробовать изменить мир, в котором живут, к лучшему. В один из дней позвонила знакомая и сказала, что с группой друзей собрались помочь некоторым нуждающимся старикам продуктовыми пакетами. Зная, что я не раз делал подобное, она просила пойти с ними, чтобы показать, где живут старики. В назначенный день мы посетили 12 пожилых людей и преподнесли им продукты питания и по пакету семян для посева помидоров, огурцов, перца, моркови. Как были рады все, кого мы посетили в тот день. Но особенно я был приятно удивлен замечанием одной старушки: «От всего сердца благодарна вам, что пришли. Вот уже 2 дня, как у меня нет хлеба, и некого послать в магазин, чтобы купили еды. Сам Бог прислал вас в мой дом. Пусть Бог воздаст вам за это добро, которое вы совершили для нас. Не перестаю славить Господа за Его благословение и за открытые двери для служения в школах. Вспоминаю тот день, когда я впервые стоял у двери РУНО, районного управления народного образования, ожидая разрешения на преподавание в школах. У меня дрожали колени, дрожали руки и голос. Спустя много лет Господь так все устроил, что не раз работники РУНО сами стояли у моей двери и просили о помощи и сотрудничестве. Несколько дней назад директор РУНО пригласила меня и еще 2 завучей из Резины к себе. Она сказала, что вызвала нас для того, чтобы попросить провести в городе и по всему району уроки по сексуальному воспитанию. К сожалению, в этом отношении существующая в стране и районе статистика оставляет желать лучшего, поэтому эти уроки очень важны. Потом она добавила: «Господин Александр, мы знаем вас как человека, преподающего качественные уроки в наших школах. Вы могли бы оказать нам сотрудничество и в данном вопросе?» Я, конечно же, согласился помочь. Мысленно я тут же прославил Господа за открытие новых возможностей, за доступ во все школы района от имени Руно. Но на этом Господь не перестал удивлять нас. Уже достаточно продолжительный период времени я искал помещение, комнату, где мог бы проводить для молодежи последующую после школы работу. Я стучал во многие двери, но никак не находил то, что нам подходит. То зал был слишком большим, то слишком маленьким, то не было отопления, то не было воды, туалета и так далее. А те, что отвечали нашим требованиям, были слишком дорогими. 2-3 тысячи лей в месяц. 1000 лей около $50 США. Наконец мы нашли одно помещение за 1000 лей. Но оно не совсем соответствовало нашим планам, поэтому я попробовал пойти еще в одно место, в Дом творчества, где проводится множество детских кружков. Директор сообщила, что для решения вопроса с арендой мне нужно обратиться в Руно. Я пошел туда, объяснил свои желания и получил разрешение, несмотря на то, что на свободный зал претендовали многие и разрешения не получали. Не успев прийти в себя от радости, я спросил, сколько будет составлять сумма аренды. На что мне ответили: бесплатно. «Вау, как это?» — поинтересовался я и узнал, что в Руно наслышаны о нашей работе в школах и будут рады поработать с детьми вместе. Красиво обставленная комната с отоплением, водой и туалетом. Да еще и бесплатно. Слава Богу! Уже на этой неделе мы начинаем там наше служение. Моя жена будет работать с детьми. Мы начнем служение с молодежью и подростками. Сколько благословений посылает нам Господь! Как близок Он ко всем призывающим Его!

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Луки. Глава 1. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом. Не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Встав же, Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. И блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей. Ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Прибыла же Мария с нею около трех месяцев и возвратилась в дом свой. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». и спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн, имя ему». И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех, живущих вокруг них, и рассказывал,

«Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которою клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлении от руки врагов наших служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.

Евангелие от Луки. Глава 2. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна.

Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу. И чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего, Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».
Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его, и, увидев его, удивились. И матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков. Евангелие от Луки. Глава 3. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Троханицкой области, а Лисаний, четвертовластником в Авелинее, при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасение Божье». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму.
уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Семеиев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Ресаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Мелиаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, Иисеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламихов, Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малелиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Бог благословил своих детей великолепным средством прославления Его имени. Это творчество, песни, музыка или стихотворное произведение. Сегодня предлагаем в нашей передаче послушать творческий вечер с автором многих стихов Верой Кушнир. Слушайте и назидайтесь.

0: Я думаю, что все мы пришли для того, чтобы увидеть славу Господа, которая реализована в конкретной жизни, в жизни конкретного человека. Слава Господа, реализованная в жизни конкретного человека. Этим человеком сегодня является Вера Кушнир, с которой мы знакомы по ее творчеству. В этой связи мне вспоминается один пример, который я слышал еще в детстве. Рассказывают об одной девушке, которая любила поэзию. И вот она зашла в книжную лавку, чтобы посмотреть, какие новинки вышли со стихотворениями. Взяла маленький томик стихов, вроде бы стихи неплохие, пришла домой, рассмотрела, а стихи никудышние, слабые. Ну и она забросила этот сборничек на полку книжную. Какое-то время прошло, она знакомится с молодым человеком, они влюбляются друг в друга. И вот однажды, когда они вечером прогуливались, он ей сделал признание. «Ты знаешь, дорогая, я пишу стихи», — сказал он ей. «Они несовершенные такие и слабенькие, но я даже сборничек небольшой издал». Она вспоминает, что на самом деле эти стихи она уже купила. Более того, они такие слабые ей показались. Она поспешила домой. И когда она в пыли отыскала этот сборник, какими же мудрыми и талантливыми показались ей те же самые стихи. Вот что значит познакомиться с автором. Я это рассказываю к тому, что с Верой Сергеевной Кушнир мы с вами знакомы в точности до наоборот. Нам сначала понравились ее стихи, потому что они поистине талантливы. А сегодня мы пришли, чтобы познакомиться с автором, правда?
1: Вы знаете, мы подумали, с чего лучше было бы начать подобного рода вечер. И хорошим лейтмотивом, конечно же, являются слова «невидимые руки». Но мы будем возвращаться еще и еще раз к этому прекрасному понятию. А пока что предлагаем, дорогие друзья, нам всем послушать стихотворение нашего автора «Обращение к читателям». Я полагаю, что в этом стихотворении чувствуется пульс всей поэзии Веры Сергеевны. Я думаю, что сегодня оно послужит для нас хорошим введением для того, чтобы понять основную цель ее творчества. Прочитает стихотворение Мария Гусенкова.
2: «Пред вами, добрые друзья, слова, живые звенья. Из них с трудом ковала я мои стихотворения. Но об одном прошу, друзья, поймите, их читая, что от души писала я. И если кто-то где-нибудь, читая, умилится и свой оставив грешный путь к Иисусу обратится, то это то, чего ждала, и это все, что надо. Ей в этом будет похвала и высшая награда. Аминь».
1: Мне кажется, что вы остаетесь все время той же. Те люди, которые помнят вас по радиопередачам, помнят ваш голос в рассказах тети Тани, помнят его в радиопрограмме «Христианка», помнят те книги и другие программы, в которых вы участвовали, и видят вас сегодня здесь. Наверное, хотят спросить, как вам удается сохранить вот эту сфокусированность, сосредоточенность на одной цели? Откуда у вас берется эта чудесная сила?
3: Я приехала в Америку, мне было 22 года. Уверовала я в Германии в 20 лет. Приехав в Америку в 22 года, я попала на деловое заседание между двумя не совсем согласными между собой славянскими церквями. Вы с этим, может быть, немножко все знакомы. Это бывает. У нас братские бывают дратскими. И я еще не приняла крещение, только пришла к Господу, обещала Ему служить. И попала на такое вот буйное, такое бурное, полное разногласий собрание. Я пришла домой и говорю маме моей, которая давно верующая была, старшая дочь Леона Розенберга, миссионера, книга третья «Жизнь лишь одна» о моем дедушке и ее отце, очень опытная христианка. Я ей сказала: мама, я думала, верующие все ангелы. На что я сегодня попала, если б ты только знала? Она мне сказала и дала совет. Вот я отвечаю на вопрос брата. Откуда эта целеустремленность и неуклонное следование, держась одного пути за Господом? Она мне сказала: это только люди, все на разных духовных уровнях. Кто-то уверовал вчера, кто-то уверовал 50 лет назад, но остался на всю жизнь в пеленках. Кто-то уже зрелый, и церковь – это собрание не ангелов, а собрание верующих людей, которые на разных духовных уровнях находятся. От этого бывают разногласия. Ты в кого уверовала? Я говорю: я уверовала в Иисуса Христа. Вот за Ним и иди. Вот так, как шоры надень, и ничего не смотри по сторонам, смотри только на Него. Он никогда не подведет. Ты обещала Ему служить, служи Ему. Не смотри на людей, ты за них не отвечаешь. А главное, сама будь в порядке. Ты задавай тон, ты смотри, чтобы ты была в порядке. А что люди, они каждый за себя будут отвечать. И вот она мне дала этот совет, когда я была еще совсем молодая, 22 года. И я приняла этот совет. И я решила идти за Господом целеустремленно. Я полюбила Его Слово, оно у меня стало главным, оно меня пропитало, оно меня наполнило, и оно поэтому наполнило и мою поэзию. Потому что из сердца говорят уста, из изобилия полноты сердца говорят уста. А когда сердце наполнено Господом и Его Словом, то понятно, что изливается в песнях и в стихах тоже любовь к Божьему Слову и ко Христу. Вот такой ответ. Эта целеустремленность, я ее сохранила вот до моего преклонного возраста. Мне 80 лет.

0: Мне кажется, что одной из важных тем вашего творчества является смена времен года. Даже просматривая бегло содержание ваших сборников, можно в этом легко убедиться. Это и сборник осенних полусонетов, и осенние стихотворения. Почему-то осенняя тема так важна. Почему, Вера Сергеевна?
1: Люблю осень. Она напоминает как-то о конце, о том, что все кончается. Что весной все цветет, и летом все плодоносит и питает нас. А осень напоминает, что все-таки все приходит к концу. Все отцветает, и плоды съедают, и кончается все. И поэтому, может быть, я с ранней молодости я любила осень. И в моих стихах это отражено. Есть и другие времена года тоже, конечно. Но осень особенно всегда любила. Не знаю, разделяете ли вы это кто-нибудь со мною в этой группе. Но почему-то очень люблю осень.
0: Вот интересно, вы пишете о том, в частности, что очень часто, так скажем, вдохновение приходит к вам тогда, когда вы находитесь на лоне природы, то ли выйдя в свой сад поутру, то ли в другое время. Каким образом, расскажите нам, научиться так видеть Бога в природе, так как вы его можете видеть?
1: Ну, когда он живет у нас в сердце, мы его во всем видим. Мы его видим во всем, что нас окружает, особенно в его творении. Ведь это живое откровение, ведь об этом пишет и Священное Писание, что язычники не имеют оправдания, потому что Бог явился им в природе, а они его не видят, они слепы, они не видят. А я своим открытым духовным взором, любящим Господа сердцем, я вижу. И потом я уже годами очень рано хожу на прогулки. Вот пожилым сестрам советую. Я встаю в 5 часов утра и тут же склоняю колени у постели в темноте, прежде чем я выйду из комнаты. И хотя бы коротко благодарю Господа. Я хочу, чтобы он был первый, кто услышит мой голос. И говорю с ним, пусть коротко, пусть это будет, может, 10 минут всего. Потом только все остальное. Потом я читаю, потом я принимаю легкий завтрак, немножко упражняюсь и иду на прогулку 1.5 часа. Прекрасной, красивой Санта-Барбары, где и горы, и море, и как цветущий сад весь городок, он весь зеленый, он как ботанический сад. И не видеть в этой красоте пробуждающегося красивого города, не видеть руки Божьей. И я же об этом писала, как чудесно все то, что твое, как прекрасно все то, что твое. И эти горы, покрытые мхом, и эти волны, покрытые пеной, это тоже поется. Это тоже кто-то подхватил и поет, как прекрасно все то, что твое. Любящее Бога сердце, оно его видит всюду и везде и во всем. И прославляет его во всем. И даже в этом моем таком преклонном возрасте я продолжаю вдохновляться красотой природы, когда я бываю утром на моих прогулках. И я прославляю Бога. Может быть, если будет возможность, я вам прочитаю что-нибудь более новое из того, что я уже в этом возрасте написала, глядя на природу. Как можно молчать? Как можно не видеть? Как можно не видеть? Правда? Правда?

0: Я встаю на заре и иду, помолясь, через улицы, парки, зеленый газон. Океан вдалеке засверкал серебрясь, колокольный поблизости слышится звон. Мимо грядок из роз по росистой траве я иду и шепчу твое имя, мой Бог. И кружатся куплеты стихов в голове. Ты провел через жизнь, ты помог, ты помог. Благодарности гимн я слагаю тебе, каждый день принимая бальзам твоих слов, видя гор бархатистых зубчатый хребет, очертания в тумане пяти островов. Не всегда узнавая твой голос и звук, злом считая порой то, что было добром, забывая, что ты самый лучший мой друг, я решение своим принимала умом. Через огонь и через воду немыслимых бед, через топи, трясины житейских голгов, ты меня поднимал на вершины побед, вечной славы достойный мой Бог Саваоф. Ты меня не судил, ты меня исправлял, милосердием своим обнимая шептал, ты омыта в крови, ты моя, ты моя. Проводя сквозь огонь, я тебя испытал, потому для него в моем сердце псалом. Иегова Рафа, Иегова Ире, Иегова Неси, Иегова Шалом, я встречаюсь с тобой каждый день на заре. Значение слов. Рафа – Бог-целитель. Ире – Богу смотрит. Неси – Господь знамя мое. Шалом – Господь мира.
1: Ремнями сандалии и стертые ноги ходили по пыльной широкой дороге, по узкой, затерянной в поле тропинке, под вечер в пыли, а под утро в росинках. Так мало покоя и отдыха знали. Ты знаешь, кому они принадлежали, кого эти ноги сверх сил и по силе, по тропам земным днем и ночью носили. По пыльным, сухим, каменистым дорогам ступали для нас ноги вечного Бога. И ноги те были омыты слезами, отертый прощенной жены волосами. И снова в дороге, в толпе или в лодке их многие знали уже по походке. С их видом знаком был, кто видел их близко, кто к ним припадал, кто склонялся к ним низко. И те, кто свой грех к тем ногам приносили, прощение и мир возле них получили. Когда высоко над толпою висело к кресту пригвожденное чистое тело для тех, кто любили, для очень немногих на уровне глаз были эти вот ноги, пронзенные ноги, спасителя ноги, уже не в сандалях, уже не в дороге. Они расстояние свое исходили, они назначение свое совершили. Если ты грешен и ищешь спасения, поди к тем ногам и получишь прощение и новую жизнь, и второе рождение оттуда. От них ты начнешь восхождение по лестнице святости ввысь к совершенству и к вечному в Боге Всевышнем блаженству. К ногам Иисуса, о грешник, приди, и место найдешь у Него на груди. Аминь.
2: А как вот в вашей поэзии, в вашем творчестве, в вашей жизни, вам легко было об этом говорить, о даре жизни вечной, о том, что оно подарено нам?
0: Конечно, легко. Я всегда говорю, я говорю всем людям, самое главное – это то, что это дается нам даром, не по каким-то заслугам, а это сделал исключительно для нас Господь, не по нашим заслугам. Ведь так ясно послание Ефесянам об этом говорится, чтобы никто не хвалился, не от дел, не от дел. Благодатью вы спасены, а благодатью – это благой дар, это дар, это незаслуженный дар. И я это постоянно говорю. И в стихах моих, конечно, это тоже отражено, и об этом поют. Я написала стихотворение, между прочим, оно было подхвачено даже и неверующими. Когда только пал железный этот занавес, разделявший Запад с Востоком, и люди более свободно начали петь и говорить о Господе, и кто-то пел на мои слова даром, называется стихотворение, но они немножко его переделали, в припев там превратили строчки. Но это подхватили неверующие, это им понравилось. Они никогда не слыхали, что самое главное и самое прекрасное в нашей жизни дается нам даром. И я перечисляю все, что нам в жизни дается даром, а самое главное – это наше спасение. Господь нам его подарил. Но как об этом не говорить? Конечно, легко говорить. Легко говорить и приятно говорить. Не все принимают, но это не важно. Главное, чтобы мы говорили.

0: Вера Сергеевна, я думаю, что многим знакома биография вашего дедушки Леона Розенберга «Жизнь лишь одна». Угу. По-моему, она уже выдержала не одно издание. Но мне хотелось бы спросить вот о чем. Конечно, ваш дедушка огромное влияние имел на вашу маму, затем она на ваше обращение. А вот о влиянии вашего отца. Расскажите, пожалуйста, несколько слов. Скажите.
1: О влиянии моего отца. У меня русский отец. Он родился в православной семье. Он пошел учиться после гимназии, пошел учиться для получения высшего образования на юридический факультет в Одесский университет, где он встретился с моей мамой и познакомился с Розенбергами, и познакомился с Владимиром Марцинковским, который в то время в Одесском университете организовал кружок молодежи. И в этот кружок, они тогда были молодые, им было там по 20 лет или 18 до 20, гимназию кончали 18 лет. Так что они были молодые. И он познакомился вот с такими людьми, и их свидетельство, и свидетельство руководительницы этого кружка было настолько неотразимым, что он понял, что он, пройдя православное все это воспитание, и катехизис, и пение в церковном хоре, что он фактически не знал Бога. То есть он понял, что он грешник, который нуждается в покаянии. Это то, что всем нам нужно. Это тот путь, которым все мы пришли. И он в молодом возрасте, соприкоснувшись вот с семьей и его будущей супруги, моей матери, он родился свыше. И когда они в 24-м году, уже поженившись, в 22-м мой дед их повенчал, мою маму и отца. Они 4 года учились вместе и давно знали друг друга. Но по биографии деда, кто прочитает, приобретет, узнает, что его за проповедь Евангелия деда выдворили из России. И они уехали. Но в 24-м году они смогли посетить их еще, мои уже поженившиеся родители, с первым ребенком еще до моего рождения. И там он принял крещение. Мой дед Леон Розенберг его крестил, и Марцинковский присутствовал. В озере крещения было в городе Вернигероде, в Гарце, в Германии. И когда взошла радуга над озером, Марцинковский обратил внимание и сказал: «Сережа», он Сергей Сергеевич, между прочим, и мой дед тоже Сергей, «Сережа, обрати внимание на радугу, это твой завет с Господом». Он вышел из воды, в это время радуга над озером. И вот он тоже посвятил себя Господу. Его свидетельство замечательное. Оно у меня есть записано на кассете. Брат Водневский приехал перед самой его смертью. Он на смертном одре был, мой отец уже. Ему было всего 75 лет, когда он умер. И Водневский записывал для своей радиопередачи свидетельство. Свидетельство. И вот он замечательно рассказывает свое свидетельство. Он пел очень хорошо, так как пел в православном хоре, пел всегда в церкви, в хоре. Он был председателем, не председателем, а секретарем Тихоокеанского побережья объединения в течение 11 лет. При разных председателях со всеми уживался. И когда бывали какие-то трудности, он как-то умел встать и всех примирить, призвал к какому-нибудь месту из Слова Божьего. Также мог хорошо сказать слово. И он был также и казначеем, и секретарем в нашей церкви, поскольку был грамотным человеком, и его использовали в этом отношении. Верный Господу, прекрасный служитель, дивный пример доброты. В любое время дня и ночи можно было поднять, и он, и мама вскакивали, и ехали, и помогали, и везли. Прекрасные родители, чудный пример. У меня очень был хороший отец.

0: Мы сейчас будем слушать еще одно произведение, конечно же, на ваши слова. Есть узлы, которых не развяжешь. Я так полагаю, что, когда вы его писали, вы имели в виду проблемы тех людей, которые живут в этом мире и не знают Христа.
1: Конечно, встречалась же с людьми, свидетельствовала, люди приходят за советом, и чего только не услышишь. И тогда им говоришь, что Господь все развяжет, себя в пример приводишь. Я же никогда не говорю «вы». Нужно как-то встать на один уровень, чтобы мы тоже таким путем прошли и поняли, что только Господь наши узлы развяжет и разберется во всех наших трудностях и выведет нас.

0: Могли бы вы немножко поподробнее рассказать, как это произошло в вашей жизни, сама встреча с Господом, сам момент вашего обращения к Богу? Могли бы немножко рассказать об этом?
1: Ну, как можно короче, поскольку время ограниченное. Подготовка все-таки какая-то была, ведь в детстве, хотя в тех условиях довоенных, у нас в Донецке, я родилась в Донецке, мой отец был горный инженер, он этот юридический, ему не дали диплома, потому что он был верующий. Хотя он закончил. Он снова пошел учиться и был горным инженером, и я родилась в Донецке. В довоенное время не было ни одной открытой церкви. Все взорвали, все закрыли, всех арестовали, и даже домашние собрания со временем тоже уже прекратились. Но тайно, отец и работал, и учился, ему было мало времени для нас мог в то время уделять, но мама, верующая мама, сеяла живое семя в нас. И хотя школа потом безбожная все это похитила, как бы, но оно живое. Живое семя, которое она посеяла, оно в свое время в определенных условиях проросло, потому что оно никогда не умирает. Это живое семя. И оно пало на нашу добрую почву детей верующих родителей. И со временем мои сестры, у меня не было братьев, у нас было 4 девочки. Мы все пришли к Господу в свое время. Конечно, Господь знает, как ломать нашу гордость и какие условия создать для того, чтобы мы пришли к Нему. Он создает эти условия, Дух Святой это делает. Мое обращение не было в церкви, не было от слышания проповеди, не было от призыва выйти наперед и склонить колени и покаяться. Оно было под открытым небом, один на один с Богом. Я потеряла первого ребенка, родила дома одна на 7-м месяце. Ребенок в нормальных условиях в больнице жил бы, потому что 7-месячные дети живут. Но так как я родила одна дома в холодной комнате, муж бегал, искал помощи, ребенок через 5 часов умер. И для меня это было ужасным потрясением. Первая такая личная семейная трагедия. Хотя разных трагедий мы уже насмотрелись за 5 лет войны. Почти 6, очень много. И вот эта трагедия нужна была для того, чтобы я начала думать серьезно о Боге. Мама пришла ко мне, прибежала, она еще не уехала в Америку, они раньше нас уехали из Германии, это было в Германии. Она уехала раньше, но она еще была там. Она прибежала и мне сказала: «Вера, Господь тебя любит». Я говорю: что ж это за Господь, который любит и так ранит? И она говорит: потому что иногда одним людям достаточно только сказать слово, а другим нужно дубиной по голове. И поэтому вот ты как раз в том, к этой категории относишься. И вот поэтому Господь, чтобы пробудить и чтобы явить свою любовь, Он вот именно эту трагедию хочет использовать. И хотя это не произошло сразу, это произошло между этой смертью и смертью следующего ребенка уже в годовалом возрасте. За 2 года мы похоронили 2 детей. Вот между этими 2 смертями Господь все-таки Духом Святым меня обличил и призвал к себе один на один с Ним под открытым звездным небом. Он проговорил ко мне, и то имя, которое я слышала в детстве, которое мама посеяла нам в сердца, пришло мне на память. И я знала, с кем я имею дело. Я знала, что Он со мной говорит. Помните, когда Бог заговорил к Аврааму, Он не спрашивал, кто ты, что ты, Он из Месопотамии вышел, его отец сам идолов делал. Некоторые так и думают, что он был совершенно незнаком с живым Богом. Он был знаком, он знал, кто с ним говорит. И вот у меня это чувство появилось, и сознание именно моей греховности и потребности в покаянии. Это делает Дух Святой. Это делает Дух Святой. Один на один с Богом Он меня обличил и вызвал во мне покаяние и слезы покаяния, и дал мне свое прощение, которое я очень четко и ясно почувствовала. И я обещала: Господи, я буду Тебе служить. Как? Когда? Чем? Я понятия не имела. Мне было всего 20 лет. И Он чудесным образом меня привлек к себе и моих сестер, каждую иначе. Но меня тоже привлек, и я с тех пор Ему служу. Тогда было мне 20, а теперь 80. Я еще ему служу. Слава Господу.
2: Слава Ему. Посмотрите, как чудесно, друзья. Сегодня мы, люди, казалось бы, совершенно разные биографии, с разными интересами. Может быть, выехавшие из разных мест, совершенно не знавшие друг друга, и вдруг здесь встречаемся и имеем это чудесное общение. И все благодаря Христу.
3: Я слышала о том, что где-то в заточении, вдали от родины, от близких и родных, где так болит душа без братского общения, где чахнет, сохнет в горестях земных, войдя в барак, измученный, усталый, прилег на нары, ссыльный за Христа. Вдруг вслух сказал строку из песни старой и сразу в страхе сжал свои уста. Но кто-то в дальнем уголке барака закончил песнь последнюю строкой, и оба вышли, и под ночью мраком, обнявшись, плакали от радости тайком. Возможно, был один из них ученым, другой был мужиком недавно от сохи, но здесь забыто все. Два брата, заключенных в общении святом, не помнят дней лихих. Мы все из разных мест, происхождение разное, один богаче и умнее, чем другой, но все же мы одно. Слились своеобразно в одно собрание детей семьи родной. Один у нас Отец, один у нас Спаситель, одни стремления, одни у нас мечты. Учение одно преподал нам Учитель, и песнь в душе одна нездешней красоты. Куда бы жизнь и океан мятежный не бросил нас волнами вод своих, внутри, в душе, какой-то голос нежный нас будет всюду побуждать везде искать своих. Своих по духу, тех, кто агнца кровью, искуплены от мира, как и мы. Чье сердце бьется неземной любовью и тянется ввысь от царства зла и тьмы. Мы часто говорим, что

0: жадно ожидает. Во время мирное, в стране, где нет гонения, мне кажется, остыла в нас любовь. Мы мало дорожим минутами общения, и Слово Божие нам мало греет кровь. Неужто нужны нам расстрелы, ссылки, тюрьмы? Неужто будем ждать, что больно бил нас Бог? Прошли немало бурь мы в жизни, исколесили множество дорог. Давайте ж потеснее вокруг Христа сплотимся, научимся любить и верить и прощать. Давайте духом нашим обновимся и будем бодрствуя Христа явления ждать. Давайте вспомним всех, кто в заточении за дело Божие, за стенами тюрьмы, чтоб лучше оценить свободное общение, ведь мы одна семья, ведь братья, сестры мы. Аминь.
1: Вот этот случай, вот этих братьев, что встретились в заточении, это рассказал брат Иоанн Марк Галусьян, если вы читали его биографию, армянин. Проповедник был покойный уже в возрасте моих родителей. Вот именно он вошел в барак в мокрой, в совершенно этой спецовке, и как-то про себя сказал: час за часом, день за днем. И кто-то в другом конце барака сказал: мы к концу забот идем. И вышли оба вместе под открытое небо, чтобы не при всех, и обнялись, и плакали. И нашли друг друга, нашли брат брата нашел в таких тяжелых условиях.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа о Нюткиной истории. Читает Надежда Курмаева.
2: Море. С тех пор, как в Катюшкином доме появилась морская черепашка, мысли девочки почти всегда были о море. Она рисовала море акварельными красками и цветными карандашами. Она сочиняла стихи про морских рыбок и про жемчужинки. А когда играла дома, то любимой игрушкой ее была цветная диванная подушка. Катя представляла себе, что это огромный кит, который отправился в путешествие к дальним северным или южным берегам. Это зависело от настроения. Прошла зима и весна. Катины родители собрались в отпуск. Катя думала, что они поедут к бабусе Марусе на пасеку. Ей очень нравилось отдыхать в деревне, ведь там у нее были друзья, лесные зверята. Но получилось совсем по-другому. «Мы едем на море», – сообщил папа однажды за ужином. Катюшка даже не поверила своим ушам. «Куда?» – переспросила она. «На Средиземное море», – ответил папа. Трудно описать, в каком восторге была Катюшка. Она даже не мечтала о таком чуде, хотя и рассказывала Богу о том, как ей хочется поехать к морю. Но только Богу и больше никому. Ни папе, ни маме, ни даже морской черепашке Светлику. Хотя они подружились, и девочка очень любила играть с ней. «Иисус, как я благодарна тебе!» — сказала она перед тем, как уснуть. Она всегда говорила с Господом перед сном, рассказывала ему обо всем как лучшему другу. У нее были даже свои секреты с ним, например, о ее желании увидеть море. «Я знаю, что это ты сказал папе, чтобы мы поехали к морю. Спасибо тебе!» Неделя до отъезда промчалась незаметно, как один день. Катя с мамой ходили по магазинам, покупали все необходимое для поездки. Наконец, они сели в самолет и полетели. Катюшка впервые летела на самолете. До этого она летала только во сне. И, если честно, лететь на самолете ей не понравилось. Уж очень было шумно. Когда они приземлились в аэропорту, Катюшка сразу же спросила у дяденьки в нарядной форме с кисточкой на шапке. «Извините, пожалуйста, а вы не подскажете, где здесь находится море?» Дяденька удивленно посмотрел на девочку и улыбнулся. Он был очень загорелым, почти черным. Катя таких людей еще не видела. «После месяца на море будешь такая же», сказала мама, беря девочку за руку. Было очень жарко и шумно, и поэтому Катя быстро устала. Наконец, они оказались в тихой и прохладной гостинице. «Если так весь отпуск пройдет, то лучше бы мы поехали к бабусе Марусе», подумала она, но тут же совершенно забыла об этом, потому что увидела огромное синее море. Она так и застыла у окна. Какая это была красота! Море синее-пресинее, такое же, как небо. Узкая, едва различимая полоска отделяла их друг от друга. «Горизонт!» – задумчиво произнесла Катя. «Горизонт, зонт!» Подобралась сама с собой рифма. «Горизонтик, зонтик, чтобы небо не нырнуло и в воде не утонуло. Бог-творец придумал зонт, этот зонтик — горизонт. «Сочинительница, иди ужинать и спать», — сказала мама. «Завтра пойдем на море». Море. Вблизи оно было такое же прекрасное, как и из окна гостиницы. И теперь Катюша с удовольствием плюхалась в его прозрачных волнах. Жаль только, что мама с папой не разрешили ей взять с собой Светлика. Вот бы та обрадовалась, вновь оказавшись в родных соленых водах. А вода в море и вправду была очень соленая и даже горьковатая. «Пф-фу!» – отфыркивалась Катюшка. «Почему она такая соленая?» «В ней очень много разных минералов», – сказал папа. «Поэтому она соленая. Но благодаря этому в ней легко научиться плавать». Вскоре Катя действительно научилась плавать и даже нырять. В один из дней, когда папа ушел за мороженым, а мама увлеклась чтением книжки, Катя сделала небольшой бумажный кораблик. Но вокруг было так много народу, что пустить его поплавать было совершенно невозможно. Тогда девочка решила найти безлюдное место. Из окна своей гостиницы она давно приметила одно местечко, где народу совсем не было. Как ей тогда показалось, это было совсем недалеко, за грядой больших валунов. Туда Катя и решила сходить ненадолго. «Только отпущу кораблик поплавать и сразу же вернусь», – подумала она и отправилась в свое путешествие. Катя ловко взобралась по каменистым уступам на верхушку морского утеса. Посмотрела на маленькие фигурки отдыхающих внизу. «Ой, какие смешные! Совсем-совсем маленькие, как игрушечные!» Улыбнулась она, но тут же строго себе напомнила. «Разве я за этим сюда пришла?» Ну нет, останавливаться она не собиралась. Хотя где-то в глубине души не была уверена, что поступает правильно, без разрешения удаляясь от папы с мамой. Камни были большими и острыми, так что Катюшка с трудом продвигалась по ним к заветной цели – синей воде. Вдобавок, когда девочка подошла поближе, она увидела, что море здесь не такое ласковое, как там, на пляже. Волны одна за другой накатывались на скалистый берег и разбивались об его острые края. Очередная волна с шумом разбилась о камень, на котором стояла Катюшка, и девочку с ног до головы обдало брызгами. Она даже немного испугалась и поежилась, как от холода, хотя было очень жарко. Но уходить, несмотря на страх, ей не хотелось. Она стояла, прислушиваясь к шуму бушующей воды. Сквозь рев прибоя ей послышались какие-то звуки. Казалось, где-то вдалеке звучит песня. Катя прислушалась. Таких звуков девочка никогда раньше не слыхала. «Кто бы это мог быть?» – подумала она и стала всматриваться в синюю даль моря. Сначала ничего не было видно. Только почти незаметная полоска горизонта. И вдруг, откуда ни возьмись, две большие рыбы вынурнули из воды. На солнце блеснули их мокрые спины, и, оставив за собой фонтан брызг, вновь исчезли в глубине. Катя, не отрываясь, смотрела на то место, где исчезли рыбы. Но через мгновение они появились уже совсем в другом конце бухты. А может быть, это были уже другие? Ах, тут была целая стая! Они резвились, выпрыгивая из воды, кувыркались, точно демонстрируя Кате свое искусство. Катя, забыв обо всем на свете, завороженно смотрела на дельфинов. Конечно же, это были именно дельфины. Раньше она видела их только по телевизору или на картинках. Один из них подплыл совсем близко, так что девочка смогла рассмотреть его. Он высунулся из воды и покачал головой, точно приветствуя Катю. «Здравствуй!» – крикнула ему Катюшка. И услышала в ответ те же звуки, которые так привлекли ее внимание. Это была дельфинья песня. Катюшка, увлеченная игрой удивительных морских зверушек, совсем не подозревала о том, что творилось в этот момент на пляже. А там встревоженные мама с папой искали ее изо всех сил. Спасатели в лодках разыскивали девочку в море, а родители бегали по берегу и звали: «Катя, Катенька!» Но никто не откликался на их зов. Ко всему этому неожиданно испортилась погода. Откуда-то взялись тучи, и ветер стал крепчать. «Господи, только бы с ней ничего не случилось!» – плакала мама. «Все будет хорошо!» – пытался успокоить ее отец. Но и самому ему было не очень-то спокойно. Начался прилив, и уровень воды стал медленно подниматься. Вдруг очередная сильная волна подхватила Катюшку и повлекла за собой в просторы грозного моря. «Ой!» – Катюшка оказалась в воде.

сильными волнами. Начинался шторм. «Как же нехорошо я поступила!» — думала Катя. «Иисус!» — промелькнуло в голове у девочки. «Ну, конечно же! Ведь Он всегда слышит мои молитвы!» «Дорогой Бог!» — обратилась Катюшка. «Я знаю, что поступила нехорошо, уйдя без разрешения от мамы с папой. Прости меня, пожалуйста, я больше не буду. Помоги мне добраться до берега. Я так хочу опять увидеть маму». Катюшка чуть не заплакала, представляя, как сейчас переживают ее родители. Вдруг что-то снизу подтолкнуло ее, и Катя понеслась над водой, точно на моторной лодке. Оказалось, что она сидела на спине одной из тех самых рыб, которыми любовалась, стоя на берегу. «Дельфин!» – воскликнула она. Дельфин нес ее по направлению к берегу. Наконец, в одной из лодок спасатели заметили девочку и поплыли навстречу. Мама и папа, конечно же, были очень рады, что Катя жива и невредима. Они даже забыли ее поругать. Но этого и не нужно было делать, ведь Катя попросила прощения у Господа и у них, так что теперь никуда не уходила без спроса.

0: храбрый дельфиненок Лори. Солнце сверкало разноцветными бликами по водной глади. Стайка дельфинов резвилась в открытом море. «Кири! Лори! Догоняйте!» — кричала мама дельфиниха своим дельфинятам.
1: «Мы плывем!»
0: — отозвались дети и, перепрыгивая через волны, помчались вслед за стаей.
1: «А ты мог бы перепрыгнуть через кашалота?»
0: — крикнул Лори своему брату, перепрыгивая очередную волну.
1: «Кашалота, пожалуй, не смог бы. А вот одного дельфиненка по имени Лори сейчас попробую».
0: И Кири, поймав волну, оттолкнулся от нее хвостом и перелетел через ошеломленного братишку.
1: «Ах!»
0: – на миг Лори даже испугался. Но старший братишка, а Кири был старше Лори, сделал это так ловко и красиво, что ему можно было только позавидовать.
1: «Это, конечно, здорово! Но вот я однажды перепрыгнул через дремавшего синего кита и даже не разбудил его!»
0: Тут же похвастался Лори. Это было, конечно же, неправдой. Но Лори хотелось выглядеть взрослым, ловким и сильным. Но в его выдумки мало кто верил.
1: «Ладно, ладно!»
0: Вот и сейчас Кири только посмеялся над ним.
1: «Ты просто выдумываешь, как все маленькие дети!»
0: Лори обиделся на брата.
1: «И ничего я не выдумываю! Вот подрасту и перепрыгну через спящего кита!»
0: Подумал он и замолчал. Но долго плыть молча Лори не мог. И вскоре снова пристал к братишке.
1: «А давай сплаваем на Луну!» предложил он. «Там так здорово! В последний раз, когда я плавал туда, мне очень понравилось. Там такая белая вода, как молоко, и плавать в ней здорово-прездорово!»
0: «Дети, не отставайте от стаи!» снова позвала их мама.
1: «Это все Лори!» пожаловался ей Кири. «Рассказывает всякие небылицы про то, как он на Луну плавал!»
0: «Лори!» – сказала мама. «На Луну нельзя сплавать. Она находится очень далеко на небе. Там нет океанов и морей, как здесь на Земле. И даже воздуха там нет».
1: «А если там нет белой воды, почему она такая белая?»
0: «Потому что отражает солнечный свет».

0: Нет. Видишь вон ту скалу? Вдали возле самого горизонта показалась узкая полоска берега. На нем очень отчетливо была видна ослепительно белая, точно сделанная из сахара скала.
1: «Это, наверное, айсберг», — предположил Лори.
0: «Что ты? Айсбергов в этих широтах не бывает. Они тают, не успев доплыть сюда. Это обычная каменистая скала, и если подплыть поближе, она совсем даже не белая. Но когда солнце бросает свои лучи на ее отполированные прибоем камни, то они отражаются, и издалека кажется, будто сама скала такая сверкающая. Так и луна. Она отражает солнечный свет, и поэтому кажется, что она светится».
1: «А как она может отражать солнечный свет, если ночью солнца не бывает?» – переспросил любопытный Лори.
0: «Солнце бывает всегда, просто земля поворачивается к нему другим боком», – объяснила мама.
2: «Внимание!» –
0: прервал объяснение трубный голос дельфина-вожака.
2: «Внимание! Приближается прилив! Стае нужно двигаться к бухте!»
0: Дельфины повернули к той самой скале, на которую только что указывала мама дельфиниха, объясняя Лори, почему светится луна.
1: «Посмотрим, посмотрим! На самом ли деле она не такая белая, как кажется?»
0: думал дельфиненок, едва поспевая за старшим братишкой. На берегу стоял большой курортный город, и по всему побережью, за исключением небольшой скалистой гряды, тянулся пляж, где было много людей. Дельфинам нравилось приплывать сюда, особенно когда вблизи проплывали корабли, потому что дельфины могли продемонстрировать людям свое искусство нырять и выпрыгивать из воды. Благодарные зрители хлопали в ладоши, а иногда угощали дельфинов чем-нибудь вкусненьким.
1: «Значит, земля, как спящий кит, ворочается сбоку на бок», – думал Лори. «Интересно было бы на нее посмотреть со стороны. Вулкан – это, наверное, нос земли. Когда он извергается, это означает, что земля чихает. Интересно, а есть у нее плавники и хвост?»
2: «Кири! Кири!»
0: Снова пристал маленький дельфиненок старшему брату.
1: «А давай доплывем до хвоста земли. Знаешь, как там здорово? Я однажды почти доплыл, только меня мама позвала».
2: «Ах ты, маленький врунишка!»
0: И старший брат ударил по воде плавником так, что откатившаяся волна подбросила дельфиненка, и он неловко шлепнулся. По бухте разнеслось громкое плюх. Все взрослые дельфины рассмеялись, увидев, как неловко барахтается малыш. Лори страшно смутился, так что едва не заплакал.
1: «А вот я и не врунишка! А вот я и докажу, что я не врунишка!»
0: Дельфиненок сам не знал, что говорит. Ведь он на самом деле никогда не плавал до хвоста земли и даже не знал, где это находится. Но ему было очень обидно, что над ним все смеются и считают его маленьким. И он был готов на все. Изо всех сил он поплыл вперед.
1: «Лори, вернись, Лори!» –
0: кричала мама, но дельфиненок ее не слушал. Он решил доплыть до хвоста земли. Лори плыл очень быстро и, вскоре не заметив как, оказался в скалистой бухте. Прибой бил о скалу. Это была та самая скала, о которой говорила мама. Теперь-то малыш мог вблизи рассмотреть ее.
1: «Ух ты! А она совсем даже и не белая, а наоборот, темно-серая, почти черная!»
0: И вдруг он увидел.
1: «Девочка?»
0: Лори увидел маленькую девочку, стоявшую на камне возле самой воды. Она махала Лори рукой и что-то кричала.
1: Дельфиненок высунулся из воды и покивал ей головой.
2: «Здравствуй!»
1: – услышал он в ответ.
2: «Послушай, а ты случайно не знаешь, где находится хвост земли?»
1: – поспешил спросить Лори девочку, но та не расслышала его. Волны с шумом ударялись о скалу, заглушая звук его голоса. Лори нырнул, чтобы подплыть поближе. Но когда он вновь показался над волнами, девочки на камне уже не было.
2: «Ушла!» – подумал Лори. «Как жаль! А я так хотел с ней подружиться!»
1: И вдруг сквозь шум воды дельфиненок расслышал отчаянный крик девочки.
2: «Что-то случилось!»
1: – встревожился он и тут же увидел, как маленькая рука мелькнула над волнами. Лори сразу все понял. Девочку смыло волной прямо в море, и теперь она тонула. Вообще-то дельфиненок не очень понимал, почему люди, когда попадают в море, начинают тонуть. Сам он чувствовал себя здесь очень даже хорошо. Но рассуждать об этом не было времени. Надо было скорее плыть на помощь. Наконец Лори подхватил девочку и понес ее на своей спине к берегу. Так учила мама. Если человеку плохо в воде, его надо доставить на берег. Однако девочку заметили спасатели на лодках, и вскоре та оказалась на берегу, а Лори поплыл обратно.
2: «Дельфинья стая уже, наверное, в бухте, а я так и не доплыл до хвоста земли», – думал он. «Опять все, глядя на меня, будут смеяться и говорить, что я маленький». «Лори, Лори, какой ты молодец!» –
1: воскликнул Кири, когда увидел подплывающего братишку.
2: «Какой же я молодец, если я не доплыл до хвоста земли!»
1: – уныло вздохнул Лори. «Да ты повзрослел, малыш!» – сказала мама дельфиниха. Лори удивленно посмотрел на нее.
2: «Почему ты так говоришь? Разве я вырос?»
1: «Нет, он нисколько не подрос, даже не на чуть-чуть». «Нет, ты просто перестал сочинять небылицы, а научился делать хорошие поступки». «Главное, малыш, не стараться быть взрослым. Взрослым человек становится тогда, когда начинает заботиться о других. Как же научиться заботиться о других? Давай посмотрим на то, как Бог заботится о нас. Бог устроил ночь, чтобы мы крепко спали. Он устроил так, чтобы каждое утро всходило солнце светить нам. Он посылает дождик на поля и луга, чтобы рос хлеб, чтобы в садах созревали яблоки и виноград. Все это он делает потому, что любит нас. А ты, малыш, любишь тех, кто рядом с тобой? Ты заботишься о них? Если да, то ты уже взрослый, даже если тебе еще немного лет».

0: Прогулка на теплоходе. Первый день на море подарил девочке Кате, ее маме и папе много приятных и не очень приятных впечатлений. Ты помнишь, малыш, как Катя чуть не утонула? Ее спас дельфиненок. «Ну, какие у нас на сегодня планы?» — спросил папа утром следующего дня. «Пойти на экскурсию», — заявила Катина мама. «А куда бы вы хотели пойти на экскурсию?»
1: «Не знаю», —
0: пожала плечами Катюшка. «Может, у тебя будут другие предложения?» — поинтересовались родители. Других предложений у Катюшки не было.
1: «Может, пойти куда-нибудь на прогулку?» — неуверенно предложила девочка.
0: На пляже ей, конечно, тоже нравилось, но пробыть там целый день ей не хотелось.
1: «Хорошо», —
0: озадаченно произнес папа и раскрыл туристический буклет.
1: «Сейчас посмотрим, что тут у нас есть интересного. Ага, как вам морская прогулка?»
2: «Здорово, здорово!» —
0: Катюшка захлопала в ладоши. Она поняла, что именно этого ей на самом деле и хотелось – поплавать на настоящем корабле и увидеть взаправдошнее открытое море. А может быть, она увидит и того дельфина, который спас ей жизнь вчера, и сможет познакомиться с ним.
1: «Мне тоже нравится эта идея», –
0: поддержала Катюшку мама. Было решено отправиться на морскую прогулку. Пристань встретила их шумом. Как много было здесь различных судов, и больших, и совсем маленьких. Их было так много, что казалось странным, как они умещаются здесь и не сталкиваются друг с другом.
1: «Каждое судно знает свое место», — охотно отвечал на вопросы девочки папа. «Они не сталкиваются, потому что на воде тоже существуют правила движения, как и на дороге».
2: «А зачем они так громко гудят? Они что, разговаривают друг с другом?»
1: «Ты почти угадала, Катюшка. Каждый их гудок – это сигнал, который что-то означает. Сигналы подают матросы, чтобы дать информацию морякам на других кораблях о том, что они собираются делать и куда плыть».
2: «У-у-у-у-у!» —
0: раздался протяжный низкий гудок. Это к пристани подошел огромный белый корабль.
2: «Какой большой!» —
0: у Катюшки даже захватило дыхание.
2: «Наверное, с десятиэтажный дом».
1: «Возможно, и больше», — сказала мама.
0: Катюшке понравился этот великан.
2: «А мы на нем поедем?»
0: — спросила она.
1: «Нет, такие большие корабли плавают на очень далекие расстояния».
2: «На далекие расстояния? А это куда?»
1: «Например, в Индию», — предположил папа.
2: «В Индию?
1: А вон, кажется, и наш теплоход», – махнула рукой мама.
2: «Такой маленький»,
0: – удивилась Катюшка. По сравнению с огромным океанским лайнером, теплоход, на котором собирались отправиться на морскую прогулку Катя, ее мама и папа, был просто крохотным.
1: «Но ведь мы же не в Индию поплывем», –
0: улыбнулся Катин папа.
1: «Да и с палубы этого теплоходика тебе будет лучше видно морских обитателей, к примеру, дельфинов».
2: «Дельфинов!» –
0: мечтательно произнесла Катюшка. Конечно же, ей очень хотелось увидеть дельфинов, особенно того, который спас ее на пляже.
2: «Вот бы увидеть этого дельфина и познакомиться с ним», —
0: думала Катюшка, вглядываясь в синие морские просторы, когда теплоходик, на котором они теперь плыли,
2: весело подпрыгивал на волнах. Вот бы поплавать в море, как рыба, увидеть красоты морских глубин. Вот бы дельфину сказать спасибо и о чем-то важном побеседовать с ним. Может, он расскажет про разные страны, про то, какие тайны хранят океаны, про то, что перепиливает рыба-пила, и еще про разные морские дела. Тут над головой Катюшки пролетела стая чаек. Одна из них присела на спасательную шлюпку, которая была совсем недалеко от Катюшки. Тень падала на птицу, от этого она казалась девочке серой.
3: «Уф, устала!» — сказала чайка.
2: «Скорее, скорее!» — торопила ее другая розовая птица. «Мы можем не успеть!»
3: «И как это могло случиться?»
2: — недоумевала серая чайка.
3: «Он еще совсем маленький, а за маленьким нужен глаз да глаз. Но поторопимся, скорее, скорее!»
2: И птицы умчались дальше.
4: «Должно быть, кто-то попал в беду», — решила Катюшка. «Жаль, что я ничем не могу помочь. Вот если бы я была птицей, вот бы мне в небо взвиться, как птица, вот бы мне облако в небе догнать и вслед за солнцем скорей устремиться и хоть чуть-чуть повзрослее стать».
2: Катюшка попыталась допеть свою песенку, но у нее не выходило из головы случайно услышанный ею разговор чаек.
4: «Куда они так спешили?» – размышляла она. «И почему дельфинов не видно?»
2: В сердце девочки возникло неприятное чувство тревоги. Не помогала даже веселая песенка. Теплоход плыл вдоль побережья, на котором располагался красивый старинный город. Заглушая работу двигателей, из динамиков звучал голос экскурсовода. Но Катю совсем не интересовали ни древние войны, которые проходили здесь, ни истории про пиратские суда и сокровища затонувших кораблей. Она не переставала думать о том, кто, возможно, попал сейчас в беду.
4: «Интересно, кто это? Он еще малыш», — говорила одна чайка. «Может, он заблудился и не послушался родителей, и с ним случилась беда?»
2: «Боже!» — обратилась она к Иисусу.
4: «Я не знаю, кто это и что с ним случилось. Но ты наверняка знаешь это лучше меня. Я очень прошу тебя, помоги ему».
2: Мама и папа изо всех сил старались развлечь девочку.
3: «Катя, погляди, какой замечательный вид! Вон, видишь башню на горе? В XIV веке ее построил король». «Почему у тебя такая скучная физиономия?» — наконец спросил папа. «Может, тебе не понравилась поездка?»
4: «Нет, поездка чудесная», — ответила Катюшка. «Просто я очень беспокоюсь за одного маленького...»
2: Девочка запнулась. Она не знала, что сказать, ведь она и вправду не знала, кто этот маленький.
3: «За маленького кого?»
2: — переспросил папа.
4: «Я не знаю», — пожала плечами девочка.
3: «Тогда нечего беспокоиться о том, не знаю о ком».
4: «Ах, если бы они могли понять меня», — думала Катюшка.
2: Но люди не всегда могут понять друг друга. Конечно, теперь придумано много разных вещей. Например, телевизор, телефон, компьютер. На звезды можно посмотреть в сверхмощный телескоп. И все равно человеку нельзя увидеть и познать все. Катюшка не обиделась на маму с папой за то, что они не разделяли ее тревоги.
4: «Я знаю, кто поймет меня», — подумала Катя и улыбнулась своим мыслям.
2: «Иисус», — сказала девочка, —
3: Ты знаешь все, что происходит и на земле, и в воде, и на небе. Ты знаешь, что кто-то попал в беду сейчас. Я очень прошу тебя, дорогой Бог, помоги ему». И после такой простой молитвы сердце девочки успокоилось. Нет, она не перестала думать о незнакомом ей малыше, который попал в беду. Но она знала, что с ним все будет в порядке, потому что Бог услыхал ее просьбу и обязательно на нее ответит. Дельфины спешили за одним судном. Это была рыбацкая шхуна. Они плыли за ней не потому, что там было много зрителей, которым бы нравилось их представление. Они плыли, потому что им нравилась рыба. Ведь не только люди, но и дельфины едят рыбу. «Смотрите, малыши!» – наставляла Лори и Кири их мама-дельфиниха. «Не приближайтесь слишком близко к кораблю, чтобы не попасть в сети или под винт двигателя».
5: «Ладно!»
3: – отвечали малыши. Сильные загорелые рыбаки с помощью механического подъемного устройства вытянули наверх тяжелую, наполненную рыбой сеть. Потом высыпали из нее прямо на палубу сверкающих серебристыми спинами сардины. Моряки работали быстро и весело. Совершенно непонятно, как вдруг случилось, что запасная сеть, которая до сих пор лежала себе спокойненько, привязанная к борту шхуны, вдруг соскользнула и оказалась в море. Занятые своей работой люди ничего не заметили. Рыбацкая шхуна и ее шумная свита удалялись все дальше, вслед за косяком рыб, а сеть, покачиваясь на морских волнах, разворачивалась, превращаясь в большую гибельную ловушку. Лори и Кири плыли, как всегда, вместе.
5: «Кири! Кири!» – приставал Лори к старшему брату. «Давай наперегонки вокруг шхуны и обратно!»
6: «Нет, наперегонки неинтересно!» – пошутил брат. «Давай лучше в прятки!»
5: «В прятки?» – удивился Лори. «Здесь и прятаться негде!»
3: И в самом деле, кругом было только море. Никаких скал или гротов поблизости не наблюдалось.
6: «А ты закрой глаза и сосчитай до 100!» – предложил Кири. «А потом иди искать, хорошо?»
5: «Хорошо!»
3: – согласился младший братишка. Он не заметил подвоха в словах брата. Кири просто хотел ненадолго отделаться от своего назойливого спутника.
6: «Ничего», – думал он, – «побудет немного один. Да мы и не успеем уплыть далеко за это время».
3: Итак, стая поплыла дальше, а малыш остался на месте с закрытыми глазами. «Раз, два, три», – неторопливо считал он, совсем не подозревая об опасности. Сеть, упавшая с рыболовецкой шхуны, подплывала к нему все ближе.
5: 47, 48.
3: Вот уже совсем стих шум двигателей.
5: 49. «Ах!» –
3: вздохнул Лори. Ему стало немного страшновато и захотелось открыть глаза. Но Лори был честным и умел держать свое слово. Раз уж он пообещал Кире, что досчитает до 100 с закрытыми глазами, то обязательно досчитает. Когда Лори досчитал до 100 и открыл глаза, никого вокруг уже не было.
5: «Кири!»
3: – тихонько позвал он.
5: «Я иду искать!»
3: Лори попытался нырнуть, но запутался в какой-то сети.
5: «Я совсем даже не сардина! Меня нельзя ловить!»
3: Сказал Лори и попытался выскользнуть из нее. Но не тут-то было. Сеть окружила дельфиненка, и чем сильнее он вырывался, тем сильнее застревал.
7: «Да выпусти же меня!» – требовал малыш. «Мама! Мамочка!»
5: Звал он на помощь, но никого поблизости не было. Дельфины уплыли далеко вслед за шхуной.
7: «Ай-яй-яй!» – сокрушался дельфиненок. «Что же мне теперь делать?»
5: Случилось так, что совсем недалеко прилетали две чайки. Одна серая, а другая розовая.
6: «Что ты так раскричался?» –
5: спросила малыша серая чайка.
6: «Ты, должно быть, заблудился!» –
5: посочувствовала ему розовая чайка.
6: «Не беда! Стаю дельфинов мы видели совсем недалеко. Ты догонишь их в два счета!»
7: «Все дело в том,
5: — вздохнул едва не плача дельфиненок, — что я не могу плыть!»
6: «Как же так?»
5: — удивились птицы.
6: «Ты такой большой и не можешь плыть?»
5: Лори объяснил им, что случилось.
6: «Это ужасно!» – сказала серая чайка. «Из-за чьей-то беспечности молодой дельфин должен умереть. Это несправедливо!»
5: «И ничего подобного, он совсем даже не должен умереть!» Тут же вмешалась розовая чайка. «Мы сейчас же полетим и расскажем все дельфиньей стае. Надеюсь, они смогут помочь малышу!» И чайки умчались на поиски дельфинов, а Лори вновь остался один.
7: «Должен умереть!» – размышлял он. «А мне совсем не хочется! Я еще маленький!»
5: А тем временем дельфинья стая хватилась малыша.
6: «Лори! Лори!» Звали дельфиненка, мама и остальные.
5: Кири чувствовал себя ужасно. Конечно, он никому ничего не сказал про игру в прятки. Когда мама спросила его, не видел ли он Лори, Кири отрицательно помотал головой, хотя ему было очень стыдно. «Неужели Лори еще не досчитал до 100?» – думал Кири. «Ничего, скоро досчитает и приплывет. Правда, если он расскажет про игру, мне попадет».
6: «Наверное, он погиб», — сказал дельфин-вожак. «Возможно, он попал под винт судна, а мы не заметили, как потеряли его».
7: «Ах, мой сын!» — плакала мама дельфиниха.
6: «Что поделать?» — утешали ее остальные. «Мы очень сожалеем, но надо плыть дальше».
5: Кири совсем не ожидал, что так повернется дело. Ему стало страшно. Что же могло случиться с Лори? Две чайки поравнялись с дельфиньей стаей как раз, когда отчаявшиеся найти малыша дельфины решили плыть дальше.
6: «Мы видели его!»
8: «Видели! Видели!»
5: Услыхали вдруг дельфины голоса приближающихся чаек.
6: «Вы видели Лори?»
5: – спросил вожак.
7: «Он живой? Где он?» – волновалась мама дельфиниха.
6: «Живой! Живой!»
5: – наперебой закричали розовая и серая чайки.
6: «С ним случилось несчастье! Он попал в сеть! Нужно спешить! Спешить!»
5: И чайки полетели вперед, показывая дорогу.
6: «За нами! За нами скорее!»
5: Кири плыл быстрее всех. Он хотел первым найти и спасти брата и тем самым загладить свою вину перед ним.
7: «Лори! Здесь!»
5: — услыхал он, наконец, голос своего братишки.
6: «Осторожно! Не подплывай слишком близко!» — предупредил вожак. «А то и сам можешь попасть в сеть!»
5: Вскоре подплыли и остальные дельфины. Они окружили то место, где был Лори, но подплывать близко к малышу было нельзя.
7: «Помогите!» –
5: тихонько хныкал обессилевший дельфиненок.
7: «Потерпи, Лори!» – успокаивала его мать. «Сейчас мы что-нибудь придумаем!»
5: Положение было затруднительным.
9: «Я поднырну под сеть и попытаюсь разорвать ее», — сказал наконец Кири.
6: «Не делай этого, ты тоже можешь оказаться в беде», — воскликнул вожак, но Кири пренебрег его предупреждением и нырнул. Однако сеть оказалась прочная. Ни развязать ее, ни порвать Кири не удалось. Он только сам застрял в нее плавником.
7: «Ой, ой, помогите!» – воскликнул он.
9: Теперь пленниками сети было уже два дельфиненка.
6: «Разве можно не слушаться старших?»
9: – проворчала серая чайка. «Но ведь он хотел помочь!» – заступилась за Кири розовая птица. «А может быть, мы сможем помочь?» – сказала она.
6: «Мы? Как?»
9: «Но ведь у нас есть острые клювы!»
6: «Клювы, клювы! Я совсем даже не хочу попасть в эту сеть!»
9: «А может, позвать рыбу-пилу?»
6: «И кого она будет пилить?» «Нет, это не поможет, и никто не поможет!»
9: «Никто, кроме людей!» – осенила розовую чайку. «Да, да, нужно позвать людей!» – подхватили эту мысль вслед за птицей дельфины.
6: «Смотрите, смотрите!»
9: – раздались голоса на палубе теплохода. «Что там?» – встревожилась Катюшка.
6: «Наверное, дельфины?» – сказал папа.
9: За бортом и правда показались дельфины, но вели себя эти дельфины достаточно странно, как будто звали на помощь.
6: «Смотрите!» – сказал капитан. «Они зовут нас!» «Нужно отправиться за ними. По-видимому, случилось что-то серьезное».
9: И теплоход повернул в открытое море, вслед за дельфиньей стаей. Вскоре люди увидели двух дельфинят, запутавшихся в рыболовной сети. «Ах, вот она причина их беспокойства!» И капитан дал приказ спасателям, чтобы они сели в шлюпку и поплыли на помощь дельфинятам. Вскоре сеть была разрезана, и Лори и Кири оказались на свободе.
7: «Спасибо!»
9: – кричали дельфины вслед отплывающему теплоходу.
7: «Мы вам очень признательны!»
9: Пассажиры теплохода, а вместе с ними и Катюшка, и ее мама, и папа, махали дельфинам рукой.
7: «Лори!» обратился к малышу Кири. «Прости меня, что я затеял эту игру в прятки. Я хотел отделаться от тебя, но не знал, что все так обернется».
6: «Ладно, я прощаю тебя, братишка».
9: «Впредь относись к своему младшему брату с уважением», сказала строго мама дельфиниха. Такая вот история. «А у тебя, дружок, есть младшие братишка или сестренка? Помни, что они маленькие и не понимают много простых вещей. Надо объяснять им и заботиться о них. Иисус, наш старший брат, никогда не отмахивается от нас, когда мы пристаем к нему со своими проблемами».
10: Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Сегодня вы прослушали заключительную часть. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 139. Псалом начальнику хора. Псалом Давида. Избавь меня, Господи, от человека злого. Сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея. Яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого. Сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня. Я сказал Господу: «Ты, Бог мой, услышь, Господи, голос молений моих. Господи, Господи, сила спасения моего, Ты покрыл голову мою в день брани. Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его, они возгордятся. Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их, да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло увлечет притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицем Твоим.

Псалом 140. Псалом Давида. Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сласти их. Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей, но мольбы мои против злодейств их. Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки, как будто землю рассекают и дробят нас, сыплются кости наши в челюсти преисподней. Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей, сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников. Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.

Псалом 141. Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере. Голосом моим к Господу воззвал я, голосом моим к Господу помолился. Излил пред Ним моление мое, печаль мою открыл Ему. Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища.

жилища, никто не заботится о душе моей. Я воззвал к Тебе, Господи, я сказал: Ты – прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Она начинается там, где многие другие книги обычно заканчиваются – на счастливой свадьбе. Точнее, даже на двух свадьбах сразу. Сестры-близнецы Вера и Надя Калинниковы выходят замуж за братьев Тихоновых – Сашу и Володю. И с этого момента для них, а также для их родных и знакомых, начинается странствование на пути к обретению Христа.
1: Через день Иван Михайлович Хлебников улетал в Соединенные Штаты. Несколько человек из церкви, в том числе и Мария Владимировна, Алексей Александрович и Надя, поехали в аэропорт, чтобы проводить его. Обычно расставание с человеком, который стал дорог, бывает грустным. Но сейчас провожающие не были опечалены предстоящей разлукой. Ведь уже через 2 месяца им предстояло увидеться снова. Иван Петрович собирался вернуться, чтобы вместе с Алексеем Александровичем подготовить и провести в пединституте дискуссию по теме «Сотворение или эволюция». Когда самолет, уносивший Хлебникова, скрылся за горизонтом, Мария Владимировна и Алексей Александрович сели в серебристо-голубой «Мерседес». Надя уверенно управляла автомобилем, и он быстро мчался по блестевшему в солнечных лучах шоссе. Глядя на мелькавший за окном зимний пейзаж, Мария Владимировна тихо сказала: «Я сейчас вспомнила нашу последнюю поездку в аэропорт. Тогда мы провожали вас на отдых. Я тоже вспомнила об этом. Слава Богу, мы уже знаем, что Верочка и Володя живы, и скоро увидим их», — ответила Надя с улыбкой. Вера и Володя звонили очень часто. Их здоровье быстро шло на поправку, и все с нетерпением ждали того дня, когда они вернутся домой. В середине января началась новая учебная четверть. Мария Владимировна, объяснив директору ситуацию, предложила свою помощь в проведении уроков в классах Веры и Володи. Директор согласился на такую замену. Теперь ему самому не нужно было искать кого-то и переживать, не будет ли нарушен учебный процесс. Ведь лучшего преподавателя биологии, чем Мария Владимировна, в их городе не найти. И все же больше всего директора обрадовало и удивило сообщение Марии Владимировны о том, что молодые учителя их школы, находясь в зоне бедствия, остались живы и даже не получили никаких серьезных повреждений. Сам директор редко вспоминал о Боге, разве что только тогда, когда возникала необходимость в его помощи. Узнав историю Веры и Володи, он согласился с Марией Владимировной в том, что только прямое вмешательство Бога сохранило супружескую пару от гибели. И вот наступил этот замечательный день, 5 февраля, когда Вера и Володя возвратились в свой родной город. К их удивлению, множество людей, помимо родственников, встречало их в аэропорту. Были здесь и журналисты местного телевидения. Один из них, пробравшись сквозь плотное кольцо встречающих, протянул Вере микрофон. «Пожалуйста, скажите несколько слов нашим телезрителям». Вера, мило улыбнувшись, произнесла: «Слава Богу! Мы живы! Когда мы увидели, что на нас движется цунами, в последний миг обратились за помощью к Иисусу Христу, и Он уберег нас от гибели. Спасибо! А вы что можете добавить?» – обратился журналист к Володе. «Я полностью согласен с женой. Только благодаря милости Господа мы сейчас можем говорить с вами». Вера и Володя были счастливы. Наконец-то, после стольких испытаний, они вернулись домой. Чувства, переполнявшие молодую пару, были понятны собравшимся в аэропорту людям. Но вскоре оживление, царившее среди встречающих, прошло, и постепенно все начали расходиться. Надя и Саша пригласили своих родителей и, конечно же, Веру и Володю к себе домой, где все могли и пообщаться, и отдохнуть. Надя и Мария Владимировна вместе с Тамарой Сергеевной, горничной, которая работала у Тихоновых, заранее подготовились к этому радостному событию. Они приготовили много вкусных и полезных блюд, по-праздничному украсили гостиную и комнату, предназначенную для Веры и Володи. Любовь Александровна и Сергей Петрович были очень рады снова увидеть и обнять своих дорогих детей. За то время, что Вера не видела отца, он изменился. Его волосы поседели, на лице стало больше морщин, а в глазах появилось что-то такое, что заставило сердце дочери сжаться от тревоги за него. Здоровье Сергея Петровича за последнее время значительно ухудшилось. В начале января у него был еще один сердечный приступ. Пролежав 3 недели в больнице, он был вынужден уехать в санаторий. Любовь Александровна, чтобы быть поближе к мужу, сняла рядом с санаторием квартиру. Когда Калинниковы узнали о возвращении детей, они решили обязательно встретить их. Лечащий врач Сергея Петровича против такой поездки не возражал. Больному на пользу положительной эмоции, но просил обязательно вернуться в санаторий через день-два. В коттедже Тихоновых царила веселая суматоха. Как приятно было родным людям вновь собраться вместе, вдали от любопытных взоров чужих людей и тележурналистов. Сколько было объятий, поцелуев и слез радости. Как много нужно было рассказать друг другу. Вскоре они расположились за празднично накрытым столом. И, конечно же, родителям, брату и сестре хотелось более подробно узнать, как любимые им люди уцелели в той страшной катастрофе. Хотя Володя и Вера часто рассказывали то, что с ними произошло. Каждый раз они как будто заново переживали события, круто изменившие их жизнь. Со всеми подробностями молодые супруги описывали случившееся с ними в те трагические дни. И родные люди, слушая их, все больше убеждались в том, что Вера и Володя смогли выжить только благодаря Богу. Вера рассказала, что огромная волна, обрушившись на них всей своей мощью, сбила их с ног и потащила куда-то вдаль, кружа и не давая вынырнуть на поверхность. «Когда волна наконец-то оставила нас в покое и умчалась прочь, мы долго кашляли, чтобы освободить легкие от попавшей в них воды. Мы с Володей до сих пор удивляемся, как в этом круговороте мы не захлебнулись, не получили никаких травм. Но самое потрясающее то, что Володя все время, пока нас с огромной скоростью тащила волна, не выпускал мою руку из своей. Просто невероятно, что мы не потерялись. Мы с Володей уверены, что сам Бог хранил нас все это время. Когда Вера и Володя звонили домой с борта лайнера «Санта-Мария», они сказали родным, что их жизнь теперь начинается с чистой страницы, ведь здесь, в Индийском океане, они родились заново. Уточнять, что это за новое рождение, они не стали, потому что хотели рассказать об этом важном для них событии при встрече с родными людьми. И вот теперь этот момент настал. Радость Нади, Марии Владимировны и Алексея Александровича была безгранична, когда они узнали, что Вера и Володя во время несчастий, обрушившихся на них, были спасены не только физически, но и, что самое главное, духовно. Саша, услышав эту неожиданную для себя новость, подумал: круг продолжает сужаться. Теперь вот и братишка с Верочкой сдали свои позиции. Вот почему они в своем интервью так много говорили о Боге. А я-то думал, это только для того, чтобы подчеркнуть, в какой опасной ситуации они находились, и что просто чудом остались живы. Интересно, обращение к Богу действительно произошло? Или это всего лишь одни эмоции, вызванные сильным потрясением из-за цунами и того, что они чуть было не погибли? Что же, поживем, увидим. Вспомнив, как вытянулось лицо у журналиста после того, как Вера упомянула об Иисусе Христе, Саша усмехнулся про себя. Даже сейчас, когда можно свободно говорить о Боге, не все хотят о нем слышать. Взглянув на часы, он обратился к собравшимся. «Сейчас по телевизору будут идти новости. Давайте посмотрим. Вдруг покажут наших дорогих путешественников». «Давайте!» – воскликнула Вера и добавила. «Так хочется, чтобы как можно больше людей узнали».

0: на жителей Земли 26 декабря 2004 года, показав небольшой фильм, снятый после катастрофы. Затем он сказал: «К счастью, двоим нашим соотечественникам удалось остаться в живых. Это супруги Тихоновы. Предлагаю вашему вниманию интервью с ними». На экране телевизора появились улыбающиеся Вера и Володя. Журналист обратился к Вере: «Пожалуйста, скажите несколько слов нашим телезрителям». Вера, улыбаясь, ответила: «Слава Богу, мы живы!» «Спасибо», – сказал журналист и спросил Володя: «А вы что можете добавить?» «Я полностью согласен с женой», – ответил он и исчез с экрана.
1: «Вот это да! Все самое важное вырезали!» – возмутилась Вера.
0: «Несмотря на то, что у нас демократия, как видно, все-таки есть и цензура», – добавил Алексей Александрович.
1: «Ах, как жаль! А я так надеялась!» – тихо произнесла Вера.
0: Надя обняла сестру.
2: «Не переживай, Верочка. Я думаю, тебе еще не раз в жизни удастся рассказать людям об Иисусе Христе. Главное, что ты хочешь этого и не стесняешься говорить о нем».
1: «Как же я могу стесняться? Он же спас меня!»
0: – удивленно воскликнула Вера. Любовь Александровна и Сергей Петрович с нескрываемым удивлением смотрели на своих дочерей. Впервые они осознали, что их вера в Бога вовсе не детская игра. Они вдруг поняли, что для их дорогих Верочки и Надюши Иисус Христос живой и реальный. Он их Спаситель и Господь. Это открытие поразило Любовь Александровну и Сергея Петровича. Любовь Александровна впервые в жизни подумала, что если Бог действительно существует, то Он не какая-то безликая космическая сила или абсолют, как говорят некоторые, но личность. От этих мыслей у нее стало неприятно на душе. Ведь если Он личность, а она, зная о Боге с детства, всю жизнь игнорировала его, то ничего хорошего ей ждать не приходится. Любовь Александровна постаралась отвлечься на что-нибудь другое, а когда наступил подходящий момент, попросила мужа поехать домой. Сергей Петрович тут же согласился. Он был очень рад снова видеть своих любимых зятя и дочь живыми и здоровыми. Но то, что они говорили о Боге, было ему неприятно, и поэтому он решил поскорее уехать. Где-то в глубине души он надеялся, что Бога все-таки нет, а значит, нет вечности, и не нужно будет отвечать за свои поступки. Ему трудно было поверить, что Господь может его простить. Он не мог понять, что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их. И поэтому искреннее покаяние освобождает грешников от осуждения и наказания. Время от времени Сергей Петрович вспоминал свой разговор с Хлебниковым. Но сильное чувство вины перед Богом и людьми тяготило его, и он не мог посмотреть с верой на Голгофский крест, где был распят за его грехи Иисус Христос. Сергей Петрович, сославшись на плохое самочувствие, сказал, что он вынужден уже сегодня вернуться в санаторий. Все расстроились, узнав, что Калинниковы собираются уехать. Особенно это огорчило Веру, которая очень любила своих родителей и сильно скучала по ним во время своего отсутствия. Но ради здоровья отца ей пришлось согласиться с решением родителей. Саша вызвал для них такси.

Любовь Александровна и Сергей Петрович простились со своими родственниками и покинули гостеприимный дом. Когда Калинниковы уехали, все снова вернулись в гостиную. Вера, подойдя к Наде, обняла ее. «Надюша, дорогая, ты видишь, что-то с папой происходит. Я, конечно, понимаю, он волновался за нас с Володей, переживал. Да и сердце у него часто стало болеть. Но мне кажется, тут что-то другое. Ты заметила, какой у него взгляд?» «Ах, конечно, заметила», — со вздохом ответила Надя. «Я тоже вижу, его что-то беспокоит. Думала, это из-за того, что он волнуется за тебя и Володю. Ну вот вы вернулись. Он очень рад этому. Но боль в его глазах не исчезла. Ой, меня это так тревожит», — сказала Вера. А затем, обратившись к Марии Владимировне, которая сидела рядом с ней, спросила: «Мамочка, вы не знаете, что случилось с папой?» Мария Владимировна покачала головой, а Алексей Александрович произнес: «С нами Сергей Петрович не делился своими трудностями и переживаниями. А вот с Хлебниковым он разговаривал. Иван Петрович сказал, что ваш папа сейчас находится на распутье. Он стал серьезно задумываться о Боге. Но его пугает неотвратимость наказания за грехи. Он пока не верит в искупительную жертву Христа. И поэтому ему сейчас очень тяжело. Нам нужно больше и усерднее молиться за ваших родителей, дорогие Верочка и Надюша». «Да, это самое лучшее, что мы можем сделать для них», — ответила Надя. Все немного помолчали, думая каждый о своем. А затем Вера, взглянув на собравшихся, с улыбкой произнесла: «Какое счастье видеть всех вас! Как это здорово быть дома! И хотя я часто путешествовала, такой радости от возвращения в свой родной город у меня не было никогда». «У меня тоже», — добавил Володя. «Как часто, находясь посреди Индийского океана на нашем корабле с чудным названием «Надежда», мы видели вас во сне». «На корабле «Надежда»?» — удивилась Мария Владимировна. «Ведь вы же плыли на лайнере под названием «Санта-Мария», «Святая Мария». Вера и Володя улыбнулись, вспомнив свой корабль. А затем Володя пояснил: «После цунами в океане плавало много всяких обломков зданий, и среди них деревянный щит. Он-то и был нашим кораблем. Мы просто назвали его так. Это в честь тебя, Надюша. И как напоминание о том, что, несмотря на бескрайние просторы океана, со всех сторон окружающий нас, несмотря на волны, то и дело захлестывающие наш корабль, у нас есть надежда на возвращение домой». С любовью, глядя на сестру, произнесла Вера. Надя, представив себя на том щите, таком ненадежном, качающемся на волнах и плывущем неизвестно куда, сказала: «Наверное, вам было тогда очень страшно». «Особенно в начале», — подтвердил Володя, «до тех пор, пока мы полностью не доверились Богу. Потом, даже когда мы страдали от жажды, у меня уже страха не было. Была уверенность, что в любом случае все будет хорошо. У меня было тоже так же. После моего обращения к Богу я уже не беспокоилась о своей и Володиной жизни. А когда мы оказались на настоящем корабле, я, вспоминая, что нам пришлось пережить, удивлялась тому спокойствию, какое было у меня на сердце», — сказала Вера, а затем добавила: «Мне казалось, что я нахожусь в любящих руках Бога, и мне не нужно ни о чем волноваться».
Так оно и было. Сам Господь держал вас в своих руках. Я думаю, именно Он дал вам это спокойствие, ведь многие люди, попав в критическую ситуацию, гибнут из-за страха и отчаяния, охватившего их, сказала Мария Владимировна. Это точно. Паника – страшная вещь, подтвердил Алексей Александрович, вспомнив известные ему случаи. В памяти Веры неожиданно возник тот чудесный остров в Индийском океане, его прекрасные пейзажи, а затем вдруг движущаяся на остров громадная волна, через несколько секунд накрывшая его. Вере почему-то вспомнился разговор с сестрой, когда Надя рассказывала о Большом каньоне в США, убеждая ее, что он ярко свидетельствует о всемирном потопе. Вера, выслушав, что Бог послал воды потопа на землю из-за развращенности людей, тогда ответила Наде: «Если это правда, современному миру не избежать потопа. Ведь везде насилие и распущенность нравов. И, к сожалению, на том острове в этом плане было ничуть не лучше, чем вообще в мире. Цунами, конечно, не всемирный потоп, но, судя по кадрам, которые она видела сегодня по телевизору, волна произвела множество разрушений. Различные казино, варьете, публичные дома, мимо которых они с Володей проезжали во время своей экскурсии по острову. Их абсолютно не жаль. Даже хорошо, если не будет этих рассадников греха. Только вот долго ли их не будет? Вполне возможно, что вскоре они опять вернутся на свое место, как и дискотеки в их городе, которые убрали после попытки самоубийства Нины Ивановой и Тамары Григорьевой. А вот людей очень жаль. О чем задумалась Верочка? Услышала она вдруг голос сестры. О всемирном потопе, о катастрофе в Индийском океане. Ты мне как-то сказала, что везде видны признаки скорого возвращения Иисуса Христа. Да, действительно, Его второе пришествие близится. О чем это ты говоришь? Спросил Саша жену. В Библии рассказывается, что будет перед вторым пришествием Христа. Есть множество пророчеств об этом времени, и многие из них уже сбылись или сбываются на наших глазах. «Все это похоже на выдумку», — ответил он. Алексей Александрович, услышав реплику старшего сына, произнес: «Надя права. Если хочешь, можем как-нибудь поговорить с тобой на эту тему более обстоятельно. Можно также посмотреть фильм «Приближение к Армагеддону». Там показано, как библейские пророчества исполняются в наше время». «Интересно. Возможно, я посмотрю этот фильм. Только вот не знаю, когда появится свободное время. Столько сейчас неотложных дел на фирме, вздохнуть некогда». Алексей Александрович внимательно посмотрел на сына. Ответ Саши ясно говорил о том, что на самом деле пророчества Библии его не интересовали. «Да, каждый сам определяет, что для него является важным и нужным в жизни. Но хочу, сын, чтобы ты знал, пока Бог продлевает время благодати, для всех людей еще есть возможность получить спасение. Для тех, кто откликнется на Божий призыв, Господь будет любящим отцом, для остальных же – строгим судьей». Саша ничего не ответил отцу. Он считал, что если Бог есть, то ему и так обеспечено место на небе. Он никого не убивал, никогда не крал, да и вообще старается всегда поступать по совести. Конечно, бывали небольшие исключения. Но это же мелочи. На его взгляд,
Достаточно признать, что Бог есть, и этого довольно. Все остальное – фанатизм. Он не хотел, чтобы его считали фанатиком. Надя, заметив равнодушие мужа к словам отца, вздохнула. Ей так хотелось, чтобы Саша поскорее понял, в чем заключается благая, добрая весть, которую Бог открыл людям в Новом Завете. Как хорошо, что Верочка и Володя поняли это. Вспомнив, что сегодня суббота, Надя обратилась к сестре и ее мужу. «Верочка, Володя, вы пойдете с нами в дом молитвы? Ведь завтра воскресенье!» «С радостью!» – ответил Володя, а затем обратился к Саше. «Не хочешь ли и ты пойти с нами?» Александр, не ожидая такого вопроса от брата, не сразу нашелся, что сказать. Он вдруг вспомнил, как ему тяжело было думать о том, что Володя и Вера, возможно, навсегда останутся там, в Индийском океане. Чувство вины, которое появилось у него, когда он узнал о катастрофе в Азии, вновь напомнило о себе. Действительно, как мало внимания он стал уделять брату. Квартира, которую он купил Вере и Володе, деньги, которые иногда тратил на них, не могли заменить общение. И он это понимал. Володя, между тем, ждал ответа. Саша, улыбнувшись ему, сказал: «Ну, если ты хочешь, чтобы я пошел, пойду. Только если у тебя самого возникнет такое желание. Заставлять идти в Дом Божий нельзя. Хотя мне, конечно, хотелось бы, чтобы ты пошел». «Спасибо за приглашение, я подумаю», – облегченно вздохнул Александр. Вера, выслушав ответ Саши, задумалась. Как это ей знакомо! Она сама так долго убегала от Бога. В ее памяти возник Крым, море, Ялтинский дом молитвы. Как терпеливо вел Бог ее и Володю к Вере! Как он ласково побуждал их обратиться! Но она не хотела понять, что именно это он зовет ее к себе через различные обстоятельства жизни. Вспомнить хотя бы ее 8-й класс, Олю Маслову, и все, что она узнала от этой милой девочки. Интересно, как там они, ее 8-классники? «Мамочка, а как дела в школе? Все ли в порядке?» — обратилась она к Марии Владимировне. «С ребятами все нормально. Во всех классах на уроках почти все слушали и отвечали хорошо. Вот только учебники меня очень огорчают. В каждом из них сплошная эволюция под разным соусом», — ответила Мария Владимировна, а затем добавила: «Тогда, когда я была неверующей, я считала это вполне нормальным. Но теперь такие фразы, как, например, «приспособились», «видоизменились», «преобразились за миллионы лет», мне очень тяжело видеть. Взять хотя бы учебник за 8-й класс, «Биология человека». С самых первых страниц умело завуалированный обман. Вера вспомнила свой первый урок биологии в 8-м классе и слова Бори Крылова, обращенные к Оле Масловой: «Ты поняла, кто ты? Ты – млекопитающее из ряда приматов! Никакое ты не божье творение!» А Мария Владимировна, между тем, продолжала: «И это не только по биологии. Я просмотрела учебники по истории и географии. Та же подтасовка фактов или чья-то выдумка, представленная как доказательство. А цель одна – чтобы люди думали, что произошли от обезьян и что Бога нет. К сожалению, обман, содержащийся в учебниках, пока устранить невозможно. Ведь программа обучения разработана и
одобрено Министерством образования, сказал Алексей Александрович. Верочка, Володя, как вы собираетесь преподавать дальше? Спросила Мария Владимировна. Пока трудно сказать, но то, что будем говорить детям правду о сотворении, это точно, ответил Володя. Да, мы собираемся объяснить детям, что эволюция – это сказка для тех, кому хочется, чтобы Бога не существовало, добавила Вера. Я рад вашей решимости, но, думаю, вас ждут тяжелые времена. Да и меня, скорее всего, тоже. Но пока у нас будет возможность говорить людям об истине, мы будем это делать, не так ли? Спросил Алексей Александрович. Вера и Володя были абсолютно согласны с ним. Вот это и есть фанатизм. Я рад, что Надя не работает учителем биологии. Надеюсь, Веру и Володю очень скоро освободят от преподавательской работы. Вряд ли их с такими взглядами долго будут терпеть в школе. Возьму их тогда к себе. Мне все равно, во что они верят. Не хочу, чтобы разные тети и дяди понукали ими в угоду своему мнению. У меня им будет хорошо. Никто не посмеет обидеть их, решил Саша. Ему было приятно думать, если Володя и Вера будут нуждаться в его участии и поддержки. Он всегда протянет им руку помощи. «А как там мои восьмиклашки?» – спросила Вера Марию Владимировну. «Скучают по тебе. Очень рады, что вы с Володей остались живы и ждут, когда же ты снова появишься в школе». Вера улыбнулась. «Я тоже очень хочу увидеть их. А как Оля Маслова?» Много ей достается от одноклассников. Я несколько раз слышала, как ребята насмехались над ее Верой. Удивляюсь самообладанию этой девочки. Ни одного грубого слова в ответ. Только посмотрит так, словно ей жаль обидчиков. Да, я помню этот ее взгляд. Она как-то сказала мне, что только благодаря Иисусу изменилась. Тогда я подумала, что это всего лишь красивая фраза. Теперь же я знаю, Иисус Христос действительно изменяет людей, сказала Вера. Она немного помолчала, вспоминая своих подопечных, а затем спросила: а что, Боря Крылов и Саша Дмитриев все так же обижают Олю? При мне? Ни разу. В школе пока на них никто не жаловался. Можешь себе представить, эти два мальчика ходят теперь с Олей в воскресную школу и посещают богослужение в доме молитвы. Вот это новость! Я очень рада! – воскликнула Вера. Мне тогда после встречи любителей природы в нашей школе Оля сказала, что они хотят пойти с ней в церковь. Но я решила, что мальчишки просто придумали новый способ, как поддеть Олю. Но, как видно, я ошиблась.

На следующее утро Вера, открыв глаза, увидела перед собой красиво украшенную цветами комнату. Вначале она не поняла, где находится, но потом вспомнила. Вчера они с Володей вернулись из своего затянувшегося путешествия. А это комната, специально приготовленная для них в доме Нади и Саши. Как хорошо, что у нее есть так много добрых, любимых людей, которые также любят ее. И как замечательно, что сейчас они пойдут в церковь. Володя еще спал. Вера встала и тихо подошла к окну, выходящему на восток. Как красив был зимний сад! Солнце уже взошло. Его слегка розовые лучи пробивались сквозь ветви засыпанных снегом деревьев и ласково скользили по снежному насту. От этого снег стал нежно-розовым, искрящимся. Вот бы сейчас разбежаться и прыгнуть прямо в этот пушистый, сверкающий ковер, расстеленный перед домом. Вера улыбнулась. Так же, как сияет и переливается на солнце снег, искрится в ней радость от сознания того, что Господь подарил ей вечную жизнь. Что может сравниться с этим? И как же замечательно, что и ее любимый муж разделяет с ней эту радость спасения. Как приятно осознавать, что их ждет особенная жизнь, жизнь с Богом. Конечно, на этом пути встретятся и трудности, но Господь будет всегда рядом. Скоро они пойдут в дом молитвы. Вере вдруг вспомнился далекий город на южном берегу Крыма. Ялта, тихое летнее утро, высокие горы, ласковое море, ясное, чистое небо, словно и не было накануне тяжелых темных туч, летящих до самого горизонта изогнутых, сверкающих молний и грозных раскатов грома. Бурная горная река, дом молитвы, где она впервые в жизни услышала призыв Бога, обращенный прямо к ней. К сожалению, тогда она не откликнулась на этот призыв, но именно тогда в ее сердце появилось семя веры, которое теперь взошло. К 10 часам Тихоновы старшие, Надя, Вера и Володя приехали в церковь. Саша не пошел с ними, сославшись на какое-то срочное дело на фирме, но обещал забрать их сразу, как только закончится богослужение. Не успела Вера подойти к дому молитвы, как ее окружили ребята из ее 8 класса. Среди них были Оля Маслова, Саша Дмитриев и Боря Крылов. У них только что закончился урок в воскресной школе. Они шли на богослужение и увидели свою любимую учительницу. Как радостна была эта встреча! Столько всего хотелось рассказать друг другу, как много было новостей, которым просто необходимо было поделиться. «Ребята, через несколько минут начнется служение!» – услышали они голос Марии Владимировны. «Уже завтра я приду в школу, и после уроков мы сможем поговорить», – сказала Вера своим ученикам. «А теперь нам нужно идти в зал». Простившись со своей учительницей, ребята направились в дом молитвы. Вера и Володя впервые пришли сюда. Эта церковь была большой и красивой. Просторный зал и балкон над ним уже были заполнены людьми. Вскоре на возвышение вышел пастор, и служение началось. Почти 2 часа в церкви звучали проповеди, песни, стихи, прославляющие Бога Творца и Спасителя грешных людей. Как приятно было Вере слышать все это! Каким дорогим и близким было для нее то, что звучало здесь!
Служение подходило к концу, когда хор запел песнь-молитву, обращенную к Богу.

0: Звуки этого прекрасного псалма то поднимались вверх, то опускались, увлекая за собой веру. Да, действительно так. Милости Господа полна вся земля, и Его дивной милости полна ее жизнь. Слезы катились из глаз веры. Он – Бог любви, и своей милости Он склонился над нею, гордой и непокорной, эгоистичной и часто такой равнодушной к чужим бедам, и привлек ее к себе. Сквозь слезы она услышала слова проповедника.
1: Дорогие друзья, в Библии сказано: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Все мы знаем, что человек не имеет власти над временем и своей жизнью. Если кто хочет из вас обратиться к Богу в молитве покаяния, вы можете пройти вперед, и мы будем молиться с вами.
0: Услышав это, Вера не стала раздумывать и сразу вышла вперед. Вместе с ней к кафедре подошел Володя, а затем еще несколько человек. Они склонились перед Богом, раскаиваясь в своих грехах. И ангелы на небесах радовались их обращению. Господь, о котором сказано: «Все обнажено и открыто перед очами Его, Ему дадим отчет», проникает вглубь сердец людей и знает все их тайные мысли. Бога невозможно обмануть, и только искреннее покаяние человека открывает перед ним небеса. В этот миг происходит настоящее чудо. Человек возрождается от Святого Духа и становится сыном или дочерью Бога. И, конечно, если его отцом теперь является Святой Бог, верующий должен стремиться жить в чистоте и святости. Ведь только чистые сердцем смогут увидеть Бога. Радуясь возрождению вышедших к кафедре людей, верующие запели: «Благодарим, Господь! Благодарим, Господь! За спасение, за исцеление! И что грехи ты нам простил!» А потом были поздравления, улыбки, цветы и, конечно, слезы радости от осознания важности произошедшего события. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, объявление. Обратился к собравшимся пастор Дома молитвы. Перед Вознесением Иисус Христос сказал своим ученикам: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Мы выполняем это великое поручение нашего Господа. С этого дня начинаются занятия для тех, кто уже покаялся и хочет заключить завет с Богом, принять святое водное крещение. Занятия будут проходить по воскресеньям после утреннего служения. Конечно же, Алексей Александрович, Мария Владимировна, Надя, Вера и Володя были среди тех, кто решил посещать такие занятия, чтобы узнать, что именно обозначает крещение и для чего оно нужно. Всем им хотелось исполнить волю Бога в отношении своей жизни. Там же, на этих занятиях, Надя увидела Ивана Михайловича Рябинина. Заметив Надю, он подошел к ней и после взаимных приветствий сказал: «Надежда Сергеевна, пожалуйста, простите меня. Я очень виноват перед вами». Я думаю, вы ни в чем не виноваты, Иван Михайлович. Наоборот, я очень благодарна вам за то, что вы не сделали мне тогда эту ужасную операцию. Да, не сделал, но собирался. И дал вам снотворное, чтобы была возможность ее сделать. Но ваши слова остановили меня. Бог пробудил мою совесть, и я не сделал то, что задумал. Я прощаю вас, дорогой Иван Михайлович. Слава Богу! Вы теперь стали верующим человеком. Слава Богу! Я безмерно благодарен ему за это, как и за то, что он привел вас тогда ко мне и этим остановил меня на гибельном пути, по которому я шел. Дорогие братья и сестры, наши занятия начинаются. Обратился к собравшимся Павел Иванович Петренко, диакон церкви. Все притихли, и после совместной молитвы беседа началась. Собравшиеся узнали здесь много нового для себя. Они задавали Павлу Ивановичу интересующие их вопросы и получали обстоятельные и исчерпывающие ответы. Когда беседа подходила к концу, Павел Иванович произнес: «Еще раз хочу сказать, что я очень рад вашему желанию познавать Библию. У нас в церкви есть хорошая традиция приглашать в свои семьи для общения тех, кто хочет принять крещение. Сегодня моя семья приглашает всех вас к себе. Мы будем очень рады, если вы откликнетесь на наше приглашение. Мы живем недалеко отсюда, всего 10 минут ходьбы, и вы на месте». Некоторые из присутствующих по разным причинам не смогли принять радушное приглашение Павла Ивановича. Тихоновы-старшие и Вера с Володей были очень тронуты его приглашением и радовались предстоящему общению с близкими по духу людьми. Надя же загрустила. Саша вряд ли согласится пойти в дом верующих. Хотя Павел Иванович, узнав, что за Надей должен заехать муж, сказал, что в его семье будут очень рады, если они придут вдвоем. «Надюша, ты уже звонила Саше?» – спросила Мария Владимировна. «Да, он сейчас подъедет». Не прошло и 2 минут, как появился Форд Саши. Володя, увидев выходящего из машины брата, сказал Наде: «Давай вначале ты попросишь его пойти с нами к Павлу Ивановичу. А если он не согласится, я добавлю свои аргументы». «Хорошо», — согласилась Надя. Саша, подойдя к родным, поздоровался с ними, а затем спросил: «Как прошло служение?» «Очень хорошо», — ответила за всех Вера и добавила: «У нас с Володей сегодня очень счастливый день, день нашего покаяния в церкви. Это так здорово! Господь освободил нас от всех прошлых грехов. Теперь для нас так важно быть Ему послушными. А еще мы были на занятиях. В мае мы хотим принять крещение». Саша, слушая Веру, не все понял из того, что она говорила, но заметил, что его родные очень счастливы. «Ну, что же, раз у вас столько замечательных событий, приглашаю всех в ресторан», — сказал он. Надя, услышав предложение мужа, растерянно посмотрела на Володю. Володя ответил ей улыбкой, а затем, обращаясь к брату, сказал: «Большое спасибо, брат, но дело в том, что всех нас уже пригласили в гости, и мы ответили согласием. Пойдем с нами, здесь недалеко». «Но меня-то никто не приглашал. К тому же у меня другие планы на сегодня», — ответил Саша. «Тебя тоже приглашали. Павел Иванович просил меня передать тебе, что они будут рады видеть нас у себя в гостях», — сказала мужу Надя. «Нет, я не пойду. Иди, если хочешь. Я их совсем не знаю, и у меня нет никакого желания идти в гости к незнакомым людям», — Саша, ты ведь мне всегда говорил о том, что важно уметь налаживать контакты. Неужели ты поступишь вопреки тому, чему сам учил меня? Спросил Володя. От таких слов брата Александр почувствовал себя неловко. Действительно, он всегда говорил о важности общения с людьми, о налаживании новых связей. Вспомнил он и о том, как переживал, думая, что брат погиб. А когда Вера и Володя вернулись, решил бывать с ними чаще. Он и сам не понимал, почему отказывается идти в гости. Дел у него сейчас никаких нет. Он хотел остаток дня провести с родными, и именно поэтому пригласил их в ресторан. А что там в ресторане его привлекает? Да, в общем-то, ничего. Всеми деликатесами он уже присытился. Хочется чего-нибудь попроще, например, отварной картошечки с подсолнечным маслом, посыпанной душистым укропом. Давно не ел. Нужно будет попросить Надю приготовить. А к картошечке можно добавить... Так что ты скажешь? Прервал его размышления Володя. Саша, вспомнив, о чем они только что говорили, улыбнулся. А из тебя, Володя, получится хороший сотрудник. Умеешь вести деловые переговоры.
1: Сегодня прозвучала 18-я часть книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче. В это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Петр познает заповедь всепрощения. Однажды Симон Петр обратился к Иисусу с вопросом: «Господи, сколько раз прощать мне брату, согрешившему против меня? До 7 ли раз?» Иисус же ответил на это: «Я говорю тебе, чтобы прощал ты не 7 раз, но 70 раз по 7». Петр очень удивился. Ему трудно было представить себе, чтобы он был способен простить кому-нибудь так много раз. И рассказал Иисус Петру историю про царя, которому слуга задолжал много денег. Царь позвал слугу и приказал ему рассчитаться с долгами, но у слуги не было денег. Тогда царь сказал: «Так как ты не можешь вернуть долг, я прикажу продать в рабство тебя, твою жену и детей, а также отобрать у тебя все имущество. Таким образом, я смогу вернуть себе часть денег, которые ты мне задолжал». Слуга упал царю в ноги. «О, царь!» — умолял он. «Подожди немного, и я отдам тебе все сполна». Царь смилостивился и сказал слуге: «Я прощаю тебе весь долг, и ты можешь не возвращать его». Слуга ушел от царя. По дороге он встретил одного из своих знакомых, который был должен ему совсем небольшую сумму денег. Царский слуга потребовал вернуть ему долг, но человек тот был беден и потому не смог расплатиться. Царский слуга пришел в ярость и неистово закричал: «Плати немедленно! Не то я скажу, чтобы тебя за долги бросили в темницу!» Бедняк упал на колени, умоляя: «Потерпи немного, и я отдам тебе все сполна!» Царский слуга даже слушать не захотел, и по его требованию бедняка бросили в темницу. Такая жестокость огорчила и возмутила других слуг, и они все рассказали царю. Царь был поражен и тотчас призвал недоброго слугу. «Злой раб!» — гневно сказал он ему. «Я простил тебе весь твой долг, ибо тебе нечем было платить. Не следовало ли и тебе простить бедному соседу его небольшой долг? Теперь ты пойдешь в темницу до тех пор, пока не заплатишь мне сполна». Закончив рассказ, Иисус сказал Петру: «Так и Отец наш Небесный не будет прощать вам, если вы не будете чистосердечно прощать другим их прегрешения».

Иисус и апостолы держали путь в Иерусалим. Они предполагали пройти через Самарию и остановиться на ночь в одном самарийском селении. Чтобы договориться о ночлеге, Иисус послал впереди себя вестника. Но самаритяне не захотели, чтобы Иисус и его ученики останавливались у них, ибо они были евреями, а между евреями и самаритянами шла многовековая вражда из-за религиозных разногласий. Иаков и Иоанн были возмущены тем, что им отказали в ночлеге. «Господи!» — сказали они. «Пошли на эту деревню огонь с неба!» Иисус ответил: «Зачем? Разве вы еще не поняли, что Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать?» И направился Иисус к другому селению, и апостолы последовали за Ним. Проходя через Самарию по пути в Иерусалим, Иисус и апостолы повстречали 10 прокаженных. Эти люди слышали, что Иисус исцеляет больных, но они были больны проказой и потому не приблизились к Нему, а взывали издалека: «Иисус, Учитель, сжалься над нами!» Иисус никогда не оставался безразличным и не отказывал нуждающимся в помощи. Увидев прокаженных, Он сказал: «Пойдите и покажитесь священникам». Пока больные шли, их тела очистились от проказы, и они полностью исцелились. Один из них, поняв, что исцелен, остановился и повернул назад. Добежав до Иисуса, он пал перед Ним ниц, чтобы поблагодарить Его за чудо и прославить Бога. Остальные же продолжали путь, даже не подумав поблагодарить великого целителя. Вернувшийся поблагодарить Иисуса был не иудеем, а самаритянином. И тогда Иисус сказал своим апостолам: «Не 10 ли были исцелены? Но где же остальные 9? Почему же никто, кроме этого иноплеменника, не возвратился воздать славу Богу?» Иисус сказал склонившемуся у его ног самаритянину: «Встань и иди своей дорогой, вера твоя спасла тебя».

букет роз. До женского праздника оставалось еще целых 3 недели, но ребята в школе уже готовили подарки для своих мам на уроке труда. Девочки с усердием вышивали на кружевных носовых платочках красивые яркие цветы и пестрых бабочек. Мальчики занимались резьбой по дереву, украшали замысловатыми узорами деревянные кухонные доски. Каждому хотелось порадовать маму в ее чудесный праздничный день. Миша и Славик работали рядышком. У Миши немножко не получался узор на доске, и он так смешно пыхтел над своей работой. Славик же работал очень быстро. Он с восторгом представлял, как удивится мама тому, что сын сделал ей подарок своими руками. «Ух ты, как здорово получается!» – сказал с восторгом Миша, любуясь работой друга. «Да это еще что!» – отмахнулся с довольной улыбкой Славик. «Я своей маме не только эту кухонную доску подарю. Я еще кое-что придумал. Вот, смотри!» И Славик заговорщицки вынул из портфеля железную коробку из-под леденцов. Он открыл крышку и с восторгом высыпал на ладошку блестящие монетки. «Вот видишь, это я маме на подарок собираю. Папа мне деньги на мороженое дает, а я их сюда, в коробочку, складываю. Куплю маме духи, а может быть, цветы какие-нибудь. Женщины-то это любят. Представляешь, как моя мама обрадуется». Миша никогда в жизни не завидовал. Никогда! Даже если кто-то на уроке получал хорошую оценку или кому-то покупали новый футбольный мяч, он не завидовал. Но сейчас он впервые в жизни позавидовал. И кому? Своему лучшему другу. И как это он, Миша, сам не догадался собрать деньги маме на подарок? Ну чем он хуже Славика? Все, решено. С сегодняшнего дня ни конфет, ни мороженого. Все деньги, что порой тайком сует ему перед школой в карман дедушка, он будет откладывать на подарок маме. Миша размечтался о том, какие же цветы он купит в праздничный женский день. Наверняка это будут белоснежные лесные ландыши. Или нет, лучше красные гвоздики. Нет, еще красивее будет смотреться букет из красных роз. Да, все решено. Купить надо непременно розы. Маме они очень нравятся. Все оставшееся время урока пронеслось для Миши незаметно. И не беда, что не ладилась резьба по дереву, ведь теперь он знал, как по-настоящему, по-мужски обрадовать маму. С того самого дня Миша стал осуществлять

мечтал увидеть восторг и удивление мамы, когда он, как настоящий мужчина, подарит ей огромный букет ярко-красных роз. И будет это уже завтра. Представляете, завтра! На другой день утром Миша проснулся раньше, чем обычно в выходной день. Он быстро оделся, высыпал монетки из деревянной коробочки в свой карман. Теперь главное – это незаметно выйти из квартиры, пока все спят. В двух кварталах от Мишиного дома находился небольшой цветочный магазин. Вот туда-то ему и надо. Но только Миша на цыпочках вышел из своей спальни, как тут же лицом к лицу столкнулся в коридоре с папой. Тот удивленно посмотрел на сына. «Миша, ты чего это так рано сегодня проснулся?» – спросил он. «Я? Так просто! Пап, у меня секрет для мамы! А ты-то чего в фартук нарядился? Так смешно!» – тоже шептал Миша. «Да тише ты! У меня тоже секрет для мамы! А ты у нас, оказывается, парень, и это, повзрослел уже!» «Ну ладно, пап, мне надо спешить!» Миша выскочил на лестницу. Всю дорогу в цветочный магазин он молился. «Господи, помоги мне сделать маму счастливой! Помоги купить для нее самый красивый букет!» Два квартала Миша одолел почти в припрыжку. В цветочном магазине оказалось очень многолюдно. Словно все мужчины вокруг только и ждали, когда магазин откроется. Миша уже начал немножко волноваться. Хоть бы ему достался желанный красивый букет ярко-красных роз. Наконец подошла и его очередь. Миша высыпал на прилавок перед продавцом все свои монетки и попросил красивый букет для мамы. Продавец посчитал деньги, вздохнул и подал Мише небольшой букетик желтых нарциссов вместе с несколькими медными монетками сдачи. «Это сдача», – вежливо объяснил он мальчику. «Нет, я хочу розы, ярко-красные, какие моя мама любит, а сдачу мне не надо», – ответил растерянно Миша. «Мальчик, но у тебя немного не хватает денег», – с сожалением сказал продавец. Миша почувствовал, как в носу у него защипало, а в глазах все затуманилось от подступающих слез. Да, плоховатый праздник для настоящего мужчины. Он, понимающе кивнул головой, взял маленький букетик весенних цветов и уже собрался выходить. Вдруг за его спиной пробасил высокий бородач. «Подожди, малец, не расстраивайся, я тебе на розы добавлю». «Нет-нет, спасибо, не надо, я не смогу вам потом вернуть», – был тронут вниманием Миша. «Ну ладно», – вдруг вмешался в разговор продавец. «Вот, возьми, мальчик, вот эти розы, а недостающие деньги занесешь как-нибудь попозже. Обещаешь, что не забудешь?» Миша наговорил продавцу целую кучу слов благодарности и, узнав, сколько он остался должен, радостно поспешил домой, бережно прижимая к себе букет, вдыхая их чудесный свежий аромат и рассуждая сам с собой. «Какое это благословение! Как чудесно Господь помог мне! Каких хороших людей Он послал мне сегодня утром!
Не зря я все же не ел мороженое и конфеты все эти дни.

Оказывается, дарить маме радость куда лучше, чем есть всякие там финтифлюшки. Миша вдохновенно шептал Господу свою искреннюю молитву благодарности. До дома оставалось совсем чуть-чуть, когда он вдруг услышал громкий детский визг. Так может пищать только девочка, да еще маленькая. Миша заглянул во двор двухэтажки, откуда доносился крик, и увидел маленькую, лет 5-6, взлохмаченную девчушку в белом платьишке в синий горошек. Она кричала, что есть силы, и прижималась спиной к высокому деревянному забору. А прямо перед ней, злобно оскалив зубы, страшно рыча, стоял разъяренный большой пес. Миша оглянулся. Во дворе не было ни души. Что же делать? Он и сам побаивался собак, а особенно вот таких огромных и злых. Но сейчас мальчик вдруг совсем забыл об этом. Ведь главное – это спасти перепуганную маленькую девочку. «А ну-ка, брысь отсюда!» – громко, что было силы, закричал Миша, бросив на пса единственный найденный у себя под ногами камень. Псу совсем не понравилось, что с ним обращаются, как с какой-то бездомной кошкой. И он, забыв о девочке, кинулся прямо к Мише. Его страшная оскаленная морда была теперь так близко, а лай и рычание были такими громкими, что мальчику стало жутко. А пес, казалось, вот-вот вцепится в мальчика своими острющими зубами. И тогда Миша стал изо всех сил колотить его своим красивым букетом из ярко-красных роз. А на помощь детям уже спешили взрослые. Опозоренный, с острыми колючками на носу, противный пес наконец-то пустился на утек. Счастливая девочка радостно прыгала возле Миши и громко щебетала. «Ой, какой ты смелый мальчик! Ты спас меня! Ты совсем не испугался? Спасибо тебе, большое спасибо!» А потом пришла мама девочки. Она спросила Мишу, где он живет. Тоже очень долго благодарила за помощь дочке и даже пригласила всю Мишину семью на чай с домашним пирогом. Но Миша едва слышал ее. Он, еле сдерживая слезы, смотрел на мамин букет роз. Нет, теперь это нельзя было назвать букетом. Из блестящего, перевязанного тонкой золотистой лентой полиэтилена торчали жалкие, ободранные колючие палки, на которых кое-где сохранилось несколько ярких лепестков. Зато у Миши под ногами этих лепестков было видимо-невидимо. Что-то невнятно пробормотав на прощание девочке и ее маме, мальчик печально побрел к дому. Таким и встретила его на пороге мама. «Что случилось, сынок?» – тревожно спросила она, обнимая сына. Миша, дрожащей рукой, протянул ей остатки букета, прижался крепко-крепко к маминому плечу и совсем не по-мужски расплакался. Сквозь слезы он все рассказал маме и про свою мечту сделать ее счастливой, и про благословение при покупке цветов, и про злополучную встречу со свирепой собакой. Мама слушала очень внимательно, а потом сказала: «Сегодня ты, Миша, сделал меня самой счастливой мамой на свете, ведь я знаю, что мой сын – настоящий христианин,
которая не проходит мимо чужой беды. Наверное, поэтому твой букет кажется мне таким прекрасным. Пойдем, поможешь мне поставить его в хрустальную вазу. К тому же пришло время праздновать мой день, а то дедушка, папа и маленький Алёша совсем заждались нас на кухне. От таких слов на сердце Миши стало спокойно и радостно. А за праздничным завтраком мама рассказала папе, дедушке и младшему Мишиному братишке обо всех приключениях ее букета, стоящего посередине стола в красивой хрустальной вазе. Папа слушал историю и довольно улыбался, иногда добавляя к маминому рассказу, что сын, конечно же, пошел весь в него. Вскоре Миша уже весело смеялся со всеми, как он был благодарен Богу за дружную и хорошую семью. Вдруг в дверь постучали. На пороге стояла та самая девочка в беленьком платьишке в синий горошек и ее мама. В руках девчушки красовался огромный букет ярко-красных роз, который она, широко улыбаясь, подарила Мишиной маме. А потом вместе с гостями все пили чай с немножко подгоревшим, но удивительно вкусным папиным пирогом и говорили о Боге. С того дня прошло много лет. Миша уже заканчивает школу и мечтает стать проповедником в родной церкви. Девочка тоже, конечно же, подросла, и сейчас она солистка в подростковом церковном хоре, а ее мама очень радуется за дочь и всегда немного волнуется, когда слушает ее пение, сидя в первом ряду церковного зала. Они обе благодарны Богу за тот прекрасный день, который стал для них началом христианской жизни. Вот такая и случилась однажды история в чудесный женский день. И как же здорово, что все это было! Правда же, ребята?

0: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.
1: В Германии 16:30.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение вступительной части первого послания к Фессалоникийцам. В этом вступительном отрывке апостол Павел приветствует фессалоникийских братьев, а также возносит хвалу Богу за их замечательную церковь. Он благодарит Бога за те особенные качества, которые отличали эту общину. При этом апостол сводит воедино такие понятия, как вера, любовь и надежда. Три главных элемента христианской жизни, которые являли собой портрет церкви в Фессалониках. Апостол называет их делом веры, трудом любви и терпением упования. Дело веры взирает в прошлое, на крест Иисуса Христа, производя добрые дела в жизни человека. Труд любви является тем основанием, которое побуждает Божье дитя служить Христу. И, наконец, терпение и упование взирает в будущее, на грядущий приход Спасителя. Итак, давайте прочтем стихи со 2 по 4. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение и упование на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья». В 4 стихе апостол Павел произносит еще одну великую истину, и мы вновь встречаем уже хорошо знакомое нам слово «избрание». Для некоторых верующих одно только упоминание таких терминов, как «избрание» или «предопределение», граничит с ересью. Хотя на самом деле это библейские понятия, несущие в себе важные доктринальные концепции, который нам очень важно увидеть и понять. Мы с вами уже обсуждали концепцию избрания, занимаясь изучением послания к Ефесянам. В 1 главе послания к Ефесянам, в 4 стихе, есть такие строки. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Бог избрал верующих в Иисуса Христа еще до создания мира, в вечности. Это означает, что вовсе не мы с вами сделали выбор. Это Он избрал нас, но не потому, что мы были такими уж замечательными людьми, и не потому, что наши дела были сколько-нибудь достойными. Нет, Он избрал нас, чтобы дать нам возможность сделать что-то достойное. Весь этот выбор определяется мудростью и благостью нашего Бога. Этот стих из послания к Ефесянам, упоминающий Божье избрание, как бы возвращает нас в тот момент вечности, когда фактически и совершилось наше спасение. И мы понимаем, что это спасение целиком и полностью зависело от Бога, а также совершалось им самим, а вовсе не нами, как думают некоторые. Мы с вами никогда не были совершителями или инициаторами нашего спасения. Бог сделал все это за нас. Создавая свою церковь, Бог сделал для нас три вещи. Во-первых, Он избрал нас. И, как вы уже поняли, для некоторых это достаточно неприятная истина. Во-первых, Отец предопределил нас стать Его сынами. И, в-третьих, Отец принял нас в Своем возлюбленном Сыне. А сделал Он все это для достижения определенной цели, а именно, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Бог избрал нас, дабы освятить нас. Он спасает нас и освящает нас, чтобы мы могли быть святы. В этом состоит та сторона Божьего замысла, которая касается внутренней жизни верующего. Святость жизни является
обязательным требованием Божьего избрания. Поэтому никто не может сказать, что раз человек является избранным, то он вправе поступать так, как ему заблагорассудится. Апостол Павел подробно рассматривает подобные доводы и сам же отвечает на них в начале 6 главы послания к римлянам, где он пишет: «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» Я уже неоднократно повторял вам, что человек движется к погибели не потому, что он не был избран. Никогда факт Божьего избрания не подчинял себе свободную волю человека. Погибший человек сам делает свой выбор. Этот человек движется к погибели только из-за того, что он грешник и сам выбирает свой путь в жизни. То есть никогда факт Божьего избрания не подчинял себе свободную волю человека. Погибший человек сам определяет свой путь. Блаженный Августин объяснял это следующим образом: «Если бы в свободной воле Бога не было благодати, то как бы он мог спасти этот мир? Однако, если бы человек был лишен свободы воли, как же этот мир мог быть судим?» Господь протягивает нам свое приглашение. Всякий, кто пожелает, может принять это приглашение. И не нужно заблуждаться, думая, что к вам это не относится. Бог возлюбил весь мир, и всякий, верующий в Него, не погибнет. Слово «всякий» относится к каждому из нас. Вы легко можете заменить его своим собственным именем. Но тот факт, что есть избранные, вовсе не означает, что мы знаем, кто они такие. Так что у нас нет права утверждать, что мы к числу избранных не относимся. Обо всем этом мы с вами подробно говорили в наших лекциях по посланию к Ефесянам. После этих передач к нам в студию пришло немало писем с реакцией наших слушателей. В некоторых письмах меня критиковали за то, что я недостаточно настойчиво пропагандировал концепцию избрания. Другие слушатели, наоборот, утверждали, что в обсуждении этой темы я зашел слишком далеко. И поскольку я получил столь разнополюсные реакции, я пришел к выводу, что моя позиция находится как раз посередине, а значит, именно она, по всей видимости, является наиболее правильной. В своем послании к Фессалоникийцам апостол Павел, не колеблясь, затрагивает вопрос избрания. И он представляет этот вопрос с точки зрения Бога. К сожалению, нам невозможно увидеть все это глазами Бога, но есть несколько великих истин, в которых нам с вами необходимо обрести определенную ясность. Будучи в школе, я изучал планарную геометрию. Я помню, что мы пользовались несколькими аксиомами, доказать которые было просто невозможно. Например, у нас была аксиома, гласящая, что кратчайшее расстояние между двумя точками — это прямая. И мне никогда не приходилось оспаривать справедливость этого утверждения, хотя никто не доказывал его для меня. Иными словами, существуют некоторые вещи, которые мы принимаем как непреложные факты, без всяких доказательств. Одним из таких непреложных фактов является то, что справедливость отдельных истин доказать попросту невозможно. Точно так же и Павел не пытается оспорить концепцию избрания, равно как и доказать эту концепцию. Он просто говорит о ней как о факте. Еще одним непреложным фактом является то, что Бог сотворил эту вселенную. В данном случае даже не важно, как именно он сделал это. Я совершенно не намерен говорить сейчас об описании этого процесса в книге «Бытие». Я просто хочу подчеркнуть тот факт, что в самом начале
Бог сотворил все, что существует в нашем мире. Но вот что любопытно. Есть люди, которые с готовностью признают тот факт, что Бог действительно создал нашу Вселенную. Но они отказывают Ему в праве управлять этой Вселенной. Они отказывают Богу в праве диктовать или определять, в чем именно состоит предназначение нашего мира. Но я скажу вам, друзья мои, что мы живем во Вселенной, которая была сотворена Богом и существует ради Его славы. В Своей Нагорной проповеди Господь Иисус Христос сказал: «Тогда светит свет ваш пред людьми, дабы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Он не сказал, что наши дела должны прославлять нас самих. Нет, они должны прославлять Бога Отца. Я скажу вам, друзья христиане, что Бог — это Творец. И эта вселенная существует для Его славы. Он Бог, и нет иного Бога, кроме Него. Он не нуждается ни в чьих советах. Он управляет этой вселенной в соответствии со своими собственными целями и для своей собственной славы. То есть мы с вами живем во вселенной, которая по своему устройству теократична. Иными словами, ее центром является Бог. Не человек и не земля, как думают некоторые, но Бог и Его Небесное Царство — это Божья Вселенная, и Он правит ею по-своему. Но необходимо заметить здесь одну деталь. Бог праведен, справедлив и свят. А потому все, что Он делает, правильно. Мы не всегда готовы соглашаться с этим, но могу сообщить вам нечто важное. Если вы считаете, что Бог не прав в том, что Он делает, то я вынужден сообщить вам важную новость. Вы не правы. Ошибается вовсе не Бог. Ошибаетесь вы. Именно вы должны изменить свои взгляды. Потому что, если вы не сделаете этого, вы пойдете наперекор всему мироустройству этой Вселенной. Эта Вселенная существует для Бога, для Его славы и для Его целей. Не происходит ничего, что не содействовало бы Его славе. Именно Он властвует и управляет этой вселенной сегодня. Учитывая все это, давайте задумаемся о том, что некогда мы тоже были рождены в этом мире. Причем Бог не спрашивал нас, хотим ли мы появиться на свет или нет. Нас тогда еще не было, когда Он мог задать нам данный вопрос. Именно Бог по Своей воле принял решение на этот счет. Именно Он ответственен за наше существование. Он не спрашивал меня, хочу я родиться мужчиной или женщиной. Он не спрашивал, в каком месяце или в каком году я хочу родиться. Он не предлагал мне выбрать себе родителей. Он не просил меня принять решение, хочу я появиться на свет в набожной или состоятельной семье, или в семье неверующих. Бог управляет этой вселенной так, как угодно Ему, потому что она принадлежит Ему. Мы с вами можем быть недовольны этим положением вещей, но так уж получается, что оно никак не зависит от нашего мнения. Знаменитый английский проповедник XIX века Чарльз Спержен как-то сказал: «Нет никаких сомнений, что Бог избрал меня до того, как я пришел в этот мир. Дело в том, что если бы Он стал дожидаться, когда я появлюсь на свет, то уже никогда бы не остановил на мне свой выбор. Именно Бог избрал нас, а не мы выбрали Его. Господь Иисус сам сказал Своим ученикам во время Последней вечери: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал». В каких-то комментариях я прочел на этот счет следующую мысль. Тот факт, что Бог избрал нас, возлагает ответственность за сделанный выбор исключительно на Него. Тогда
Да и сейчас эта мысль кажется мне весьма ободряющей. Но Бог вовсе не тиран. Никто не избирается против своей воли, равно как никто не отвергается против своей воли. И еще. Бог прав во всем, что Он делает. В 9 главе своего послания к римлянам в 14 стихе апостол Павел задает такой вопрос. «Что же скажем? Неужели неправда у Бога?» И апостол сам отвечает на свой собственный вопрос твердым отрицанием. «Никак! Бог прав во всем, что Он делает. Нам нужно вернуться к состоянию, когда мы понимаем, что мы с вами не что иное, как Его творение. Причем мы не просто творение, но полностью развращенное творение. Я осознаю, что это весьма непопулярная мысль в наши дни. Мы предпочитаем гладить друг друга по голове, говоря, какие мы все замечательны. Человек вынужден делать это, дабы поддержать себя и убедить себя в том, что он действительно не так уж плох. Но истина в том, что на самом деле мы находимся в состоянии противления нашему Богу. У истоков современной западной цивилизации стоит принцип, дающий право каждому отдельному человеку на изъявление своей воли и принятие решений. Даже будучи грешниками, мы имеем такое право. Почему? Да потому что ни один другой грешник не вправе принимать эти решения за меня. Вот что является истинной основой демократии. К сожалению, сегодня, в одни развитой демократии, политики все чаще и дальше уходят от этих истоков. Поэтому неудивительно, что демократия сегодня не работает, она терпит неудачу. Да никакая демократия и не будет возможна до тех пор, пока люди не начнут понимать принцип всеобщего владычества Бога. Пока они не признают себя Его творением и не склонятся пред Ним. Может быть, вам не нравится это, но именно так все устроено. И Бог управляет этой вселенной. Поэтому вместо того, чтобы протестовать против такого положения вещей, я советую вам пасть перед Ним на колени и поблагодарить Его за то, что Он дал вам жизнь, что Он дал вам возможность, как свободному существу, принять решение прийти к Нему. Его приглашение по-прежнему звучит сегодня, как мы читаем в 37 стихе 7 главы Евангелия от Иоанна. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Друг мой, ты чувствуешь жажду? Тогда приди ко Христу. Он стоит и ждет тебя, готовый принять. Но если у тебя нет этой жажды, тогда забудь об этом. Бог протягивает полное и бесплатное спасение всему погибающему миру. Он говорит людям: «Берите или уходите». Именно в этом проявляется истинная свобода. Мы можем либо выбрать его, либо отвергнуть его. Иного попросту не дано. Однако каждый человек обладает свободой делать одно или другое. Но для того, чтобы воспользоваться предоставленной ему Богом свободой, человек должен услышать слово Бога. Это фактическая основа. Люди должны услышать Евангелие. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего, пишет апостол Павел в 17 стихе 10 главы послания к римлянам. Это лишь естественная часть данного процесса, потому что имеется еще и сверхъестественная часть, ибо Слово Божье — это сверхъестественная книга. Бездействие Святого Духа, евангельская весть — это всего-навсего просто слова. Но с помощью Святого Духа Евангелие оказывается силой Божьей ко спасению всякому верующему, как пишет Павел в 1 главе послания к римлянам в 16 стихе. И в этом состоит работа Святого Духа.
Сам Господь Иисус сказал об этом, и мы можем прочесть отрывок из 16 главы Евангелия от Иоанна, стихи с 7 по 11. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, и если пойду, то пришлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». «О грехе, что не веруют в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден». А вот как сам апостол Павел говорит об этом в 5 стихе изучаемой нами главы. Давайте прочтем этот стих. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Люди получают рождение свыше не через немощную человеческую плоть, не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек, как пишет апостол Петр в 23 стихе 1 главы своего первого послания. Именно это происходит, когда Дух Божий берет мои слова, слова обычного человека, и использует их. И эти простые слова внезапно обретают могущественную силу, творящую подлинные чудеса. Я могу привести вам множество примеров подобных чудес. Например, одна женщина написала мне, что когда она впервые настроила приемник на нашу волну, ее супруг в течение всей программы осыпал насмешками и злыми словами все, что доносилось из динамика. Но она продолжала слушать эти передачи, так что один раз ее муж вдруг начал вслух выражать свое мнение по поводу услышанному. А однажды, когда эта женщина забыла включить приемник вовремя, муж сам напомнил ей об этом. И, наконец, настал день, когда муж этой женщины преклонил колени прямо у радиоприемника и принял Христа как своего Спасителя. Друзья мои, если вы думаете, что это произошло из-за того, что я обладаю великим умением убеждать, вы ошибаетесь. Я совершенно лишен такого умения. Все дело в том, что Дух Божий может и будет использовать Божье Слово. В этом состоит наша уверенность. И напоследок я хочу сказать вам одну важную вещь. Я верю, что Библия является безошибочным и непогрешимым Словом Бога. Но не торопитесь писать мне, указывая на все так называемые проблемы или неточности текста. Я сам учился в семинарии, так что я прекрасно знаю обо всем этом. Мне даже приходилось читать лекции на данную тему. Но я принимаю Священное Писание как безошибочное Слово Бога, в котором сам Бог обращается к нам. Более того, я верю, что Дух Божий может использовать Слово Бога, чтобы проникнуть в наши сердца и в наши жизни, в результате чего эти жизни и эти сердца преображаются. Слава нашему Богу за это, друзья мои, и этой мыслью я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет христианский журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2017 год.
2: Из поэтических тетрадей. Александр Залецкий. Апокалипсис. По дорогам земным, горячась от погони, волю Божью над миром верша, через судьбы людей скачут грозные кони, на спасение надежду круша. Пробудись и глаза протри, иди и смотри. Мчится всадник лихой, конь под ним белый-белый. Что ты, всадник, в колчане несешь? Очерствевшим сердцам беспощадные стрелы, вероломство, предательство, ложь. Пробудись и глаза протри, иди и смотри. Где-то снова огонь пашни мирные лижет. Слышишь пуль, пересвист, вдовий плач? Это вздыбился конь, ярко-огненно-рыжий, и несется безудержно вскачь. Пробудись и глаза протри, иди и смотри. И за рыжим конем по горячему следу друг за другом галопом летят голод, всадник на черном, всадник смерти на бледном, а за ним кавалькадою ад. Но скажи, смерти нет, на коне белоснежном мчится тот, кто смирит в сердце зло. Облачен в обогренную кровью одежду Божий Сын, ты возьми нас в святое седло. Если дождь ли странником бедным стучится в окно, или в саване бледном от стужи окно, ты унынием душу в ненастье не мучь. Знай, прорвется сквозь тучи живительный луч. Если даже с родными совсем одинок, если думаешь, счастье лишил тебя Бог, ты унынием душу в печали не мучь. Знай, зажжется надежды живительный луч. Если предал тебя самый близкий твой друг, если все отвратительно, мерзко вокруг, ты унынием душу во гневе не мучь. Знай, зажжется любви исцеляющий луч. Если сердце томит суета, маята, если понял впустую вся жизнь прожита, вспомни череп гору, на горе три креста. Там на среднем распятого видишь Христа. Только в нем твоя жизнь, твоя правда и путь. Смело следуй за ним. Все былое забудь.

После грозы гроза иссякла, тучи разошлись, и небо чистотой сияет снова. Так иссякает грех, томящий жизнь под натиском Христа живого слова. И солнце наполняет до краев мир, что в грозу был серым и холодным. Так в пустоту души его любовь вливается потоком полноводным. И я уже нисколько не страшусь гроз будущих безжалостных суровых. Меня в любви сокроет Иисус, излечит раны чудотворным словом. Свеча. Как жарко молится свеча. Ее огонь стремится к Богу, и в нем души моей печаль, как сор, сгорает понемногу. Простой свечи горячий пот стекает тихо на подсвечник. И я молюсь: прости, Господь, помилуй, Господи, я грешник. И одного я лишь хочу, чтобы в моем холодном сердце возжег мой Бог свою свечу, помог душе моей согреться. Святой живительный огонь до дней последних да не гаснет. Господня нежная ладонь, храни его в часы ненастья.

0: Точка зрения. Людмила Шторк. Служение. Однажды, читая в Библии историю выхода народа израильского из Египта, я задумалась, почему они так спешили? Почему Всевышний понуждал их спешить? Возвращаясь к главам о смерти Иисуса, также обратила внимание на строки в Евангелии от Иоанна, повествующие о том, что Иисуса погребли именно в той гробнице, которая была близко, так как наступала суббота, и люди торопились закончить всякую работу, поскольку в субботу работать было запрещено. И я задумалась о времени. Как важно все делать вовремя. Что было бы с музыкальным шедевром, если бы музыкант нажимал клавиши в правильном порядке, не соблюдая длительностей нот? Как минимум, получилось бы совсем другое произведение, не то, которое задумал композитор. А может быть, и не такая красивая музыка. В Писании сказано: «Спешил и не медлил соблюдать заповеди твои». Псалтырь 118:60. «Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его». Экклезиаст 5:3. Если я хочу исполнять Божью волю в своей жизни, тогда мне необходимо научиться знать время всякого дела так, как Богу угодно. Даже делая доброе дело, я могу ошибиться во времени, и оно либо окажется бесполезным, как забытый мамой зонтик, принесенный мной после отправления поезда, либо даже вредным, как пища для голодного, который уже наелся, когда я принесла еду, но не смог удержаться и съел лишнее. В своей жизни я не часто исполняла вовремя Божье поручение. Но какие чувства я испытывала, когда удавалось. Это было чудесно. Ведь это чудо, что великий вечный Бог позволяет нам, несовершенным слабым людям, участвовать в Его труде. И ради этих чудесных минут стоит потратить годы, чтобы попытаться понять Его волю, изучить Его заповеди, учиться познавать Его характер, чтобы хоть иногда угадать тот счастливый момент, в который необходимо действовать, попадая в цель. Для нас большое благословение оказаться в том самом месте, где сошлись нужда человека в Божьей помощи и наша готовность послужить ему. Один человек сказал: «Время и энтузиазм исполнения поручений от Бога делает нас особенными». К сожалению, в наше время все чаще слышно слово «депрессия». И она нередко заглядывает в дома и в жизнь верующих людей. Откуда же она появляется? Психотерапевты чаще всего для лечения депрессии предлагают вести деятельный, целеустремленный образ жизни. Они советуют каждый день ставить цели, которые не повторяются, а развиваются изо дня в день, и достигать их. Если же в жизни верующего появляется депрессия, значит ли это, что целеустремленность в жизни исчезает? А как же стихи, которыми мы призываем к вере тех, кто не знает Бога? Нашли ли мы эту веру сами? Достойную жизнь и смерть и цель, дающую смысл и значение такое, при котором, что б человек ни терпел, его душа оставалась в покое. Ведь до тех пор, пока наша душа созидается, развивается и ищет праведных путей, жизнь всегда сверкает новыми красками. Это не значит, что мы должны подпрыгивать от радости каждый день. Но, подводя вечером итоги дня, суметь увидеть хотя бы частичку сделанного добра за прожитый день, научиться что-то делать вовремя. Как сказал один раввин, пока течет энергия созидания, нет места подавленности и отчаянию. Бог обновляет землю каждый день. Если его дети хотят быть похожими на своего отца, они не могут жить по инерции. И еще раввин сказал: в каждом дне должна быть частичка духовного роста, изменения души, ее стремление к совершенству, иначе теряется смысл существования человека на земле. Духовный корень депрессии – это отсутствие личного роста.
1: Иногда люди проживают жизнь бездумно, повинуясь животным началам и надеясь потом, после смерти, стать сверкающими ангелами, получить венец. Но разве Бог обещал такое? В послании к Ефесянам сказано: «Облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Также сказано достигать любви и множества других добродетелей, которые свидетельствуют о деятельном поиске, труде и нашем соучастии в творении нашей души во времени. Например, музыкант, который много репетирует, может ощутить всей душой гармонию произведения и передать ее, привнося в творение композитора пыл своей души, становясь таким образом сотрудником композитора, соучастником его творчества. В Библии также есть упоминание о пророке, пригласившем музыканта для игры на музыкальном инструменте. Это способствовало тому, что пророк смог передать слова Божьи. В одном из переводов сказано, что откровение от Бога приходило тогда, когда пророк сливался с музыкой. Иисус настолько любил Отца Небесного, что мог сказать: «Моя пища – творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Насколько нужно ясно и глубоко понимать и соглашаться с волей Отца Небесного, чтобы не испытывать физических потребностей в пище. Иногда наше служение Богу подобно игре маленького ребенка на фортепиано, когда он бьет по клавишам без разбора. Главное для него, чтобы звучало. Иногда люди подобны маленьким детям, играющим на фортепиано, когда они проживают день только потому, что родились на свет. Но если я стараюсь исполнять Его заповеди каждый день, пытаясь понять их глубинный смысл, ощутить правильность исполнения их во времени, тогда я похожа на ученика, играющего.

0: 730 ступенек. Когда стоишь у основания, видна только лестница. Медленно поднимаясь вверх, ступенька за ступенькой, ощущаешь усталость. Но когда преодолеваешь последнюю ступеньку, получаешь удивительный подарок — панораму гор. Мне кажется, наша жизнь состоит из таких же лестниц. Если мы вступаем на путь поиска святости или мудрости, любых духовных качеств, то начинается простая, иногда скучная лестница. Преодолевать необходимо ступеньку за ступенькой. Однако в какой-то момент мы получаем подарок от Бога, когда Он открывает нам себя и подходит особенно близко. И ради таких минут стоит трудиться, искать и даже отчаиваться из-за собственного бессилия и неспособности двигаться вперед, а потом вставать и идти дальше, иногда даже ползти вперед. Апостол Петр обещает, что в конце мы не останемся с пустыми руками. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. 2 Петра 1:8. Познание Его — это высшая награда в жизни для верующего. Это панорама удивительной красоты. Мудрецы говорят, что если ты ожидаешь святости, она не скоро придет к тебе. Надо идти ей навстречу, и тогда она, в свою очередь, сама поспешит к тебе. В практической жизни эта мысль подтверждается, и это вдохновляет нас на поиск и стремление двигаться вперед для приобретения плода Духа.
1: Вера и жизнь. Игорь Кращук. Радоваться в Духе Святом. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. 2 Коринфянам 6:10. Вся наша жизнь, так сказать, колеблется между двумя полюсами эмоций: грустью и радостью. Потребность в счастливых моментах жизни испытывает каждый человек. Однако постоянное состояние радости непременно привело бы к отсутствию сочувствия другим, неадекватного реагирования на состояние окружающего мира. Не менее вредным, а во многих случаях даже губительным, является постоянная печаль, которая вызывает болезненные душевные изменения, вводит человека в депрессивное состояние, отбирая интерес к жизни и смысл существования. Как правило, радость вызывается личным успехом, достижениями, приобретениями, реализацией творческих способностей и тому подобным. Поскольку радость может возникать вследствие ослабления нервного напряжения, боли, негативных эмоций и при отсутствии переживаний, она может вызвать привязанность к средству устранения той или иной негативной эмоции. Это как раз то, что является частой причиной возникновения ряда зависимостей, в частности, наркотической и алкогольной. Апостол Павел в послании к Ефесянам советует: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». 5:18. Хорошее настроение и радость, которые приходят в результате опьянения, возникают вследствие частичной потери осознания действительности, необъективного отношения в таком состоянии к реальности, что, в свою очередь, приводит к беспечности. В противном же случае все происходит наоборот. Дух Святой дает нам в полной мере переживать то, что происходит в действительности, наполняет нашу душу спокойствием, миром и ощущением личной заботы.

0: ты Бога о нас». Люди, никогда не испытавшие той радости, которая на порядок выше временной радости, вызванной объединением Духа человеческого с Духом Божьим, увидев необычную для себя картину, сделали следующий вывод. «Они напились сладкого вина». Деяние 2.13. Апостол Павел небезосновательно в послании к филиппийцам советует: «Радуйтесь всегда в Господе». «И еще говорю, радуйтесь». 4.4. «Радуйтесь, когда тяжело и больно». «Радуйтесь, когда трудности и испытания». «Радуйтесь, когда над вами злорадно насмехается мир». «Радуйтесь всем невзгодам вопреки». «Радуйтесь, всегда радуйтесь». Для радости в Господе необходимо Его присутствие, исполнение Его Духом нашего Духа. Бог способен нас утешать и наделять радостью всегда, независимо от ситуаций и обстоятельств жизни. Рожденному свыше человеку понятны такие словосочетания, как «первая любовь» и «радость спасения». Их присутствие и ощущение – признаки настоящей христианской жизни, живой веры в Бога. Иисус Христос обратился однажды к Своим ученикам со словами: «Радуйтесь тому, что имена ваши вписаны на небесах». Лука 10.20. Однако понятно, что для человека, который не уверен, что его имя имеет отношение к книге жизни в вечности, и повода для такой радости просто не существует. Когда царь Давид провинился перед Богом, то первое, что произошло вследствие этого, было ощущение потери Духа Божьего. И, как результат, отсутствия радости спасения. В тот момент он обратился к Богу так: «Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня». Псалом 50. 13.14. Нечто подобное произошло и с Каином, когда презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его, то есть он опечалился из-за того, что не чувствовал прощения. И сказал Господь Бог Каину: «Почему ты огорчился? И отчего поникло, опечалилось лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» Бытие 4.4.7. Очевидным в этой ситуации является то, что духовное опустошение, как результат вины перед Богом, влечет за собой грусть, недовольство и гнев. Та радость, которая приходит от присутствия Божьего, не имеет ничего общего с системой вещей, в которой мы существуем, ибо Царство Божие – не пища и питье, но праведность и мир – и радость в Святом Духе. Римлянам 14.17. Мне не раз приходилось слышать адресованный верующим вопрос: «Почему на вашем лице нет улыбок? Ведь есть чему радоваться». Действительно, радоваться есть чему. Но радость, о которой мы сегодня говорим, не всегда находит выражение в улыбке человека. И она, то есть улыбка, не является показателем радости спасения. Эта радость имеет место и тогда, когда сердце обливается кровью, тогда, когда глаза полны слез. Она держится за вечное и бессмертное. Маловероятно, что слышен был громкий смех, когда однажды ученики Христа пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Деяние 5.41. Однако тот факт, что радовались, неопровержим. Поддаются ли объяснению обычного человека и могут ли вызвать у него рациональный вывод слова «хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Аввакум 3.17.18. Только для близкого к Богу человека понятно то, о чем говорится в них. Некоторые из случаев, в которых Слово Божье призывает христиан радоваться, не могут быть поводом для радости далекого от Бога человека. Более того, такие обстоятельства являются для него чаще всего обузой, непосильной тяжестью. Радость, которая приходит от Бога, не выводит нас из душевного равновесия, но дает желание жить, творить и любить как Бога, так и людей, а не удовлетворяться эгоистическими чувствами удовольствия от исполнения личных прихотей и интересов. К большому сожалению, сегодня можно встретить христиан, которые в поисках радости в духе просто имитируют ее и переживают эйфорию, душевное волнение. Они отдают предпочтение кратковременным чувствам, которые являются ничем иным, как наслаждением эмоциями радости, которая должна крыться в глубоком единении нашего духа с Богом. И все это происходит потому, что человеческая греховная природа всегда пытается удовлетворить свои эгоистические интересы, даже в том случае, когда речь идет о вере в Бога. И тогда она ищет того, что не поднимается выше душевных переживаний. Все сферы жизни христианина должны быть в Боге, а следовательно, и радостью в нем. Наша жизнь в вере начинается со Слова Божьего, которое должно утешать, как сказано, «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв Слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». 1 Фессалоникийцам 1.6. В данном случае ущемление не стало препятствием и не ослабило остроту духовных переживаний при принятии Слова Божьего, ибо оно подтверждалось присутствием Духа Божьего, без которого не стоило бы говорить о какой-то радости. В христианской жизни имеют место и искушения, и испытания, ведь по-другому и быть не может. Если мы настойчивые исполнители воли Божией, то их нужно воспринимать с радостью. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения», пишет апостол Иаков. И это потому, что через них достигается определенная цель, и других средств для этого просто не существует. Неотъемлемой частью, более того, главным проявлением христианской жизни является молитва, которая также должна возноситься к Богу с едва ли не самым большим удовольствием, непринужденно, с радостью. Апостол Павел в послании к филиппийцам говорит: «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою». 1:3-4. Человеку, как правило, некомфортно выполнять чью-то волю, указания, подчиняться чьим-то интересам, трудиться во имя кого-то для его пользы, то есть исполнять обязанности слуги, ведь вполне естественным является желанием быть свободным и независимым. В связи с тем, что со времен грехопадения человек не может быть самодостаточным, в полной мере выразить свои лучшие чувства и реализовать желание достичь проявления возможностей и задатков, он может только в служении Богу, которое должно происходить без сомнения, грусти и нареканий, не из долга, а с удовольствием. «Служите Господу с весельем! Идите пред лицо Его с восклицанием!» Псалом 99:2. Некоторые могут подумать: радость – это чувство, и если его нет, то откуда ей взяться? В перечне плодов Духа, который приводится апостолом Павлом в 5 главе послания к Галатам, за любовью почетное место занимает радость. Поэтому, когда Слово Божие ведет нас к радости в Духе, необходимо искать Его, то есть Духа Божьего, который открывает непостижимую для человеческого ума истину слов: «Нас огорчают, а мы всегда радуемся». 2 Коринфянам 6:10. Благодаря Ему становится возможным переживать ту радость, которая не проходит и во время перенесения трудностей и в печали.
1: Малая кафедра. Эйден Тозер. Ожидание неба – это более, чем эсхатология. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Евреям, глава 11, стих 16. Мы, христианская церковь, говоря о будущем как об эсхатологии, а не о небе, смещаем эти понятия, нарушая их значение. Нужно признать, что христиане все чаще живут сейчас, сегодня, в то время, как ожидание лучшего в Церкви Христа перестает быть необходимостью. Наша жизнь настолько благополучна, что мы и не нуждаемся в будущем небе. Нам не нужно на что-то надеяться, у нас уже сейчас все есть. Несмотря на такое смещение ценностей, факт остается фактом. Истинный христианин не может довольствоваться этим миром. Если Бог совершил чудо в сердце человека, тогда небо тут же становится его родиной, к которой он стремится, как птица весной на север. Христианин действительно имеет родину. Тот факт, что мы не направляем к ней все свои порывы, является признаком серьезных духовных проблем. Видя, как кто-то слишком удобно устроился в этом мире со всей его системой, Я начинаю сомневаться, был ли этот человек вообще когда-либо рожден свыше. Очевидный факт. Идеалы всех знакомых мне христиан, для которых Бог имеет действительно самое важное значение, не согласуются с идеалами этого мира. Христиане думают совершенно иначе, чем их современники, не христиане. Помни, ты на земле, а Бог на небе. Не бойся надеяться на горнее, веря в то, что говорит тебе Библия.

0: Свидетельство. Ян Волонсевич. Приговор к пожизненной свободе во Христе Иисусе. Родился я 18 апреля 1981 года в селе Пески Лохвицкого района Полтавской области. Свое детство, а именно дошкольный период, я прожил у родителей отца в Вильнюсе, в Литве. Родительским вниманием и лаской обделен не был. Большую любовь и заботу проявляли ко мне и дедушка с бабушкой. В школу я пошел в Украине, село Петровка Харольского района Полтавской области. Здесь же родился мой младший брат Петр. Учился я хорошо, был любознательным, посещал различные школьные кружки, читал литературу. В основном народные сказки, которые всегда заканчивались хорошо. Мои родители не были верующими людьми, поэтому мое воспитание проходило не в духе христианства. И так как в нашей семье не чтились христианские ценности, то и счастливое и беззаботное мое детство длилось недолго. Отец и мать перестали находить между собой общий язык, между ними не было больше взаимопонимания. Они часто ссорились, стали злоупотреблять спиртными напитками и впоследствии разошлись. Официального развода не было. Отец, бросив нас, уехал в Литву к своим родителям. В то время я учился в 3-м классе. Мама недолго терпела одиночество, и вскоре в нашем доме появился другой мужчина. Он быстро добился нашего с братом к нему расположения, и мы стали называть отчима папой. Мы продали дом, хозяйство и полностью перебрались к отчиму в соседнее село. И все, казалось бы, хорошо, но... Однажды в наш дом явился мой родной отец. Он хотел забрать меня с собой, но меня не отдавали ему. Тогда отец решил спросить меня, с кем я хочу остаться, с отцом или с мамой и отчимом. Я выбрал отца. Но, к моему несчастью, оказалось, что от моего выбора и желания ничего не зависело. Мама с отчимом меня не послушали и отцу не отдали. Кроме того, отчим избил отца, и тот уехал без меня. А отчиму мой выбор не понравился. После этого случая его методы моего воспитания обрели совсем иную форму, страшную и ранее мне неизвестную. Я не буду описывать всего того, что мне пришлось терпеть от отчима. Скажу только одно. В моей жизни началась черная полоса невезений и неудач. Плохо жилось еще и по той причине, что мы часто меняли место жительства. За несколько лет мы поменяли много сел в Полтавской области. Мама с отчимом много пили. Отчим бил меня и маму, жили бедно. Оттого я даже несколько раз пытался покончить с жизнью, но каждый раз неудачно. Я не понимал, почему и за что мне дана такая жизнь. За меня некому было вступиться, и не было никого, кому бы я мог поплакаться и пожаловаться. Поэтому я часто убегал из дому и многие дни проводил в одиночестве в безлюдных местах, в поле, в лесопосадках. Моим единственным другом был пес-жучок, который всегда был рядом и никогда меня не бросал. Вот только я не замечал, что все это время, среди бед и несчастья, рядом со мной был Бог. Он всегда давал о себе знать, но я не слышал и не видел этого, а его помощь я списывал на везение. Идя однажды поздно вечером домой из школы, я молился: «Боже, прошу тебя, помоги мне. Сделай так, чтобы меня не наказали, умоляю тебя». Чем ближе я подходил к дому, тем усерднее молился. Домой, в такое позднее время, я возвращался часто, и все по той же причине. Чем меньше я находился дома, тем меньше терпел издевательства отчима. Мне, правда, за это попадало, но наказание длилось недолго, отчим уходил спать. Конечно, уходя отдыхать, он мог меня поставить в угол на соль, и так до утра, а ночью часто проверял, но к этому я был привыкший. Мне главное было не видеть его, а утром скорее убежать в школу. И вот, в этот раз, возвращаясь поздно домой, я молился. Когда я вошел в дом, то, к моему удивлению, отчим не стал меня трогать. Он даже не вышел из комнаты, хотя знал, что я пришел. Я очень обрадовался, ведь это впервые так получилось. Вздохнув с облегчением, подумал: повезло. Но того, кому молился, не вспомнил. Прошло время. Отчима посадили, а мама, я и брат остались без собственного дома. У нас его обманом отобрали цыгане. Я особо не расстроился, потому что у меня началась самостоятельная жизнь. С мамой я больше не жил. Забросил школу, начал курить, увлекаться алкоголем, воровать. Ночевал где придется, в основном дружил с цыганами и некоторое время даже проживал у них. Осенью 1996 года меня первый раз судили за кражу частного и государственного имущества. Но мне повезло. Меня осудили на 3 года лишения свободы с отсрочкой на 1 год. Не успел пройти условный год, как меня снова судили весной 1997-го. Но мне снова повезло. Меня осудили на 3 года лишения свободы с отсрочкой на 2 года. С точки зрения закона такое невозможно. Но вмешательство Господа делает все возможным. Только этого я тогда не увидел и не понял, потому что в том же году меня снова посадили. В этот раз все было намного хуже. Меня обвиняли в краже частного и государственного имущества в крупных размерах. Как минимум, мне грозило не меньше 8 лет лишения свободы. В 1998 году состоялся суд. Вынесенный приговор я назову чудом и никак не иначе. Суд приговорил меня к 4 годам лишения свободы. Пока я отбывал этот срок наказания, милиция возбудила против меня новое уголовное дело. Мне снова повезло. К моим 4 годам суд добавил всего 3 месяца. Из этих 4 лет и 3 месяцев я отсидел 3 года. Освободился в 2000 году в возрасте 19 лет, а за плечами было уже 4 судимости. До освобождения я встречал верующих людей, устами которых звал меня к себе Господь, но мое сердце было черствым и непоколебимым. Когда освободился, встретил женщину, с которой стал жить в гражданском браке. Между нами была большая разница в возрасте. Она была старше меня на 15 лет, имела 2 детей. Я же строил большие планы на будущее. Хотел завести большое хозяйство, иметь свою свиноферму, но мои возможности были ограничены. Для достижения и реализации своих планов мне нужна была крупная сумма денег. Поэтому я решил совершить преступление, которое и обеспечило бы меня необходимой суммой. У Светланы, моей сожительницы, были пожилые родители, которые очень болели. Отец Светланы однажды утром позвал меня и сказал, что нам нужно поговорить один на один. Я закрыл дверь в его спальне, и он начал говорить. «Ян, ко мне сегодня ночью приходил Иисус Христос и сказал, чтобы ты оставил Светлану, иначе попадешь в тюрьму». Тестю я не поверил и подумал, что он сходит с ума. Светлане я тоже ничего не сказал, чтобы не поссорить ее с отцом. Об этом случае я забыл и не вспомнил даже тогда, когда меня действительно посадили, а времени после этой беседы прошло совсем немного, несколько месяцев. Когда меня посадили, тестя уже не было, он умер. В 2001 году меня, моего младшего брата и его приятеля задержали по подозрению в убийстве. Осенью 2002 года началось судебное разбирательство, которое длилось несколько месяцев. Я понимал, что мне не избежать пожизненного заключения, и поэтому в суде шел в отказ, а мою вину на себя взяли мой брат и его приятель. Они были несовершеннолетние, и по закону им не могли дать пожизненное заключение. В декабре 2002 года мне зачитали приговор «Пожизненное лишение свободы». Брата приговорили к 12 годам лишения свободы, а его приятеля — к 13 годам. Несмотря на это, я все еще надеялся, что мой приговор изменят по кассационной жалобе в Верховный суд Украины. Я намерен был и дальше доказывать, что невиновен. Меня перевели в камеру для пожизненно заключенных. Посадили с Юрой. Он верующий. Юра мне много рассказывал об Иисусе Христе, о том, как он сам покаялся и уверовал. Призывал и меня к покаянию. Я же отказывался и говорил, что верю в Бога и Иисуса Христа, только не смогу стать христианином и соблюдать заповеди Божьи по той причине, что для этого мне нужно признать свою вину и отказаться от обжалования приговора, а иначе будет не по совести. Чтобы не скучать и как-то разнообразить день, мы играли в нарды. Чтобы усилить азарт, играли на спички и конфеты. Потом решили играть на Новый Завет. Кто проиграет, тот читает вслух определенное количество страниц. В ходе игры мне всегда везло, и поэтому большинство партий я выигрывал. Но когда начали играть на чтение, удача от меня отвернулась. Я проиграл и должен был читать вслух 4 Евангелия. Пришлось рассчитываться. Когда начал читать, увлекся так, что до сих пор читаю Библию. Кроме этого, я уверовал в Иисуса Христа и признал его своим Господом. А когда пришло время писать кассационную жалобу в Верховный суд Украины, то вместо жалобы я написал признание своей вины. В 2008 году я принял водное крещение. Сегодня я понимаю уже, что мой приговор не роковая моя неудача, а как раз наоборот. Мне повезло в очередной раз, потому что меня приговорили к пожизненной свободе во Христе Иисусе.
1: С миссионерских полей. Александр Катана. Близок Господь ко всем призывающим Его. Как председатель родительского комитета лицея «Олимп» города Резина, я часто думаю о том, что могу сделать для учащихся родителей и учителей лицея. Как я и другие христиане, а также дети, которые там учатся, можем быть светом и добрым свидетельством. Однажды Бог положил мне на сердце организовать семинар для преподавателей и учителей, который мы назвали «Костер поколений». Состоял он из двух частей. В первой части, собравшись у костра, мы говорили о тех проблемах, с которыми сталкиваются наши дети и мы, родители. Я показал причины этих проблем и выход из них, а затем призвал родителей расти в понимании своих детей через познание их мира, их жизни, новинок интернета, проводить больше времени с детьми и активнее участвовать в жизни школы. Во время паузы родители много общались, знакомились друг с другом. Приятно было слышать, что они продолжают обсуждать то, что их особенно коснулось на семинаре. Я пригласил несколько сестер и молодежи с церкви, чтобы они помогли организовать кофе-паузу. И затем, после семинара, многие из участников, подойдя поблагодарить за семинар, особо отметили то, что их очень хорошо обслуживали. И даже если некоторые стеснялись подойти перекусить, наши сестры сами их спрашивали, чего они желают, и помогали им. Во второй, практической части семинара все участники, пришло около 100 родителей, разделились на 10 команд, в которых выполняли задания. Таким образом, мы хотели сблизить родителей, чтобы они поняли, что только взаимодействуя с детьми, другими родителями и школой, можно добиться реальных перемен. Родители, на удивление, были очень активными. Они прекрасно взаимодействовали с членами своей команды и с другими командами. Получилось очень захватывающе. К концу семинара ко мне подошла завуч и сказала, что такие семинары было бы хорошо проводить в школе ежемесячно. Поэтому, как только у меня снова будет возможность, попросила провести следующий. Хочу отметить, что было не просто собрать 100 родителей и учителей, поскольку в нашей школе никогда ничего подобного не проводилось, и многие скептически отнеслись к приглашению. В результате присутствующие остались очень довольными, а отсутствующие пожалели, что не пришли. По настоятельной просьбе родителей и преподавателей, в мае мы планируем провести еще один семинар, на котором будут присутствовать не только родители и учителя, но уже и ученики. Спустя несколько дней директор школы сказала мне: «Александр, знаете, после семинара многие родители приходили ко мне и благодарили за то, что мы помогли им, наконец, понять необходимость общения с детьми, после чего они стали проводить больше времени с ними. Некоторые попросили детей научить их лучше пользоваться компьютером,
2: Другие обеспокоились и попросили помощи в воспитании детей у классного руководителя и психолога. Некоторые родители решили проверить, чем живут их дети в интернете, и были шокированы, поскольку никогда не думали, что их дети могут разговаривать на таком извращенном языке, общаясь в соцсетях с незнакомыми им людьми. Я очень благодарна вам за то, что вы вовремя помогли нам понять эти вещи, чтобы защитить наших детей от тех проблем, которые могут обрушиться на них. Я бы хотел поблагодарить и телевидение «Элита ТВ», которая по собственной инициативе засняла этот семинар и сделала материалы доступными всем другим жителям Резенского района. В один из дней я преподавал на тему равнодушия. В этой лекции у меня есть слайд с фотографией листка бумаги, на котором написано: «Мир может стать лучше, все зависит от тебя». Под надписью «На множестве отрывных листках я попробую сделать мир лучше» выглядело как отрывное объявление. Показывая этот слайд, я обычно мотивирую молодых людей делать мир вокруг себя лучше. Даже если мы не можем сделать что-то великое, каждый из нас способен сделать что-то незначительное, что будет очень важным для отдельного нуждающегося человека. И если каждый сделает хоть что-то, в результате получится нечто великое. Если согласен, в уме сорви один из таких листков и сохрани в своей памяти: «Я попробую сделать мир лучше». Во время урока я заметил, что один из парней достал несколько листов бумаги и стал что-то писать на них. Что это было, я понял лишь в конце урока. На перемене я вышел в коридор и не мог поверить своим глазам. Стены коридора были обклеены объявлениями: «Мир может стать лучше. Все зависит от тебя». И под многими из них было сорвано по нескольку листочков. А в конце всех уроков не осталось почти ни одного отрывного листка: «Я попробую сделать мир лучше». Молюсь, чтобы Бог спас и благословил тех молодых людей, которые обязались попробовать изменить мир, в котором живут, к лучшему. В один из дней позвонила знакомая и сказала, что с группой друзей собрались помочь некоторым нуждающимся старикам продуктовыми пакетами. Зная, что я не раз делал подобное, она просила пойти с ними, чтобы показать, где живут старики. В назначенный день мы посетили 12 пожилых людей и преподнесли им продукты питания и по пакету семян для посева помидоров, огурцов, перца, моркови. Как были рады все, кого мы посетили в тот день. Но особенно я был приятно удивлен замечанием одной старушки: «От всего сердца благодарна вам, что пришли. Вот уже 2 дня, как у меня нет хлеба, и некого послать в магазин, чтобы купили еды. Сам Бог прислал вас в мой дом. Пусть Бог воздаст вам за это добро, которое вы совершили для нас. Не перестаю славить Господа за Его благословение и за открытые двери для служения в школах. Вспоминаю тот день, когда я впервые стоял у двери РУНО, районного управления народного образования, ожидая разрешения на преподавание в школах. У меня дрожали колени, дрожали руки и голос. Спустя много лет Господь так все устроил, что не раз работники РУНО сами стояли у моей двери и просили о помощи и сотрудничестве. Несколько дней назад директор РУНО пригласила меня и еще 2 завучей из Резины к себе. Она сказала, что вызвала нас для того, чтобы попросить провести в городе и по всему району уроки по сексуальному воспитанию. К сожалению, в этом отношении существующая в стране и районе статистика оставляет желать лучшего, поэтому эти уроки очень важны. Потом она добавила: «Господин Александр, мы знаем вас как человека, преподающего качественные уроки в наших школах. Вы могли бы оказать нам сотрудничество и в данном вопросе?» Я, конечно же, согласился помочь. Мысленно я тут же прославил Господа за открытие новых возможностей, за доступ во все школы района от имени Руно. Но на этом Господь не перестал удивлять нас. Уже достаточно продолжительный период времени я искал помещение, комнату, где мог бы проводить для молодежи последующую после школы работу. Я стучал во многие двери, но никак не находил то, что нам подходит. То зал был слишком большим, то слишком маленьким, то не было отопления, то не было воды, туалета и так далее. А те, что отвечали нашим требованиям, были слишком дорогими. 2-3 тысячи лей в месяц. Тысячи лей около $50 США. Наконец мы нашли одно помещение за 1000 лей. Но оно не совсем соответствовало нашим планам, поэтому я попробовал пойти еще в одно место, в Дом творчества, где проводится множество детских кружков. Директор сообщила, что для решения вопроса с арендой мне нужно обратиться в Руно. Я пошел туда, объяснил свои желания и получил разрешение, несмотря на то, что на свободный зал претендовали многие и разрешения не получали. Не успев прийти в себя от радости, я спросил, сколько будет составлять сумма аренды. На что мне ответили: бесплатно. «Вау, как это?» — поинтересовался я и узнал, что в Руно наслышаны о нашей работе в школах и будут рады поработать с детьми вместе. Красиво обставленная комната с отоплением, водой и туалетом. Да еще и бесплатно. Слава Богу! Уже на этой неделе мы начинаем там наше служение. Моя жена будет работать с детьми. Мы начнем служение с молодежью и подростками. Сколько благословений посылает нам Господь! Как близок Он ко всем призывающим Его!

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Говорите только правду. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Послание апостола Павла Колоссянам, 3 глава, 9 стих. В одном рассказе говорится о 12-летнем мальчике, которого вызвали в суд в качестве свидетеля. Во время допроса один из адвокатов строго спросил его: «Твой отец сказал тебе, как ты должен свидетельствовать?» «Да», — ответил мальчик. «Ну вот», — обрадовался адвокат этому признанию, — «теперь скажи мне, как твой отец научил тебя свидетельствовать?» «Папа сказал мне, что адвокаты будут стараться запутать меня, но если я буду говорить только правду, то я всякий раз буду говорить то же самое. Это самый лучший совет для всех нас. Человек, который всегда говорит правду, пользуется всеобщим доверием. Даже его недруги уважают в нем это качество. Правда – это истина на деле и во благе. Правосудие и справедливость, честность, неподкупность, добросовестность, правосудие свыше. Лучшее доказательство правого дела состоит в том, что оно имеет власть над нашим сердцем, приводит нас в восторг, покоряет нас и помогает нам. В жизни господствует не хаос, но удивительный и строгий порядок, основанный на правде, который рано или поздно скажется». Соломон говорит: «Соблюдение правды и правосудия более угодны Господу, нежели жертва». Притча 21, 3 стих. «Ибо Господь праведен, любит правду». Псалом 10, 7 стих. «Или Он и есть самая правда и истина, поэтому и любит правду и истину. Мы читаем правду Его, вечную правду, истиной, вечную истину, когда делаем то, чего Его правда хочет, и храним себя от лжи, лукавства и лицемерия, от чего Его вечная истина отвращается. Потому пророк увещевает нас: приносите жертвы правды, и апостол говорит: говорите истину каждый ближнему своему. Всякая истина от Бога, всякая ложь от дьявола. Ложь не только унижает лжеца, но и губит его душу. Библия говорит, что всех лжецов учат в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Да сохранит нас Господь от всякой лжи».
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Всего лишь один единственный. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. На столе лежала большая карта. Папа объяснил своим внимательным слушателям маршрут будущего путешествия. «А почему бы здесь не пойти вот этой дорогой? Так, по-моему, будет ближе», – предложил Дима. «К сожалению, здесь может быть только один единственный путь, потому что здесь болото, а здесь воинская часть и запретная зона. Здесь речка, и я точно знаю, что моста через нее в этом месте нет», – сказал отец. Затем он сложил карту и добавил: «Конечно, вы сейчас, может быть, не совсем все поняли и мало что запомнили, но я же буду с вами, и у меня будет карта. Доверьтесь мне и будьте спокойны. Я лишь познакомил вас с картой той местности, по которой будем путешествовать, чтобы и вы имели общее представление о нашем пути и не беспокоились, как Антошка, что собьемся с пути», – сказал в итоге папа, ласково похлопывая младшего сына по плечу. «Ребята, а есть ли у нас карта, на которой изображен наш путь к Дому Небесного Отца?» «Конечно, есть! Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня», – сказал Иисус. На страницах Библии, где описана история народов и отдельных людей, центральное место занимает личность Иисуса, Сына Божьего, нашего Спасителя. Исследуя Его жизнь и учение, мы изучим путь, по которому нам необходимо идти. Каждый день Он желает наставлять нас, руководить нами, дарить нам радость и незабываемые впечатления от общения с Ним. Поэтому нам нет нужды беспокоиться о нашем дальнейшем путешествии, если мы во всем доверяем Иисусу.
0: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

выдающаяся женщина. В то время была судьей Израиля Дивора, пророчица. Книга Судей, 4 глава, 4 стих. Выдающаяся. Нет другого такого слова, которым еще можно охарактеризовать жизнь и служение Диворы. Ее жизнь была действительно незаурядной и необычной. Несколько следующих дней мы будем собирать ожерелья из многих прекрасных жемчужин, из которых состояла выдающаяся красота Диворы, женщины, любившей Бога. Вот что придает такую яркость ее образу. Выдающаяся женщина. Книга Судей представляет Дивору как пророчицу, жену и судью. Кроме того, мы узнаем, что Дивора вышла на битву вместе с израильским войском, воспела свою собственную песнь Господу и была названа матерью в Израиле. Ни одну другую женщину в Библии не удостаивали таких званий. Выдающееся призвание. Дивора названа пророчицей. Очень мало женщин в Библии занимали такое высокое положение. Выдающаяся жена. Несмотря на необыкновенные задания, которые Бог поручил сделать для своего народа, она описана и как жена Лапидофа. Тренировочная площадка для ее выдающегося управления находилась у домашнего очага, у которого она служила как жена. Выдающаяся руководительница. Дивора служила не только в своем доме, но и как одна из Божьих судей над его народом. Ее руководство распространялось за пределы местности, где она была судьей, пальмы Дивориной, к полю битвы, где она была плечом к плечу с военачальником Вараком. Выдающаяся вера. Несмотря на колебания остальных, включая и воина Варака, вера Диворы в уверенную победу Бога над его врагами не поколебалась, даже когда преимущество было совсем не на стороне Израиля. Выдающаяся поэтесса. Вдохновленная Богом и говорящая сердцем, исполненным благодарности, Дивора пела. Она поднимала свой дух и свои строфы к небесным вратам, воздавая свою музыкальную хвалу Богу за его великую победу. Выдающаяся. А вы, наверное, тоже хотите, чтобы этим ярким словом описывали вашу жизнь. Хотя разница и будет в деталях, ваше посвящение Богу и отношения вашего сердца могут быть такими же, как у Диворы. Как? Будьте упорной, будьте преданной, будьте доступной, будьте готовой. Все остальное в Божьих руках.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Бог благословил своих детей великолепным средством прославления Его имени. Это творчество, песни, музыка или стихотворное произведение. Сегодня предлагаем в нашей передаче послушать творческий вечер с автором многих стихов Верой Кушнир. Слушайте и назидайтесь.

0: Я думаю, что все мы пришли для того, чтобы увидеть славу Господа, которая реализована в конкретной жизни, в жизни конкретного человека. Слава Господа, реализованная в жизни конкретного человека. Этим человеком сегодня является Вера Кушнир, с которой мы знакомы по ее творчеству. В этой связи мне вспоминается один пример, который я слышал еще в детстве. Рассказывают об одной девушке, которая любила поэзию. И вот она зашла в книжную лавку, чтобы посмотреть, какие новинки вышли со стихотворениями. Взяла маленький томик стихов, вроде бы стихи неплохие, пришла домой, рассмотрела, а стихи никудышние, слабые. Ну и она забросила этот сборничек на полку книжную. Какое-то время прошло, она знакомится с молодым человеком, они влюбляются друг в друга. И вот однажды, когда они вечером прогуливались, он ей сделал признание. «Ты знаешь, дорогая, я пишу стихи», — сказал он ей. «Они несовершенные такие и слабенькие, но я даже сборничек небольшой издал». Она вспоминает, что на самом деле эти стихи она уже купила. Более того, они такие слабые ей показались. Она поспешила домой. И когда она в пыли отыскала этот сборник, какими же мудрыми и талантливыми показались ей те же самые стихи. Вот что значит познакомиться с автором. Я это рассказываю к тому, что с Верой Сергеевной Кушнир мы с вами знакомы в точности до наоборот. Нам сначала понравились ее стихи, потому что они поистине талантливы. А сегодня мы пришли, чтобы познакомиться с автором, правда?
1: Вы знаете, мы подумали, с чего лучше было бы начать подобного рода вечер. И хорошим лейтмотивом, конечно же, являются слова «невидимые руки». Но мы будем возвращаться еще и еще раз к этому прекрасному понятию. А пока что предлагаем, дорогие друзья, нам всем послушать стихотворение нашего автора «Обращение к читателям». Я полагаю, что в этом стихотворении чувствуется пульс всей поэзии Веры Сергеевны. Я думаю, что сегодня оно послужит для нас хорошим введением для того, чтобы понять основную цель ее творчества. Прочитает стихотворение Мария Гусенкова.
2: «Пред вами, добрые друзья, слова, живые звенья. Из них с трудом ковала я мои стихотворения. Но об одном прошу, друзья, поймите, их читая, что от души писала я. И если кто-то где-нибудь, читая, умилится и свой оставив грешный путь к Иисусу обратится, то это то, чего ждала, и это все, что надо. Ей в этом будет похвала и высшая награда. Аминь».
1: Мне кажется, что вы остаетесь все время той же. Те люди, которые помнят вас по радиопередачам, помнят ваш голос в рассказах тети Тани, помнят его в радиопрограмме «Христианка», помнят те книги и другие программы, в которых вы участвовали, и видят вас сегодня здесь. Наверное, хотят спросить, как вам удается сохранить вот эту сфокусированность, сосредоточенность на одной цели? Откуда у вас берется эта чудесная сила?
3: Я приехала в Америку, мне было 22 года. Уверовала я в Германии в 20 лет. Приехав в Америку в 22 года, я попала на деловое заседание между двумя не совсем согласными между собой славянскими церквями. Вы с этим, может быть, немножко все знакомы. Это бывает. У нас братские бывают дратскими. И я еще не приняла крещение, только пришла к Господу, обещала Ему служить. И попала на такое вот буйное, такое бурное, с полное разногласий собрание. Я пришла домой и говорю маме моей, которая давно верующая была, старшая дочь Леона Розенберга, миссионера, книга третья «Жизнь лишь одна» о моем дедушке и ее отце, очень опытная христианка. Я ей сказала: мама, я думала, верующие все ангелы. На что я сегодня попала, если б ты только знала? Она мне сказала и дала совет. Вот я отвечаю на вопрос брата. Откуда эта целеустремленность и неуклонное следование, держась одного пути за Господом? Она мне сказала: это только люди, все на разных духовных уровнях. Кто-то уверовал вчера, кто-то уверовал 50 лет назад, но остался на всю жизнь в пеленках. Кто-то уже зрелый, и церковь – это собрание не ангелов, а собрание верующих людей, которые на разных духовных уровнях находятся. От этого бывают разногласия. Ты в кого уверовала? Я говорю: я уверовала в Иисуса Христа. Вот за Ним и иди. Вот так, как шоры надень, и ничего не смотри по сторонам, смотри только на Него. Он никогда не подведет. Ты обещала Ему служить, служи Ему. Не смотри на людей, ты за них не отвечаешь. А главное, сама будь в порядке. Ты задавай тон, ты смотри, чтобы ты была в порядке. А что люди, они каждый за себя будут отвечать. И вот она мне дала этот совет, когда я была еще совсем молодая, 22 года. И я приняла этот совет. И я решила идти за Господом целеустремленно. Я полюбила Его Слово, оно у меня стало главным, оно меня пропитало, оно меня наполнило, и оно поэтому наполнило и мою поэзию. Потому что из сердца говорят уста, из изобилия полноты сердца говорят уста. А когда сердце наполнено Господом и Его Словом, то понятно, что изливается в песнях и в стихах тоже любовь к Божьему Слову и ко Христу. Вот такой ответ. Эта целеустремленность, я ее сохранила вот до моего преклонного возраста. Мне 80 лет.

0: Мне кажется, что одной из важных тем вашего творчества является смена времен года. Даже просматривая бегло содержание ваших сборников, можно в этом легко убедиться. Это и сборник осенних полусонетов, и осенние стихотворения. Почему-то осенняя тема так важна. Почему, Вера Сергеевна?
1: Люблю осень. Она напоминает как-то о конце, о том, что все кончается. Что весной все цветет, и летом все плодоносит и питает нас. А осень напоминает, что все-таки все приходит к концу. Все отцветает, и плоды съедают, и кончается все. И поэтому, может быть, я с ранней молодости я любила осень. И в моих стихах это отражено. Есть и другие времена года тоже, конечно. Но осень особенно всегда любила. Не знаю, разделяете ли вы это кто-нибудь со мною в этой группе. Но почему-то очень люблю осень.
0: Вот интересно, вы пишете о том, в частности, что очень часто, так скажем, вдохновение приходит к вам тогда, когда вы находитесь на лоне природы, то ли выйдя в свой сад поутру, то ли в другое время. Каким образом, расскажите нам, научиться так видеть Бога в природе, так как вы его можете видеть?
1: Ну, когда он живет у нас в сердце, мы его во всем видим. Мы его видим во всем, что нас окружает, особенно в его творении. Ведь это живое откровение, ведь об этом пишет и Священное Писание, что язычники не имеют оправдания, потому что Бог явился им в природе, а не

Говорю с ним, пусть коротко, пусть это будет, может, 10 минут всего. Потом только все остальное. Потом я читаю, потом я принимаю легкий завтрак, немножко упражняюсь и иду на прогулку полтора часа. Прекрасной, красивой Санта-Барбары, где и горы, и море, и как цветущий сад весь городок. Он весь зеленый, он как ботанический сад. И не видеть в этой красоте пробуждающегося красивого города, не видеть руки Божьей. И я же об этом писала, как чудесно все то, что твое, как прекрасно все то, что твое. И эти горы, покрытые мхом, и эти волны, покрытые пеной, это тоже поется. Это тоже кто-то подхватил и поет, как прекрасно все то, что твое. Любящее Бога сердце, оно его видит всюду и везде и во всем. И прославляет его во всем. И даже в этом моем таком преклонном возрасте я продолжаю вдохновляться красотой природы, когда я бываю утром на моих прогулках. И я прославляю Бога. Может быть, если будет возможность, я вам прочитаю что-нибудь более новое из того, что я уже в этом возрасте написала, глядя на природу. Как можно молчать? Как можно не видеть? Как можно не видеть? Правда? Правда?

Я встаю на заре и иду, помолясь, через улицы, парки, зеленый газон. Океан вдалеке засверкал, серебрясь, колокольный поблизости слышится звон. Мимо грядок из роз по росистой траве

0: шепчу твое имя, мой Бог, и кружатся куплеты стихов в голове. Ты провел через жизнь, ты помог, ты помог. Благодарности гимн я слагаю тебе, каждый день принимая бальзам твоих слов, видя гор бархатистых зубчатых хребет, очертания в тумане пяти островов. Не всегда узнавая твой голос и звук, злом считая порой то, что было добром, забывая, что ты самый лучший мой друг, я решение своим принимала умом, через огонь и через воду немыслимых бед, через топи, трясины житейских голгов, ты меня поднимал на вершины побед, вечной славы достойный мой Бог Саваоф. Ты меня не судил, ты меня исправлял, милосердием своим обнимая шептал, ты омыта в крови, ты моя, ты моя. Проводя сквозь огонь, я тебя испытал, потому для него в моем сердце псалом. Иегова Рафа, Иегова Ире, Иегова Неси, Иегова Шалом, я встречаюсь с тобой каждый день на заре. Значение слов. Рафа – Бог-целитель. Ире – Богу смотрит. Неси – Господь знамя мое. Шалом – Господь мира.
1: Ремнями сандалии и стертые ноги ходили по пыльной широкой дороге, по узкой, затерянной в поле тропинке, под вечер в пыли, а под утро в росинках. Так мало покоя и отдыха знали. Ты знаешь, кому они принадлежали, кого эти ноги сверх сил и по силе по тропам земным днем и ночью носили. По пыльным, сухим, каменистым дорогам ступали для нас ноги вечного Бога. И ноги те были омыты слезами, отерты прощенной жены волосами. И снова в дороге, в толпе или в лодке их многие знали уже по походке. С их видом знаком был, кто видел их близко, кто к ним припадал, кто склонялся к ним низко. И те, кто свой грех к тем ногам приносили, прощение и мир возле них получили. Когда высоко над толпою висело кресту пригвожденное чистое тело для тех, кто любили, для очень немногих на уровне глаз были эти вот ноги, пронзенные ноги, спасителя ноги, уже не в сандалях, уже не в дороге. Они расстояние свое исходили, они назначение свое совершили. Если ты грешен и ищешь спасения, поди к тем ногам и получишь прощение и новую жизнь, и второе рождение. Оттуда, от них ты начнешь восхождение по лестнице святости ввысь к совершенству и к вечному в Боге Всевышнем блаженству. К ногам Иисуса, о грешник, приди, и место найдешь у него на груди. Аминь.
2: А как вот в вашей поэзии, в вашем творчестве, в вашей жизни, вам легко было об этом говорить, о даре жизни вечной, о том, что оно подарено нам?
0: Конечно, легко. Я всегда говорю, я говорю всем людям, самое главное – это то, что это дается нам даром. Не по каким-то заслугам, а это сделал исключительно для нас Господь, не по нашим заслугам. Ведь так ясно послание Ефесянам об этом говорится. Чтобы никто не хвалился, не отдел, не отдел. Благодатью вы спасены. А благодатью – это благой дар. Это дар, это незаслуженный дар. И я это постоянно говорю. И в стихах моих, конечно, это тоже отражено, и об этом поют. И я написала стихотворение, и, между прочим, оно было подхвачено даже и неверующими. Когда только пал железный этот занавес, разделявший Запад с Востоком, и люди более свободно начали петь и говорить о Господе, и кто-то пел на мои слова даром, называется стихотворение, но они немножко его переделали, в припев там превратили строчки. Но это подхватили неверующие, это им понравилось. Они никогда не слыхали, что самое главное и самое прекрасное в нашей жизни дается нам даром. И я перечисляю все, что нам в жизни дается даром, а самое главное – это наше спасение. Господь нам его подарил. Ну как об этом не говорить? Конечно, легко говорить. Легко говорить и приятно говорить. Не все принимают, но это не важно. Главное, чтобы мы говорили.

0: Вера Сергеевна, я думаю, что многим знакома биография вашего дедушки Леона Розенберга «Жизнь лишь одна». Угу. По-моему, она уже выдержала не одно издание. Но мне хотелось бы спросить вот о чем. Конечно, ваш дедушка огромное влияние имел на вашу маму, затем она на ваше обращение. А вот о влиянии вашего отца. Расскажите, пожалуйста, несколько слов. Скажите.
1: О влиянии моего отца. У меня русский отец. Он родился в православной семье. Он пошел учиться после гимназии, пошел учиться для получения высшего образования на юридический факультет в Одесский университет, где он встретился с моей мамой и познакомился с Розенбергами, и познакомился с Владимиром Марцинковским, который в то время в Одесском университете организовал кружок молодежи. И в этот кружок, они тогда были молодые, им было там по 20 лет или 18 до 20, гимназию кончали 18 лет. Так что они были молодые. И он познакомился вот с такими людьми, и их свидетельство, и свидетельство руководительницы этого кружка было настолько неотразимым, что он понял, что он, пройдя православное все это воспитание, и катехизис, и пение в церковном хоре, что он фактически не знал Бога. То есть он понял, что он грешник, который нуждается в покаянии. Это то, что всем нам нужно. Это тот путь, которым все мы пришли. И он в молодом возрасте, соприкоснувшись вот с семьей и его будущей супруги, моей матери, он родился свыше. И когда они в 24-м году, уже поженившись, в 22-м мой дед их повенчал, мою маму и отца, они 4 года учились вместе и давно знали друг друга, но по биографии деда, кто прочитает, приобретет, узнает, что его за проповедь Евангелия деда выдворили из России, и они уехали. Но в 24-м году они смогли посетить их еще, мои уже поженившиеся родители, с первым ребенком еще до моего рождения. И там он принял крещение. Мой дед Леон Розенберг его крестил, и Марцинковский присутствовал. В озере крещения было в городе Вернигероде, в Гарце, в Германии. И когда взошла радуга над озером, Марцинковский обратил внимание и сказал: «Сережа», он Сергей Сергеевич, между прочим, и мой дед тоже Сергей, «Сережа, обрати внимание на радугу, это твой завет с Господом». Он вышел из воды, в это время радуга над озером. И вот он тоже посвятил себя Господу. Его свидетельство замечательное. Оно у меня есть записано на кассете. Брат Водневский приехал перед самой его смертью. Он на смертном одре был, мой отец уже. Ему было всего 75 лет, когда он умер. И Водневский записывал для своей радиопередачи свидетельство. Свидетельство. И вот он замечательно рассказывает свое свидетельство. Он пел очень хорошо, так как пел в православном хоре, пел всегда в церкви, в хоре. Он был председателем, не председателем, а секретарем Тихоокеанского побережья объединения в течение 11 лет. При разных председателях со всеми уживался. И когда бывали какие-то трудности, он как-то умел встать и всех примирить, призвал к какому-нибудь месту из Слова Божьего. Также мог хорошо сказать слово. И он был также и казначеем, и секретарем в нашей церкви, поскольку был грамотным человеком, и его использовали в этом отношении. Верный Господу, прекрасный служитель, дивный пример доброты. В любое время дня и ночи можно было поднять, и он, и мама вскакивали, и ехали, и помогали, и везли. Прекрасные родители, чудный пример. У меня очень был хороший отец.

0: Мы сейчас будем слушать еще одно произведение, конечно же, на ваши слова. Есть узлы, которых не развяжешь. Я так полагаю, что, когда вы его писали, вы имели в виду проблемы тех людей, которые живут в этом мире и не знают Христа.
1: Конечно, встречалась же с людьми, свидетельствовала, люди приходят за советом, и чего только не услышишь. И тогда им говоришь, что Господь все развяжет, себя в пример приводишь. Я же никогда не говорю «вы». Нужно как-то встать на один уровень, чтобы мы тоже таким путем прошли и поняли, что только Господь наши узлы развяжет и разберется во всех наших трудностях и выведет нас.

0: Могли бы вы немножко поподробнее рассказать, как это произошло в вашей жизни, сама встреча с Господом, сам момент вашего обращения к Богу? Могли бы немножко рассказать об этом?
1: Ну, как можно короче, поскольку время ограниченное. Подготовка все-таки какая-то была, ведь в детстве, хотя в тех условиях довоенных, у нас в Донецке, я родилась в Донецке, мой отец был горный инженер, он этот юридический, ему не дали диплома, потому что он был верующий. Хотя он закончил. Он снова пошел учиться и был горным инженером, и я родилась в Донецке. В довоенное время не было ни одной открытой церкви. Все взорвали, все закрыли, всех арестовали, и даже домашние собрания со временем тоже уже прекратились. Но тайно, отец и работал, и учился, ему было мало времени для нас мог в то время уделять, но мама, верующая мама, сеяла живое семя в нас. И хотя школа потом безбожная все это похитила как бы, но оно живое, живое семя, которое она посеяла, оно в свое время в определенных условиях проросло, потому что оно никогда не умирает. Это живое семя. И оно пало на нашу добрую почву детей верующих родителей. И со временем мои сестры, у меня не было братьев, у нас было 4 девочки. Мы все пришли к Господу в свое время. Конечно, Господь знает, как ломать нашу гордость и какие условия создать для того, чтобы мы пришли к Нему. Он создает эти условия, Дух Святой это делает. Мое обращение не было в церкви, не было от слышания проповеди, не было от призыва выйти наперед и склонить колени и покаяться. Оно было под открытым небом, один на один с Богом. Я потеряла первого ребенка, родила дома одна на 7-м месяце. Ребенок в нормальных условиях в больнице жил бы, потому что 7-месячные дети живут. Но так как я родила одна дома в холодной комнате, муж бегал, искал помощи, ребенок через 5 часов умер. И для меня это было ужасным потрясением. Первая такая личная семейная трагедия. Хотя разных трагедий мы уже насмотрелись за 5 лет войны. Почти 6, очень много. И вот эта трагедия нужна была для того, чтобы я начала думать серьезно о Боге. Мама пришла ко мне, прибежала, она еще не уехала в Америку, они раньше нас уехали из Германии, это было в Германии. Она уехала раньше, но она еще была там. Она прибежала и мне сказала: «Вера, Господь тебя любит». Я говорю: «Что ж это за Господь, который любит и так ранит?» И она говорит: «Потому что иногда одним людям достаточно только сказать слово, а другим нужно дубиной по голове. И поэтому вот ты как раз в том, к этой категории относишься. И вот поэтому Господь, чтобы пробудить и чтобы явить свою любовь, Он вот именно эту трагедию хочет использовать». И хотя это не произошло сразу, это произошло между этой смертью и смертью следующего ребенка уже в годовалом возрасте. За 2 года мы похоронили 2 детей. Вот между этими 2 смертями Господь все-таки Духом Святым меня обличил и призвал к себе один на один с Ним под открытым звездным небом. Он проговорил ко мне, и то имя, которое я слышала в детстве, которое мама посеяла нам в сердца, пришло мне на память. И я знала, с кем я имею дело. Я знала, что Он со мной говорит. Помните, когда Бог заговорил к Аврааму, Он не спрашивал, кто ты, что ты, Он из Месопотамии вышел, его отец сам идолов делал. Некоторые так и думают, что он был совершенно незнаком с живым Богом. Он был знаком, он знал, кто с ним говорит. И вот у меня это чувство появилось, и сознание именно моей греховности и потребности в покаянии. Это делает Дух Святой. Это делает Дух Святой. Один на один с Богом Он меня обличил и вызвал во мне покаяние и слезы покаяния, и дал мне свое прощение, которое я очень четко и ясно почувствовала. И я обещала: «Господи, я буду Тебе служить». Как? Когда? Чем? Я понятия не имела. Мне было всего 20 лет. Он чудесным образом меня привлек к себе и моих сестер, каждую иначе. Но меня тоже привлек, и я с тех пор Ему служу. Тогда было мне 20, а теперь 80. И я еще ему служу. Слава Господу.
2: Слава Ему. Посмотрите, как чудесно, друзья. Сегодня мы, люди, казалось бы, совершенно разные биографии, с разными интересами. Может быть, выехавшие из разных мест, совершенно не знавшие друг друга, и вдруг здесь встречаемся и имеем это чудесное общение. И все благодаря Христу.
3: Я слышала о том, что где-то в заточении, вдали от родины, от близких и родных, где так болит душа без братского общения, где чахнет, сохнет в горестях земных, войдя в барак, измученный, усталый, прилег на нары, ссыльный за Христа. Вдруг вслух сказал строку из песни старой и сразу в страхе сжал свои уста. Но кто-то в дальнем уголке барака закончил песнь последнюю строкой. И оба вышли, и под ночью мраком, обнявшись, плакали от радости тайком. Возможно, был один из них ученым, другой был мужиком недавно от сохи, но здесь забыто все. Два брата, заключенных в общении святом, не помнят дней лихих. Мы все из разных мест, происхождение разное, один богаче и умнее, чем другой, но все же мы одно. Слились своеобразно в одно собрание детей семьи родной. Один у нас Отец, один у нас Спаситель, одни стремления, одни у нас мечты. Учение одно преподал нам Учитель, и песнь в душе одна нездешней красоты. Куда бы жизнь и океан мятежный не бросил нас волнами вод своих, внутри, в душе какой-то голос нежный нас будет всюду побуждать везде искать своих. Своих по духу, тех, кто агнца кровью, искуплены от мира, как и мы. Чье сердце бьется неземной любовью и тянется ввысь от царства зла и тьмы. Мы часто говорим, что наша жизнь как пар, как утренний туман, что солнцем исчезает, что дорог нам спасение вечный дар. Христа пришествия всяк жадно ожидает. Во время мирное, в стране, где нет гонения, мне кажется, остыла в нас любовь. Мы мало дорожим минутами общения, и Слово Божие нам мало греет кровь. Неужто нужны нам расстрелы, ссылки, тюрьмы? Неужто будем ждать, что больно бил нас Бог? Прошли немало бурь мы в жизни, и сколесили множество дорог. Давайте ж потеснее вокруг Христа сплотимся, научимся любить и верить и прощать. Давайте духом нашим обновимся и будем бодрствуя Христа явления ждать. Давайте вспомним всех, кто в заточении за дело Божие, за стенами тюрьмы, чтоб лучше оценить свободное общение, ведь мы одна семья, ведь братья, сестры мы. Аминь.
1: Вот этот случай, вот этих братьев, что встретились в заточении, это рассказал брат Иоанн Марк Галусьян. Если вы читали его биографию, армянин, проповедник был покойный уже возраста моих родителей. Вот именно он вошел в барак в мокрой, в совершенно этой спецовке, и как-то про себя сказал: час за часом, день за днем. И кто-то в другом конце барака сказал: мы к концу забот идем. И вышли оба вместе под открытое небо, чтобы не при всех, и обнялись, и плакали. И нашли друг друга, нашли брат брата нашел в таких тяжелых условиях.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Сегодня вы услышите продолжение книги «Секрет и сила молитвы». Читает Михаил Безганс.
1: «Секрет и сила молитвы». Салов Астахов, Никита Игнатьевич. Верующие люди, будучи уделом Бога в этом мире, рассеяны в разных частях земного шара. Они находятся среди всех стран, народов и языков. Будучи не от мира сего, по своему духу, по своей душе, которая принадлежит Богу, они все же еще остаются членами этого мира по плоти, доколе еще имеют испорченную плоть и живут в ней. С этой стороны они являются частицей мира сего, его представителями. И эта принадлежность к миру по плоти дает им возможность играть величайшую роль в спасительной деятельности Бога. Они имеют возможность употреблять могущественную силу молитвы. В Писании положение верующих людей изображается ролью священников, посредников между Богом и находящимся во зле миром. Иоанн в своем откровении говорит: «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему». Откровение 1.6. Апостол Петр в послании к верующим говорит им: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Первое послание Петра 2.9. Как собственность Бога, верующие являются представителями Бога пред миром, возвещают Его совершенство находящемуся во грехе человечеству. Будучи частью мира по плоти, они являются представителями мира пред Богом, являются священниками. Это положение дает им возможность приносить в молитвах все нужды этого мира. Они могут просить у Бога обо всем, чего не пожелают. И своими молитвами они открывают в мире двери для деятельности Бога, для Его вмешательства в жизнь не только отдельных личностей, но и в жизнь всех народов. Молитвой они создают для Бога моральное право для этого вмешательства. Прибегая снова к человеческому языку, допустим, что может сказать Бог дьяволу? То, что все царства и слава их принадлежат и преданы тебе, это факт. Мир есть поле твоей деятельности, твоя территория, твое царство. Но вот представители этого царства взывают ко мне о помощи, и я иду оказать эту помощь в ответ на их усиленную и добровольную молитву. Ухо Господня не отяжелело, чтобы слышать молитвы, и Его рука не сократилась, чтобы спасать и помогать. Его сила неиссякаема, чтобы подавать всевозможную помощь сынам человеческим, и молитва создает Ему моральное право для этой помощи существам, находящимся на чужой для них территории. И оказывая помощь в ответ на молитву, Бог остается святым и справедливым Богом перед всей Вселенной и даже перед своим противником – дьяволом. Здесь причины, почему Бог, имея с Израилем определенные планы, не мог выполнять этих планов, пока не были вознесены молитвы от среды сынов человеческих. Израиль находился на враждебной и чужой для него территории. Вмешательство в дела Египта, а также народа, было бы насилием и несправедливостью. Он открывает Израилю свои планы, свое желание, но он ожидает, пока Израиль не начнет вопиять к Богу о выполнении им этого плана. И когда молитвы возносятся к Богу, когда моральная почва для его вмешательства готова, он говорит: «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой». Исход 3.9.10. Здесь также причина тому, почему Бог во времена Иезекииля, желая спасти народ израильский, не спасает его, не нашедшим мужа, который стал бы перед ним в молитве за народ. Эта истина открывает нам смысл слова Иисуса Христа, когда Он просит Своих учеников, чтобы они возвели свои очи, посмотрели на побелевшее поле человечества и чтобы начали просить Господина жатвы, дабы выслал делателей. Бог видит нужду. Он готов выслать делателей на Ниву. Это Его план. Но эта Нива добровольно принадлежит другому Господину, и необходимо, чтобы представители этой Нивы начали молить Его о помощи, о высылке Его делателей. Необходимо, чтобы они создали моральный и законный фундамент для Его вмешательства. Таким образом, молитва есть величайшее таинственное орудие Бога в плане спасения человека. Она необходима для человека как единственное средство его личного спасения. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Римлянам 10:13. Без молитвы не спасется ни одна душа. Молитва необходима для верующих, спасенных Богом людей, живущих в этом мире, находящихся на вражеской территории, как связующее звено с их Родиной, с их Отцом Богом. Они нуждаются в постоянной помощи, и эта помощь может быть посылаема для них только в ответ на молитвы. Молитва необходима для Бога, ибо только молитва представителей мира о вмешательстве Бога в дела мира открывает для Него двери в этом мире для Его деятельности, создает для этого моральное право. Глава 3. Верующие наших дней и молитвы. Мы отметили несколько случаев из множества о важной роли молитвы в истории ветхозаветных святых, в истории народа израильского. Также упомянули некоторые события из времен первых дней Церкви и самого Господа Иисуса Христа. В настоящей главе обратим внимание на необходимость молитвы для святых нашего времени. В ответ на молитву верующий человек получает прощение грехов, примирение с Богом и усыновление. Кровью Христа он отделяется от мира, становится уделом Бога на земле. От первого дня своего обращения к Богу в молитве он переходит на положение иностранца в этом мире. Живя на земле, верующий становится существом не от этого мира. Он имеет теперь другое подданство, другого царя, имеет другую будущность. Иностранцы, посещающие другие страны, обыкновенно принадлежат к двум категориям. Это или друзья, или враги. Среди друзей бывают почетные гости или интересующиеся страной туристы. Враги – это шпионы, диверсанты, воинские десанты. Почетные иностранцы встречаются со всевозможным шумом по радио, в печати, на демонстрациях. В их честь даются банкеты, их интервьюируют, им показывают достопримечательности страны и городов, с ними ведут различные переговоры, заключают договоры. Туристам тоже показывают достопримечательности страны и вообще все, что они только пожелают. Иностранные воинские части появляются в чужой стране не для переговоров, не для банкетов или интервью, не для посещения мест чем-либо знаменитых, а для войны, захватов, для смерти или победы над той страной, в которую они вторгаются. Они встречаются не с улыбками представителей страны, не со звуками оркестров, но со злобными, угрожающими взорами, с залпами орудийного или пулеметного грохота, со всевозможными ловушками, приготовленными для них той страной, в которую они вступают. Их ждут не банкеты и увеселения, а злоба, опасность и угроза смерти на каждом шагу. Верующие люди, являясь иностранцами в этом мире, не мирные посетители, не представители другого мира, желающие вступить в союз с настоящим миром. Они воины другого небесного царства. И назначены они Богом не для ведения мирных переговоров, но для войны. Их цель и задача – освободить души от плена греха, от власти дьявола. С первых дней обращения верующего ожидает вражда со стороны мира, ненависть и гонение, если, конечно, он точно выполняет повеление своего царя. Князь мира сего и все его подданные с которыми приходит в соприкосновение новый иностранец, напрягают все свои силы, чтобы уничтожить его влияние в этом мире. Днем и ночью он окружен видимыми и невидимыми врагами. В силу своего положения в этом мире, как воина, представляющего другое царство, верующий нуждается в постоянной и беспрерывной помощи со стороны царя той страны, которую он представляет, в интересах которой он должен бороться. Для этого он должен находиться в постоянном и беспрерывном контакте с пославшим его Богом. Единственное же средство, соединяющее верующего с Богом – молитва. Апостол Павел в своем послании к верующим пишет: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истинною и облегшись в броню праведности и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Послание Ефесянам, 6 глава, с 10 по 18 стихи. Апостол знает, что борьба верующих людей есть борьба не с кровью и плотью, но с могущественным мироправителем тьмы века сего. Против этого врага всевозможное человеческое оружие, силы и способности бессильно устоять. Поэтому он советует принять перечисленное выше всеоружие Божие, которым может вооружить душу только Бог, и он делает это только в ответ на молитву. Зная эту истину, Павел советует верующим находиться в постоянном молитвенном общении с Богом, советует молиться не только за себя, но и за своих собратьев по борьбе, за всех святых. Бог имеет достаточно сил и средств для того, чтобы помогать жителям земли. Апостол говорит: «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего». Римлянам 8:32. «Отдавши своего сына для спасения человека, Бог не спасает силою ни одной души. Он спасает только в ответ на молитву нуждающегося и желающего получить спасение. Отдавший сына может, готов и силен дать все, в чем имеют нужду сыны земли, служащие ему, но он не дает и не может дать без их молитвы. Ибо он не только всемогущ, но он свят и справедлив. Без молитвы нуждающихся на земле он не может вторгаться в пределы земного царства, в пределы чужой территории. Верующий нуждается в помощи беспрерывно. Помощь же приходит только от Бога. Поэтому необходима постоянная молитва. Бог хочет послать нужную, своевременную помощь, но он не может это сделать, пока молитва от земли не вознеслась к его престолу. Он нуждается в молитве человека». Верующие нуждаются не только в силе и помощи для служения Богу на земле, но и для собственной ежедневной жизни. Ни одна душа не может служить Богу, не может приводить к Нему другие души, пока не ведет сама святую жизнь. Поэтому самые сильные атаки дьявола – это атака личного искушения на верующую душу. Раненый солдат не может заботиться даже лично о себе, а не только продолжать сражение и освобождать других. Нанесение духовных ран верующей душе – первая атака дьявола. Чтобы

со сплошными стонами и жалобами. Есть рассказ об одной вдове, у которой было несколько детей. Нужды и заботы об их воспитании казались ей совершенно непосильными. Будучи душою обращенной к Господу, она все же никогда не имела покоя и мира в сердце, не могла свидетельствовать о Господе не только перед посторонними, но даже перед своими детьми. Каждый день с утра до вечера дети видели ее раздраженной и мрачной. В одно время нужды семьи показались ей совершенно непреодолимыми. Вечером она в отчаянии преклонила колени пред Богом. «Я не в силах переносить тяготы жизни. Я не знаю, что мне делать. Помоги мне, Господи!» — взывала она в молитве. На другой день утром дети не узнали свою мать. Она была тиха, радостна, приветлива. «Мама, что с тобой произошло? Сегодня ты совершенно другая!» — обратился к ней один из детей. «Да, мой сын, я совершенно другая, и это сделал Господь в ответ на мою молитву», — ответила женщина. «Вчера я дошла до последнего предела отчаяния. Я не знала, как мы можем жить дальше. Вечером я молила о помощи от Господа. Когда я после молитвы заснула, то увидела во сне огромную толпу людей, идущую по широкой дороге. Идя немного в стороне, я увидела среди толпы какие-то легкие тени, невидимые идущими, которые незаметным образом разбрасывали какие-то пакеты различной величины, завернутые во всевозможные цветные обертки. Не замечая, откуда появляются эти пакеты, идущие набрасывались на них, жадно хватали руками и, если пакеты были тяжелыми, взваливали их себе на плечи. Все были загружены пакетами, стонали под их тяжестью, обливались потом, едва брели, многие спотыкались, но продолжали подбирать все новые и новые пакеты. Мне было жалко этих людей, но вот я заметила, что хотя иду в стороне от них, но и мои руки полны этих пакетов, и мои плечи болят от их тяжести. Мало того, я подбирала один за другим новые пакеты, кем-то подбрасываемые к моим ногам. Остановившись на минуту и смотря по сторонам, я заметила, что кроме снующих среди толпы теней, подбрасывающих все новые и новые пакеты, находится одна светлая личность. Я сразу узнала, что это Господь. Он подходил то к одному, то к другому путнику и, ободряя их, с некоторых совершенно снимал ношу. Я бросилась к нему, стала жаловаться на мою ношу, говорила, что я больше не в силах продолжать этот путь, не в силах нести подобранную тяжесть. «Дитя мое», — ответил он со скорбью, глядя на меня, — «эти пакеты принадлежат не мне, они и не твои. Разве ты не замечаешь тех, которые их разбрасывают? Ты набрала их добровольно, и так как теперь просишь меня освободить тебя от них, я охотно это сделаю, но ты больше не подбирай их на своем пути». Он коснулся рукой до моей ноши, и вся масса пакетов, как будто мгновенно растаяв, была уничтожена. Проснувшись после этого видения, я была свободна от всяких забот. Я поняла, что они посланы мне не Богом, а подброшены дьяволом. Князь мира сего дьявол — талантливейший изобретатель. Днем и ночью его лаборатории выбрасывают все новые и новые предметы забот на жизненный путь человечества. В разных обложках, под различными ярлыками они обильно распространяются среди живущих на Земле его агентами. Иногда пакеты с тем же содержимым подбрасываются людям с самой невинной и даже в святой обертке, с ярлыком работы на Неве Господней. Верующая душа должна быть на страже постоянно, и только молитвенная связь с Богом дает ей силы для бодрствования. В ответ на молитвы Господь посылает свет для различения тех или других явлений и предметов, среди которых вращается верующий. В ответ на молитвы Он посылает и освобождение. Иногда, по неосторожности, душа поддается искушениям, взваливая на себя тяжести, подброшенные ангелами сатаны, которые отнимают мир сердца, затрудняют путь святой жизни, убивают дух свидетельства о Христе перед миром. Дух Божий, являющийся учителем, наставником и проводником для верующих душ,
зная ухищрения Лука.

0: Кавва предупреждает возрожденные от него души следующими словами: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Филиппийцам 4:6-7. Заботы – продукт не Бога, а темных сил. Избежать и победить их верующий может только силой Бога, а эта сила посылается только в ответ на молитву, и поэтому Дух Божий советует находиться в прошениях, молениях и благодарениях перед Богом. Атаки князя мира сего на верующих людей не ограничиваются только лишь искушениями, заботами и другими соблазнами, но он имеет в своем распоряжении и другие, более грозные и страшные средства. И он прибегает к ним для борьбы с теми душами, которые не поддаются искушениям. Сатана, будучи князем мира сего, господствует не только над землею, но его господство распространяется и на воздушные сферы. Он назван также князем, господствующим в воздухе. Эфесиным 2:2. Стихии или элементы воздуха находятся также в подчинении ему. В борьбе с Иовом он низводит огонь с неба для уничтожения имущества и близких Иова. На другие части имущества и на детей Иова посылает уничтожающий ураган. Дом рушится и хоронит всех, кто в нем находился. Для уничтожения третьих направляет вооруженные отряды Савеев и Халдеев. Самого Иова он заражает бациллами страшной проказы. Искупленная душа верующего человека находится в руке Господа, и дьявол не имеет никакой силы и власти над нею. Никто не может похитить души верующего из руки Господа. Но пока верующий живет в этом теле, живет в материальном мире, который есть царство дьявола, последний имеет власть подвергать все земное своим разрушительным силам. Верующий человек может оказаться среди ураганов, может увидеть, как пылает в огне его имущество, он может быть окружен вооруженными отрядами и даже сам находиться среди вооруженных той или иной державы, находящихся под властью князя мира сего, ибо все царства земли и слава их принадлежат ему. Тело верующего человека может подвергнуться разлагающему влиянию бацилл той или иной болезни. Избежать всех этих орудий дьявола верующий человек не может, пока живет в материальном теле. Но верующий человек может получить постоянную помощь для преодоления тех или иных сил дьявола, для победы над ними и для пребывания в верности Богу во всех обстоятельствах. Во многих случаях он может получить полное избавление от опасностей, угрожающих его жизни, от болезней, войны и стихий природы. «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя». Псалом 120, с 1 по 3 стихи. Бог не дремлет и не спит. Он наблюдает за жизнью и деятельностью верующих в Него на земле. Он видит все их искушения, видит все опасности, видит все атаки, направленные на них князем мира сего. Он ждет момента, чтобы помочь своим избранным, защитить их, но он не может этого сделать, пока они не возведут очей своих горам, доколе не начнут взывать к нему о помощи, ибо молитва дает ему право вмешиваться в их жизнь во плоти, защитить их физическое тело от угнетения темных сил. Кроме нужды в постоянной помощи от Бога для своей личной жизни и деятельности, верующий человек имеет право и необходимую обязанность перед Богом и перед этим миром взывать к Богу в молитве о своих близких, своих соседях, городах и странах, в которых проживает, и, наконец, за судьбы всего мира, всех живущих на земле. Когда Господь в ответ на просьбу учеников говорит, чтоб они молились о насущном хлебе, речь идет о личных нуждах. Но когда говорит о молитве, о пришествии Его Царства, Он поощряет молиться о судьбах всех живущих, о судьбе всего мира. Верующий человек, находясь в этом мире, занимает положение и обязанность не только легионера в рядах армии Бога, ведущий борьбу с силами зла, но он является в то же время и священником, посредником между Богом и человечеством. Он призван носить на своих раменах молитвенные нужды за всех живущих. По этому поводу он имеет совет от Духа Божия в следующих словах. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Первое послание к Тимофею, 2 глава с 1 по 4 стихи. Христос умер за грехи всех живущих на земле. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Бог хочет, чтобы истина о спасении была известна всем живущим во вселенной, ибо весь мир — его нива. Но Он нуждается в молитвах верующих, как представители этого мира, дабы они воззвали к Нему о высылке делателей в то или иное место для тех или иных душ и этим создали для Него моральное право вмешаться в судьбу тех, за которых возносится молитва. Поэтому Дух Божий побуждает молиться за всех человеков. Представим корабль, находящийся среди бушующих волн океана, на котором находится множество пассажиров. По вине капитана, которому пассажиры доверяются всецело, пароход обречен на неминуемую гибель. Вопрос лишь только во времени, но все должны погибнуть. Между тем, не обращая внимания на течь в трюме, которую невозможно остановить, не обращая внимания на все признаки гибели, пассажиры, вдохновляемые капитаном, продолжают беспечно веселиться. Надежд на спасение подобного корабля нет, кроме единственного и последнего средства, которое находится в распоряжении радиотелеграфиста. Через имеющийся у него аппарат он может послать сигнал SOS. Может установить контакт с другими кораблями и призвать их на помощь. Но представим себе, что радиотелеграфист оставляет свой пост и присоединяется к группам веселящихся и беспечных пассажиров. Представим, что последнее средство для спасения пренебрежено. Конечно, все погибнут. Вина за гибель будет на капитане и на всех пассажирах. Подобный случай был бы общим самоубийством, но главная вина была бы на радиотелеграфисте, ведь в его руках было последнее средство для спасения, но он пренебрег им и тем ускорил гибель корабля. Корабль мира сего с его капитаном, князем мира сего, дьяволом и всеми живущими на земле со всем человечеством идет к неизбежной гибели. Они приближаются к моменту, когда будет произнесено «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, и пойдут сии в муку вечную». Матфея 25, 41-46. Несмотря на все признаки неизбежной гибели, жители земли остаются беспечными, предаются веселью и греху. Но на этом корабле вместе с обреченными на гибель находятся люди, которые имеют в своем распоряжении самый усовершенствованный радиоаппарат, который может посылать сигнал SOS в центр самой надежной спасательной станции. Эта станция не только готова и может выслать нужную помощь, но господин этой станции ожидает каждый момент радиопризывов. Томится по ним, ибо жаждет спасать гибнущих. Корабль мира сего идет к гибели. Он нуждается в спасении. Бог хочет и может спасать, но зависит от представителей мира, его священников, его телеграфистов, людей, верующих в Бога, имеющих в своем распоряжении радиосвязь с Богом через молитву. Их обязанность перед миром и перед Богом – посылать молитвенные призывы к Богу за всех человеков, за близких и дальних, за власти, за различные страны, за весь мир, за людей, находящихся на суше, на море, в воздухе, за людей, живущих в мирной обстановке, за людей, охваченных ураганом войны, за людей, ради которых Христос пролил свою кровь, но которые еще не спасены, не слышали о нем и продолжают отвергать предлагаемое им спасение. Верующий человек не знает, каким образом и когда Бог может достигнуть ту или иную душу, может помочь той или иной группе народов, тем или иным странам, да это и не их дело знать. Бог имеет силы и средства, Он знает нужный момент для помощи, знает, какого рода помощь нужна, поэтому верующий должен молиться и не унывать, хотя и не видит моментальной, видимой для него помощи. Дело радиотелеграфиста — послать сигнал СОС. Дело же спасательных сил — посылать помощь. Верующий человек, находящийся в мире с Богом, знающий, как взывать к Нему в молитве, имеет величайшее преимущество среди живущих на земле. Он может содействовать своей молитвой спасению душ и стран, может помогать Богу осуществлять Его план спасения мира. Но каждый верующий имеет величайшую ответственность перед Богом и миром. Он имеет ответственность как радиотелеграфист, на которого надеются пассажиры корабля во время аварии. В руках радиотелеграфиста находится последнее средство для спасения гибнущего судна. В руках же верующих находится последнее средство для спасения мира. Ибо Бог, имеющий силы спасать, желающий спасать, не может вмешиваться в дела мира, доколе не вознесены молитвы представителей этого мира, доколе не создан моральный фундамент через молитву для его спасительной деятельности. Одному из древних своих служителей Бог говорит: «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою». Книга пророка Иезекииля, 3 глава, 17 по 19 стихи. И Иезекииль был доставлен стражем дому Израилеву. Все верующие на земле, вся Церковь Христа поставлена быть священниками мира сего. Она должна возвещать совершенство призвавшего ее перед этим миром. Она же должна стоять перед Богом в молитве за нужды этого мира. А главная нужда мира — спасение сынов человеческих от власти греха, от власти дьявола и ада. Молитва — величайшая сила и в наши дни, как она явилась и в дни древние, и эта сила находится в распоряжении каждого верующего. Да употребит же каждый из святых Господних эту силу под водительством Святого Духа во всякое время, насколько хватит внутреннего огня. Да исполнит каждый свой священнический долг перед Богом и человечеством. Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в Доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Псалом 133, 1-2 стихи. Этот призыв дан от Бога к священникам народа израильского, стоящим на ночной страже при храме. Он же звучит и к священникам его наших дней, стоящих перед ним во всем мире, когда ночь греха сгущается с каждым днем, когда гибель мира приближается быстрыми шагами. Да вознесет же каждый из его священников руки к Богу за все нужды на земле. Глава 4. Существуют ли правила для молитвы? При рассуждении о молитве и ее силе, возможностях, необходимости и ответственности умеющих молиться, невольно возникает вопрос: существуют ли какие-либо правила для молитвы? Быть может, Бог слышит только известных личностей, которые в силу своих особенностей овладели этими правилами. Быть может, нужна особая святость, особые привилегии у Бога, быть может, Он не услышит меня, обыкновенного смертного. Языческие народы и некоторые христианские организации, недалеко ушедшие от язычества, выработали и вырабатывают различные правила и формы молитвы. Они рекомендуют предписывать те или иные условия, известные ритуалы, которые человек должен выполнить, чтобы быть услышанным Богом, назначают места для молитвы, с которых Бог слышит моление. Существует много книг с указаниями и советами, как человек должен молиться. Некоторые предлагают и рекомендуют уже готовые, написанные молитвы, которые человек может употреблять в различных случаях жизни. Все эти правила и рекомендации исходили и исходят от человека, из его плотского разума. Богом же его откровением, содержащимся в Священном Писании, не указано совершенно никаких правил, никаких законов для молитвы, ибо для ответа Бога на молитвы человека он не нуждается в особенностях или способностях того или иного человека, но лишь в сущности нужды молящегося. Бог не имеет лицеприятия, его сердце одинаково открыто для всякого человека, созданного по его образу. Его ухо преклонено к молитве каждого, у него готов ответ, готова помощь для каждого, взывающего к нему. Каждый из живущих на земле сынов человеческих имеет свои особенности, свои жизненные условия, свои нужды, и поэтому каждый может и должен молиться по-своему. И Бог отвечает каждому по его нуждам и по личным особенностям и способностям принять и вместить просимое. Мы не можем молиться, как Авраам, Моисей, Самуил, Илия, Павел, не можем молиться, как Георг Мюллер. Я не могу молиться, как ты, мой читатель, и ты не можешь молиться, как я, ибо мы имеем каждый свои нужды, каждый видит вещи со своей стороны и точки зрения. Если бы мы попробовали молиться, как молится тот или другой, то это была бы не молитва, а неудачное подражание. Молитва не есть подбор известных слов и выражений, повторение тех или иных предписанных форм, а стон души человека, исходящий из сердца молящегося. Молитва есть передача человеком своего внутреннего состояния, своей нужды Богу, освобождение от бремени, тяготящего душу, которое мы не в силах нести сами, и полагаем его у ног Всевышнего. Бог слышит не особых избранников, но каждого грешника, взывающего к нему о спасении. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется», — говорит Писание, послание к Римлянам 10:13. Всякий, призвавший имя Господне и получивший от Него спасение в ответ на молитву, становится священником Бога. И на обязанности каждого из Его священников лежит долг ходатайства в молитвах за всех человеков, а не только за себя. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. Священник призван носить на своих раменах нужды, которые он видит и знает, и без разницы, чьи это нужды, личные или же нужды других, которые тяготят его сердце. При этом Бог сам заинтересован в том, чтобы те или иные нужды жителей земли были принесены к его престолу. Поэтому он сам через своего духа открывает насущность нужды, полагает ее на сердце своих священников и духом же побуждает взывать об этих нуждах. Писание говорит: «Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа». Римлянам 8:26-27. Следовательно, мы не только не можем вырабатывать правила для молитвы, но мы не можем быть учителями молитвы один для другого. Ибо единый учитель для этого есть Дух Божий. И каждый, рожденный от Него, член Церкви, научается им, за что молиться и как молиться. Также нет нужды для человека подбирать и слагать в сердце те или иные слова и выражения молитвы, ибо Дух Святый, возбудивший нужду в молитве, сам научает каждого молящегося, согласно его способности, выражать свои чувства. Поэтому заученной молитвы или формы для молитвы нет и быть не может. Одно определено и ясно, что молитва не является выражением чувств, возбужденных плотью, но побуждением Духа Божия. Бог свят, и возносимая к Нему молитва должна быть свята, чиста, возносима в Духе Святом. Дух Святой открывает грешнику его состояние, открывает перед ним ходатая за его грехи Иисуса Христа, побуждает сердце грешника взывать к Богу о прощении грехов. Молитва, возбужденная таким образом Духом Божиим, возносится к Богу, и в ответ на молитву Бог спасает грешника. Верующий человек имеет какую-либо нужду. Своими силами он не может ее восполнить. Он занят другими делами, болен или находится в обстоятельствах, которые не дают ему возможности справиться с нуждой. Дух Божий напоминает, что у него есть Отец, который готов помочь ему в нужде. Возбужденная духом молитва возносится к престолу Всевышнего, и нужная помощь нисходит своевременно. Верующий видит нужды других, иногда не только отдельных личностей, но нужды целых государств и народов. Они открыты ему Духом Святым и давят его сердце тяжелым бременем. Он видит побелевшие нивы, но сам не в силах и не способен помочь. Дух Божий возбуждает вопль души, влагает слова молитвы в уста человека, она возносится к престолу Бога, и ответ на эту молитву приходит без замедления. Иногда у человека могут появиться и нечистые побуждения для молитвы, продиктованные плотью, а не Святым Духом. Не имея непреодолимой нужды, он может начать взывать к Богу, как фарисеи, чтобы увидеть чудо, увидеть исполнение молитвы. Такая молитва есть мерзость пред Богом. О подобных молитвах Писание говорит следующее. «Просите и не получайте, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Иакова 4:3. Как не существует никаких форм молитвы, не существует и никаких особых избранников, которых бы только слышал Бог, так не существует и никаких особых мест, которым Бог был бы привязан, чтобы слышать молитвы, возносимые только с этих мест. Бог смотрит не на место, с которого возносится молитва, а на сердце взывающего и на его нужды в просимом. Самое лучшее место для молитвы — это уединение, когда молящегося не видит ни один человеческий глаз, кроме ока Господня. Но и в уединенной комнате, уединенной от шума душе, может быть иногда плотская буря в сердце молящегося, мешающая установить контакт с Богом для передачи ему молитвенного радиосообщения о насущных нуждах. Поэтому не важно место, обстановка или положение молящегося, но важна тишина и сосредоточенность. Коль скоро сосредоточенность налицо, ни рев морских волн, ни шум аэропланного пропеллера, ни рокот и гулы орудийных и пулеметных выстрелов, ни страшные разрывы снарядов, ни вьюга, ни гроза не могут прервать молитвы и помешать молитвенному общению человека с Богом. Бог слышит и различает голос молящегося как среди слабых звуков и шелестов, так и среди страшного рокота и взрывов на земле. Бог имеет самый усовершенствованный радиоприемник, для которого не может быть никаких помех молитвенной радиопередачи человеческой души. Молитвенное сообщение СОС всегда во всякое время со всякого места Бог слышит, и ответ на молитву взывающего у Него всегда готов. Близок Господь ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет. «Вопль их слышит и спасает их». Псалом 144, 18-19 стихи. Глава 5. Некоторые факты о силе молитвы в наши дни. Страницы Библии содержат многочисленные случаи, описывающие ответы Бога на молитвы сынов человеческих. На некоторые из них мы обратили внимание в предыдущих главах. Но скептический разум человека моментально ставит вопрос. Быть может, Бог отвечал на молитвы в одни древние, описываемые Библией, но возможно ли его ответы в наше время, и есть ли примеры подобных ответов? Отвечая на подобный вопрос, мы должны ответить, что нужды живущих на земле не уменьшались против тех, которые существовали в древности. Человечество не исправилось и также нуждается в спасении, как и прежде. Спасенные Богом люди, живущие в этом мире, являются чужестранцами, странниками и пришельцами, как и прежде. Их нужды в ежедневной помощи от Бога не уменьшались, но увеличивались. Бог не изменился, Его вечные законы остаются непоколебимыми. Его ухо не отяжелело, чтобы слышать вопли и в наши дни, Его рука не сократилась, чтобы спасать, Его сила не иссякла, чтобы помогать взывающим к Нему о помощи. И в данной главе мы приведем несколько случаев ответа на молитвы в наши дни, которые были даны Богом в различных случаях, в разных странах, разным людям, взывающим к Нему при различных обстоятельствах. Жизнь и деятельность Георга Мюллера известна всему христианскому миру наших дней. Рожденный в Пруссии, уже в 10-летнем возрасте он был искусным обманщиком и вором. 16-летним юношей был лжецом, пьяницей, товарищем настоящих преступников и, наконец, в этом возрасте сам оказался за тюремной решеткой в одной камере с опасным преступником. Когда Мюллеру было 20 лет, он попал однажды на собрание верующих, где проповедовалось Евангелие, увидел себя грешником и в молитве воззвал к Богу о спасении от грехов. В ответ на молитву он получил от Бога прощение и усыновление. С тех пор Мюллер стал новым человеком. Молитва наедине с Богом стала насущной потребностью для Мюллера. Молитва сделалась главным источником его жизни и деятельности. Оставив свою родину, Германию, и переехав в Англию, он организовал там сиротские приюты, в которых воспитывал более 10 тысяч детей, израсходовав на постройку домов и содержание приютов несколько миллионов долларов. Своих средств Мюллер не имел. К людям за помощью также никогда не обращался. Бог был единственным источником средств Мюллера. В Священном Писании Бог назван «отцом сирот». Псалом 67:6. Зная эту истину и опираясь на нее, Георг Мюллер открывал перед Богом все нужды по содержанию и воспитанию собранных им сирот. Ни одна из молитвенных просьб Мюллера не была отвергнута Богом. Все его молитвенные прошения были услышаны. Помощь всегда приходила своевременно. Георг Мюллер жил в мирной, благоустроенной стране, стране достатка, где Господь мог побуждать отдельных людей жертвовать сразу по несколько тысяч долларов. Но для Бога нет ничего невозможного для оказания помощи в ответ на молитвы и среди самой крайней бедности и нищеты населения, где сотни тысяч людей, не знающих Господа, обречены на вымирание. Война, революция, голод, эпидемия тифа и гриппа уносили массы еще молодых людей в России в годы с 1917 по 1923. Многие дети после смерти или ареста родителей оставались беспризорными. Государство заботиться о них не могло, ибо не существовало долговременной твердой власти, а меняющиеся правительства не успевали что-либо сделать для отдельных частей страны. У частных жителей было много своих забот и недостатков. Не до сирот людям в такое тяжелое время. Проповедуя Евангелие по стране и видя вопиющую детскую нужду, члены нашей миссии организовали сиротский приют. В те дни в России человек, даже имея средства, не имел возможности что-либо купить на свои деньги. Большинство наших сотрудников не имело почти ничего. Дорожная сумма за плечами – вот все имущество, которым они располагали. Но, несмотря на бедность населения и сотрудников, организованный приют никогда не имел недостатков в насущной пище и одежде. Все, что могли делать для пропитания сирот, это приносить их нужды в молитве перед Богом. Каждый день мы видели творимые Господом чудеса и благодарили Его за услышанные молитвы. Особенно припоминается один случай. Дом, в котором находился приют, становился тесным. Нужды в приеме новых сирот возрастали, а построить новый дом в те времена не было никакой возможности, ибо нельзя было достать строительного материала. В той же окрестности находился прекрасный дом, подходящий для приюта, когда-то принадлежавший местному фабриканту. Фабрика была сожжена, но громадный дом с большим садом и огородом, обнесенный железным забором, остался нетронутым. Владелец боялся жить в своем имении во время гражданской войны, и дом совершенно пустовал. Просьбы продать дом для приюта или сдать в аренду оказывались тщетными. Не желая отвечать письменно на предложение заведующего приютом, владелец дома однажды приехал лично, но переговоры с ним ни к чему не привели. «Лучше я буду видеть руины на месте своего дома, чем пустить в него детей, рабочих и крестьян. Если я не могу жить здесь лично, то не допущу и другим пользоваться моим имуществом», — были последние слова черствого человека. Простившись с заведующим приютом, хозяин дома в нерешительности остановился у дверей. Несколько минут он стоял молча. По его лицу было видно, что в его душе происходила борьба добра со злом. Но вот это лицо просветлело, в глазах появилась необычная теплота. К удивлению заведующего, хозяин сказал: «Я отказываюсь от всех тех слов, которые были произнесены мною в разговоре с вами. Мне стыдно за свое бесчеловечное упорство. Берите дом и все, что его окружает, заселяйте его детьми без всякой платы. Бог вам в помощь». Через неделю дети имели просторный дом, свободный для приема еще многих сирот. В огромном огороде можно было выращивать всевозможные овощи, а в парке было достаточно места для детских игр. Этот дар от Бога был прямым и скорым ответом на детскую молитву. Среди воспитанников приюта была группа детей, обращенных к Богу. Собираясь вместе, они часто молились. В этот день некоторые из них узнали о причинах приезда фабриканта. Они знали, что он не соглашается отдать дом ни на каких условиях. В то время, когда переговоры уже заканчивались, группа детей, не имея места для уединения в доме, забились под крылечко дома, где заведующий говорил с хозяином. Дети слышали решительные и сердитые слова: «Лучше я буду видеть руины на месте своего дома, чем пустить в него детей рабочих и крестьян». Затрепетали детские сердца, брызнули слезинки из глаз. «Дорогой Иисус, сделай добрым этого дяденьку, пусть он отдаст нам свой дом, пока еще не ушел отсюда. Ты знаешь, как нам тесно, как везде много сирот. А дяденьке этот дом все равно не нужен, и он не живет в нем. Аминь». «Аминь», — повторили все в один голос. Последние слова молитвы были произнесены в тот момент, когда хозяин уже держался за ручку двери, и невидимая сила Бога заставила в одно мгновение переменить непоколебимое решение, и каменное сердце превратило в восковое. Дети получили то, о чем они молили Бога.
1: Продолжение этой книги слушайте в нашей следующей передаче. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Павел в Иерусалиме. На другой день по прибытии в Иерусалим апостол Павел пришел к Якову, брату Господню, который считался столпом Иерусалимской церкви и у которого собрались пресвитеры. Павел рассказал им подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Это их обрадовало, и они возблагодарили Бога. Но перед ними стояла задача: как примирить Павла с теми членами церкви, которые были ревнителями закона и которые поверили клеветникам, что Павел учит иудеев, живущих среди язычников, чтобы они отступили от закона Моисеева, не совершали обрезания детей и не поступали по обычаям, чего, разумеется, Павел никогда не делал, а учить только, что учил только, что обращенные из язычников не обязаны усваивать и соблюдать еврейские постановления и обычаи, как это было решено на Первом апостольском соборе в Иерусалиме. Для опровержения клеветы делом, а не словом только, собравшиеся предложили Павлу, чтобы он присоединился к группе людей, имевших на себя какой-то обет, пошел вместе с ними в храм, совершил обряд очищения, уплатил за всех на соответственное жертвоприношение, и это будет доказательством, что слышана о нем клевета, и что он сам продолжает соблюдать закон и отеческие обычаи. Совет казался хорошим. Павел с имевшими обет вошел в храм, совершил очищение и объявил, когда за них должно быть совершено приношение. Когда все казалось улаженным, в храме нашлись какие-то евреи из Асии, которые подняли крик, что Павел осквернил храм, потому что ввел туда греков. В музее в Истамбуле хранится табличка, найденная в Иерусалиме в 1871 году Шарлем Клермон-Ганно, на которой по-гречески и по-латински написано, что иноземец, не еврей, то есть, вошедший за ограду храма, будет повинен в своей смерти. Такие таблички были размещены на ограде, отделяющей двор Израиля от двора язычников. Подобная табличка найдена в 1935 году в Иерусалиме во время проведения улицы и хранится в археологическом музее в Иерусалиме. Основанием для обвинения Павла в осквернении храма послужило то, что перед этим видели Павла в городе с Трофимом Ефесянином и думали, что он ввел его в храм. Ревнители схватили Павла и начали бить его. Римляне не вмешивались в религиозные дела покоренных ими народов. Все же для наблюдения за всем, что происходило во дворах храма, они заняли находившуюся на северо-западном углу храмовой площади башню Антония, которую Ирод построил на месте крепости, упомянутой у Неемии 2.8, которая была перестроена Маковеями, которая в русском переводе названа просто «крепость», из которой была лестница во двор язычников и был тайный ход во двор Израиля. Из этой башни римляне услышали крики, заметили какой-то бунт, и тысяченачальник со своими войсками двинулся туда для разгона толпы. При виде римлян Павла перестали бить. Не зная, в чем дело, римляне сковали Павла цепями и повели в башню на допрос. Озверелая толпа пыталась вырвать Павла из рук римлян, на что воинам пришлось нести его. При входе в башню Павел попросил у тысяченачальника разрешения сказать слово к народу. Тот удивился, услышавши чистую греческую речь, и спросил Павла, не он ли тот египтянин, который 5 лет перед этим, выдавая себя за пророка, собрал на гору Елеонскую несколько тысячную толпу, но римляне разогнали их, убивши около 400 человек. Древности 28.6. Узнавши, кто Павел и откуда, тысяченачальник позволил ему говорить к народу. Деяния апостолов 22:17-40. К народу Павел заговорил на еврейском языке. Все успокоились. Он рассказал им о своем воспитании в Иерусалиме, о преследовании им верующих во Христа, о своем переживании на дороге в Дамаск. Но когда он сказал, что воскресший Иисус послал его идти далеко к язычникам, все подняли крик, требуя смерти Павлу. Римляне, не понимавшие еврейской речи Павла, хотели бичевать его, чтобы вынудить признание, почему так все кричат против него. Когда же Павел спросил сотника, позволительно ли им бичевать римского гражданина, да еще и без суда, то хотевшие пытать его отступили, а тысяченачальник, узнавший, что Павел имеет это гражданство, испугался, что связал его. Все же римлянин потребовал, чтобы собрался еврейский Синедрион и рассмотрел это дело. Синедрион, или Верховный Совет, состоял из 70 членов, священников, старейшин, законников и книжников. Председательствовал первосвященник, а заседания происходили во внутреннем дворе храма. Туда привели Павла, который обратился к собравшимся со словами: «Мужи, братья, я всею доброй совестью жил перед Богом до сего дня». Деяния 23:1. Эти слова почему-то не понравились первосвященнику, и он приказал бить Павла по устам. Павел не выдержал и сказал: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня?» Это пророчество апостола исполнилось через 10 лет. Первосвященник Анания и его брат Иезекия были убиты разбойниками. Войны 2:17-9. Но когда Павлу обратили внимание, что он поносит первосвященника, Павел извинился и признался, что он не знал, что это первосвященник. Некоторые думают, что жало в плоть, 2 Коринфянам 12:7, для апостола была глазная болезнь. Когда же Павел заметил, что в Синедрионе имеется много фарисеев, то объявил: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея. За чаяние воскресения мертвых меня судят». Эти слова вызвали спор в Синедрионе. Фарисейские книжники перешли на его сторону и стали доказывать, что в действии Павла нет ничего противозаконного. Если же дух или ангел говорит ему: «Не будем противиться Богу». Саддукеи же были противоположного мнения. Поднялся крик. Тысяченачальник, издали наблюдавший за всем, опасаясь за жизнь Павла, повелел воинам сойти в Синедрион и увести Павла обратно в крепость. В тот же вечер, можем подумать, Павел чувствовал себя очень плохо. Ему было больно, что Синедрион оказался не на высоте своего назначения. Да и себя он не мог оправдать, потому что сказал полуправду. Его преследовали и судили не за веру во всеобщее воскресение, а за веру, что Иисус Христос воскрес из мертвых и является Спасителем всех людей. Иногда поспешно сказанное слово, не соответствующее истине, долгое время мучит чуткую совесть сказавшего. Господь не судил Павла, потому что он сам себя осуждал, и в ту же ночь явился ему с ободрением: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Враги апостола Павла разъярились. Более 40 человек заклялись не есть и не пить, пока не убьют Павла. Они пришли к первосвященникам и старейшинам, открыли им свой умысел и предложили им обратиться к тысяченачальнику с просьбой, чтобы привел Павла якобы для более точного разбора дела, а они на пути набросятся на Павла и убьют его. Об этом умысле узнал Павлов племянник и поспешил сообщить Павлу. Павел послал одного из сотников отвести молодого человека к тысяченачальнику. Тот выслушал юношу и решил предотвратить убийство. он призвал 200 и велел им приготовить довольно внушительный отряд. 200 пехотинцев, 70 всадников и 200 стрелков, чтобы с 3 часа ночи, взявши в свою среду Павла, отправились в Кесарию к правителю, Феликсу, которому написал соответственное донесение. Отряд выступил ночью, дошел до Антипатриды, города, построенного Иродом на военной дороге между Иерусалимом и Кесарией. Оттуда пешие возвратились в Иерусалим, а всадники прибыли в Кесарию и представили Павла правителю Феликсу, который оставил Павла под стражей в Иродовой притории до времени, когда придут его обвинители, и он разберет, в чем тут дело. Таким образом, римляне 3 раз были Божьим орудием для спасения Павла от его противников.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет христианский журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2017 год.
2: Из поэтических тетрадей. Александр Залецкий. Апокалипсис. По дорогам земным, горячась от погони, волю Божью над миром верша, через судьбы людей скачут грозные кони, на спасение надежду круша. Пробудись и глаза протри, иди и смотри. Мчится всадник лихой, конь под ним белый-белый. Что ты, всадник, в колчане несешь? Очерствевшим сердцам беспощадные стрелы, вероломство, предательство, ложь. Пробудись и глаза протри, иди и смотри. Где-то снова огонь пашни мирные лижет. Слышишь пуль, пересвист, вдовий плач? Это вздыбился конь, ярко-огненно-рыжий, и несется безудержно вскачь. Пробудись и глаза протри, иди и смотри. И за рыжим конем по горячему следу друг за другом галопом летят голод, всадник на черном, всадник смерти на бледном, а за ним кавалькадою ад. Но скажи, смерти нет, на коне белоснежном мчится тот, кто смирит в сердце зло. Облачен в обогренную кровью одежду Божий Сын, ты возьми нас в святое седло. Если дождь ли странником бедным стучится в окно, или в саване бледном от стужи окно, ты унынием душу в ненастье не мучь. Знай, прорвется сквозь тучи живительный луч. Если даже с родными совсем одинок, если думаешь, счастье лишил тебя Бог, ты унынием душу в печали не мучь. Знай, зажжется надежды живительный луч. Если предал тебя самый близкий твой друг, если все отвратительно, мерзко вокруг, ты унынием душу во гневе не мучь. Знай, зажжется любви исцеляющий луч. Если сердце томит суета, маята, если понял впустую вся жизнь прожита, вспомни череп гору, на горе три креста. Там на среднем распятого видишь Христа. Только в нем твоя жизнь, твоя правда и путь. Смело следуй за ним. Все былое забудь.

После грозы гроза иссякла, тучи разошлись, и небо чистотой сияет снова. Так иссякает грех, томящий жизнь под натиском Христа живого слова. И солнце наполняет до краев мир, что в грозу был серым и холодным. Так в пустоту души его любовь вливается потоком полноводным. И я уже нисколько не страшусь гроз будущих безжалостных, суровых. Меня в любви сокроет Иисус, излечит раны чудотворным словом. Свеча. Как жарко молится свеча. Ее огонь стремится к Богу, и в нем души моей печаль, как сор, сгорает понемногу. Простой свечи горячий пот стекает тихо на подсвечник. И я молюсь: прости, Господь, помилуй, Господи, я грешник. И одного я лишь хочу, чтобы в моем холодном сердце возжег мой Бог свою свечу, помог душе моей согреться. Святой живительный огонь до дней последних да не гаснет. Господня нежная ладонь, храни его в часы ненастья.

0: Точка зрения. Людмила Шторк. Служение. Однажды, читая в Библии историю выхода народа израильского из Египта, я задумалась, почему они так спешили? Почему Всевышний понуждал их спешить? Возвращаясь к главам о смерти Иисуса, также обратила внимание на строки в Евангелии от Иоанна, повествующие о том, что Иисуса погребли именно в той гробнице, которая была близко, так как наступала суббота, и люди торопились закончить всякую работу, поскольку в субботу работать было запрещено. И я задумалась о времени. Как важно все делать вовремя. Что было бы с музыкальным шедевром, если бы музыкант нажимал клавиши в правильном порядке, не соблюдая длительности нот? Как минимум, получилось бы совсем другое произведение, не то, которое задумал композитор. А может быть, и не такая красивая музыка. В Писании сказано: «Спешил и не медлил соблюдать заповеди твои». Псалтырь 118:60. «Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его». Экклезиаст 5:3. Если я хочу исполнять Божью волю в своей жизни, тогда мне необходимо научиться знать время всякого дела так, как Богу угодно. Даже делая доброе дело, я могу ошибиться во времени, и оно либо окажется бесполезным, как забытый мамой зонтик, принесенный мной после отправления поезда, либо даже вредным, как пища для голодного, который уже наелся, когда я принесла еду, но не смог удержаться и съел лишнее. В своей жизни я нечасто исполняла вовремя Божье поручение. Но какие чувства я испытывала, когда удавалось! Это было чудесно! Ведь это чудо, что великий вечный Бог позволяет нам, несовершенным слабым людям, участвовать в Его труде. И ради этих чудесных минут стоит потратить годы, чтобы попытаться понять Его волю, изучить Его заповеди, учиться познавать Его характер, чтобы хоть иногда угадать тот счастливый момент, в который необходимо действовать, попадая в цель. Для нас большое благословение оказаться в том самом месте, где сошлись нужда человека в Божьей помощи и наша готовность послужить ему. Один человек сказал: «Время и энтузиазм исполнения поручений от Бога делает нас особенными». К сожалению, в наше время все чаще слышно слово «депрессия». И она нередко заглядывает в дома и в жизнь верующих людей. Откуда же она появляется? Психотерапевты чаще всего для лечения депрессии предлагают вести деятельный, целеустремленный образ жизни. Они советуют каждый день ставить цели, которые не повторяются, а развиваются изо дня в день, и достигать их. Если же в жизни верующего появляется депрессия, значит ли это, что целеустремленность в жизни исчезает? А как же стихи, которыми мы призываем к вере тех, кто не знает Бога? Нашли ли мы эту веру сами? Достойную жизнь и смерть и цель, дающую смысл и значение такое, при котором, чтоб человек не терпел, его душа оставалась в покое. Ведь до тех пор, пока наша душа созидается, развивается и ищет праведных путей, жизнь всегда сверкает новыми красками. Это не значит, что мы должны подпрыгивать от радости каждый день. Но, подводя вечером итоги дня, суметь увидеть хотя бы частичку сделанного добра за прожитый день, научиться что-то делать вовремя. Как сказал один раввин, пока течет энергия созидания, нет места подавленности и отчаянию. Бог обновляет землю каждый день. Если его дети хотят быть похожими на своего отца, они не могут жить по инерции. И еще раввин сказал: в каждом дне должна быть частичка духовного роста, изменения души, ее стремление к совершенству, иначе теряется смысл существования человека на земле. Духовный корень депрессии – это отсутствие личного роста.
1: Иногда люди проживают жизнь бездумно, повинуясь животным началам и надеясь потом, после смерти, стать сверкающими ангелами, получить венец. Но разве Бог обещал такое? В послании к Ефесянам сказано: «Облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Также сказано достигать любви и множества других добродетелей, которые свидетельствуют о деятельном поиске, труде и нашем соучастии в творении нашей души во времени. Например, музыкант, который много репетирует, может ощутить всей душой гармонию произведения и передать ее, привнося в творение композитора пыл своей души, становясь таким образом сотрудником композитора, соучастником его творчества. В Библии также есть упоминание о пророке, пригласившем музыканта для игры на музыкальном инструменте. Это способствовало тому, что пророк смог передать слова Божьи. В одном из переводов сказано, что откровение от Бога приходило тогда, когда пророк сливался с музыкой. Иисус настолько любил Отца Небесного, что мог сказать: «Моя пища – творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Насколько нужно ясно и глубоко понимать и соглашаться с волей Отца Небесного, чтобы не испытывать физических потребностей в пище. Иногда наше служение Богу подобно игре маленького ребенка на фортепиано, когда он бьет по клавишам без разбора. Главное для него, чтобы звучало. Иногда люди подобны маленьким детям, играющим на фортепиано, когда они проживают день только потому, что родились на свет. Но если я стараюсь исполнять Его заповеди каждый день, пытаясь понять их глубинный смысл, ощутить правильность исполнения их во времени, тогда я похожа на ученика, играющего мелодию, заданную учителем. И в этом случае мой шанс попасть в нужное время и нужное место увеличивается. Пусть мой процесс обучения у Всевышнего тянется медленно. Я не гений, да и сердце мое, к сожалению, достаточно твердо. И все же учиться значит продвигаться к цели. В Алматы есть плотина в ущелье Медео. На ее вершину ведут 830 ступенек. Когда стоишь у основания, видна только лестница. Медленно поднимаясь вверх, ступенька за ступенькой, ощущаешь усталость. Но когда преодолеваешь последнюю ступеньку, получаешь удивительный подарок – панораму гор. Мне кажется, наша жизнь состоит из таких же лестниц. Если мы вступаем на путь поиска святости или мудрости, любых духовных качеств, то начинается простая, иногда скучная лестница. Преодолевать необходимо ступеньку за ступенькой. Однако в какой-то момент мы получаем подарок от Бога, когда Он открывает нам себя и подходит особенно близко. И ради таких минут стоит трудиться, искать и даже отчаиваться из-за собственного бессилия и неспособности двигаться вперед, а потом вставать и идти дальше, иногда даже ползти вперед. Апостол Петр обещает, что в конце мы не останемся с пустыми руками. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. 2 Петра 1:8. Познание Его – это высшая награда в жизни для верующего. Это панорама удивительной красоты. Мудрецы говорят, что если ты ожидаешь святости, она не скоро придет к тебе. Надо идти ей навстречу, и тогда она, в свою очередь, сама поспешит к тебе. В практической жизни эта мысль подтверждается, и это вдохновляет нас на поиск и стремление двигаться вперед для приобретения плода Духа.
2: Вера и жизнь.

и радостью. Потребность в счастливых моментах жизни испытывает каждый человек. Однако постоянное состояние радости непременно привело бы к отсутствию сочувствия другим, неадекватного реагирования на состояние окружающего мира. Не менее вредным, а во многих случаях даже губительным, является постоянная печаль, которая вызывает болезненные душевные изменения, вводит человека в депрессивное состояние, отбирая интерес к жизни и смысл существования. Как правило, радость вызывается личным успехом, достижениями, приобретениями, реализацией творческих способностей и тому подобным. Поскольку радость может возникать вследствие ослабления нервного напряжения, боли, негативных эмоций и при отсутствии переживаний, она может вызвать привязанность к средству устранения той или иной негативной эмоции. Это как раз то, что является частой причиной возникновения ряда зависимостей, в частности, наркотической и алкогольной. Апостол Павел в послании к Ефесянам советует: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». 5.18. Хорошее настроение и радость, которые приходят в результате опьянения, возникают вследствие частичной потери осознания действительности, необъективного отношения в таком состоянии к реальности, что, в свою очередь, приводит к беспечности. В противном же случае все происходит наоборот. Дух Святой дает нам в полной мере переживать то, что происходит в действительности, наполняет нашу душу спокойствием, миром и ощущением личной заботы Бога о нас. Люди, никогда не испытавшие той радости, которая на порядок выше временной радости, вызванной объединением Духа человеческого с Духом Божьим, увидев необычную для себя картину, сделали следующий вывод: «Они напились сладкого вина». Деяния 2.13. Апостол Павел небезосновательно в послании к филиппийцам советует: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». 4.4. Радуйтесь, когда тяжело и больно. Радуйтесь, когда трудности и испытания. Радуйтесь, когда над вами злорадно насмехается мир. Радуйтесь всем невзгодам вопреки. Радуйтесь, всегда радуйтесь. Для радости в Господе необходимо Его присутствие, исполнение Его духом нашего духа. Бог способен нас утешать и наделять радостью всегда, независимо от ситуаций и обстоятельств жизни. Рожденному свыше человеку понятны такие словосочетания, как «первая любовь» и «радость спасения». Их присутствие и ощущение – признаки настоящей христианской жизни, живой веры в Бога. Иисус Христос обратился однажды к Своим ученикам со словами: «Радуйтесь тому, что имена ваши вписаны на небесах». Лука 10.20. Однако понятно, что для человека, который не уверен, что его имя имеет отношение к книге жизни в вечности, и повода для такой радости просто не существует. Когда царь Давид провинился перед Богом, то первое, что произошло вследствие этого, было

0: ощущение потери Духа Божьего и, как результат, отсутствия радости спасения. В тот момент он обратился к Богу так: «Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня». Псалом 50:13-14. Нечто подобное произошло и с Каином, когда презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его, то есть он опечалился из-за того, что не чувствовал прощения. И сказал Господь Бог Каину: «Почему ты огорчился? И отчего поникло, опечалилось лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» Бытие 4:4-7. Очевидным в этой ситуации является то, что духовное опустошение как результат вины перед Богом влечет за собой грусть, недовольство и гнев. Та радость, которая приходит от присутствия Божьего, не имеет ничего общего с системой вещей, в которой мы существуем, ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость в Святом Духе. Римлянам 14:17. Мне не раз приходилось слышать адресованный верующим вопрос: «Почему на вашем лице нет улыбок? Ведь есть чему радоваться». Действительно, радоваться есть чему. Но радость, о которой мы сегодня говорим, не всегда находит выражение в улыбке человека. И она, то есть улыбка, не является показателем радости спасения. Эта радость имеет место и тогда, когда сердце обливается кровью, тогда, когда глаза полны слез. Она держится за вечное и бессмертное. Маловероятно, что слышен был громкий смех, когда однажды ученики Христа пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Деяние 5:41. Однако тот факт, что радовались, неопровержим. Поддаются ли объяснению обычного человека и могут ли вызвать у него рациональный вывод слова: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Аввакум 3:17-18. Только для близкого к Богу человека понятно то, о чем говорится в них. Некоторые из случаев, в которых Слово Божье призывает христиан радоваться, не могут быть поводом для радости далекого от Бога человека. Более того, такие обстоятельства являются для него чаще всего обузой, непосильной тяжестью. Радость, которая приходит от Бога, не выводит нас из душевного равновесия, но дает желание жить, творить и любить как Бога, так и людей, а не удовлетворяться эгоистическими чувствами удовольствия от исполнения личных прихотей и интересов. К большому сожалению, сегодня можно встретить христиан, которые в поисках радости в духе просто имитируют ее и переживают эйфорию, душевное волнение. Они отдают предпочтение кратковременным чувствам, которые являются ничем иным, как наслаждением эмоциями радости, которая должна крыться в глубоком единении нашего духа с Богом. И все это происходит потому, что человеческая греховная природа всегда пытается удовлетворить свои эгоистические интересы, даже в том случае, когда речь идет о вере в Бога. И тогда она ищет того, что не поднимается выше душевных переживаний. Все сферы жизни христианина должны быть в Боге, а, следовательно, и радостью в нем. Наша жизнь в вере начинается со Слова Божьего, которое должно утешать, как сказано: «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв Слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». 1 Фессалоникийцам 1:6. В данном случае ущемление не стало препятствием и не ослабило остроту духовных переживаний при принятии Слова Божьего, ибо оно подтверждалось присутствием Духа Божьего, без которого не стоило бы говорить о какой-то радости. В христианской жизни имеют место и искушения, и испытания, ведь по-другому и быть не может. Если мы настойчивые исполнители воли Божией, то их нужно воспринимать с радостью. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения», пишет апостол Иаков. И это потому, что через них достигается определенная цель, и других средств для этого просто не существует. Неотъемлемой частью, более того, главным проявлением христианской жизни является молитва, которая также должна возноситься к Богу с едва ли не самым большим удовольствием, непринужденно, с радостью. Апостол Павел в послании к филиппийцам говорит: «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою». 1:3-4. Человеку, как правило, некомфортно выполнять чью-то волю, указания, подчиняться чьим-то интересам, трудиться во имя кого-то для его пользы, то есть исполнять обязанности слуги, ведь вполне естественным является желанием быть свободным и независимым. В связи с тем, что со времен грехопадения человек не может быть самодостаточным, в полной мере выразить свои лучшие чувства и реализовать желание достичь проявления возможностей и задатков, он может только в служении Богу, которое должно происходить без сомнения, грусти и нареканий, не из долга, а с удовольствием. Служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Псалом 99:2. Некоторые могут подумать: радость — это чувство, и если его нет, то откуда ей взяться? В перечне плодов Духа, который приводится апостолом Павлом в 5 главе послания к Галатам, за любовью почетное место занимает радость. Поэтому, когда Слово Божие ведет нас к радости в Духе, необходимо искать Его, то есть Духа Божьего. который открывает непостижимую для человеческого ума истину слов. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. 2 Коринфянам 6:10. Благодаря Ему становится возможным переживать ту радость, которая не проходит и во время перенесения трудностей, и в печали.
1: Малая кафедра. Эйден Тозер. Ожидание неба – это более, чем эсхатология. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Евреям, глава 11, стих 16. Мы, христианская церковь, говоря о будущем как об эсхатологии, а не о небе, смещаем эти понятия, нарушая их значение. Нужно признать, что христиане все чаще живут сейчас, сегодня, в то время, как ожидание лучшего в Церкви Христа перестает быть необходимостью. Наша жизнь настолько благополучна, что мы и не нуждаемся в будущем небе. Нам не нужно на что-то надеяться, у нас уже сейчас все есть. Несмотря на такое смещение ценностей, факт остается фактом. Истинный христианин не может довольствоваться этим миром. Если Бог совершил чудо в сердце человека, тогда небо тут же становится его родиной, к которой он стремится, как птица весной на север. Христианин действительно имеет родину. Тот факт, что мы не направляем к ней все свои порывы, является признаком серьезных духовных проблем. Видя, как кто-то слишком удобно устроился в этом мире со всей его системой, я начинаю сомневаться, был ли этот человек вообще когда-либо рожден свыше. Очевидный факт. Идеалы всех знакомых мне христиан, для которых Бог имеет действительно самое важное значение, не согласуются с идеалами этого мира. Христиане думают совершенно иначе, чем их современники, не христиане. Помни, ты на земле, а Бог на небе. Не бойся надеяться на горнее, веря в то, что говорит тебе Библия.

0: Свидетельство. Ян Волонсевич. Приговор к пожизненной свободе во Христе Иисусе. Родился я 18 апреля 1981 года в селе Пески Лохвицкого района Полтавской области. Свое детство, а именно дошкольный период, я прожил у родителей отца в Вильнюсе, в Литве. Родительским вниманием и лаской обделен не был. Большую любовь и заботу проявляли ко мне и дедушка с бабушкой. В школу я пошел в Украине, село Петровка Харольского района Полтавской области. Здесь же родился мой младший брат Петр. Учился я хорошо, был любознательным, посещал различные школьные кружки, читал литературу. В основном народные сказки, которые всегда заканчивались хорошо. Мои родители не были верующими людьми, поэтому мое воспитание проходило не в духе христианства. И так как в нашей семье не чтились христианские ценности, то и счастливое и беззаботное мое детство длилось недолго. Отец и мать перестали находить между собой общий язык, между ними не было больше взаимопонимания. Они часто ссорились, стали злоупотреблять спиртными напитками и впоследствии разошлись. Официального развода не было. Отец, бросив нас, уехал в Литву к своим родителям. В то время я учился в 3-м классе. Мама недолго терпела одиночество, и вскоре в нашем доме появился другой мужчина. Он быстро добился нашего с братом к нему расположения, и мы стали называть отчима папой. Мы продали дом, хозяйство и полностью перебрались к отчиму в соседнее село. И все, казалось бы, хорошо, но... Однажды в наш дом явился мой родной отец. Он хотел забрать меня с собой, но меня не отдавали ему. Тогда отец решил спросить меня, с кем я хочу остаться, с отцом или с мамой и отчимом. Я выбрал отца. Но, к моему несчастью, оказалось, что от моего выбора и желания ничего не зависело. Мама с отчимом меня не послушали и отцу не отдали. Кроме того, отчим избил отца, и тот уехал без меня. А отчиму мой выбор не понравился. После этого случая его методы моего воспитания обрели совсем иную форму, страшную и ранее мне неизвестную. Я не буду описывать всего того, что мне пришлось терпеть от отчима. Скажу только одно. В моей жизни началась черная полоса невезений и неудач. Плохо жилось еще и по той причине, что мы часто меняли место жительства. За несколько лет мы поменяли много сел в Полтавской области. Мама с отчимом много пили. Отчим бил меня и маму, жили бедно. Оттого я даже несколько раз пытался покончить с жизнью, но каждый раз неудачно. Я не понимал, почему и за что мне дана такая жизнь. За меня некому было вступиться, и не было никого, кому бы я мог поплакаться и пожаловаться. Поэтому я часто убегал из дому и многие дни проводил в одиночестве в безлюдных местах, в поле, в лесопосадках. Моим единственным другом был пес Жучок, который всегда был рядом и никогда меня не бросал. Вот только я не замечал, что все это время среди бед и несчастья рядом со мной был Бог. Он всегда давал о себе знать, но я не слышал и не видел этого, а его помощь я списывал на везение. Идя однажды поздно вечером домой из школы, я молился: «Боже, прошу тебя, помоги мне. Сделай так, чтобы меня не наказали, умоляю тебя». Чем ближе я подходил к дому, тем усерднее молился. Домой, в такое позднее время, я возвращался часто, и все по той же причине. Чем меньше я находился дома, тем меньше терпел издевательства отчима. Мне, правда, за это попадало, но наказание длилось недолго, отчим уходил спать. Конечно, уходя отдыхать, он мог меня поставить в угол на соль, и так до утра, а ночью часто проверял, но к этому я был привыкший. Мне главное было не видеть его, а утром скорее убежать в школу. И вот, в этот раз, возвращаясь поздно домой, я молился. Когда я вошел в дом, то, к моему удивлению, отчим не стал меня трогать. Он даже не вышел из комнаты, хотя знал, что я пришел. Я очень обрадовался, ведь это впервые так получилось. Вздохнув с облегчением, подумал: повезло. но того, кому молился, не вспомнил. Прошло время. Отчима посадили, а мама, я и брат остались без собственного дома. У нас его обманом отобрали цыгане. Я особо не расстроился, потому что у меня началась самостоятельная жизнь. С мамой я больше не жил. Забросил школу, начал курить, увлекаться алкоголем, воровать. Ночевал где придется, в основном дружил с цыганами и некоторое время даже проживал у них. Осенью 1996 года меня первый раз судили за кражу частного и государственного имущества. Но мне повезло. Меня осудили на 3 года лишения свободы с отсрочкой на 1 год. Не успел пройти условный год, как меня снова осудили весной 1997-го. Но мне снова повезло. Меня осудили на 3 года лишения свободы с отсрочкой на 2 года. С точки зрения закона такое невозможно. Но вмешательство Господа делает все возможным. Только этого я тогда не увидел и не понял, потому что в том же году меня снова посадили. В этот раз все было намного хуже. Меня обвиняли в краже частного и государственного имущества в крупных размерах. Как минимум, мне грозило не меньше 8 лет лишения свободы. В 1998 году состоялся суд. Вынесенный приговор я назову чудом и никак не иначе. Суд приговорил меня к 4 годам лишения свободы. Пока я отбывал этот срок наказания, милиция возбудила против меня новое уголовное дело. Мне снова повезло. К моим 4 годам суд добавил всего 3 месяца. Из этих 4 лет и 3 месяцев я отсидел 3 года. Освободился в 2000 году в возрасте 19 лет, а за плечами было уже 4 судимости. До освобождения я встречал верующих людей, устами которых звал меня к себе Господь, но мое сердце было черствым и непоколебимым. Когда освободился, встретил женщину, с которой стал жить в гражданском браке. Между нами была большая разница в возрасте. Она была старше меня на 15 лет, имела 2 детей. Я же строил большие планы на будущее. Хотел завести большое хозяйство, иметь свою свиноферму, но мои возможности были ограничены. Для достижения и реализации своих планов мне нужна была крупная сумма денег. Поэтому я решил совершить преступление, которое и обеспечило бы меня необходимой суммой. У Светланы, моей сожительницы, были пожилые родители, которые очень болели. Отец Светланы однажды утром позвал меня и сказал, что нам нужно поговорить один на один. Я закрыл дверь в его спальне, и он начал говорить. «Ян, ко мне сегодня ночью приходил Иисус Христос и сказал, чтобы ты оставил Светлану, иначе попадешь в тюрьму». Тестю я не поверил и подумал, что он сходит с ума. Светлане я тоже ничего не сказал, чтобы не поссорить ее с отцом. Об этом случае я забыл и не вспомнил даже тогда, когда меня действительно посадили, а времени после этой беседы прошло совсем немного, несколько месяцев. Когда меня посадили, тестя уже не было, он умер. В 2001 году меня, моего младшего брата и его приятеля задержали по подозрению в убийстве. Осенью 2002 года началось судебное разбирательство, которое длилось несколько месяцев. Я понимал, что мне не избежать пожизненного заключения, и поэтому в суде шел в отказ, а мою вину на себя взяли мой брат и его приятель. Они были несовершеннолетние, и по закону им не могли дать пожизненное заключение. В декабре 2002 года мне зачитали приговор – пожизненное лишение свободы. Брата приговорили к 12 годам лишения свободы, а его приятеля – к 13 годам. Несмотря на это, я все еще надеялся, что мой приговор изменят по кассационной жалобе в Верховный суд Украины. Я намерен был и дальше доказывать, что невиновен. Меня перевели в камеру для пожизненно заключенных. Посадили с Юрой, он верующий. Юра мне много рассказывал об Иисусе Христе, о том, как он сам покаялся и уверовал. Призывал и меня к покаянию. Я же отказывался и говорил, что верю в Бога и Иисуса Христа, только не смогу стать христианином и соблюдать заповеди Божьи по той причине, что для этого мне нужно признать свою вину и отказаться от обжалования приговора, а иначе будет не по совести. Чтобы не скучать и как-то разнообразить день, мы играли в нарды. Чтобы усилить азарт, играли на спички и конфеты. Потом решили играть на Новый Завет. Кто проиграет, тот читает вслух определенное количество страниц. В ходе игры мне всегда везло, и поэтому большинство партий я выигрывал. Но когда начали играть на чтение, удача от меня отвернулась. Я проиграл и должен был читать вслух 4 Евангелия. Пришлось рассчитываться. Когда начал читать, увлекся так, что до сих пор читаю Библию. Кроме этого, я уверовал в Иисуса Христа и признал его своим Господом. А когда пришло время писать кассационную жалобу в Верховный суд Украины, то вместо жалобы я написал признание своей вины. В 2008 году я принял водное крещение. Сегодня я понимаю уже, что мой приговор не роковая моя неудача, а как раз наоборот. Мне повезло в очередной раз, потому что меня приговорили к пожизненной свободе во Христе Иисусе.
1: С миссионерских полей. Александр Катана. Близок Господь ко всем призывающим Его. Как председатель родительского комитета лицея «Олимп» города Резина, я часто думаю о том, что могу сделать для учащихся родителей и учителей лицея. Как я и другие христиане, а также дети, которые там учатся, можем быть светом и добрым свидетельством. Однажды Бог положил мне на сердце организовать семинар для преподавателей и учителей, который мы назвали «Костер поколений». Состоял он из двух частей. В первой части, собравшись у костра, мы говорили о тех проблемах, с которыми сталкиваются наши дети и мы, родители. Я показал причины этих проблем и выход из них, а затем призвал родителей расти в понимании своих детей через познание их мира, их жизни, новинок интернета, проводить больше времени с детьми и активнее участвовать в жизни школы. Во время паузы родители много общались, знакомились друг с другом. Приятно было слышать, что они продолжают обсуждать то, что их особенно коснулось на семинаре. Я пригласил несколько сестер и молодежи с церкви, чтобы они помогли организовать кофе-паузу. И затем, после семинара, многие из участников, подойдя поблагодарить за семинар, особо отметили то, что их очень хорошо обслуживали. И даже если некоторые стеснялись подойти перекусить, наши сестры сами их спрашивали, чего они желают, и помогали им. Во второй, практической части семинара все участники, пришло около 100 родителей, разделились на 10 команд, в которых выполняли задания. Таким образом, мы хотели сблизить родителей, чтобы они поняли, что только взаимодействуя с детьми, другими родителями и школой, можно добиться реальных перемен. Родители, на удивление, были очень активными. Они прекрасно взаимодействовали с членами своей команды и с другими командами. Получилось очень захватывающе. К концу семинара ко мне подошла завуч и сказала, что такие семинары было бы хорошо проводить в школе ежемесячно. Поэтому, как только у меня снова будет возможность, попросила провести следующий. Хочу отметить, что было непросто собрать 100 родителей и учителей, поскольку в нашей школе никогда ничего подобного не проводилось, и многие скептически отнеслись к приглашению. В результате присутствующие остались очень довольными, а отсутствующие пожалели, что не пришли. По настоятельной просьбе родителей и преподавателей, в мае мы планируем провести еще один семинар, на котором будут присутствовать не только родители и учителя, но уже и ученики. Спустя несколько дней директор школы сказала мне: «Александр, знаете, после семинара многие родители приходили ко мне и благодарили за то, что мы помогли им, наконец, понять необходимость общения с детьми, после чего они стали проводить больше времени с ними.
2: Некоторые попросили детей научить их лучше пользоваться компьютером. Другие обеспокоились и попросили помощи в воспитании детей у классного руководителя и психолога. Некоторые родители решили проверить, чем живут их дети в интернете, и были шокированы, поскольку никогда не думали, что их дети могут разговаривать на таком извращенном языке, общаясь в соцсетях с незнакомыми им людьми. Я очень благодарна вам за то, что вы вовремя помогли нам понять эти вещи, чтобы защитить наших детей от тех проблем, которые могут обрушиться на них. Я бы хотел поблагодарить и телевидение «Элита ТВ», которое по собственной инициативе засняло этот семинар и сделало материалы доступными всем другим жителям Резенского района. В один из дней я преподавал на тему равнодушия. В этой лекции у меня есть слайд с фотографией листка бумаги, на котором написано: «Мир может стать лучше, все зависит от тебя». Под надписью «На множестве отрывных листках я попробую сделать мир лучше» выглядело как отрывное объявление. Показывая этот слайд, я обычно мотивирую молодых людей делать мир вокруг себя лучше. Даже если мы не можем сделать что-то великое, каждый из нас способен сделать что-то незначительное, что будет очень важным для отдельного нуждающегося человека. И если каждый сделает хоть что-то, в результате получится нечто великое. Если согласен, в уме сорви один из таких листков и сохрани в своей памяти: «Я попробую сделать мир лучше». Во время урока я заметил, что один из парней достал несколько листов бумаги и стал что-то писать на них. Что это было, я понял лишь в конце урока. На перемене я вышел в коридор и не мог поверить своим глазам. Стены коридора были обклеены объявлениями: «Мир может стать лучше. Все зависит от тебя». И под многими из них было сорвано по нескольку листочков. А в конце всех уроков не осталось почти ни одного отрывного листка: «Я попробую сделать мир лучше». Молюсь, чтобы Бог спас и благословил тех молодых людей, которые обязались попробовать изменить мир, в котором живут, к лучшему. В один из дней позвонила знакомая и сказала, что с группой друзей собрались помочь некоторым нуждающимся старикам продуктовыми пакетами. Зная, что я не раз делал подобное, она просила пойти с ними, чтобы показать, где живут старики. В назначенный день мы посетили 12 пожилых людей и преподнесли им продукты питания и по пакету семян для посева помидоров, огурцов, перца, моркови. Как были рады все, кого мы посетили в тот день. Но особенно я был приятно удивлен замечанием одной старушки: «От всего сердца благодарна вам, что пришли. Вот уже 2 дня, как у меня нет хлеба, и некого послать в магазин, чтобы купили еды. Сам Бог прислал вас в мой дом. Пусть Бог воздаст вам за это добро, которое вы совершили для нас. Не перестаю славить Господа за Его благословение и за открытые двери для служения в школах. Вспоминаю тот день, когда я впервые стоял у двери РУНО, районного управления народного образования, ожидая разрешения на преподавание в школах. У меня дрожали колени, дрожали руки и голос. Спустя много лет Господь так все устроил, что не раз работники РУНО сами стояли у моей двери и просили о помощи и сотрудничестве. Несколько дней назад директор РУНО пригласила меня и еще 2 завучей из Резины к себе. Она сказала, что вызвала нас для того, чтобы попросить провести в городе и по всему району уроки по сексуальному воспитанию. К сожалению, в этом отношении существующая в стране и районе статистика оставляет желать лучшего, поэтому эти уроки очень важны. Потом она добавила: «Господин Александр, мы знаем вас как человека, преподающего качественные уроки в наших школах. Вы могли бы оказать нам сотрудничество и в данном вопросе?» Я, конечно же, согласился помочь. Мысленно я тут же прославил Господа за открытие новых возможностей, за доступ во все школы района от имени Руно. Но на этом Господь не перестал удивлять нас. Уже достаточно продолжительный период времени я искал помещение, комнату, где мог бы проводить для молодежи последующую после школы работу. Я стучал во многие двери, но никак не находил то, что нам подходит. То зал был слишком большим, то слишком маленьким, то не было отопления, то не было воды, туалета и так далее. А те, что отвечали нашим требованиям, были слишком дорогими. 2-3 тысячи лей в месяц. Тысячи лей около 50 долларов США. Наконец мы нашли одно помещение за 1000 лей. Но оно не совсем соответствовало нашим планам, поэтому я попробовал пойти еще в одно место, в Дом творчества, где проводится множество детских кружков. Директор сообщила, что для решения вопроса с арендой мне нужно обратиться в Руно. Я пошел туда, объяснил свои желания и получил разрешение, несмотря на то, что на свободный зал претендовали многие и разрешения не получали. Не успев прийти в себя от радости, я спросил, сколько будет составлять сумма аренды. На что мне ответили: бесплатно. «Вау, как это?» — поинтересовался я и узнал, что в Руно наслышаны о нашей работе в школах и будут рады поработать с детьми вместе. Красиво обставленная комната с отоплением, водой и туалетом. Да еще и бесплатно. Слава Богу! Уже на этой неделе мы начинаем там наше служение. Моя жена будет работать с детьми. Мы начнем служение с молодежью и подростками. Сколько благословений посылает нам Господь! Как близок Он ко всем призывающим Его!

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Луки. Глава 4. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни. А по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым – прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя! Кто ты, Святой Божий?» Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят? И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильною горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан», и проповедовал в синагогах галилейских.

Евангелие от Луки. Глава 5. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек, весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», сказал он расслабленному: «Тебе говорю, встань,
возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили: «Чудные дела видели мы ныне». После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал

чертога брачного поститься, когда с ними жених. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». При сем сказал им притчу. «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды. А иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше».

Евангелие от Луки, глава 6. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в Дом Божий, взял хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним, и сказал им: Сын человеческий есть Господин и субботы». Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали

за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: «Встань и выступи на средину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо восмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам,
чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мерою доброю, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какою мерою мерите, такое же отмерится и вам. Сказал также им притчу. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня: «Господи, Господи», и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии полночь.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелле «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы.
2: Я приветствую всех вас, дорогие братья и сестры. И сегодня у нас тема будет о небе. Я хочу прочитать книгу Откровения, 21 глава, 2 по 5 стих. И вообще, когда мы читаем что-то о небе, то те братья и сестры, которые возрождены, наш дух просто восторгается, мы радуемся, потому что мы касаемся тем о нашей отчизне, туда, куда мы идем, и поэтому о нашей родине, и поэтому это очень дорого для нас. Давайте прочитаем с 2 по 5 стих, книга Откровения, 21 глава. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое», и говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истины и верны». Читая это место из Слова Божия, мы можем сказать то, что каждый из нас здесь, несмотря, не разделяя, каждый из нас здесь желает попасть на небо. Есть здесь и люди, кто приняли Иисуса Христа, кто отдали свою жизнь Богу. И есть также, может быть, некоторые, может быть, меньше, но те, которые еще не отдали жизнь свою Господу всю, без остатка. Но все равно каждый из нас, даже тот, кто неверующий, хочет быть на небе. Мы желаем, это наше стремление. Почему? Те, кто приняли Иисуса Христа в свое сердце, мы хотим быть на небе, потому что мы хотим увидеть нашего Спасителя. Мы хотим склониться перед Его ногами и просто поблагодарить за ту милость, которую Он к нам проявил. За то, что Он пошел за нас на смерть, чтобы нас спасти. Те, кто еще не знают Иисуса Христа, не вкусили, как благ Господь, тоже хотят на небо, но потому что там нет смерти. Там не будет этого вопля, плача, который мы здесь на земле видим. Там будет все новое. Там кто-то позаботится, и как Библия говорит, Господь сам отрет своей рукой слезы с очей наших. И поэтому мы все желаем туда попасть. Но Библия нам ясно и очень четко открывает этот путь к небу. Нам Библия говорит, что каждому из нас попасть на небо, нам нужно доверить полностью всю свою жизнь Богу. Нам нужно отдать жизнь свою в руки Божьи, потому что из руки Его уже никто не может похитить нашу жизнь. И чтобы нам быть на небе, нужно доверить жизнь свою Богу. Нужно, живя здесь на земле, сокрыть жизнь свою в Боге. Потому что Библия нам говорит, что им, а именно Иисусом Христом, мы спасемся от гнева. И если мы сокроем жизнь свою в Нем, то мы в безопасности. Мы находимся в спасении, мы находимся в свете. Прочитаем Колоссянам 3 глава, 3 по 4 стих. И здесь Библия нам открывает очень важную истину. Апостол Павел говорит к церкви в Колоссах, а Господь нам сегодня говорит: «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Здесь каждый из нас видит то, что те люди, которые явятся с Ним во славе, которые в будущем будут с Ним вечно на небе, это те люди, которые здесь на земле умерли для себя, чтобы жить для Бога. Это те люди, которые здесь на земле сокрыли жизнь свою со Христом в Боге, чтобы быть с Ним вечно там на небе. И потому это настолько важно, чтобы попасть на небо, нужно сокрыть жизнь свою в Иисусе Христе. Нам Библия говорит в притче 18 главе 10 стихом, что имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. И поистине сегодня в этой крепкой башне есть столько много места для каждого человека. Каждый человек может убегать в эту крепкую башню и быть в безопасности. В безопасности сперва здесь от покушения дьявола на наши души. Также в безопасности там, на небе, безопасности от вечных мук, вечности. От огня ада мы в безопасности будем, если мы сокроем жизнь свою в Господе. Если наша жизнь будет принадлежать Господу. Если мы будем мертвы для себя, живы для Господа. Если это столь важно. Потому что это будет определять именно, войдем ли мы в небо или нет. Когда каждый из нас предстанет перед Богом индивидуально, вот это именно покажет, будем ли мы с Ним или нет. Потому что если наша жизнь сокрыта в Нем, то им мы будем спасены. Если нет, то это просто мы находимся в погибели. Я желаю прочитать Псалом 41, 2-3 стих. Если мы хотим проверить себя и задать себе вопрос, а сокрыта ли жизнь моя в Боге, то Библия нам дает те признаки человека, который сокрыл жизнь свою в Боге. И если мы сокрыли жизнь свою в Боге, то наше выражение души, наша песнь сердца будет вот эти следующие слова. Здесь написано, как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже, жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Тот человек, который сокрыл жизнь свою всю в Боге, он жаждет Богу, потому что жизнь его там. И сам Бог стал его жизнью, и поэтому он приближается, он хочет, он жаждет к Богу. Также, напротив, если человек в жизни своей сокрыл жизнь в каких-то мирских ценностях, в каких-то мирских наслаждениях, то к тому-то и тянется его душа. Того и жаждет его душа. И потому очень просто можно проверить себя, сокрыл ли я жизнь свою в Боге или нет. Жаждет ли душа моя к Богу? Лань желает потоком воды. А желает ли моя душа к Богу, моему вечному? Вы знаете, псалмопевец Давид также понимал важность того, чтобы сокрыть свою жизнь в Господе, потому что он часто находился в бедствиях, и тогда, когда он был в опасности, он знал, что Господь – твердыня, прибежище его. И прочитаем его слова в Псалме 142, в 6 стихе. Он говорит подобные слова, которые только мы что с вами прочитали. Царь Давид говорит, «Простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля». Если наша душа к Богу, как жаждущая земля, то мы можем иметь уверенность в Господе, мы можем иметь уверенность в том, что мы будем на небе. Потому что душа, которая жаждет Богу, которая желает быть напоенной благодатью и милостью Божию, та душа, которая всегда стремится к Богу, она может иметь уверенность в Господе. Это дьявол, враг душ человеческих, который сегодня хочет отнять у нас этой уверенности. Дьявол не хочет, чтобы мы были уверены в том, что мы идем на небо. Он не хочет, чтобы мы были уверены в спасении. Потому что знает, что если посеять сомнения в нашем сердце о нашем спасении, о нашем Господе, то Он победил во многом. Но мы можем иметь уверенность, как церковь, то, что мы идем в небеса, если наша душа к Богу, как жаждущая земля, как здесь и выражается царь Давид. Можно проверить себя, нахожусь ли я в Господе или нет, смотря на то, какое мое отношение к Слову Божьему. Если мое отношение к Слову Божьему такое, какое имел отношение автор Псалма 118, давайте прочитаем 72 стихом, то я могу иметь уверенность в том, что я сокрыл жизнь свою в Боге. Здесь автор Псалма 118 в 72 стихе говорит, «Закон уст твоих для меня лучше тысяч золота и серебра». Если это правда, то мы можем иметь уверенность в том, что мы сокрыли жизнь свою в Господе. Потому что мы понимаем, насколько ценно Слово Божие, насколько для нас оно дорого. Но человек, который не сокрыл жизнь свою в Господе, тысячи золота и серебра для него дороже закон уст Божьих. Но это все приведет его только к погибели. И потому что он сокрывает жизнь свою в этом золоте и серебре, он остается вне Христа, а вне Христа погибель. И невозможно спасение вне Христа, только в Иисусе Христе, и только им мы спасаемся. Потому что это, поэтому это столь важно скрывать, сокрыть жизнь свою в Господе, пока мы живем, пока мы дышим. Если человек сокрыл жизнь свою в Господе, то он будет как Мария, которая сидела у ног Господа Иисуса Христа и просто училась от Него кротости и смирению сердца. Потому что сам Господь сказал, «Придите ко Мне и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Очень можно легко проверить, сокрыл ли я жизнь свою в Господе или нет, потому где находятся мои мысли. О горнем помышляйте, написано, а не о земном. Если я, ложась спать, помышляю о Господе, размышляю о том, что Он создал, просто помышляю о, может быть, каком-то служении, которое Господь дарует каждому из нас, помышляю о Слове Божьем, может быть, цитирую какие-то места из Священного Писания, вставай утром, первые мои мысли я выражаю на коленях своих Господу. Если это так, то моя жизнь сокрыта в Господе, сокрыта со Христом в Боге. И я могу иметь сегодня радость о небе, хотя я еще не там сейчас. Но я имею эту уверенность в том, что я буду, потому что моя жизнь уже со Христом, уже на небе. И есть очень много признаков того, сокрыли ли мы жизнь свою в Господе. Но это достаточно, чтобы определить сейчас, нам и дать ответ себе, сокрыл ли я жизнь свою в Господе. Я знаю, что здесь есть много братьев и сестер, которые именно это сделали, уже долгое время следуют за Господом, прожили жизнь верную Господу, и которые могут здесь стоять и говорить, и свидетельствовать о том, что нет больше радости, нет больше счастья, чем находиться в Господе. Нет большей свободы той, чем быть в Иисусе Христе. Но у нас есть близкие, у нас есть родственники, друзья, которые еще не знают Господа, которые могут, может быть, утешать свою совесть, говоря, то, что я хожу на собрание, исполняя какие-то ритуалы. Но если человек этот не сокрыл жизнь свою в Господе, то он еще находится в погибели, и мы за них плачем. Они не видят той реальности, которую мы видим, потому что реальность является Господь. Но мы можем возопить Господу сегодня, как семья, о тех людях, которые еще не знают, которые еще не видят то, что истинное счастье в том, чтобы всю жизнь свою доверить в руки Господа. Вы знаете, во время Второй мировой войны, здесь некоторые люди, может быть, сидят, кто прожили и видели много, и могут больше рассказать. Ну, проходя в классе по истории некоторые просто темы, мы прошли то, что вообще Германия, перед тем, как открыть и вообще начать войну с кем-либо, они приготовились самым тщательным образом. У них была самая новая технология боевая. В общем, получалось то, что они вели атаку беспрепятственно, завоевывали города, завоевывали села, страны. И вот у них были разные техники разработаны, с какими они могли просто побеждать вот армии, которые стояли, вот просто сопротивлялись, которые им. И вот однажды, я не знаю, какая это была армия, русская или европейская, одна из них, но одна из дивизий этой армии просто попала в под огонь со всех сторон немецких солдат. И, в общем, было сильное поражение, было сильное отчаяние. Люди уже не имели надежду на жизнь. У них минуты жизни были считаны. И вот, когда близкие, может быть, падали, когда умирали люди, когда люди были ранены, люди просто желали спасения. И вот они увидели вот сдалека через этот дым, увидели самолет, приближается к ним, и они заметили, что это их самолет. Самолет спасительный, последний, который, может быть, их жизнь оттуда спасет. И вот когда этот самолет присел на поле там, то кто остался живых, рассказывали эту историю, они просто говорят, это печальное зрелище. Люди, кто ковылял, кто полз, ну все стремились туда. Все стремились к спасению. Открываются двери, и люди просто туда, люди, кто забегает, кто заползает, ну все туда хотят. И уже нельзя было брать больше людей, и силой закрываются двери. И солдаты, которые остались на смерть, они в отчаянии цеплялись за этот самолет. Цеплялись, чтобы спастись. Но самолет потихоньку набрал скорость и взмыл воздух. И все те, кто цеплялись, кто держались извне, их просто унесло ветром. Уцелели только те, кто были в этом спасительном самолете. Вы знаете, нету лимита, и мест много в Иисусе Христе. И каждый, кто желает, может быть в Нем. Но истина та, что только те, кто в Нем находится, будут спасены. Только они в безопасности. Те, кто извне как-то цепляются, как-то хотят спастись и держаться за жизнь свою в то же время, те люди, они находятся вне Христа, значит, вне спасения. И как хочется таких людей, чтобы мы сегодня могли помолиться, чтобы они с нами были на небе, потому что мы их любим, и мы хотим их видеть там. Мы пели сегодня утром, на утреннем служении, песню которая начинается в таких словах, не в словах молитвенных речей и не в песнях «Жизнь души моей». Вся она сокрыта во Христе, все мои источники в Тебе. Как бы хорошо, чтобы песня эта была нашего сердца, что наша жизнь сокрыта в Иисусе Христе, что все наши источники в Нем. А Ему да будет слава за все. Аминь.
1: Говорил Никита Шкадаков. Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.

дорогие наши юные друзья! Мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ –

Давайте послушаем рассказ о девочке Оле, которая, имея врожденный порок сердца, тяжело болея сама, оказывала сострадание другим деткам, деткам-инвалидам, приближая их к Иисусу Христу.

0: Саня, ты пойдешь к бабушке Серафиме?
1: А зачем?
0: Она попросила помочь вскопать ей грядки. Девчонки потом что-то сажать будут, ответил Денис другу. Саша потянулся в постели, сбросил с себя легкое одеяло и мигом оделся.
1: «Ну, ты в такую рань меня будешь! Сегодня ж суббота! Я так мечтала отоспаться!»
0: «Ничего, успеешь выспаться! Лучше раньше начнем работу, раньше уйдем, и больше времени свободного у нас будет!»
1: «Ну, ладно, я сейчас! А ты позавтракал?»
0: Продолжая зевать, спрашивал Саша у Дениса через распахнутое окно.
1: «Пошли! Я думал, ты у нас только Соня, а ты еще и обжора!»
0: «Выпрыгивай через окно! Бабушка Серафима обещала накормить нас вкусными пирожками!»
1: «Ну ладно! Я только родителям записку напишу! Они еще спят, и тогда я выйду!»
0: На улице недавно только рассвело. Обильная роса блестела на сочной весенней траве.
1: «Ох, и денек будет сегодня!» — с восторгом проговорил Денис.
0: «А может, на рыбалку потом сходим?» — предложил Саша.
1: «Ага, можно! Быстро вскопаем грядки и сразу на речку!»
0: Ребята жили на окраине города. Широкие, утопающие в зелени улицы, частные дома — все напоминало красивое русское село. А вот и маленький деревянный домик бабушки Серафимы со старинными резными ставнями. Старушка уже хлопотала на своей уютной кухоньке. На столе в большой миске красовались румяные душистые пирожки.
2: «А, мои помощники пришли! Слава Господу! Выспались уже? Ну, а теперь мы вместе позавтракаем!»
0: В кружке с золотистой каемочкой старушка налила молока из холодильника, и они втроем, радостные, разместились за столом. Бабушка Серафима помолилась, поблагодарив Господа за дарованный день и за пищу на столе, и ребята с удовольствием принялись за еду.
1: «Вкусно-то как!» — улыбался Саша.
3: «Угу, а ты еще идти не хотел!» — пошутил Денис.
1: «Я? Я не хотел? Да как я узнал, что к бабушке Серафиме идти, что она пирожки печет? У меня весь сон как рукой сняло!»
0: — в тон другу ответил Саша. Бабушка Серафима ласково посмотрела на ребят. У них была давняя дружба. Еще когда Саша и Денис были малышами, и родителям нужно было уехать на богослужение или по церковным делам, одинокая старушка часто их нянчила. Она считала это за свой труд перед Господом, и он приносил ей большую радость. Ребята выросли, а она так и осталась для них, словно родная бабушка. Они охотно помогали ей, справлялись с нехитрыми житейскими заботами. Вот и сейчас они вскопают по грядке, а потом сестренки Дениса, Дина и Люба что-то на них посадят под руководством старушки. А урожай все равно будут вместе есть. Так уже издавна повелось. После завтрака мальчишки принялись за работу. Чтобы было интереснее, работали наперегонки. Бабушка Серафима была в восторге от своих помощников. За обедом ребята заспорили, кто же копал лучше, кто же копал быстрее.
1: «Если еще не разобрались, кто лучше работал, можете завтра начать все сначала. Огород у меня большой», — пошутила старушка.
2: «А что? Можно, но это завтра. А сейчас пойдем на рыбалку», — подхватил Саша.
1: «Давай возьмем удочки, скажем девчонкам, что мы уже справились со своим заданием, и на речку».
2: «Ну что ж, хорошо», — похвалила старушка.
1: «Саня, а ты со мной поделишься крючками?» — спросил Денис. «У меня еще в прошлый раз они оборвались».
2: «Почему так? Такая крупная рыба была?»
0: — сплеснула руками бабушка Серафима.
2: «Да где уж там рыба? Он же у нас вегетарианец, камыши возле берега ловит», — засмеялся Саша.
3: Денис незаметно погрозил ему кулаком.
2: «Постойте, ребята, у меня же крючки рыболовные есть», — вспомнила старушка.
3: «А откуда они?» — удивились ребята.
2: «А у меня в прошлом году одна семья из деревни неделю гостила, помните? Так вот их мальчишки удочки себе купили и тоже всю на речку бегали, а уехали и крючки забыли».
3: «А где крючки, бабушка?»
2: «На чердак я их отнесла. Там возле окошка тумбочка стоит, в ней и должны быть».
3: «Ух ты! Так мы достанем, ладно?»
2: «Конечно», — согласилась старушка.
3: Лестница на чердак была возле кухни, в темном чулане. Ребята наперегонки поднялись по скрипучим деревянным ступенькам. И вот они уже на чердаке. Справа от низкой двери выключатель. Без света здесь немножечко мрачновато, даже днем. Солнечный свет едва проникает через небольшое окошко, которое к тому же с улицы прикрыто веточками раскидистой сирени. На чердаке у бабушки Серафимы есть маленькая комнатка. Каждое лето ребята приходят сюда отдыхать после работы на огороде или когда просто заглядывают в гости к бабушке. Прошлым летом здесь неделю жила одна христианская семья. Две девочки с мамой и папой приезжали не просто на отдых. Их старшая дочь Оля была очень больна, и здесь, в городе, проходило обследование. Ребята огляделись. Чердачная комнатка бабушки Серафимы, очень гостеприимной доброй христианки, словно всегда ожидала гостей. Здесь было так по-уютному. Вдоль стен стояли две кровати, накрытые покрывальцами, два стула, возле окна тумбочка с настольной лампой, на окне коротенькие белые занавесочки в синий горошек, а посреди комнатки домотканный полосатый половичок. На стене висела картина, где был нарисован Иисус с 12 учениками на Тайной вечере, перед самым великим подвигом, когда-либо совершенным на земле. Немного пахло пылью, и паучки старательно опутали потолок паутиной. Но это было ничего. Скоро сюда придут девочки, и этот всеми любимый уголок старенького деревянного домика снова засияет чистотой. Денис прилег на кровать.
2: «Ох, и здорово здесь, Сань! Может, сначала немножко отдохнем?»
3: Саша открыл окошко и начал один за другим выдвигать ящички старой тумбочки.
2: «Ага, отдохнем. Только сначала посмотрим, есть ли здесь крючки. А то тебе придется ловить камыши с очком», — засмеялся Саша, увидев слепающиеся глаза друга. «Ты спать хочешь? А еще меня Соней называл».
3: «Так ты ж сегодня на целых 10 минут дольше меня спал, пока я умывался, одевался и шел к тебе».
2: «Ну ладно, спи. Через 10 минут разбужу, чтобы все честно было».
3: Денис повернулся к стене, а Саня не унимался.
2: «Глаза закрой, вон паук над тобой, как будто задумался и не шелохнется. Смотри, как бы он твои глаза за мух не принял».
3: «Да ну тебя! Дашь поспать или нет? Сразу видно, кто сегодня больше работал. Я после огорода прямо с ног валюсь».
2: «А знаешь, что больше всех работала бабушка Серафима, когда тебе завтрак и обед готовила?» — продолжал Саня, выдвигая следующий ящичек.
3: Его руки быстро отодвинули в сторону какую-то коробочку с нитками для шитья, пуговички, пачку салфеток, еще какие-то безделушки. Крючки пока не попадались.
2: «Но что это?»
3: «А, это старенькое Евангелие! Пожелтевшие странички, маленькие буквы. Когда-то в молодости бабушка Серафима получила его в церкви в день своего крещения. Она много об этом рассказывала.
2: Старушка сейчас не может читать эту книгу, которая так дорога для нее. Теперь у нее есть большая и новая Библия с крупными буквами. А это старое Евангелие она еще долго хранила у себя в шкафу. И каким образом оно оказалось здесь в тумбочке? И не только оно. Внизу на самом дне ящичка Саша увидел обыкновенную школьную тетрадь, аккуратно исписанную красивым ровным почерком. Любопытство взяло верх, и Саша нетерпеливо раскрыл рукопись. «Дневник», – прочитал он на самой первой строчке. «Кто же это писал? По почерку ясно, что девчонка. Может, какая-то из сестренок Дениса?» Тут, сообразив, Саша открыл последнюю страничку тетради, где внизу стояла подпись и дата. «Оля Дотова, 20 июня 1900 года». Саша посмотрел на Дениса. Тот сладко спал, уткнувшись носом в подушку. Взяв дневник, Саша сел на другую кровать и решил почитать, что же пишут в таких тетрадях девчонки. Он подобные вещи всегда считал глупыми и смешными. Но при встрече Оля сразу показалась Саше необычной девочкой. Она была очень задумчивой, серьезной и замкнутой. «Сегодня мы приехали к бабушке Серафиме. Она дальняя родственница моего папы, но почему-то я ее раньше не видела. Очень хорошая и заботливая, и приветливая старушка. К ней очень подходит слово «христианка». Мы с сестрой Наташей попросились у родителей пожить наверху, в маленькой комнатке на чердаке. Здесь все кажется таким необычным и интересным. А мама с папой остались внизу, в небольшой чистой спальне. Мне здесь очень нравится. Из окошка видно речку, и всюду так красиво, почти как у нас в деревне. А завтра мы поедем в центр города, в больницу, где будут проверять мое сердечко. Я вижу, как волнуется мама, хотя и не подает виду. Бедная моя, она боится, что я умру. Ей никак не понять, что я совсем не боюсь смерти, ведь я все равно не проживу больше, чем мне предназначил Иисус. И потом я так жду с ним встречи, словно очень соскучилась по нему. Пока нет Наташи, надо пойти помолиться о маме с папой. Я не хочу, чтобы они за меня так волновались. Прочитав эти строчки, Саша задумался. Чем-то удивительно трогательным и необычным повеяло от этих слов. Ну и девочка, она не боится смерти. Ей жаль не себя, а маму, и молится она не о себе, а о ней. «Денис, хватит спать!» – толкнул он в бок крепко спящего друга. «Отстань, Сань, еще 10 минут!» «Завтра после собрания давай пойдем на рыбалку, а не сейчас, ладно?» «Да проснись ты, Соня! Смотри, что я нашел!» После этих слов Денис наконец-то открыл глаза. «Крючки? А ты помнишь Олю? Ну, ту девочку, что приезжала к бабушке Серафиме в прошлом летом?» «Та веселая, которая с нами на речку ходила?» «Да, помню». «Да нет! Это Наташа на речку ходила. Мог бы и познакомиться. Оля другая. Она по больницам с родителями ездила». «Но ту я вообще не помню. Ну, почти. А что?» «Смотри, вот ее дневник. В тумбочке был. Давай вместе почитаем. Я сейчас еще раз начну, с самого начала». «А ты что, его уже успел прочитать? Ух ты, сколько я спал!» — удивился Денис. — «Да нет, я только первую страничку прочитал. Вот послушай». — «Ага, читай, а я пока полежу, ладно?» Саша махнул рукой и начал читать. Перечитав первую страницу, он продолжал. «После молитвы у меня на душе всегда становится так спокойно, что даже не хочется говорить.
3: а только наслаждаться этим покоем. Взяла я у бабушки Серафимы старенькое Евангелие. Слава тебе, Господь, за твое слово! Что бы мы, люди, делали без Библии? Вечером я снова сяду писать письма детям в дом инвалидов. Вчера я так долго плакала над письмом Люды. У нее, как и у многих ребят в этом доме, церебральный паралич. Она с трудом написала мне ответ. Бедняжка, у нее совсем никого нет, даже не с кем поговорить по душам. Господи, как хорошо, что у меня есть ты. Люда тоже должна обязательно узнать о тебе. Родители отказались от девочки сразу же после ее рождения. А она еще стихи сочиняет, и многие для своей мамы. Одно из тех, что она мне прислала, я почти выучила наизусть. Ты, наверное, меня побоялась. Ты, наверное, стыдилась меня. Как легко ты со мною рассталась. Только как мне прожить без тебя? Бедняжечка, ее мама никогда не прочтет эти строчки. Еще я буду молиться о Наташе. С ней я еще не переписывалась. Мой адрес дала ей Вера,

письма, ведь ребят так много, и мне надо всем успеть написать. Завтра будет ровно год, как я послала на их адрес, который нашла в журнале, свое первое письмо. Я надеялась найти новых друзей. Ровно год. Это как праздник. Надо бы их всех поздравить. Нарисую я каждому что-нибудь и подпишу стихи из Евангелия. Это будет моим подарком. Уже совсем поздно. Наташа спит. Я закончила свое последнее письмо. Их было 7. А завтра еще надо написать столько же. Хорошо, что мама не видит, иначе запретила бы мне много писать. Она говорит, что мне нельзя переутомляться, к тому же завтра рано вставать. Но мне так хочется написать всем этим ребятам. Я пишу всем разное, ведь они все вместе читают мои письма. Говорят, что стихи из Библии учат наизусть. Это так здорово! Я помолюсь и лягу спать. А что же будет завтра? Я немножко боюсь больницы. Письма я попрошу отправить кого-нибудь из бабушкиных внуков. Слава тебе, Господь, что и этот день я прожила не зря. 13 июня. Саша замолчал и взглянул на Дениса. Тот был очень серьезен, как никогда. «Сань! А ведь это же я отправлял ее письма прошлым летом. Я еще так удивлялся, что она так много написала. А ты видел, куда? Да зачем мне? Я и внимания не обратил. Наоборот, я подумал, что у нее не все в порядке, раз так по друзьям за один день соскучилась. Она же просила отправить письма друзьям. Ну ладно, читай дальше». «Мама уже зовет. Надо ехать в больницу. Сегодня, когда я молилась, на душе было непривычно тревожно. Но теперь все хорошо. Я прочитала свои любимые стихи из Библии. С ними я и поеду. Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих. Близок Господь ко всем призывающим Его в истине». Желание боящихся Его Он исполняет. Вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его. В больнице я не плакала, а плакала мама. Еще в детстве мне предлагали сделать эту операцию, но мама побоялась плохого исхода. И вот теперь она стоит столько, что у нас вряд ли когда-нибудь будет такая сумма. Ведь дома у нас еще бабушка, Никитка и Димочка. У нас не такая уж маленькая семья. Врачи говорили, что меня нужно срочно оперировать. И если нет средств, то нужно искать спонсоров. Какое новое слово у нас появилось. Но я знаю, что моя жизнь и судьба не зависит от спонсоров. Она в руках Господа. Мама это знает лучше меня, но ей очень тяжело сейчас. Бедная моя мамочка, она для меня делает все, что в ее силах. Я так благодарна ей. Папа у меня сильный, он сможет. Хотя о чем я сейчас думаю? Я же еще не умираю. Пойду я писать письмо маленькому Сереже, который передвигается на колясочке. Старшие ребята помогают ему отвечать на мои письма, а я должна снова придумать для него какую-нибудь интересную историю и еще продолжить рассказ о пастушке Давиде. Дома я нарисовала для него маленького Давида среди овечек. Наверное, он немножечко похож на Сережу. К этому мальчику иногда приезжают родители. Он долго плачет после их отъезда и ждет новой встречи. Я так хочу, чтобы он узнал того, кто не оставляет ни на миг, с кем не бывает разлук. В прошлый раз я послала Сереже наклейки с красивыми бабочками и цветами.

Но кто-то их забрал у него. Надо придумать историю о прощении, чтобы Сережа сумел простить такого же, как и он, несчастного ребенка, и молиться за него. Мамочка моя немножко успокоилась. Папа утешил ее, сказав, что они обязательно найдут выход, что Господь меня не оставит. Вечером мы все вместе пойдем на речку. Приходили бабушкины внуки, две девочки и два мальчика. Иногда я удивляюсь, какие они беззаботные и веселые. А ведь мы с этими ребятами, наверное, ровесники. Может быть, это моя болезнь. Из-за нее мне все время хочется быть одной, а вернее, с Иисусом. Ведь столько всего, о чем надо с ним поговорить. Я слышала, как девочки ссорились друг с другом. На сердце мне стало так тяжело. Почему люди ссорятся из-за всяких пустяков? Что-то делят, на что-то обижаются. Неужели они не задумываются, что и так много имеют, что вокруг них столько несчастных, больных и одиноких людей, и детей, за которых некому даже помолиться или даже просто сказать им что-то доброе. Я знаю, что я могу умереть, но я с Иисусом. А сколько детей-инвалидов, которые тоже могут умереть или уже ушли в вечность без Христа? Господи, помоги мне успеть написать о Тебе как можно больше писем ребятам из дома инвалидов. Я попыталась заговорить об этих детях с Диной и Любой, но, похоже, им со мной неинтересно. Ну что ж, видимо, я не зря их встретила. Запишу-ка я их имена в список тех, о ком молюсь. И Дениса с Сашей тоже. Они хорошие ребята, но, кажется, еще мало знают о жизни с Богом. Я буду молиться, чтобы они стали в будущем хорошими проповедниками. Сколько у меня, оказывается, здесь на земле еще дел. Иисус, наверное, что-то я еще не успею сделать. На речке было просто чудесно. Столько цветов, красивых деревьев. А какой красивый был закат! Мне на него было немного грустно смотреть. Какая красивая все-таки наша земля! Но ничего, у меня впереди небо, там мой дом. А сейчас я буду наслаждаться всем, что вокруг меня, моими дорогими родителями, сестренкой, братьями. Слава тебе, Господь, что ты дал мне так много хорошего! 14 июня. Саша вздохнул и посмотрел на Дениса. Тот уже сидел на кровати, крепко обхватив свои худые колени. Его непривычно серьезные глаза были широко открыты. «Слушай, Сань, а я ее вообще едва помню, а ты?» «Да и я тоже, мы же с ней почти не общались», — ответил Саша. «А девчонки? Тоже мне стрекозы. Им все хихоньки да хахоньки. Ну ладно мы. А как они могли не подружиться с такой девчонкой? И главное, она же им о доме инвалидов рассказывала», — возмущался Денис. «Давай посмотрим, что дальше». И Саша снова принялся за чтение. С утра снова ездили в больницу. Это уже в последний раз. Потом для разговора с докторами папа с мамой поедут без меня. Вот хорошо, я все время буду о них молиться. Я вижу, как они очень переживают. Сегодня я хочу написать Диминой маме. Он прислал мне ее адрес. Она пьет, а Дима все равно ее любит и ждет. Он плачет, когда она долго не приезжает. Он красиво рисует, хотя с трудом владеет руками. Его рисунок с воскресшим Иисусом висит у меня над кроватью.
Как я счастлива, что он теперь верит в Иисуса. Ему уже 13 лет. Он может и других учить молиться и рассказывать им о Боге. Дима мне писал, что раньше он обижал младших, а теперь ему их всех так жаль. Теперь мы с ним вместе молимся о его маме. Его друзья в доме инвалидов тоже молятся о его маме. Это так хорошо. Много может усиленная молитва праведного. Господи, что же мне написать этой женщине? Где найти мне нужные слова, чтобы они тронули ее? Господи, эти слова только в Твоем сердце. Поделись ими со мной. День прошел, еще один день на земле. Хорошо, что он был. На столе письмо, которое я дописала. Моя мама не смогла бы прочитать такое без слез. Но что, прочитав его, скажет бедная грешная женщина? Хотя и в ней тоже есть что-то чистое, доброе. Ведь она не совсем оставила своего больного сына. Она приезжает к нему, как-то интересуется его судьбой. Господи, не оставь ее сердце. Пойду-ка я спать. Наташа уже помолилась и сладко спит. Она тоже молится по моему списку за ребят, а иногда пишет им письма. Может быть, когда меня здесь уже не будет, Наташа не забудет о них. Папа обещал свозить меня в дом инвалидов. Я так мечтаю увидеть этих ребят. Луна такая яркая, но почему-то всегда печальная. Пойду-ка я лучше спать. Завтра мама с папой возьмут нас с Наташей в центр города за покупками. Я попрошу папу купить для моих друзей красивые открытки. 15 июня. Интересно, а что же Оля написала той женщине? И что же было потом? Спросил Денис, когда Саша замолчал. Послушай, как она ценит каждый день жизни. У нее отношения с Богом, а вечность что-то такое близкое и реальное. «Знаешь, Денис, со мной такого никогда не было», — признался Саша и внимательно посмотрел на друга. У Оли другой взгляд на время. Она понимает, что в любой момент может уйти из этой жизни. «Но ведь мы-то тоже должны это знать. Вернее, мы знаем, что можем в любой момент предстать перед Богом, и что жизнь такая короткая, но мы и не вспоминаем об этом», — сказал Саша. «Поэтому и живем так, вот без особого смысла. Это не так, это не так», — добавил Денис. «Ну что, еще почитаем? Бабушка Серафима думает, что мы, как обычно, заснули здесь». «Тебе интересно?» «Конечно, интересно. А хочешь, я буду читать?» «Да ладно, я уж привык к ее почерку». И Саша продолжал читать. «Сегодня с утра папа с мамой уехали к врачу. Потом мы поедем в город за покупками, хотя мне не очень хочется, потому что я чувствую себя неважно. Снова тяжело дышать, хочется лечь и почти не двигаться. Бабушка Серафима уж и не знает, чем меня накормить. Все хочет, чтобы я хоть немножечко поправилась. Смешная, это же от моей болезни я такая. Ей меня тоже жаль, она второй день за меня постится, хотя и не говорит мне об этом. Об этом я от мамы узнала. Папа и мама... И Наташа еще не вернулись из магазинов. Я с ними не поехала. Мама хотела тоже остаться. Я еле-еле ее отговорила, что папа без нее сможет выбрать. А дома мальчики нас ждут с подарками, да и бабушке надо что-то купить. Папа с мамой приехали от врачей совсем расстроенные. Им подробно объяснили, какой у меня порок сердца и что именно надо сделать во время операции, которая мне все более и более необходима. Завтра всей семьей мы поедем в бабушкину церковь.
«Очень интересно. Давно я не была на служении, целую неделю. Я буду молиться, чтобы чувствовать себя хорошо. А сейчас я пойду писать новые письма моим друзьям-инвалидам. Я еще не написала Гале. Об этой новенькой девочке мне рассказывали ребята. Говорят, что ей совсем не хочется жить. Она много плачет, мечтает умереть. От дружбы ребят она отказывается, обзывает их, хотя сама очень больна. Но они на нее не обижаются, ведь многие из них уже настоящие христиане и понимают, как ей тяжело. По словам ребят, Галя в доме инвалидов недавно. Ее мама снова вышла замуж, а Галю привезла к ним. Бедная девочка, она потеряла веру в любовь и человеческое тепло. И от горя и отчаяния она ненавидит себя и весь окружающий мир. Наверное, мне будет очень трудно писать ей. Господи, только Ты можешь помочь мне в этом. Мама с папой накупили мне столько много красивых вещей, а папа не забыл про открытки для ребят. Теперь на вечер у меня есть работа. На каждой открытке надо будет написать стих из Библии. Наташа согласилась мне помочь. Я заметила, что мы с ней многое из Библии знаем наизусть, наверное, потому, что часто пишем. Завтра, если Господь продлит мою жизнь, я снова встречусь со своим дневником. Сама не знаю, почему я веду его. Я дома забыла свою толстую тетрадь, и вот теперь начала эту. Без дневника мне теперь словно скучно. 16 июня. Сегодня мы были в церкви. Для меня это всегда особое счастье. Первый проповедник говорил о Нагорной проповеди Христа. «Господи, как я хочу жить так, как Ты учил!» А иногда я ловлю себя на мысли, что просто завидую своим сверстникам. Они такие красивые, крепкие, беззаботные. В такие минуты я молюсь и перечитываю письма ребят из дома инвалидов. Тогда мне становится стыдно за себя и страшно за них. Часто не понимаю я девчонок, как они могут лить слезы из-за каких-то веснушек на носу или цвета своих глаз. Неужели они не видят, что вокруг столько людей, которые вообще не видят или не могут ходить? Вот о ком надо молиться. Грех роптать тем, кто здоров, и у кого есть Иисус. В церкви мне все понравилось, но дома все равно лучше. У меня здесь столько друзей, а еще я молилась за одну старушку. Несчастная, она проспала все служение, а ведь проповеди были очень хорошие. Мне так понравилось, как проповедник говорил, что у каждого из нас есть свой труд перед Богом, на который способны именно мы. Все мы нужны нашему Господу. Это так чудесно! Еще он говорил, что в наших глиняных сосудах, то есть наших телах, мы носим чудесное сокровище. Это Дух Святой, сошедший от Бога. И надо во всем давать Ему место. Как это прекрасно! Как я не хочу оскорблять Его, огорчать своим непослушанием, неверием, грехом! Господи, Ты мне поможешь, правда? Ну, конечно же! Кто же мне поможет, кроме Тебя? Я очень устала, и сегодня я больше не буду писать. Мне нужно отдохнуть, а потом я буду укладывать вещи. Пора потихонечку собираться домой. 17 июня. У меня сегодня радость. Я немножко научилась плавать.
С утра мы всей семьей ходили на речку. Было так здорово! Мама купила мне и Наташе очень красивые купальники. Сестренка сразу его примерила. Ей так идет. Но я... Мне все равно было стыдно снимать с себя халат, ведь на берегу столько людей, а я такая худая. Мне так хотелось заплакать. Я еле сдержалась. Сначала я просто сказала, что не хочу купаться, хотя это была ложь. Я хотела, очень хотела искупаться вместе со всеми в этой широкой реке с живописными берегами. Потом мама все поняла и разрешила мне купаться прямо в халате, надеясь, что люди подумают, будто бы у меня нету купальника. Вода была такая теплая. Наташа сразу принялась учить меня плавать. И у меня получилось! Получилось! На берегу мама укутала меня в большое полотенце, и в нем я пошла домой, ведь бабушка Серафима живет совсем рядом. Я напишу теперь письмо Кирюше и Ванечке о том, как я плавала. Я нарисую им речку, напишу историю о пророке Ионе. Кирюша, может быть, снова мне ответит, а Ванечка уже совсем не может писать. Не потому, что маленький, а потому, что болен. Его руки не слушаются, поэтому Кирюша с трудом, но пишет за них двоих. Кирюше сейчас уже 12 лет, а Ванечке 11. Они в доме инвалидов с самого рождения. Своих нянечек иногда называют мамами. Наверное, им повезло с теми, кто за ними ухаживает. Иначе как бы они называли их мамами? Девочки мне писали, что однажды Ванечка был очень привязан к одной медсестре из их дома. Видно, она особенно жалела его. Он был так счастлив, когда она гладила его по головке, когда тайком приносила из дома конфеты и даже когда забирала в свой кабинет на прививки. Так было 2 года с небольшим. А потом добрая медсестра вышла замуж и уехала в другой город. Для маленького Кирюши, а ему тогда едва исполнилось 6 лет, это была ужасная трагедия. Он целыми днями смотрел в окно, плакал и шептал: «Мама, где ты, мама?» Его очень долго не могли успокоить. Вот так в его жизни появилась, а потом и исчезла его первая мама. И теперь он не такой доверчивый, как прежде, не с таким открытым сердцем, потому что знает горечь утраты. Если бы я не болела, то в будущем обязательно пошла бы работать в такой детский дом. Иисус пошел бы туда со мной и согрел бы несчастных детей своим теплом и своей любовью. Сейчас я тоже как бы с теми ребятами. Мне даже кажется, что я больше с ними, чем здесь. Их судьбы и жизни не выходят у меня из головы, а в свободное время я пишу и пишу им письма, ведь это так им нужно. Пойду помолюсь и снова буду писать. 18 июня. Сегодня ночью отходит наш поезд. Мы едем домой. А мне так тяжело расставаться с бабушкой Серафимой. Я всегда такая. Очень быстро привыкаю к людям, особенно к таким хорошим, как она. Я знаю, что бабушка тоже не хочет со мной расставаться. Мы с ней подолгу разговаривали все эти дни. Я рассказывала ей о своих друзьях, об их судьбах. Она обещала мне тоже молиться за этих детей. И я верю, что так будет. Это меня очень радует. Бабушка тихонечко плачет тайком от меня. Наверное, она боится, что я умру, и мы не увидимся. Я привыкла к этому.
Так многие думают. Но я знаю, что впереди есть еще жизнь, которая никогда не прекратится, и она будет лучше, лучше всего, что у меня когда-либо было. Вещи мы уже уложили, их немного. Наташа радуется и хочет поскорее домой. Я ставлю последнюю точку в моем дневнике. Я отправлю написанное вчера письмо и поброжу еще немножко около речки, где я научилась немножко плавать. Может быть, когда-нибудь я снова приеду в этот город, в этот дом. А может, 19 июня. Саша прекратил чтение и с тревогой взглянул в широко раскрытые глаза друга. Потом, словно сговорившись, они с дневником бегом спустились с чердака. Перебивая друг друга, они почти прокричали бабушке Серафиме, которая сидела возле окна с Библией в руках. «Бабушка! Бабушка! Что сейчас с Олей? Она вам пишет? У вас есть ее адрес?» Бабушка Серафима посмотрела на ребят сквозь очки, потом взяла у Саши тетрадь и, все поняв, вздохнула. «А, так вот он, ее дневник! Она писала мне, что забыла его в моем доме!» «Так как у нее дела, бабушка?» — нетерпеливо спросили ребята. «Хорошо. Я думаю, ее дела сейчас лучше всех, мальчики. После того, как она уехала от нас, недолго продлилась ее земная жизнь. Теперь Олечка у Господа, которого она так сильно любила». Бабушка сняла очки и уголками платочка, что был завязан под подбородком, вытерла слезы. Ребята, словно обессилев, опустились рядом с ней. «Да как же так, бабушка Серафима?» – растерянно проговорил Денис и даже развел руками. «Значит, ее время пришло, деточки. Родители Оли не нашли денег на операцию. Наша церковь отправила деньги, но их было немного, и пригодились они только на похороны». «А нам даже ничего не сказали! Ну как же так?» — возмутился Саша. «Да как-то не пришлось нам с вами поговорить об этом». «А вы ездили на похороны, бабушка?» «Нет, детки, я совсем слегла после телеграммы. Ваши мамы еще мне тогда помогали. Да вы, наверное, не помните это». «Бабушка, а у вас есть Олин адрес?» — спросил Саша. «Ты хочешь написать ее родителям?» «Ну да, я хочу отправить им дневник, ведь это же так важно, и узнать про ребят из дома инвалидов. Кто-то же теперь должен писать им». «Я дам вам адрес, и дневник отправить надо, это правильно. А вот письма Олиным друзьям теперь пишет вся ее семья. И ее церковь помогает ребятам, чем может. Но ведь это же не единственный дом для детей-инвалидов у нас в стране. Оля сама нашла для себя труд. Почему бы и вам не поискать? Это хорошо будет, деточки. Я тоже с вами писала бы письма. Что могла бы, то и делала». В доме наступила тишина, в которой каждому было о чем подумать. В жизни иногда нужны такие паузы. «Я думаю, что мы испытаем чувство стыда, когда будем стоять рядом с Олей перед Божьим престолом. Она так мало прожила, а так много сделала, так сильно верила в Иисуса», — проговорил Денис. Их разговор прервал звонкий смех девочек, которые, не дождавшись братьев, пришли помогать старушке. Но получилось так, что в тот день никто уже не работал на огороде, а все снова, страничку за страничкой, перечитывали небольшую тетрадь, хранившую маленькую частичку большой судьбы одной хорошей девочки.
Если бы я была писательницей, я написала бы об Оле рассказ, сказала Люба. Да, а пока нужно рассказать эту историю в нашей церкви, добавила Дина. Или же даже прочитать дневник, подхватил Саша. Но это же ее личное, задумалась Люба. А я думаю, ребята, что стоит это сделать, решила бабушка Серафима. Оля на нас не обидится, ведь в современных церквах столько христиан, убаюканных благополучием или погруженных в суету. Они живут так, словно не будет вечного престола, словно вокруг нет несчастных людей, нуждающихся в Божьей любви и спасении. Я думаю, что, прочитав дневник этой девочки, многие из них проснутся. Вскоре поместная церковь взяла шефство над детским интернатом и домом для престарелых. Думала ли когда-нибудь девочка Оля, что забытый ею дневник так послужит людям? Да, когда умирает доброе семя, оно приносит много плодов. Сострадание, которое мы проявляем к ближним, для Господа все равно, что сострадание к Нему самому. Стирать белье немощному, кормить из ложечки слепого, навещать всеми брошенных больных детей – это действительное проявление сострадания. Быть милосердным может составлять удовольствие даже в самых неприятных и печальных ситуациях. Бог дает нам радость, ты делаешь счастливыми людей вокруг себя. Истинно говорю вам, так, как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали это мне».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 142. Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей. Услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих. Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, Дух Твой благий, доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб.